0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У каждого из нас на свете есть.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

разложить в своем садике ноты, развлекали родных и друзей, позабыв все дневные заботы и усевшись на травку под вязь, вы, поверьте, звучали не хуже, чем джаз, мандолина, гитара и бас. Да-да, да-да, как джаз, мандолина, гитара и бас. Слушать их собирались соседки, прибегали мальчишки гурьбой. Даже дворник был гостем нередким со своей многолюдной семьей. Воробьи облепляли все ветки, сколько мог разместить старый вяз. Скажем прямо, имели успех среди масс, мандолина, гитара и бас. Да-да, успех среди масс, мандолина, гитара и бас. И всегда на балконе с цветами было видно головку одну, что, сверкая во мраке глазами, засмотрела с тоской на луну. И за нею, следя вечерами, порешил тогда маленький джаз. Что ж, соседка влюбилась в кого-то из нас, в мандолин, гитару и бас. Кого, кого из нас, в мандолин, гитару и бас. И с тех пор для них стало законом каждый день перед тем, как играть, они взгляд поднимали к балкону, без нее разве можно начать? И завидуя каждому тону, что летел к ним тот сказочный час, на балкон устремлялись все три пары глаз, мандолин, гитара и бас. Да-да, да-да, шесть глаз, мандолин, гитара и бас. Время шло, а друзья все не знали, кто соседкою выбран из них. Они спорили много, гадали, не могла же влюбиться в троих. Много спорили, мало

мандолина, гитара и бас. Дело в том, что соседка любила, а любила она всей душой краснофлотца соседа Данилу, что с похода вернулся домой, а друзья подходят.

0: гитара.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Говорят, геологи-романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги,

бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно

Ни на что не можем дать гарантии, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи, работяги, искатели, ходоки.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

ты пишешь мне теперь, что глупою была. Как жаль, что это все ты слишком поздно поняла. Ответом никто

0: Ростова. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва». 94,8.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: За что, Кармелло, у нас в почете? Объехать можно белый свет. Такой красотки вы не найдете. Ее улыбки равны.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень.

0: осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
1: Говорит Москва. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва!
4: 94.8 FM.
5: Поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Так проходят два, так проходят три, так проходят века листки календаря. Мне, как прежде говорят, ты дождешься.

Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его, правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата, даже не знаешь, куда на

0: глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Москва. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
1: Есть что вспомнить. Родные песни.

Нас в набитых трамваях болтает, нас мотает одна маята. Нас метро то и дело глотает, выпуская из дымного рта. В шумных улицах в белом порхании люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания,

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

закаты и восходы, и любви последней благодать, как и дату своего ухода, надо благодарно принимать, надо благодарно принимать.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Адама гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной

король, ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадеда Адама. Их даже в песенку порой

0: Король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Нам есть что вспомнить.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

дни сменяют дни, и в этот вечер, если облом, честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить? Вашу запись.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные

Ты весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком

0: Страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Тайны отелей или гостиничные секреты. В эфире эксперт по гостиничному бизнесу Евгения Власова. В этот четверг после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Новая русская эмиграция. Какая она?» В эфире журналист Ольга Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Теперь он... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
8: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

нисколько не шучу. Ему любой маршрут по нраву, любое дело по плечу. Захочет он взлететь в ракете и

0: влюбленным человеком.
1: Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Сижу и до рассвета читаю приключения, бегу, когда захочется, на танцы и в кино. А танцы, между прочим, не только воскресенье, и маме, между прочим, это как-то все равно. Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. А трое ждут ответа, что хочешь, что и делай. И сердце без обиды попробуй раздели. Один, конечно, добрый, другой, конечно, смелый, а третий, между прочим,

считаю, пусть. А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. Не то, чтоб я гордилась, не то, чтоб я робела, не то, чтоб равнодушно глядела на ребят, а просто мне пока еще не встретился Ромео, а всякие другие не беда.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО сбили 12 летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал глава города в своем канале на платформе «Макс». Общее количество сбитых на подлете к Москве дронов с начала суток достигло 20. Бизнесмен Мизгир начал давать признательные показания по делу о консервах для Министерства обороны. О сотрудничестве предпринимателя со следствием сообщили в правоохранительных органах. По данным источника ТАСС, на следующем заседании в военном суде будет рассматриваться вопрос о продлении мер пресечения. Защита обвиняемого намерена настаивать на избрании ему домашнего ареста. Кроме того, как заявил другой источник агентства, Дмитрий Мизгир не скрывался, не знал, что находится в розыске, а после задержания в Беларуси купил билеты на самолет и прибыл в Москву своим ходом. Ранее суд первой инстанции арестовал фигуранта дела о поставках некачественных консервов для Минобороны до конца сентября. Также в СИЗО по этому делу в июне отправили экс-начальника продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Министерства полковника Виктора Таразевича. Ему уже продлили меру пресечения. Также по делу арестованы два директора Нармяспрома Алексей Баранов и Дмитрий Веслобоков. Все фигуранты обжаловали арест в апелляционной инстанции, а оставила решение первой инстанции без изменений. Добавлю, материальный ущерб по уголовному делу составляет около 1 000 000 000 рублей. Дональд Трамп объявил о начале беспрецедентной экономической войны с Ираном. Президент США также сообщил, что Исламскую республику ждет полная изоляция. Любые страны, которые позволят своим финансовым учреждениям, компаниям, аэропортам или государственным структурам оказывать Ирану какую-либо поддержку, столкнутся с огромными экономическими последствиями, написал глава Белого дома в соцсети True Social. Кроме того, он призвал прекратить контрабанду нефти, валютные операции, денежные переводы, деятельность подставных компаний и регистрацию судов, связанных с Ираном. Трамп утверждает, что иранские ВМС и ВВС уничтожены, военные предприятия разрушены, а национальная валюта обесценена. Иран никогда не получит ядерное оружие, вновь подчеркнул американский лидер. Индийские ученые разработали экспериментальный препарат против рака. Он активируется преимущественно внутри опухолевых клеток и потенциально может стать альтернативой традиционной химиотерапии. По данным Министерства науки Индии, препарат блокирует белки, необходимые раковым клеткам для выживания. В ходе экспериментов он показал высокую эффективность против агрессивной формы рака молочной железы. При этом здоровые клетки затрагивались значительно слабее. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 63 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 85,16. Курс евро сегодня 98 рублей 55 копеек. Сейчас в Москве плюс 14. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 21-23 градуса. Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве нотариус города Москвы Татьяна Ништ. В этот четверг после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
4: Время начинать движение.
11: Мотор, мотор.
4: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 20 августа на календаре. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щекин. У нас здесь программа о мощных событиях, животрепещущих, обо всем важном, интересном и о наших лучших друзьях, конечно же. Алена, доброе утро, Андрей Скорпион, Вась Куролесов, вам тоже доброе утро, мигранты из Корейтаун, Санта-Аннушки, плюс 24, хорошего вечера и вам тоже. Я хочу бензина. Как же я хочу бензина. Господи, как я никогда так не хотел бензина. Боженька, дай мне бензина, пожалуйста. Ну что, тебе жалко? Я знаю, у тебя есть. Дай мне бензин. Дай бензина. Дай мне бензина. Возьми мои деньги. Возьми все деньги. Дай мне бензина. Да. Но часа три, наверное, я спал сегодня суммарно. Потому что ездил за бензином. О, господи, это, конечно, жесть. С одной стороны, я понимаю, что нельзя открыто делиться информацией, потому что это как, ну, я не знаю, это как за покерным столом переговариваться с партнером, со своим, у тебя чего? А у тебя? Ну, слушай, у меня дама, валет здесь, там еще что-то. А у тебя что? А у меня вот это, игроки вокруг сидят такие. Просто сидят. Вот, и такие слушают, смотрят на нас. Да. А, ну понятно. Вот, то есть сейчас нужно найти какой-то источник информации такой, который бы по ту сторону вражины наши не слышали и не знали ничего об этом. А мы здесь между собой говорили. Но не сарафанное радио. Потому что сарафанное радио, конечно, такого навещает вам. Такого. Вот, что... И поэтому это должно быть обычное радио, причем локальное. Например, в Москве есть такое, называется «Говорит Москва». «Говорит Москва», «Говорит Москва», «Слушать», «Думать», «Знать», «Говорить своим про бензин», «Что там как, какие меры, когда закончится и все остальное». Вот надо бы. Надо как-то вот, потому что писать в интернетах нельзя. Услышат гады. И поймут степень эффективности своей какой-то. Вот. Но как-то надо сообщать. Потому что, честно говоря, когда я слышу экспертов, которые делают заявление про то, что вторая волна, а она сейчас, мы во второй волне кризиса топливного, что вторая волна, они причем в будущем времени, они говорят, вторая волна будет проще и легче. Я бы хотел, чтобы быть в вашей реальности, граждане. Я бы хотел, чтобы... Можно поделиться способом вашей жизни, при которой она проще и легче? Хотя, ну, мы их и так все знаем. Это электромобиль у тебя. У тебя газомобиль. У тебя гибрид, но такой, который позволяет проезжать несколько сот километров исключительно на электричестве. И тогда у тебя все равно, что электромобиль, но с маленькой, этой, с маленькой батареей. У тебя водородомобиль. Что еще у тебя? У тебя своя сеть АЗС. У тебя свои люди на АЗС. У тебя просто капец сколько денег, и поэтому ты заказываешь себе доставку бензина. Я от отчаяния уже позвонил даже, думаю, сейчас доставят, чтобы мне доставили бензин. Вот. Вообще я про это хотел после 8 говорить. Или час нужно говорить. Вы после 8 будете еще здесь? Давайте потом. Вот. Потому что хотелось бы, чтобы присоединились те, кто сейчас досыпают и не могут проснуться, а потом они проснутся. Вот, и все. Вот это. Нет? Сейчас нужно. Так я не себе. Мне тут говорят, пешком надо или на общественный транспорт. Так я ж не себе. Не корости ради. Только мы в исполнении, в пополнении топливного бака автомобиля, пославшей меня жены, которая улетела в Дубай в командировку. Нет, по-настоящему в командировку. В свою адвокатскую. А меня оставила с автомобилем, и когда я в аэропорт ее, значит, отвожу, она говорит: только ты не ругайся, конечно, но там лампочка уже давно горит, топливная. Надо заправить. Она мне оставила автомобиль, в котором никакой индикатор уже не свидетельствует о том, что там хоть сколько-нибудь топлива есть. Хоть сколько-нибудь. То есть, и вот в этих условиях надо сейчас, а завтра вернется. И надо, я же настоящий подкаблучник, мне надо заправиться. Ну, заправить автомобиль, чтобы там полный бак был. Вот. И вот задача заправить его, но при этом у тебя нет возможности ездить от заправки к заправке и поехать в другой район. Я, к примеру, вчера нашел заправку, где, наверное, всегда можно заправиться, и даже сейчас. Отстояв не очень большую очередь. Откуда я это знаю? Потому что я там вчера заправлял каршеринг. Потому что я отвез «Волгу» в пресс-парк, вернул ее, удачно успев заправить ее... Полный бак ей залить на Аминьевке несколько дней назад, и там очередь была небольшая. Вот. И я так полный бак залил, и поэтому сейчас можно было не добавлять. И там, рядом с этим пресс-парком, заправка No Name. Ну, она называется как-то, но никто этого названия не знает. И она и выглядит так, как будто ее никто не знает. Она такая, как будто бы портал во времени открылся, и она перенеслась из 90-х годов сюда к нам. Я залил второй по 119 рублей. В каршеринг. 40 литров. На 4, что, ну, на 4,5 тысячи, наверное. Вот, на 40 литров. И правда, жаль, что служба поддержки, у которой я консультировировался, как это делать. Потому что я сел в каршеринг, а там 39 километров запас хода и горит лампочка тоже. А мне ехать нужно было с юга на север. Через пробки, через все. Думаю, не доеду. А других не было рядом каршерингов. А такси захотело 3000, а каршеринг захотел 900 рублей, чтобы я доехал. А на такси 3000. Я думаю, да нафиг. Я лучше детенышу на карманные расходы отдам 2000. Он хотя бы с пользой пойдет в МАК, там все поест. Жирное что-то такое, сладости купит себе. Кока-колы, лимонад, леденцов, что-то такое.
6: И я не заплатил таксистам. Извините, таксист, но я вам не плачу в таких условиях деньги. И рядом я знаю, я только что проезжал ее, когда Волгу сдавать. Вижу эту заправку, над которой я смеялся. Реально смеялся. Так в первую волну кризиса, потому что думаю, вот, ну что на самом деле, 120, что там, 127, ну 130, по-моему, был 95-й, 120 с копейками 92-й. Ну вот, вы даете. И никого на заправке. Никого. Ну, естественно, никого. Все же еще живут в парадигме прошлой топливной. Все же живут еще, думая, что бензинчик, ну максимум по 60 должен быть. А так-то вообще по 51 рубль. Ну, в первую волну, вы же помните. Вот. И... А сейчас очередь на нее. Угу. По 119 за 92-й, 120 или 130 за 5-й. Очередь. Прям такая очередь. Но на нее можно заезжать с двух сторон. Не специально. Просто те, кто едут с одной стороны МКАДа, с одной стороны заезжают. Я еду с другой. И получается, я с другой заезжаю, и прям к колонке второй попадаю. И все, я в каршеринг залил 100 литров по 119. Я бы туда поехал бы тоже заправлять жирный автомобиль. А что? Ну уж хоть, ну хоть сколько-нибудь. И от отчаяния позвонил в службу доставки бензина. Ну, в общем, 20 литров 10 тысяч. Чтобы вы хотели знать. Вот если вы хотите заказать себе доставку бензина по Москве, и, к примеру, вы полный бак не хотите, потому что бог его знает, что они привезут, но хоть сколько-нибудь, чтобы машина продолжала ехать, то за бензин вы должны будете заплатить по чеку, по какому-то, откуда-то чек появится, а 7 тысяч за доставку. Вот 7 тысяч, чтобы доставить. Вот, понимаете, что я... Продам место в очереди за 7 тысяч рублей, пишет вот Алексей. Видите, цифра 7 волшебная. Второй от колонки, Роснефть, на щелчке, у университета спорта. Я тоже подумал, что это можно делать платной услугой, стояние в очереди за бензином. Ночью в 3 часа, я в 2:30 проснулся, и к 3 уже ездил по районам. Ночью в 3 часа на всех тех заправках, где топливо хоть какое-то было, даже 92-е, очереди были автомобили, ну, автомобили из 40, где-то 50. Ну, то есть такая. Ну, вот на Ленинградке «Газпром», который у этого аэропорта. Как раз вот от этой заправки до метро «Аэропорт» была очередь практически. Вот как раз от нее до метро «Аэропорт». Угу. Вот так. Ну, как бы, даже не знаю. Та заправка, где было написано «нет очереди», «Роснефть», на Хорошовке, выезд на Звенигородку. Нет очереди, написано. Есть 92-й, 95-й, очереди нет. Я так издалека вижу, что нет очереди, а только фары последних автомобилей, которые стоят в очереди, еще на Октябрьском поле практически. Ну, как бы. На третьей Хорошовской. Ну, тоже автомобилей там было, ну, тоже где-то под 40, наверное, может, тоже 50. Ну, так, часа на 3, наверное. И самое же интересное, что ты достаешь, а бензин закончится на тебе. Прям сразу. И все. Видел ли я новость про бензатуры в Беларусь? Да. Ну, странная экономика, мне кажется. Так лучше вот 7 тысяч доставку бензина заказать. Неужели это дешевле обойдется? Вот 7 за доставку, а дальше по чеку. То есть вот 20 по чеку, там в районе 80 рублей, мне бы обошлось 1600. То есть 9600... 8600, что я говорю, 9600. 8, ну тогда можно и 40, если по 80. 40 лет. Вот на 10 тысяч заправляешь, и все. Неужели это дешевле в Беларусь отправить автомобиль свой и привезти с полным баком? Ну это какая-то, ну ерунда. Нет, я знаю, что это новость была, и у нас она в эфире была, эта новость, я ее вчера слышал. Я домой ехал, слушал радио, но это какая-то нелепость, мне кажется. Это если от приграничной территории какой-нибудь, может быть, не из Москвы. Я слушаю, здравствуйте, доброе утро, да.
10: Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Ну, все понятно, трудности с бензином, положение в стране. Угу. А вот, ну, как бы, вот знаете, а хорошо ли это? Нэп, вспоминаешь, помните вот фильм, допустим, «Испытательный срок», где молодой там Табаков играет, невинный. Молодых милиционеров, там, этот, как его, Жур, забыл, как его. Ну, короче, ага. Вот этот вот, как бы сказать, контраст, когда положение обязывает, но состояние НЭПа в стране, да? Угу. Вот хорошо ли это сейчас, что вот На дешевых заправках очереди, а можно, допустим, сделать по 500 рублей и будет без очереди, будут привозить.
6: Нет, так вот. я уже понял, что это не вопрос денег, ну, в смысле, это не вопрос цены. Вопрос цены был в первый виток кризиса, а сейчас цена, главное, факт, понятно? Заправиться нужно, тупо, чтобы заправиться.
10: Это нужно, ну, надо просто взять канистру или не дают, и подойти к колонке, да налить и обратно принести, ну, в конце концов.
6: Ну, наверное, не знаю. Вчера таксист на этой заправке, где по 119.92, таксист заливал 6 канистр бензина. Я уж не стал его сдавать. Вот, брат, ну так нельзя же, ты же людей везешь. Ты же потом будешь людей везти, у тебя в багажнике 120 литров топлива легкогорючего. Испаряющегося, и пары его еще опаснее, чем оно само жидкое. Ну, нельзя же так. Это же, ну как, это же прямо вот, я понимаю, еще там... Тут же речь даже не в том, что стоял полчаса, заливал их по капельке, цедил туда, чтобы полное, чтобы было. Полное. Чтобы поверхностное натяжение только сдерживало бензин от проливания из канистры. Вот чтобы такая была вода. И 6 штук у него так стояли туда. Так тоже нельзя. Короче, я понял, что вторая волна, она чем хороша топливного кризиса? Тем, что мы, наконец, все про себя поняли, и спекулянты тоже все про нас поняли. Что это тогда мы ценами возмущались, потому что еще думали, что это как бы безобразие, цена поползла вверх. И только из-за этого нет бензина. А сейчас вдохнули полной грудью ситуацию, и стало понятно, что плевать на цену-то уже. Потому что от тачки не откажешься, все. И поэтому уже не вопрос цены. Уже цена на ценник уже не... Я уверен, каждый второй не смотрит уже на ценник. А что, ты подъезжаешь, там 120 рублей будет, ты не заправишься, что ли? Когда у тебя лампочка уже начала гореть. И что, ты тачку бросишь здесь? На эвакуатор поставишь ее? Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
13: Доброе утро, Роман. Доброе утро радиослушателям самой лучшей радиостанции. Я дней 10 назад вам звонил с монтажной 3А. Тогда цена была 5.98, 2.88. Вы говорите, ну однако. Сейчас, Роман, 4 суток подряд, 5-й 140, 2-й 127.
6: Прикупите и на мою тоже душу, тоже там, литров 40.
13: Рвут, конечно.
6: С 8
13: утра до часа ночи стоит сплошная очередь, рвут. И заливают до полного. Не просто залетает там 5-10 литров, а до полного заливают.
6: Ну вот скажите, вот мы в этой ситуации с вами, если бы мы были, участвовали в логистической цепочке поставки топлива и приобретения топлива на независимых заправках, что бы удержало нас от того, чтобы не воспользоваться этой ситуацией в спекулятивных целях?
13: Ничего бы не удержал.
6: Поэтому я еще раз задаю вопрос о причинах. Странно, почему я его задаю, почему его не задает прокуратура. Потому что эти персонажи, которые мне сегодня сказали, ну, 7 тысяч за работу, за нашу. Я говорю, а у вас на сайте написано, что вы в течение 30 минут приезжаете. Да, в течение 30 минут мы приезжаем. Я говорю, ну так а топливо-то сколько стоит? Ну, по чеку. Я говорю, ну по какому-то чеку? Откуда чек-то вы возьмете? Ну, наш специалист заезжает на заправку, набирает 20 литров там и привозит вам. Я говорю ей, даме, любопытно. То есть у вас нет своего бензина? Нет, мы на заправку заезжаем, говорит она. Я ей говорю, ну я тоже на заправку заезжаю. Я вот сейчас проехал все заправки, которые мог на своем издыхающем автомобиле. И... Там очереди часа на 3 на каждой. Поэтому за полчаса, чтобы выехать, заехать на заправку, заправиться и доехать до меня, он точно не сможет. Он уже должен ехать с бензином. И она говорит, он заедет на заправку, там заправится и возьмет чек. И вот по этому чеку нужно будет оплатить. То есть, это либо какая-то заправка такая специальная, она вся такая в бункере, и они туда заезжают и заправляются. Либо у них они накупили уже, либо они сами заправочная сеть, у которой есть бензин, но они его не продают через колонки, потому что регулировать-то его будут госорганы. И надо продавать по 80. А ты продаешь его, окей, по чеку, но еще на каждый чек 7 тысяч сверху. Где они его возьмут? За 20 минут, чтобы за 30, чтобы и привезти мне тоже. Нигде не возьму. Правильно. Значит, люди, вот сейчас, вот понимаете, люди, как это было? Какой-то фильм был, где продавали курицу. Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Вы помните, как он... так, граф Монте-Кристо, продажа курицы. Но там не граф продавал, а лысый такой чувак, который... лысый чувак, который за миллион продавал курицу этому прокурору. Он говорит, продается курица. Ну, голодом его морили. То есть миллион за курицу — это очень дорого. Когда ты еще не умираешь от голода. А когда ты помираешь от голода, то миллион за курицу, то, в общем-то, и ничего может быть вроде бы. Правильно? Вот они жрут, сидят. О. А он сидит в кандалах. Дайте мне поесть.
14: Зачем вы меня мучаете? У меня больная печень.
6: Печень у меня. Пить надо меньше, прокурор.
14: Ведь мы не грабители. Просто торгуем курами. Но, впрочем, если вы очень хотите есть, вы можете купить курицу. Но, правда, за 1 миллион франков.
15: Папочка, всего за миллион.
6: Что за миллион?
14: Барон, это же совсем недорого.
6: А он с чемоданом денег сидит. Видите, они специально вот... Вот они могли бы отобрать. Они ж банда. А он у них в плену, в кандалах. Но они отбирают, хотят, чтобы сам отдал. По-честному.
14: Петро, сочти на личность.
6: Отдает им чемодан денег, а ему курицу дают. Это, по-моему, не новую.
15: Атаман, тут нет миллиона.
14: Прекрасно. Сколько там не хватает?
15: Почти 50 тысяч.
14: Ну, в таком случае мы просто уезжаем.
6: Все. В таком случае мы просто уезжаем.
14: Свадебный торт съедите без нас.
6: Все, в таком случае мы просто уезжаем. Курица продана за 1 миллион франков. Понимаете, в чем дело? То есть, когда у тебя перспектива либо бросить тачку, то ты заплачешь и 300 рублей за литр. Но я не заплатил 7 тысяч за это самое. За доставку, потому что я подумал, я лучше в эфире об этом поговорю. Граждане, ну, это же уже откровенно. Ну, это же, ну, мне так кажется, что это уже откровенное хамство такое. Вот это вот игра на этом кризисе. С Южного Урала привет, Ресориус. У нас пока независимых ХЗС. Пока на независимых. 92-й 95 стоит. 95-й 100. Очереди нет. Очередь на Лукойле. Ну, да, наверное, подешевле. Здесь крайне пуганный Южный Урал. Край непуганных южноуральцев. Они еще думают, что имеет значение, что вы на литре сэкономите 20 рублей. Они думают, ну, на литре 20, на 10 200, на 100 литрах 2000. А на 2000 я могу себе купить курицу жареную и еще что-то. Да, этот с 6 канистрами и был их специалист, пишет Диванадав. Возможно, не знаю. Но нет, не был, потому что они мне сказали, по чеку будет от 70 до 80. Они даже примерно диапазон цен указали мне, от 70 до 80. А он бы привез мне по 119 по чеку. Поэтому это какая-то параллельная такая структурка, может быть. Но, тем не менее, точно совершенно понятно, что во все тяжелые времена, во всех ситуациях, к сожалению, всегда находятся подонки, которые стараются эту ситуацию использовать для себя. Подонки я назвал их только потому, что вы не должны обижаться. Подонками я вас назвал только потому, что вы меня в долю не взяли. Вот если бы у меня сейчас был бизнес, и я бы озолачивался сейчас на этом, и я бы уже думал, так, сидел уже, выбирал яхты себе в компьютере, квартирку расширить надо, второй этаж прикупить, выгнать оттуда всех. Что-то, значит, в конце концов, уже пора обзавестись семейным гнездом родовым каким-нибудь, усадьбочку где-нибудь прикупить, то мы бы были, конечно, не подонками никакими. Мы были бы просто людьми, которые умеют крутиться. Людьми, которые предприимчивые предприниматели предпринимают предприимчивость. Вот кем бы мы были. Помню ли я таксистов, которые во время терактов повышали цены на услуги? Так я про это же и говорю, что всегда во все тяжелые времена, будь то проливной ливень, когда все затоплено, будь то авария какая-то, и нужно развозить людей, будь, ну, в любые времена, всегда находятся вот такие типа предприниматели.
0: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Севастополе для ликвидации перегруза сетей ограничили электроснабжение. Социальные объекты перешли на резервные схемы питания. По словам губернатора города Михаила Развожаева, это вынужденная мера. В своем канале на платформе Макс он отметил, что такие действия позволят не допустить аварий во всей энергосистеме Крымского полуострова. Развожаев сообщил, что график отключения света опубликуют, как только будут понятны объем и сроки ограничений. США решили расформировать созданный в Европе батальон ударных беспилотников. Подразделение просуществовало чуть больше полугода. Батальон численностью около 600 военнослужащих создавали как экспериментальную площадку для изучения опыта Украины и разработки новых тактик применения БПЛА и наземных роботов. Теперь эксперимент сворачивают, пишет Wall Street Journal. По данным газеты, решение связано с подходом нового исполняющего обязанности начальника штаба армии США генерала Кристофера Ланива. Он выступает за возвращение к основам, отмечает издание. Военные эксперты уже раскритиковали это решение. По их мнению, отказ от спецподразделения может затормозить развитие американских войск в сфере беспилотных систем и помешать США конкурировать за лидерство в этой сфере. Банки в России начали отменять скидки по ипотеке. Замедление снижения ключевой ставки привело к тому, что кредитные организации стали вводить надбавки по жилищным кредитам. С помощью таких инструментов удобнее сегментировать поток заемщиков и привлекать клиентов с меньшим уровнем риска без повышения ставок. Об этом газете «Коммерсант» рассказали эксперты по ипотечному рынку. Как пишет издание, при увеличении спроса на рыночную ипотеку возможно дальнейшее ужесточение программ лояльности. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от действий Банка России с ключевой ставкой. Кроме того, на решение финансовых организаций по программам лояльности станет влиять спрос со стороны заемщиков. Мошенники разработали новую схему взлома домашних и корпоративных сетей. Она позволяет похищать данные для доступа к порталу госуслуги, социальным сетям и облачным сервисам. Специальные алгоритмы позволяют злоумышленникам находить уязвимые сети. Об этом известием рассказали эксперты по кибербезопасности. После этого важные сайты подменяются фишинговыми страницами. По словам экспертов, браузеры могут предупреждать о фишинговых страницах, но мошенники маскируют это под техническую проблему с зарубежными сервисами. Сертификатами. Киберпреступники предлагают пользователям не обращать внимания на подобные уведомления. О погоде в завершении выпуска. Плюс 16 сейчас в Москве. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 21-23 градуса. Ветер юго-западный с переходом на южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
16: Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Новая русская эмиграция. Какая она?» В эфире журналист Ольга Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Моторы.
6: 7:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг, 20 августа, и вы абсолютно правы, потому что все происходящее на топливном, в том числе, рынке, не повод не просыпаться, хотя, с другой стороны, если бы можно было.
12: Если бы можно было так сделать, то, может, надо было не просыпаться какое-то время.
6: Значит, я схему применил, которая сейчас осуществляется прямо сейчас по заправке моего автомобиля. Как я уже сказал, я не заправил автомобиль. Не заправил. Но это солидарная заслуга топливного кризиса и действий моей любимой жены, которая, моя королева, всегда права. Всегда, всегда. Запомните. Мужики, запомните формулу семейного счастья. Ваша жена права, к примеру. Вот она в чем-то права. Вы говорите: да, моя королева, ты абсолютно права. Нужно использовать именно эту формулировку. Я настаиваю на том, что не принцесса моя, не золотцем, нет. Да, моя королева, абсолютно права. Потом ваша жена не права, к примеру. Вы точно это понимаете. В этой ситуации вы говорите: да, моя королева, ты абсолютно права. Это специальная методика Щукина, подкаблучничества Щукина. Она прекрасно понимает, она же не дура у вас. Я надеюсь, у вас жена, она же не дура у вас, правильно? Она прекрасно понимает, что она не права. Но, когда она слышит: да, моя королева, ты абсолютно права, ей становится стыдно, и она тут же смягчается, говорит: ну ладно, ладно, все это я все понимаю. И вы абсолютно счастливы в этом потрясающем браке.

Ну и, конечно, почаще используйте фразы «это наше совместное решение». Когда она говорит что-то сделать. Это наше совместное решение, я тоже так думаю.

0: So if y'all want to get crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy.
1: Так вот, моя королева была абсолютно права, что докатала автомобиль до красной этой лампочки топливной и уже вообще до всего. А я теперь вот этим занимаюсь. А что с бензином в Индии? Спрашивает Бон Джови Джон. А что с гигиеной в Индии? С уличным фастфудом в Индии? Что ну, нормально, у нашей компании там пакеты акций большущие. Вот у Роснефти там 49 с лишним процентов в одной большой индийской компании. Вот он, бензинчик сюда и приходит танкерами. Только не разгружается в Мурманске. Отставить, говорить, в Мурманске, в Магадане. Где он не разгружается? На Дальнем Востоке, короче. Потому что не могут понять, по какой цене его разгружать.

Мурманске, знаешь, в Мурманске, если да. Но в Мурманске танкер. Ну, может быть. Самое время взять электричку от Жили в парк моторов. Конечно, Слава Принт, я об этом думаю. Самое время купить электричку от Жили. Или от Эволюта. Ну, в общем, как-то вот. Какое-то самое время принимать какие-то конструктивные решения. Все. Еще раз. У меня с бензином проблем на данный момент никаких нет. У меня с женой проблемы.

Вот, правильно. Начинается технологическое каннибализм технологический, топливный внутренний каннибализм. Залил 92-й из газонокосилки в Passat свой турбированный. Ну, просто чисто, чтобы доехать до дома с дачи. Валерий Смирнов. Я тоже ходил по таксистам, спрашивал, нет ли у них с собой 6 канистр бензина в багажнике. Увидев эту историю днем, ночью ходил спрашивал.

0: моторы.
1: Одна из самых крупных добывающих стран мира не может обеспечить граждан топливом, пишет Алекс тут. Позорненько. Слушайте, а страна-то добывает не бензин же. Ну, что вы в самом деле? Одна из крупных добывающих стран. Обеспечить топливом страна нефтью может. Хотите нефти? Пожалуйста, проблем вообще никаких нет. Причем здесь самая крупная добывающая? Нужно быть самой крупной перерабатывающей, а не добывающей. А по переработке, я не думаю, что мы самая крупная. И при этом надо же, наверное, чтобы не... Ну... Не летели беспилотники тысячами вражеские, тысячами, тучами. Наверное, надо бы, чтобы им не поставляли эти беспилотники НАТО, англичане ракет не поставляли, американцы, может быть, да? Или как? Довольно странно. Самая страна. Америка одна из самых богатых стран. Долг у нее сейчас перевалил за 40 триллионов. 40 триллионов долларов. Никогда в жизни она, ну, это невозможно его погасить никак. Просто никак. И он будет только расти. Это означает, что крах экономики американской, ну, то есть его нужно будет как-то обнулить способом отличным от погашения. Отличным. Потому что погасить его невозможно. Никак. В принципе. И все. И вот самая богатая страна. Рассказать вам про уровень бедности там и все остальное в самой богатой стране. Чего вы начинаете, в самом деле? Так. А бензином неужели не пахнет в салоне, если канистр с собой возить? Конечно, пахнет. Но я думаю, что это был Каи какой-то седанчик. Я думаю, что способ вот какой. У тебя в салоне должно пахнуть так, чтобы запах бензина был нейтрализатором этого запаха. И тогда все нормально. Запах бензина может оказаться в этом салоне не самым худшим запахом. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман.
1: Да,
2: а вы знаете, вот тут в Светлогорске как бы бензин есть, и в очереди...
1: Привезите, тут... а? Литров. Литров 200. На Светлогорск. Я знаю, что есть места такие, где есть бензин. Я знаю.
2: И мне друзья сказали, ну да, то есть, ну бывает там 5-6 машин, но бензин есть. Вот. А зато у нас тут море 19-20 градусов.
1: Вы обратно-то когда, Кирилл, как оно?
2: Через неделю.
1: Через неделю. А потом обратно...
2: Нет, еще нет. Обратно этот самый... 5 сентября.
1: Угу. Ну, то есть будет у нас возможность.
2: Если ну, будет у нас, да, возможность.
1: Все, давайте. Так что вот. Тогда на связи.
2: Пойду за вас покупаюсь.
1: Давайте. А я за вас поработаю. Здесь посижу тогда. Это Кирилл, наш боевой друг и боевой пилот истребительный сейчас. Штурмовой и истребительной авиации. А в салоне будет пахнуть дорого и богато. Конечно. В салоне будет пахнуть достоинством, достатком, престижем, обеспеченностью и умением решать проблемы. Когда у тебя в салоне пахнет бензином, ты пахнешь умением решать проблемы. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
3: Роман Блэкдак. Ну, что могу сказать? Вчера я ночью вообще не смог заправиться.
1: Сегодня, в смысле, ночью? Со вчера на сегодня.
3: Я простоял 2 часа. Да, да, расскажу сейчас важно тезисно новости, которые, может быть, не знают слушатели. В общем, ситуация следующая. Значит, на Роснефти режим работы заправки 3 часа через 3 часа.
1: Угу.
3: То есть вот ночью я приехал в 12 и был первый на колонке. Мне заправщик сказал: чувак, типа, бенз есть, но как бы запустимся через 2 часа. Ты готов ждать? Я говорю, я готов. В общем, короче, мы... кстати, заправка, вот как съезд с Озерной в сторону Лобачевского, с Озерной, получается, направо, если повернуть.
1: А, там BP раньше была, которая бывшая...
3: Да,
1: рядом
3: да,
1: с МАКом,
3: да, да,
1: там еще этот вкусная точка.
3: Да, рядом с МАКом, все верно. Понял. Вот вы знаете хорошо этот район.
1: Да, да.
3: Ну, в общем, короче...
1: Прожил там 10 лет, конечно, еще бы не знал я его.
3: Да, да, ну, в общем, там очередь была, наверное... Ну, короче, до середины Озерной, вот такая.
1: Ага. Понятно.
3: Вот, но ребята сказали, что они просто, они бы с радостью отпускали, просто насосы перегреваются и уже неоднократно выходили из строя. То есть из-за того, что наплыв на заправке именно, ну, на как бы частных нету бензина, да, есть, соответственно, Роснефть, Газпром, Лукойл. И на них получается такой наплыв, что насосы не справляются.
1: Не справляются. Надо ездить со своими насосами тогда еще. У нас насос не справляется. А у меня свой. Вы откройте. Я сейчас сам накачаю себе. Тоже мне насос у вас не справляется. Мне ночью заправщик сказал, что они не работают, потому что бензина нет. Я говорю, окей, бензина нет, но дизель-то есть. Тут вот написано, дизель есть у вас на стеле. Он говорит, дизель есть, но он должен настояться должен. А автовоз сливает как раз бензин. Ну, дизель, в смысле. Я сначала подумал, что шутка, а потом думаю, ну, наверное, надо. Ну, чтобы вот эти вот пузырьки, все это вышло из него, воздух, все, чтобы он действительно стал однородным. Наверное. В общем, он должен настояться. Я бросил тачку на заправке. И отправил туда сына старшего, который уже с правами, все, опытный водитель уже. Вместо того, чтобы спал ребенок спокойно, я его послал туда сидеть в машине. С другой стороны, а чего вам еще дети? Зачем вам еще дети? Вот. А у вас информация, сколько сейчас машин в Москве? Не, у меня такой информации уже давно нет. У нас раньше на экране, на нашем, на вот этом вот, где часы сейчас. 7 часов 49 минут, 55, 56, 57, 58, 59. 7 часов 50 минут. Была информация о потоках транспортных, но сейчас у меня нет. Но мы знаем, что в Москве 4 миллиона автомобилей. 4,5. Ну, ясное дело, что одномоментно они никогда не находятся столько, и поэтому вот одномоментно, я помню, было что-то около миллиона там, что-то такое. Но это когда пробки, все, сейчас поменьше. У меня другая есть информация. У меня есть информация, сколько нужно в Москве бензина в сутки. Вы помните, мы говорили много раз с вами про то, что Москва это просто такое место, где всего нужно очень много. Всего. К примеру. Я, кстати, не знаю перепись Воробьев. Потому что была запланирована летом перепись Воробьев. Во-первых, мне сама структура переписи интересна. Там, допустим, помечают ли посчитанного воробья, потому что этот же гаденыш карусель может устроить со своими гаденышами, подростками, воробьиными друзьями. И будет летать из района в район, чтобы его несколько раз посчитали. Угу. Вот. И поэтому как-то помечать нужно. А как? Ну, отстреливать, наверное. Потому что те, кто у тебя вот в сумке собраны, это уже точно ты их посчитал. Наверное, так, может быть. Как-то перепись Воробьев, и я уверен, что если бы опубликовали эти данные, то мы бы ужаснулись этой цифре, сколько в Москве Воробьев вообще. Поэтому в Москве, чего не возьми, всего должно быть вдоволь. А это очень много. Вот это доволь, это очень много. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
0: Да, Роман, здравствуйте. Виталий меня зовут.
1: Да, Виталий.
0: Хотел бы рассказать про ситуацию с топливом на федеральной трассе М-12.
1: Так.
0: Пару дней назад возвращался с Чувашии в Москву. Значит, ситуация такая, что по ощущениям на 80% заправок топлива нет.
1: Угу.
0: Интересовался у людей, кто стоит в очередях, ждут завоза там по 4 часа. Соответственно, очереди начинаются там чуть ли не за километр по обочине.
1: Угу.
0: Соответственно, на заправку, даже если вам топливо и не нужно, а там условно там по нужде, нереально попасть. Поэтому, кто планирует поездку куда-нибудь на восток...
1: Не планируйте. Лучше не планируйте.
0: У меня, благо, дизель, я на одном баке спокойно доехал.
1: О, Господи. Кто бы нам сказал, что с развитием технологий, гибридизации, электрификации и вообще всего мы будем вздыхать по дизелю когда-то. Нам бы сказали такое, мы бы такие... Да ладно, по дизелю. Просто сердце, кровь, ненависть, кровью. Кровью. Обливается, глядя на этих людей, которые стоят на огромной заправке, на 10 колонок, и стоит... Паджеро и какой-нибудь X6 BMW. Все. Или там Крузак стоит и какой-нибудь X5 дизельный. Стоят, значит, болтают что-то между собой, не спешат никуда. Никуда не спешат отгонять автомобили. Никто их сзади не поджимает. Заправляются, говорит, ну давай, до встречи через 2 недели. Мне бака на 2 недели хватит. Скажешь, давай. Она говорит, давай, пока. А я вообще такой, вот это я думаю, что я уже... До осени доезжу на этом, теперь уже на этом дизель. Чтобы вы были здоровы, очень, очень от души рады за вас. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир.
1: Спасибо вам, да. говорите.
0: Знаете, вот мне, что вот эта ситуация непонятная. Здесь же наверняка какой-то профильный отдел, начальник этого отдела по решению чрезвычайной ситуации, там, различных, в том числе топливных.
1: Да.
0: И получается, не сделал никаких работ над ошибками, а наоборот еще ухудшил ситуацию. Вот сегодня я реально знаю двух человек, артистов, там, с Измаила. С 4 утра они могут заправиться, с 4 утра.
1: Да.
0: Люди, которые, в принципе, ну, прошаренные, знают район.
1: Да, да. Я вот тоже, когда приехал на заправку, там тоже стоял таксист, дремал. Вот, я сначала разбудил его, потом думаю, зачем?

0: все, расходитесь. Правительство мониторит ситуацию. Так что, что вы в самом деле? Они мониторят ситуацию. Вице-премьер Новак о ситуации с бензином. Они мониторят ситуацию, так что совершенно непонятно, непонятно, чего вы еще хотите. Ну, вот, от власти. А подождите, извините.
1: Мониторим. В ежедневном режиме. Давайте. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемый. Там,
0: на Ходынке надо потоки перенаправить.
1: Что
0: на Зорге,
1: ряд
0: на Народного ополчения, на Нижних Мневников.
1: Ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт.
0: Куда-то.
1: И все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Вот. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
0: Все. Наконец-то страна, довольна. Правильно? Я думаю, наконец-то страна довольна. Потому что москвичей прижали. Ну же обычно наоборот. Все здесь, чтобы было. Все здесь. Что у вас, макароны закрыты? А у нас есть. Что у вас, туалетные бумаги? А у нас есть. Что у вас, масок нет в пандемии? А у нас есть. Мы раскупаем маски здесь и пачками просто ходим маски. Я 4 сразу ношу, потому что я москвич. И на затылок еще надеваю несколько. Потому что могу позволить себе в масках вот так ходить. Все. Бензином моемся, просто все, я бензином за этот забор от краски очищаю, поливаю, вот так, растворяю краску, вот столько у нас бензина. И теперь, наконец, страна может вздохнуть и сказать, ну, хорошо, хоть подприжало москвичей, там, этих буржуинов, а то живут вообще в реальности в какой-то пороху, не нюхают. У меня стая воробьев увеличилась раз в 10 с начала лета. Просто кормлю их пшеном из окна, Никита пишет. Она в объеме, ну, в смысле, в объеме воробьи увеличились или в количестве раз в 10? Потому что если пшеном кормишь, воробьи такие уже как голуби ходят такие, крылья атрофировались, потому что да нафига, все равно не поднимут такое тело. И надо... Да, перепись воробьев это была, между прочим, не шутка. И оказывается, она ежегодно проходит в Москве. С какой целью? Ну, потому что воробьи же, они как-то участвуют в пищевом круговороте. Перепись воробьев в Москве 2026. Сейчас мы все узнаем про них. С другой стороны, мне кажется, что здесь в животном мире могло бы возникнуть недовольство, если бы переписывали только воробьев. Остальные такие... Трясогузки, синички, голуби, вороны. А мы чем хуже? Я что, хуже воробья? Вот, всероссийская перепись. Она всероссийская. Понятно? Она всероссийская перепись воробьев. В последнее время Эх, не успею. Или успею. Высоцкий. Письмо Тамбовских. Рабочих Тамбовского завода. Во, письмо. Не успею уже. Или успею. Но там припев нужен нам, конечно. Вот, письмо этот, про воробьев там что-то было у него.
2: Письмо рабочих Тамбовского завода китайским руководителям. В Пекине очень мрачная погода.
0: Ежегодная просветительская акция.
2: У нас в Тамбове на заводе перекур. Мы пишем вам с Тамбовского завода. Любители опасных авантюр. Тем, что вы договор не подписали, вы причинили всем народам боль. И, извращая факты, доказали, что вам дороже генерал Деголь. Нам каждый день насущный, мил и дорог. Но если даже вспомнить старину, то это ж вы изобретали порох и строили китайскую стену. Мы помним вас, мы понимаем вас совсем немало. Чтоб 300 миллионов погубить, но мы уверены, что очень жить.

анализм. Хлеб живара опортуй. Ни бомбы, ни снаряды. Не раздувайте вы войны, если будет ядерный удар. А если

0: уничтожайте ваших воробьев.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о направлявшихся с вечера среды в сторону Москвы 250 дронах. Большинство беспилотников средства ПВО уничтожили ночью на дальних рубежах. 28 БПЛА сбили в московском регионе, написал мэр столицы в своем канале на платформе «Макс». Мужчина получил тяжелое ранение головы при атаке БПЛА на Ульяновскую область. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионом 11 украинских дронов. По словам губернатора Алексея Русских, беспилотники сбили на территории Новоспасского района. Глава Ульяновской области отметил, что раненому мужчине оказывают всю необходимую помощь, он в тяжелом состоянии. Минздрав докладывает главе региона о его состоянии пациента каждый час. Разрушений инфраструктуры нет, а поврежденную опору ЛЭП уже восстанавливают, написал губернатор в своем канале на платформе «Макс». Госдолг Соединенных Штатов Америки впервые превысил 40 триллионов долларов. Обновленные данные опубликовало Министерство финансов США. О новом рекорде госдолга стало известно спустя несколько часов после того, как глава Минфина Скотт Бессент вновь попытался сдержать рост стоимости долгосрочных заимствований. Ведомство заявило о наращивании программы выкупа долгосрочных ценных бумаг. Как пишет агентство Bloomberg, это привело в результате к снижению доходности. Роспотребнадзор зарегистрировал первый отечественный тест на гепатит Е. Набор реагентов создали специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. Тест позволяет определять РНК вируса методом ПЦР. Главное преимущество российской системы – возможность выявлять генетический материал возбудителя за 7-10 дней до появления первых клинических симптомов. Вирус также определяется до того, как в организме выработаются специфические антитела. Это исключает получение ложно-отрицательных результатов. Кроме диагностики у пациентов, новый тест адаптировали для мониторинга объектов окружающей среды. С его помощью можно исследовать смывы с поверхностей, а также пробы воды и пищевых продуктов. Это позволит оперативно выявлять источники инфекции. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 63 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 85 рублей 16 копеек. Курс евро сегодня 98 рублей 55 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 16. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 21-23 градуса. Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Время начинать движение.
8: Мотор, мотор.
1: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 6.07, 8.07 в столице. Флэшбэки какие-то. Дамы и господа, заводите свои моторы. Какие 6? Причем здесь 6? Откуда 6? А мне уже жизнь идет уже 2 часа к ряду мы здесь с вами. Ну, в смысле, в активности, в полнейшей активности. Иван Лукин, да, доброе утро. Я не то чтобы хотел ругаться, Иван, я не называю каршеринг какой, просто говорю каршеринг. В отпуске это сильная проблема с интернетом, пишет. А, все, тогда не буду про это говорить. Человек в отпуске, здесь сильная проблема с интернетом. Давайте представим, где он в отпуске. Он в отпуске в горах, он в отпуске в Европе, там сильная проблема с интернетом. Да, типа того. Значит, пишет сейчас, типа того, отвечу я ему. И два ногтя. Знаете, молодежь называет наши смайлики, которые скобочками просто ставим, ногти. Ногтей настрогал старик опять. Говорит, когда смайлики ставишь в конце. Я ему вчера написал эту ситуацию с каршерингом. Это один из руководителей одного из мощных каршерингов московских, российских, и сел в автомобиль, а там 39 километров запас хода. Не доеду. Вот мне надо было больше ехать. Вот. А другого нет. А такси я уже... Ничего, что я заново буду рассказывать те истории, которые рассказывал час назад. Вы же все равно час назад спали, правильно? Вы еще не просыпались, вас еще здесь не было. Мира не существовало, потому что вы спали, а теперь вы открыли глаза, и мир заново существует. А ехать мне далеко, потому что такси захотели 3000, а каршеринг 900 рублей. С копейками. Причем не самый отстойный, это был Geely M-Grand. Geely M-Grand. Вот. И я сел, а там 39 литров запас, и на моих глазах уже 38, 37. Думаю, не, поеду. Поеду только потому, что знал, что есть заправка рядом на Варшавочке, где второй по 119. Я думаю, ну, мне же все равно компенсируют. Так что так зато заправлю и поеду. Или поеду куда-нибудь, это, может, пересяду где-то в какой-то другой автомобиль. В общем, поехал, заправил, а потом оказывается, что деньги возвращаются на счет, а не на карту. Я бы тогда столько не заливал, мне на счету столько не надо, 5000 почти. Вот. Причем парень, с которым я консультировался, он об этом ни слова не сказал. Вот я бы тогда не заливал. А я, по-честному, полный бак, думаю, жалко, что пусть людям после меня будет хорошо, сядут, а машина заправлена. Поди плохо, конечно, хорошо. И вместо того, чтобы залить столько, чтобы я доехал, я мог десяточку залить туда, хватило бы мне. Да мне бы 5 хватило литров. Вот. А с расходом? Что там расходы у этого мигранта? Вообще копейки. Но я с ракет жахнул туда. И мне говорят, что только на баланс. Так я говорю, я этот баланс у вас буду выкатывать 2 года. Я пользуюсь крайне редко и недалеко. Вот один раз сейчас далеко поехал. Вот. И главное, что не предупредили. Я говорю, как да я должен был узнать? Ну, это указано в нашем договоре. Ты такой, каждый раз заезжая на заправку, ты достаешь договор и начинаешь читать, что там в договоре. Я для этого и позвонил в техническую службу, чтобы уточнить, как это происходит. И мне специалист ответил, вы заправите, присылаете чек, мы вам компенсируем, переводится обратно эта сумма. Все, точка. Но я ж плачу картой, поэтому по умолчанию, куда у меня ощущение, что вернутся деньги? На карту. Ну, правильно? А так получается, что я приехал, заправляю автомобиль, делаю доброе дело для компании. Вместо заправщиков. Делаю доброе дело. Заправляю полный бак. Время свое на это трачу. И при этом кладу деньги как бы на депозит компании, потому что я ими уже как деньгами своими лично не воспользуюсь. Я могу воспользоваться ими как баллами. То есть, ну, я могу только одну услугу на них получить. Еще раз воспользоваться каршерингом. Пойти в магаз что-нибудь купить на них, заправить бензина на них. Я не смогу. Они забронированы компанией, правильно? Они у меня на депозите как бы лежат у каршеринга. А я не хотел класть 5000 на депозит. Я хотел просто доехать домой. И все, и чтобы эта тема закрылась для меня. А оказывается, что я на депозит компании положил денег. Это как бы... Не знаю. Да как если бы пришли, купили в магазине вещь, а она вам не подошла. Вы говорите, я, пользуясь законом о защите прав потребителей, возвращаю вам эту вещь, пожалуйста, вы мне верните деньги. Или, да, мы вам деньги вернем, но только на вашу бонусную карту в нашем магазине, и вы сможете на эти деньги купить еще какую-то вещь. Не, подождите, я хочу деньги обратно. Просто деньги дайте мне, и я уйду. Не надо мне баллы какие-то и все остальное. Поэтому как-то не очень. Если вы слышите, Иван, сейчас, посодействуйте. Дело не в том, что это самое. Тут вопрос принципа. Как бы. Ну, если нет, так нет, пусть лежат. Ну, в смысле, я не обеднею. Но хотелось бы, чтобы специалисты ставили в известность заранее, что это будет на счет, и я бы принял просто другое решение. Я хотел бы быть информированным в разных ситуациях, и в такой тоже. Значит, ну ничего, доехал нормально, тачка норм, все нормально, проехался, такая ревет, рычит, рвет, так, ну не рвет, конечно, но рычит. Такое вот надо раскачивать все время. У нас идет голосование. Вчера один из подписчиков-слушателей потребовал ежедневного голосования. Состояние топливного рынка ухудшилось, улучшилось, осталась прежняя ситуация. Очевидным образом она ухудшается. Я не знаю, все, что там говорят эти специалисты. Новак вот сейчас сказал, что они мониторят ситуацию. Мы тоже мониторим ситуацию. Понимаете? Я сегодня полночи мониторил ситуацию. И все люди, которые сейчас стоят на заправках, они тоже мониторят ситуацию. И тогда дайте нам столько денег, сколько получают специалисты, которые мониторят ситуацию. Потому что мы как бы делаем тоже эту работу, правильно? Мы же мониторим ситуацию. Я не знаю. Я бы хотел какого-то, ну, что-то какого-то другого. Ты такой приходишь к врачу, такой говоришь, ну что, анализы сделали, все, МРТ, так, а он такой, ну я мониторю ситуацию. Я говорю, класс, а и? Он такой, что и? Я говорю, ну мы что делать-то будем, у меня вот тут колет, ах, прям вообще. Он такой, да я понимаю, да, но я мониторю ситуацию, я держу руку на пульсе. Ага, а перспективы мои каковы? Ну как, ну я же мониторю ситуацию. Ну нам надо сейчас разработать план, сейчас мы разработаем, сейчас все будет нормально. Мы перераспределим сейчас тут нагрузку. Сейчас. Ага, ладно, хорошо. Хорошо. Значит, а где на Варшавке находится заправка? Вот это не скажу. Ну ладно, скажу. Она называется как-то Авис или что-то такое. Прям на МКАД уже. Вы когда съезжаете по Варшавке, едете? Но сейчас там уже, я тоже думаю, одище, потому что вчера мне со всей очевидностью днем стало понятно, что в первую волну, первый виток топливного кризиса вопрос стоял не только в наличии очередях, но и в цене на бензин. И цена на бензин порой была ключевым фактором, который заставлял вас стоять в более плотной, длинной, долгой очереди, но заплатить меньше денег. Потому что, ну, были ситуации, мы по Алтаю ехали, это тоже там было видно, даже на Алтае. Мы тогда на Алтае были. И на Алтае тоже, потому что не весь кризис мы пересиживали. И там была ситуация, при которой вот одна заправка крупной сети там по 60 с копейками и большущая очередь туда. Проезжаешь дальше, следующая по 80, 95-й, и один автомобиль стоит. То есть люди готовы были ради вот этих каких-то денег, не очень великих, сэкономленных, стоять, и он говорит, я лучше постою в очереди, чем вот это все. То есть сейчас со всей очевидностью мне стало понятно, что цена перестала быть фактором принятия решения, заправляться или нет. Нет. Ну, да какая разница, какая цена? Ну, а что? Ну, высокая цена. И дальше. Подую-ка я в бак, надую туда своего дыхания и на этом поеду. Или как? На чем вы поедете? Нет, ну, бензин же нужен. Да, это Варшавка. Если ехать по Варшавке в область, вы потом съезжаете на внешний МКАД, проезжаете над МКАД и направо, и потом проезжаете еще 100 метров, и на большой развязке у вас впереди торговый центр. Такой, вот тут, смотрите, не проскочить. С правой стороны есть съезд такой направо, и там такая заправочка. И раньше там никого не было, потому что по 120-130 был бензин в первую волну кризиса. А сейчас, ну вот, второй по 119 я заливал, и очередь, и прям очередь. Так вот, идет голосование. Улучшилась, ухудшилась ситуация, я уже не спрашиваю, потому что тут все очевидно. С какими проблемами вы столкнулись во время последней попытки заправить свой автомобиль? Вчера ли она была, позавчера ли она была? Это вы сами решаете, когда. Но я думаю, что это было на днях. Правильно? Правильно. Никаких проблем. Попал в небольшую очередь до часа, но заправился. Я считаю, что до часа это небольшая очередь. Попал в большую очередь, более часа. Более часа это, значит, может и 2, и 3, и 4. Не было моего топлива, другие виды были. Заправился 92-м или 100-м вместо 95-м. Ну, короче, это просто как пример, поймите. Это я не описываю конкретно вашу ситуацию. Я же не могу все ситуации описать. Это просто пример. Вашего топлива не было, вы хотите только 95-м. Но стало понятно, что 5-го вы не найдете, и поэтому пришлось 2-м заливаться. Или 100-м. Ну, или дизелем вместо 95-го. Тут уж как вам. В общем, такой вариант. И, наконец, вариант «так и не смог заправиться». Это мой вариант. Первый раз я это сделал. Это, и вот эта ситуация. Я в этой ситуации. Я не смог заправиться сегодня ночью. И бросил автомобиль на улице. На заправке. Да. Такая вот история. Проголосуйте, пожалуйста. Зайдите. Щукин и все. Это в телеге традиционное ведется голосование. В Максе я в Макс не буду перебрасывать это голосование, потому что там такие монохромные голосования участвуют. Да, нет. На два ответа. А здесь вариантов больше. И в Максе реакциями это сложно сделать. Поэтому... Мы голосуем в Телеграме. Щукин, и все, кириллическое написание в конце «ё». И все, с точечками. Ну, если вдруг не ищется канал. Значит, что касается результатов голосования. Начнем от наименьшей группы. Наименьшая группа — это люди, не испытавшие никаких проблем. Я рассчитываю на какую-то обстоятельность вашу в этом голосовании. Хотя, конечно, какой-то идиотский процент будет, ну, там, каких-то шутников, которые будут просто голосовать, а потом писать, а я вообще на автобусе, у меня никаких проблем. Предполагается, что это голосование для автомобилистов, которые делали попытку заправить автомобиль. Ну, так предполагается. Хотя, конечно, будут всякие. Вот эти 11% никаких проблем, ну, не знаю. А как вы? Ну, возможно, это владельцы дизельных автомобилей, кстати говоря. Возможно. 11% никаких проблем не испытали при заправке автомобиля. 15% не было моего вида топлива, пришлось заправиться другим. Как правило, это 92-й вместо 95-го. 18% отстояли небольшую очередь до часа, но заправился. 23% попал в большую очередь. Пришлось стоять более часа, но заправился. 33% так и не смог заправиться. 33%. Если я что-то понимаю в арифметике, то это треть. Правильно? Треть. То есть каждый третий из десяти, ну, точнее так, три из десяти, не каждый третий, три человека из десяти не смогли забрать треть. Ну, это, братцы, как-то... Не-не, я не хочу нагонять. Вообще, я не нагоняю, не нагнетаю. Я просто описываю ситуацию, тем более я описываю свою ситуацию. Ну, это... Я в 2:30 проснулся по будильнику сегодня, поехал заправлять тачку жены. Которая, докатав до лампочки, до пустого бака, до паров буквально, укатила в Дубай в рабочую поездку, оставив меня разбираться с этим вопросом. Ну вот, я решил и не разобрался. На парковке у заправки кинул автомобиль, оставил его первым в очереди, чтобы стоял потом, если топливо привезут, и отправил туда дежурить в очереди старшего сына. Вот так. Метод, рассказывая способ заправлять автомобиль. Рожаете детей, воспитываете их хорошо, помощниками. Они потом получают водительское удостоверение и ждут очереди на заправке за вас.

Где голосовать? Там голосовать на голосовательных участках, в школах, в детских садах. Или в Телеграм можно зайти. Канал называется «Щукин и все». Там в канале прямо сейчас активнейшим образом развивается драма в рамках этого голосования.

что? Я подумал, что это неправильно, раз мы с вами перетекаем сюда и моторы размазываем чуть более тонким слоем на 3 часа теперь. Что нам не опилюливаться? Простите, никакой музыки у нас нет. То, что вы слышите, это не музыка никакая. Нет. Это опилюливание, ну, то есть попытка взбодриться, продрать второй глаз, чтобы смотреть на объективную реальность стереоскопическим способом. Двумя глазами в IMAX. Технологии IMAX. Наблюдать за вот этим вот всем, что у нас здесь происходит. Владимир Свет Олегович, доброе утро. Алексей Очеретин, Никита здесь. И Никита, системный администратор, Фома 73-й, рейнджер. Большая буква Т с нами. Сергей Кузьмин, Слава Прин, Горелкин, Влад, еще просто Андрей Григорий СПБ, Питеру привет. Это что у нас? Это Телеграм, бот-мессенджер в Максе, Александр, Данила, Кирилл Лубяка. Из Шадоу, Елена, Сергей, Елена, доброе утро, приветствую, Верунчик Моисеенко. Просто Алекс, это который... нет, это хороший. И лучшие люди планеты везде, где пишете в эфир, молодцы большие. А вообще писать нужно, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Пусть жена из Дубая канистру бензина привезет. Конечно. Послал жену в Дубай за бензином, а она шоколад привезла дубайского. Помните про этого? Про похороны? Чувака, который покойнику... Гонял по городу, цветов нигде не было, так я ему шоколадку купил.

Москва. Олимпийский проспект. 95-й по 75. Очередь 20-25 минут. Черт задери. Как звучит все приятно. Да, я, ну, в смысле, в моей ситуации я не мог колесить по городу еще потому, что, я же говорю, бензина в баке было поры. Я и так применял всевозможные способы, там, накатиком, чтобы не выше 1500 оборотов, не разгоняться по пустой Москве, благо едешь. Светофоры мониторишь в Яндексе, так, чтобы докатываться до светофора, и зеленый включался. Ну, чтобы не полная остановка, потому что потом трогаться — это опять повышенный расход. И я так вот с горки где-то прокатился, еще что-то куда-то, вот так вот, чтобы доехать. Ну и доехал.

середине и в конце хвоста пробок устанавливать биотуалеты было бы неплохо. Пишет Александр, предлагает. А что у вас? Бутылок с собой пустых нет, что ли? Двухлитровых. Или сколько вам нужно? Четырехлитровых. Женщинам в этом смысле сложнее, а мужикам-то чего же?

0: Мочеприемник автомобильный. Вот я вам сейчас посоветую, потому что вы же не знаете. Все вам, всему учить вас нужно, вообще к жизни не приспособлено. Стоит как литр бензина. 186 рублей вообще. Ну вы даете. Вы что, не знали? Так, значит, смотрите. Спасибо. Это была опилюлишная.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Вот, носимая сумка мочистка катетерным прото... чем-то, с катетерным, значит, складной герметичный, автомобильный мини, ну, это надо держать его руками, вставлять туда и держать, нет, автомобильный писсуар, портативный объем 1,2 литра, материал 290 рублей, да вообще фигня. Мне вот это нравится, такая штука. Которая на резиночках такая, она как, вот как труселя, ты сразу надеваешь, так, и уже в нем сидишь прям, тебе уже ничего не надо делать, ты прям сидишь и такой. Тони Старк, а как ты в своем костюме ходишь в туалет по-маленькому? Вот так, говорит он. Носимая сумка мочи с катетерным протоком. 1000 миллилитров, 2000 миллилитров, но только не после пива, конечно, потому что после пива нужно литров на 6, правильно? Для мужчин. Пожилой, недержание мочи. А почему сразу пожилой? Вот интересно. А если не пожилой? Если ты молодой, к примеру, и у тебя очень даже держание, но только очередь, и ты же не можешь из очереди выскочить, и вот это все. Вот, если надевается туда, вот сразу все вставляет, так вот в этом и сидишь, и едешь. Все, пожалуйста. Есть еще трусы непромокаемые. Вот. Набор трусов эко-лаванда. Впитывающее белье. Вот трусы непромокаемые. Можно... Но только условие такое, что это нужна малая нужда. Потому что большая нужда, это понятно. Большая нужда, это нужда в топливе. Вот это и есть большая нужда. Вот. А малая, по малой нужде, чтобы... А что вы, я не пойму, что вы хмуритесь? Что вы делаете такое лицо, как если бы мы здесь обсуждали что-то такое табуированное? Что? Вот сейчас я уверен, что огромное количество людей стоят в этих пробках, и до заправки не добежишь, во-первых, потому что она далеко. Во-вторых, тебе бежать придется по проезжей части, потому что ты стоишь во второй полосе, справа от тебя автобусная. А слева от тебя третий ряд движения, по которому все летят и так тебя ненавидят, потому что вы все забрали ряд один у них, у всех. Правильно? Правильно. И как ты побежишь? По автобусной. А ты побежишь, пока добежишь, а там автоматическая заправка газпромовская, там туалета нет. За нее будешь забегать. А еще, если там есть на заправке туалет, так все же из очереди тоже хотят туда побежать. И там очередь уже в туалет у тебя. Поэтому вот, пожалуйста, катетеры, трусы непромокаемые. Я вас научу сейчас жизни.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО России за ночь сбили 726 украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали дроны в период с 20 часов среды до 8 утра четверга. По данным Минобороны, БПЛА самолетного типа ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона и Татарстана. Кроме того, беспилотники перехватили над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Вооруженные силы России нанесли массированный ночной удар по предприятиям ВПК в Киеве. В Минобороны сообщили об уничтожении предприятия Firepoint, которое производило компоненты для ударных дронов большой и средней дальности. На этом объекте собирали и хранили ускорители, используемые в крылатых ракетах «Фламинго». Также поражен склад боеприпасов, где хранились термобарические авиабомбы М-900 и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга». Кроме того, в Киеве уничтожен сборочный цех госпредприятия «Антонов», на котором производили беспилотники «Лютый» и разрабатывали пилотируемые летательные аппараты. Также вооруженные силы ликвидировали в ходе ночного удара торгово-складской комплекс в Киеве, где производили компоненты для БПЛА, и вели крупноузловую сборку дронов. В Киевской области нейтрализовали склад горюче-смазочных материалов «Бравары». Там хранилось до 8 тысяч кубометров топлива для вооруженных сил Украины. Кроме того, уничтожен логистический центр «Замблер Групп», где хранились товары двойного назначения, в том числе для производства беспилотников большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Власти Ирана сообщили о почти полном прекращении экспорта нефти. Вместе с тем, у Тегерана есть валютные резервы благодаря эффективному планированию, заявил глава Центробанка Абдуль-Насер Хеммати. «Я написал письмо верховному лидеру Моджтабе Хомейни и заверил его, что нет необходимости беспокоиться о поставках товаров первой необходимости и медикаментов. Центральный банк и правительство обеспечивают их», цитирует Хеммати агентство Мехр. Глава иранского ЦБ отметил, что сейчас на рынке нет никакого дефицита. «Это результат нашего планирования, но мы признаем влияние санкций и ограничений», — добавил он. 20-градусное тепло продержится в центральной России до начала следующей недели. Затем в московском регионе и соседних областях начнется похолодание. Понижение температуры в последнюю пятидневку августа усилит влияние скандинавского циклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что затем в центральной России начнется молодое бабье лето. О погоде. В Москве сейчас плюс 16, сегодня в столице облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь, температура воздуха плюс 21-23 градуса, ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Право знать. Говорит Москва.
8: Моторы.
0: Нет, я абсолютно допускаю. 8:37, говорит Москва, моторы вот такие вот. И я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Я абсолютно допускаю, что вы бы хотели до появления покалывания в кончиках пальцев продолжать оставаться в теме бензина, но сколько же мы можем здесь сокрушаться? Хорошо бы, если бы еще вот эти наши сокрушания к чему-то приводили. Ну, то есть, такие, поскрушались, и думаю, вдруг раз появился бензин. Он говорит, давайте еще давайте. Я такой, да что же это такое? Он такой, уровень растет бензина в баке. Но тут же невозможно. Или возможно? Что вы скажете? Да, точно, спасибо за напоминание, потому что я затронул тему, а сколько же нам вообще, вот сколько же нам надо вообще бензина. Кстати говоря, вы даже не попробовали предположить, а было бы интересно, сколько Москве в сутки нужно бензина? Вот суточное потребление. Суточное потребление, ну, на самом деле это город такой, это просто такое место, где потребление всего колоссальное. К примеру, сколько москвичи выдыхают воздуха за сутки? Вы знаете? Ну, в смысле, вдыхают воздуха и выдыхают углекислого газа. Вот, просто воздуха сколько нужно за сутки? 15 миллионов человек. В сутки сколько вдыхают воздуха? Знаете? Не знаете? Вот сколько нужно? Вот если бы у нас осталось совсем чуть-чуть воздуха, то насколько бы нам хватило? Если суммировать весь воздух, который за сутки вдыхает 15 миллионов человек, его объем составит от 150 до 300 миллиардов литров. Или 150-300 миллионов кубометров. 300 миллионов кубометров. Просто подышать, чтобы. Понятно? Вот сколько нам нужно воздуха. Сколько нам нужно бензина для Москвы? Для Москвы в сутки нужно от 9 до 11 миллионов литров. От 9 до 11 миллионов литров. В тонны переводите, получается от 9 до 11 тысяч тонн. Правильно, я считаю? По некоторым данным, ну, точной цифры нет, это понятно, что, ну, я не знаю, вам понятно, нет, что точной цифры нет. Но по некоторым данным, Москва это 15% федерального потребления топлива. На секундочку. 15% от всего топлива, необходимого для страны. Это Москва. 11 тысяч тонн. Я помню цифру в 70 тысяч тонн минимально необходимых для Крыма на месяц. На месяц. Если это так, то получается, Москва за неделю съедает больше, чем весь Крым за месяц. Так, не заводим моторы, потому что не на чем. Полиграф Полиграфыч сообщает. Понимаю вас. Весь год собирались на море, на машине. А по 300-500 рублей не в состоянии заправляться. Не до отдыха, вот пишет Владимир. Надо интересно, если поставить адаптивный круиз и пойти на заправку, будет ли автомобиль сам стоять в очереди? Сам стоять в очереди будет, ехать не будет. Поэтому стоять, пожалуйста. В данном случае адаптивный круиз не будет ничем отличаться от парковочного тормоза. Да я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
10: Доброе утро, Роман. А, слушайте, а я бы пока не радовался тех, кто вот там, типа, у меня электричка, да я на газу.
0: А чего? Есть. А почему?
10: Объясню. Вот у вас Константин Симонов был недавно, утром я его слушал. Да. Он говорит о том, что рано или поздно враг начнет бить по нашей энергетике, то есть будет выносить электростанции, газораспределительные всякие узлы. То есть он не видит причин, почему этого не будет происходить. Вот смотрите, уже Крым сидит без света, за которое время. А пока здесь, в Центральном федеральном округе, с этим все в порядке. То есть электричку же ее тоже нужно зарядить. Электрический током газ тоже нужно заправить.
0: Да.
10: Вот, так что...
0: Ну, это... Нет, это... Ну, как рано радоваться? Это при условии, что... То есть вы думаете, сейчас враг думает такое, не, электричество это не важно, для них мы не будем бить по электричеству. Не, электричество это такое дело. Или что, или жалеет, или на потом вкусненькое придерживает, или почему вот враг сейчас не бьет. Во-первых, я вспоминаю историю про слона, который может съесть 50 килограммов орехов в день, 80 килограммов фруктов, свежей зелени еще 30 килограммов, выпить воды 80 литров. Может-то он может, только кто же ему даст вот это все? Понимаете, в чем дело? Враг может, конечно, испытывать планы. Враг может использовать баллистические ракеты. Враг может использовать грязную бомбу. А то, может быть, даже и настоящую атомную какую-нибудь придумает себе бомбу. Безусловно. Вот. Но я надеюсь, во-первых, что кто же ему даст, во-первых. А во-вторых, все-таки в таком, находясь перед, безусловно, выбором, который в данный момент в любом случае это некая игра воображения, потому что у нас же нет машинки времени. Мы не знаем, что будет там дальше. По-настоящему, не знаем. Соответственно, мы находимся каждый, и коллега Симонов, и руководство стран всех, и вообще, все находятся в ситуации, когда мы можем заниматься планированием, а по большому счету предположениями. То есть вот мы предполагаем, это называется планы, да, мы предполагаем, что мы сделаем вот это. Они предполагают, что они... Вот Симонов предполагает, что начнут быть окей. А я предполагаю, что мы победим раньше. Вот я предполагаю. И почему чье-то иное предположение более объективное, чем мое предположение? Это наши такие два предположения. Вот такие у нас два предположения. Значит, нужно сделать так, чтобы не бил, чтобы не было возможности. Защищать то, что мы должны защищать, дублировать то, что мы должны дублировать, и бить туда, куда должны бить, и делать так, чтобы не бил. Вот мне, потому что вы не политолог, пишет мне Владимир Свет Олегович. А политолог это человек, который знает, как будет. Правильно? Это политолог. Военолог тогда нужно. Чтобы я был не военологом. Владимир Свет Олегович, вы перепутали. Политологи не занимаются этими вопросами. Потому что в данном случае политолог от шоу экстрасенсов отличается только тем, что политолог основывается на каких-то вещах, которые ранее происходили, и позволяют ему выстраивать некие алгоритмы взаимодействия, о которых он... благодаря которым он предполагает, как дальше будут развиваться события в одной узкоспециализированном теме, направлении. Да? Поэтому, если мы говорим об ударах, так это военологи должны говорить, если вы терминологию эту собираетесь использовать, во-первых. А во-вторых, как я уже сказал, это шоу экстрасенсов. Потому что никто ничего вам не гарантирует. Ни самого худшего развития событий, ни самого лучшего развития событий вообще. И мы каждый, вот находясь на своем месте, можем либо делать то, что должны делать, и предполагать себе развитие ситуации так, как ты себе это видишь. Вот и все. И политолог, и самый продуманный, прошаренный политолог тоже делает именно это. Именно это. Предполагает. Все. Я предполагаю. Что мы каждый раз, сталкиваясь с какой-то проблемой, для нас это, помимо того, что это проблема, это еще и определенный урок. Определенный урок, что нужно делать, чего не нужно делать, где нужно делать чуть иначе. Вопросы, возникшие при тотальной попытки вывести из строя НПЗ наши были поставлены. Я надеюсь, что уроки вынесены как-то из этого все, что мы что-то сделали. И если политолог, сидя здесь, говорит про энергетику, начнут бить. Но я думаю, что наши военные, стратеги, те, кто занимаются разработкой глобальных концептуальных планов, знают об этом тоже. И принимают соответствующие решения. Все. Поэтому вот здесь такое. Вы хотите меня уязвить, потому что вы не политолог. Да, я не политолог. Но мне не нужно быть сейчас профессиональным политологом, хотя я не знаю, что такое профессиональный политолог. Профессиональный политолог — это человек, который по шоу ходит в телевизионный. Или где? Где профессиональных политологов готовят? В политологическом музее, институте политологическом. Или где их готовят? Они сами готовятся, политологи. И вы можете послушать одного политолога, а потом послушать другого. И вдруг осознать, что один одно говорит, а другой другое говорит. А будет вообще по-третьему на самом деле. Так что вот такая история. Что с субсидиями? Вот еще спрашивает меня, я не найду сейчас, кто спрашивает. В Максе. Вы в Максе тоже можете писать. Я нашел способ одномоментно смотреть везде ваше сообщение, видеть. И в Максе, и в Телеграме. Говорит МСК. В Политехническом институте готовят политологов. Это да. Кстати, вы удивитесь, но очень многих политологов готовили именно в Политехническом институте. В МАДИ многих политологов готовили. Ну, да, где угодно. В общем, ой, он говорит, я уже дома. А заправился-то хоть? Простите, у меня здесь переписка еще идет параллельно с сыном. Заправился, спрашиваю я его. Так, как вопрос писать на клавиатуре? Господи, мы не просто уже рукой разучились писать. Рукой, от руки писать просто, рукописный текст. Уже разучились клавиатурой пользоваться, потому что расположение вопросительного знака на клавиатуре и в телефоне разное. Да, я оставил тачку на заправке. Она там одна стояла. Поставил, у колонок нельзя ставить, но поставил так, чтобы потом, когда это все откроется, чтобы она была, типа, первая очередь. И отправил туда мониторить ситуацию сына старшего. Да, и вот он там сидел, сейчас пишет уже, я дома. Интересно, дома и заправился? Так, голосование, давайте быстро голосование. Дома и заправился, дома и не заправился, заправился дома, но дома не у себя. Да кто против, надо знать все и выбирать, что нравится. Но Европу надо бомбить, пишет Жорик. Да никто не против этого, что у всех разное мнение. Но Европу бомбить надо, говорит Жорик. Не надо. Зачем? Ну, в смысле, что же вы такие кровожадные? Не надо бомбить Европу. Европа хорошее место. Европа нам еще пригодится. В Европе хорошо. Хорошо в Португалии, во Франции. Ну, сейчас плохо уже, конечно, будет из-за климатических изменений и этнического изменения, изменения этнического состава. Ну, мы что-то как-то, я думаю, что сможем с этим побороться. Так что не надо бомбить Европу. Зачем? Она, Европа не виновата. Виноваты люди там, люди, политики там, вот эти политологи из их европейских политехнических институтов, которые сейчас у руля в Европе. Вот это да. С другой стороны, ведь они действуют в рамках какой-то своей внутренней правды, своей внутренней политики. И они таким образом просто пытаются решить свои проблемы, свои кризисы через Украину и противостояние с Россией, свои экзистенциальные кризисы, в которые они погрузились просто потому, что... И вот тут нам пригодился бы политолог, конечно, настоящий. Есть среди нас политолог? Позвоните. Потому что весь 20 век к этому шли. И шаги предпринимали для того, чтобы в результате в начале 21-го грянул этот кризис. Хотя на самом деле я думаю, что все предыдущие века они к этому шли. И та самая и политика колонизации, и политика взрывообразного экономического роста, основанного не на развитии внутреннем, а на получении ресурсов извне, накачивании себя ресурсами извне. А когда извне стали самостоятельными, территории извне, ты уже такой большой по объему внутреннему, а ресурсов-то и нету, и нету. Все, тебе говорят, вас здесь не стояло в Африке, страна за страной из-под протектората французского, Не было вас здесь, и все, до свидания. И остальные территории, ресурсы тоже утекают. А ты весь такой потребительский, ты такой потребляешь на все свои 400 миллионов граждан. А где тебе все это брать? Нужна другая экспансия какая-то. И тут рядом колоссальная страна с колоссальными ресурсами, со всем вот этим. Вот. И она такая плохая. Она такая отвратительная, хотя бы тем, что она такая большая и богатая. Но только все это не твое. Это вообще не твое все. И она такая отвратительная из-за этого, конечно. Вот. Но я не политолог, поэтому чего ж тут. Да, пишет. Все, заправился. 50 литров. Сейчас последнее нужно уточнить. 50 литров 95-го. 50 литров... Литров... 90... Все, видите, секрет успеха. Литров 95-го. Во. Отправляешь, значит, занимаешь, едешь, Я на радостях ошибки делаю. Едешь на заправку, находишь пустую, входишь в диалог с заправщиком, у которого сегодня день рождения, молодой парень. Прикольно. Узнаешь, что по утрам там бывает, узнаешь время, когда бывает. Оставляешь там автомобиль, отправляешь туда детеныша. Он спит, досыпает в машине, потом приезжает бензовоз, заливает топливо, и ты в очереди первый заливаешь себе 50 литров и уезжаешь домой. Красавчик, просто красавчик. Мы вдвоем красавчики. А все почему? Потому что подкаблучники оба. Ну, он подкаблучник природный, он обязан таким быть, он сын. А я подкаблучник приобретенный. Я приобрел это все подкаблучничество. И поэтому завтра, когда вернется супруга из командировки, из рабочей поездки, я буду ждать чистый. Черт, надо сегодня еще помыть его. Надо еще вымыть полностью, потому что он ждал чистым и заправленным. Вот такая. Полиграф Полиграфович дома ест пельмешки. Очень хорошо. Вчера на Санбеке, это что, Ростовская область, на независимой заправке заправил сотово 130 литров по 170 рублей. На сетевых заправках или нет, или очереди на 3 квартала. Да, я вчера в каршеринг по 119 второй заливал. Прям кайф получаю от дизеля. Никаких очередей, пишет Кирилл. Рады за вас, Кирилл. Не от всей души. Не от всей. Нас, сотрудников ЦОДД, заправляют даже на пустых заправках Роснефти. Госконтракт, однако. А своя машина пустая стоит, пишет Максим. Максим, а как вы удерживаетесь от того, чтобы в карман не залить себе вот для своей машины? Вы заправляете в ЦОДДшный свой автомобиль, а потом в карман. Сразу после слива заправляет чревато, пишет Диванов. Да, но он отстаивается, там под технологию его не сразу заправляют. Он еще какое-то время стоит, и только потом его заправляют. Как же сын без водительского удостоверения доехал от заправки до...

0: технологий, современной техники, современных услуг. Зачем вам смартфон? Зачем вам смартфон на терабайт, если можно иметь поменьше и удалять все ненужное? Зачем вам большой телевизор на 65 дюймов, когда можно на 43, это гораздо дешевле? Зачем вам есть мясо, когда можно есть сою? Понимаете, да? То есть, если вот задавать такой вопрос, конечно, зачем машина в Москве? Очевидно, чтобы ею пользоваться, чтобы ездить на автомобиле. Мне кажется, это так очевидно. Просто чтобы перемещаться по городу. 2 года назад Гудошников тоже смеялся над темой топливного кризиса. Ой, над чем мы только не смеялись. И 2 года назад, и 3 года назад, и 4 года назад тоже. Смеялись. Меня здесь упрекнули, что я смеялся над патриотом на латинице. А вот против Волги на латинице ничего не имею, против тоже нашелся какой-то умник. Решил уесть меня, причем фразой. Помнится, какое-то время назад вы докапывались до патриота, пишет он мне. Докапывались до патриота. То есть он решил докопаться реально до меня сейчас. Я вчера опубликовал, как и говорил, запостил еще более сокративую версию стрима о Волге К-40. Стрим на 40 минут получился, даже на 41. Из чего я сделал 16 или 17, 16, по-моему, минут. В общем, вырезал всякое, все порезал, оставив только ответы на вопросы, ну, собственно, сами вопросы и ответы. И все залито в Телеграм, Щукин, и все, там же, где вы сейчас голосуете о топливе. Точнее, даже не столько о топливе, сколько о том, как вы заправлялись. И чуть выше, вот, Волга К-40, отвечаю, пост. И там же 16 минут 23 секунды. И в Макс это закинул. Вот он мне в Максе пишет про то, что... Это к вопросу о том, что кто-то когда-то что-то делал, смеялся или еще что-то, а сегодня типа переобулся или сегодня типа вот что-то должен изменить свое мнение. И вот этот упрек, дескать. Я на самом деле о Волге считаю, что это не имеет никакого значения, как на ней написано. Латиницей или кириллицей. Серьезно. Вот это мое мнение. Но оно, это мнение... привязано четко к обстоятельствам сегодняшним. Потому что в контексте времени, если не рассматривать в контексте времени и общей ситуации по рынку, и ситуации на данный момент, какие-то вопросы, они превращаются в нелепости. Ну, надо в контексте времени это рассматривать. К примеру, когда-то вы смеялись над тем, что люди будут носить в карманах компьютеры, которые будут позволять им все, расплачиваться без денег, совершать видеозвонки, видеть того, с кем ты общаешься. Вот. Смеялись. Это что, означает, что вы идиот? Тогда. Нет. Это просто контекст времени такой был. Тогда это было смешно. Сейчас это реальность. Вот. Тогда патриот. Мне было странно видеть автомобиль, который закупает Министерство обороны, наше, потому что, ну, он патриот, он и изготовлен в том числе и с учетом потребностей Минобороны. По габаритам, по тому, как там люди должны размещаться с вооружением, в том числе, по ходовым качествам. А на крышке колпака у него, колеса запасного, написано название американской системы ПВО, которая, к тому же, сегодня еще и сбивает наши ракеты. Наши хорошие ракеты, которые несут туда порядок, а они их сбивают. «Патриот» там написано. И меня это немножко смущало. Когда написано латиницей «Волга», в те же моменты было написано «Лада». «Лада», «Веста» было написано тоже латиницей. У меня к «Ладе» тогда вопросов нет. Почему-то этот мой оппонент забыл об этой истории. Я тогда говорил исключительно о «Патриоте». И о латинице. О том, что написано «Патриот» на нем. Вот. А кириллица это было бы уже немножко... Было бы «Патриот» тогда. Это было бы уже наше слово. Вот. Ассоциации какие у вас негативные с Волгой возникают, кроме того, что это река и историческая марка автомобилей наши из советского прошлого? Не знаю. Не знаю.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. В Севастополе прекращено движение троллейбусов из-за перебоев в работе энергосистемы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы на линии не вышли. Пожалуйста, планируйте время на дорогу с запасом, написал глава Севастополя в своем телеграм-канале. Он также рассказал, что временно прекратилась подача воды в домах на некоторых улицах из-за отсутствия электроэнергии. Средства ПВО России за ночь сбили 726 украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали дроны в период с 20 часов среды до 8 утра четверга. По данным Минобороны, БПЛА самолетного типа ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона и Татарстана. Кроме того, беспилотники перехватили над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Швейцария ужесточила выдачу виз россиянам. Разрешение на въезд оформляется в большинстве случаев на даты поездки. Получить визу можно на основании приглашения ближайших родственников. Об этом рассказал посол России в Берне Сергей Гармонин. В последние месяцы наши соотечественники столкнулись с ужесточением политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам. Получение многократных виз стало редкостью и практически невозможно. В большинстве случаев визы выдаются однократно, пояснил дипломат в интервью ЮТАС. Посол отметил, что сложности в этом вопросе не только сохраняются, но и усугубляются. По его словам, проблемы также затрагивают российских дипломатов, в частности, при поездках сотрудников загранучреждений в Швейцарии в страны Шенгенского пространства. Курс валют китайский юань стоит 12 рублей 63 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 85 рублей 16 копеек. Курс евро сегодня 98 рублей 55 копеек. И о погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 17 градусов. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 21-23 градуса. Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Новая русская эмиграция. Какая она?» В эфире журналист Ольга Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это
2: «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
9: Время начинать движение.
10: Мотор, мотор. Мотор.
9: Так говорит Москва.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 9.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 20 августа на календаре. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа обо всем важном, животрепещущем, иногда болезненным, но не все же коту масленица. Если слово «Волга» написать иероглификой, Игорь Елен предлагает нам это сделать, то получится слово «Волга». Ну, то есть есть слова, которые никак они не переводятся. К примеру, наше слово «спутник» стало, ну, именем собственным в Японии после того, как мы запустили в 57-м году наш спутник. Они были настолько потрясены, это было настолько мощное событие для них эмоциональное, что они его так и назвали. Супутник. Супутник. Вот так. Супутник. Никак он не будет писать. Он будет супутник. Вот и все. Значит, не отродите себе своего. Все, извините. Тут все. Такой одолжите детенышу на завтра, говорит Хисшаду. Заправить типа автомобиль. Рожайте своего. Все. Надо вот... Понимаете, это эти child-free, которые начинают рассказывать, как им прекрасно без детей. Как, все, все, кранты, ничего ты не можешь без детей. Значит, чем больше, тем лучше. Должна быть вообще армия клонов таких. Ну, хороших своих, собственно говоря. Их должно быть много. Их должно быть 12, 13, 15. Все. И вот это, я считаю, просто ультра шикарный план для жизни. Москвичи так-то вообще Москву сожгли. Если вот в контексте времени Сергей Захаров пишет, рассматривает, совершенно верно. Вот если, ну так вот, если временной контекст убрать и просто сказать факт. Понимаете? Скажи-ка, дядя, ведь не даром москвичи сожгли Москву тогда в контексте времени. Так, что тут еще? Я вражина, оказывается. Жорик пишет. Но со смайлом пишет, тогда ладно. Все равно на каком написано, где любовь к русскому. Дело не в этом. Я же говорю, дело в контексте. Ну, в контексте. Потому что, понимаете, вот... Опять же, возвращаясь к топливному кризису, не могу. Ну, я ночь не спал сегодня. Ночь. Столько нервов. Видите? Седой весь, посидел просто за эту ночь. Потому что сначала непонятно было, куда доеду, потому что на парах едешь. В любой момент она начнет чихать и остановится. Потом понимаешь, что приложение тебя просто тупо обманывает. Ты едешь на заправку, где написано «весь бензин есть», очередей нет. Очереди нет. Приезжаешь, а очереди там километр. Вот. Потом ты едешь на следующую, где написано 95-92-й. Приезжаешь, а она закрыта, нет ничего. И ты понимаешь, что все, вот дальше уже ты никуда не поедешь. Ну, просто тачка не поедет дальше. Вот, седой весь. Поэтому от этой темы мы, конечно, не сможем уйти. Так вот, контекст. В первую волну кризиса казалось, что деньги — ключевой фактор. И важный фактор. Поэтому нет, здесь по 120 рублей, не буду заправляться, поеду дальше. Вот контекст, да, есть возможность, есть ощущение возможности выбора и найти где-то деньги там, чтобы были приемлемые за литр, окей. Сейчас изменился контекст. И деньги перестали, цена перестала иметь значение в основном. Перестала. Главное, чтобы оно было, чтобы он был. Вот где он есть. Вот где есть, везде очереди гигантские. И поэтому контекст общий изменился, и фактор денег стал уже не таким важным. Поэтому, когда там, латиницу в написании чего-то автомобильного поносили изо всех сил, потому что... А чё они? Значит, а чё они? Контекст был одним. Правильно? Этот контекст был вот какой. Все здесь, весь цвет мирового автопрома представлен в России официально. Вот тебе Мерседес, завод под Москвой в Солнечногорске. Вот тебе Нижний Новгород, ВАК собирает, Шкоды, все собирают. Вот тебе Питер, там, БМВ собирает. Вот тебе все собирают. Вот тебе Москва, Рено собирает, которая, между прочим, дача, а никакое не Рено. Потому что когда сейчас мне начинают, какая это Волга, это Джили. Если уж так говорить, тогда нужно называть его Вольво, а не Джили. Собственно, это так вот и прикольно звучит. Волга. Волво. Вот это очень, очень напоминает. Я думаю, что и в этой связи тоже название было выбрано, правильно? И в этой связи написание латиницы очень классно ложится. Волво. Вот. И здесь и есть наши, на фоне всего вот этого, наши. Тем более, как я уже сказал, что патриот, у меня вопросы были только по аллюзии и отсылке к системе ПВО американской, вражеской, натовской. А сейчас в этом контексте, в нынешнем, когда, ну, вы видите, что происходит с автомобильным рынком, вы считаете, вот это ключевой фактор названия? Написание его, использование шрифта. Вот это и есть ключевой фактор? Или, может быть, все-таки качество? Техническая основа, база, оснащение, адаптация, спецификации. Вот это все. Вот это имеет значение. Потому что когда сейчас вы начинаете про написание размышлять, я точно понимаю, для меня это четкий сигнал, четкий признак того, что вы никогда не собирались и не соберетесь приобретать этот автомобиль. Вам это не нужно. Потому что люди, которые реально рассматривают, точно понимают, что технические параметры, там, условия приобретения, конечно, и остальные фактические, физические вещи, связанные с этим автомобилем, вот это важно. А то, каким шрифтом написано, господи, да пусть там вообще ничего не будет написано, мне-то какая разница. Вот и все. Так и можно вычислить человека, который, ну, как Портос. Я дерусь, потому что дерусь. Без причины. Вот вы без причины недовольны. Вот и все. Да я слушаю вас. Здравствуйте. Доброго.
13: Да, Роман, приветствую. Добрый доктор.
12: Добрый доктор. Да, приветствую.
13: Смотри, по бензину можно, да?
12: Ну, а что, куда же без него? Давайте.
13: Ну, вот ситуация такая. Вчера, значит, хорошо отдохнули. Да, почти 3 недели были в Крыму. Слава богу, вернулись. Значит, я вчера в Москве приехал на любимую заправку. То есть, ехал на корпоративном драке М8, да, собственно. Значит, Джак-Гак-Гак, и обсох в районе метро Тульская, как выражается, да, наши коллеги. Ну и, собственно, любимая заправка Малая Тульская 54, Лукойл, да, красного бренда. Значит, с полной уверенностью направился туда, ну, как бы не знаю особо о проблемах, не предполагал, точнее, масштаба. Ну и, собственно, в итоге выяснилось, что там ничего нет, абсолютно ничего, слова совсем.
12: Да.
13: Кроме дизельного топлива. Mm-hmm. В итоге я понял, что мы с вами, и вы как радиоведущий, да, с многолетним стажем, и я как там врач с 22-летним, занимаемся явно не тем, поскольку вот столкнулся с работой так называемых доставщиков бензина, да, обзвонил вчера около 20 компаний, потому что ехать как надо, чтобы делать.
12: О, я несколько. Сколько? У меня 7 тысяч за доставку запросили, ну, плюс цена, знаете, бензина.
13: Вы знаете, у меня от 8 до 12.
12: Так это у меня еще дешево мне пошло.
13: Приоритет 8-10. То есть 8-10 плюс чек.
12: Плюс чек.
13: Там, да. 20 литров они обычно возят.
12: Да.
13: Ну и, собственно говоря, вот понял, что занимаемся абсолютно не тем. Сделал несколько доставок за день и свободен.
12: Конечно, спокойно, свободен. Тут согласен. Поэтому, ну, а если у тебя сеть таких доставок, и ты развозишь его постоянно?
13: Ну, я думаю, что я вот с парнишкой пообщался, да, приехал парень
12: наш. А, то есть вы купили у него все-таки бензин?
13: Ну, конечно, а мне некуда. У меня как бы получилось так, что все куда-то разъехались, на друзей, знакомых, либо остались там бесправные, да, скажем так, без машины. И, ну, другого выхода нет, как бы надо было продолжать движение. Поэтому я около 3,5-4 часов на это все убил. Но в итоге мне привезли бензин за 20 минут.
12: За 20 минут?
13: Ну, собственно, с парнем разговаривался, он говорит, вот в последние дни, вот в этой экономической ситуации, да, как бы, бывает там до 12-15 доставок в сутки. Все. Поэтому, если на него на одного, до 12-15
12: эти... Конечно, конечно. Спасибо большое. Вот я это и говорю, что когда мне сказали в этой службе доставки, что мы привезем точно до 30 минут, но при этом наш мастер зайдет на заправку и наберет топливо, ну, сразу стало понятно, что ни на какую... Либо он зайдет на заправку, которая закрыта, типа нет, и там заправляет, ему наливают. Либо у него с собой уже есть топливо, и все чеки там какие-то, или еще что-то. Ну, потому что просто так заехать и заправиться не получится, это надо часа 2-3 отстоять. Вот, соответственно, да, бизнес, бизнес, бизнес. Я поэтому и говорю, что здесь нужно очень много проводить расследований. Я бы хотел, чтобы прокуратура публиковала какие-то списки, там, чтобы у нас было все. Вот мы выявили. Не, уже даже речь не о заправках, которые цены поднимают. Речь именно об этих, о перекупах, о тех, кто пользуется этим всем. Так, можно вместе отказаться от своих машин и поехать на метро и автобусе? Шихтиц предлагает. Конечно. Отказывайтесь. Я не против. Да, пожалуйста. Я что-то, я не против отказывать. Вот. Ну, в смысле, да, еще раз. Я возился не со своей тачкой. У меня сейчас, ну, у меня вообще нет автомобиля по жизни. Вот. И у меня так получилось, что я неправильно рассчитал график, и вчера закончился тест «Волги», а следующий завтра только начнется. Вот. И завтра я специально подобрал автомобили в той или иной степени электрифицированные. У меня будет два гибрида, а потом еще один гибрид, и потом электричка, и, может быть, потом тоже снова электричка. В общем, я свои риски минимизирую, стараюсь их перекладывать. Вот. А здесь просто, ну, семейный автомобиль для жены. Завтра приедет, а у нее автомобиль без бензина. Теперь с бензином. Поступила ли из Дубая благодарность? Нет, ибо, ну, как бы... Какая благодарность за исполнение обязанностей? Что, благодарить должен начальник человека, который выполнил свои обязанности. Товарищ рядовой, благодарю вас за то, что вы плац вымели чисто. Это обязанность твоя, что тебе благодарить каждый раз? Еще разбалуешься. Ну что, с подкаблучниками так нельзя. Благодарность должна быть наградой за что-то действительно экстраординарное. А не вот это вот... Заправил машину, ездил всю ночь, потом помыл. Какая благодарность, вы что? Это разбалуется еще. Вчера ездил в Ярославль по области Ярославской, везде есть бензин. Нету очередей, пишет Денис Денис. Ну, очень даже хорошо, может быть. А что плохого делают перекупы? Не нравится, не покупайте, пишет Константин. Ничего плохого перекупы не делают. Вообще никто ничего не делает плохого. А что плохого делают перекупы? Послушайте, речь не о конкретном человеке, который привозит вам бензин. Это же система. Это же, ну, это схема. Схема. В худшем смысле слова. То есть у тебя есть заправка. У тебя есть бензин. У тебя есть заправка, и у тебя есть бензин. У тебя есть два варианта. Торговать этим бензином для всех. Получать, да, много. Но копейки по сравнению с тем, что ты мог бы получать, торгуя им в серую. Копейки. Но официально продавать. И он у тебя быстро закончится. И потом ждать следующую партию. Или торговать им в серую. К примеру, завести коллаборацию вот с сетью таких доставщиков. Все они знают, что они приезжают к тебе за топливом. К тебе приезжают. Ты им спокойненько наливаешь это все. А прибыль делите там как-то, вот эти 7 тысяч делите пополам. Все, и зарабатываете. Ничего конкретно они плохого не делают. Они просто элемент механизма. Но неотъемлемый элемент, потому что если бы их не было, то механизм бы этот не работал. Вот и все. И в этой ситуации осталось только выяснить, а каков процент таких схем сейчас, вот как много таких схем сейчас работает. Потому что, власти и люди там, в сфере утверждают, что объективных причин для настолько суровой ситуации по Москве их нет. Логистические, да, есть. Новака слышали вчера? Слышали, нет? Все, рука на пульсе. Ситуация мониторится. Проблемы известны. Решение. Предпринимаются шаги по решению. Все. Импорт открыт. Экспорт закрыт.
14: В ежедневном режиме, собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта, сейчас уже пошел импорт, и все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Вот. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
12: Работайте просто с московским регионом, в самом деле. Даже создается ощущение, что это хуже всего. Нам хуже всего, потому что до этого нам было лучше всего. Вот почему нам хуже всего. Потому что тем, кому до этого было не очень хорошо, так им и сейчас не очень хорошо, и ты как бы разницы не чувствуешь. Вот. А когда тебе очень хорошо до этого, а потом тебе стало очень плохо, то ты ощущаешь это очень плохо гораздо больнее, чем те, у кого было не очень хорошо. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, правильно? Вот, поэтому поработайте, пожалуйста, с московским регионом. Да, ну, а если совсем коротко, вот чем плохи перекупы. Не этим. Этим наоборот. Этим хороший эфир моторов. А перекупы плохи тем, что они часть схемы. Привлекательной схемы для торговцев топливом.

А? Это, если что, никакая не музыка. Не надо здесь. Это пилюля. Призванная скрасить вам что-то, что нужно скрасить. Размягчить что-то, что было твердым до этого. Или, наоборот, уплотнить то, что было, да, рыхлым. Все, пожалуйста, держите.

0: Да, ну что, нормально же было? Нормально, нормально.
1: Говорит Москва, 94,8.
0: Я уже смирился, что это тема и этот выпуск сегодняшнего мотора, это выпуск именно имени бензина, потому что все здесь только по бензину. Причем разница, какой класс бензина выпускает, НПЗ, Евро-2, Евро-3, 4, почему нельзя производить сразу Евро-5? Ну, можно сразу производить. А почему нельзя? Сразу. Это как... зачем вы на АвтоВАЗе делаете Весты? Делайте сразу S-класс Мерседес. Ну, что вы Весты-то делаете? Сразу производите S-класс, и все, что, сложно, что ли? Нет, не сложно. Просто это требует других ресурсов, другой технологической базы, других инвестиций. Ибо это другие технологии, потому что бензин очистки, а именно очистки и, как следствие, качество Евро-2, Евро-3 производится одним технологическим процессом с использованием технологической последовательности и оборудования одного. А бензин Евро-5, Евро-6, сколько там этих Евро еще есть, производится другими технологическими процессами. То есть производство Евро-2, Евро-3, насколько я понимаю, это часть того же производства, которое потом можно дойти до очистки уровня Евро-6. Но самих мощностей и оборудования должно быть другим. Вот поэтому не все предприятия, во-первых, способны выпускать высокого качества топлива Евро-5, Евро-6. И для того, чтобы они смогли это делать, их нужно мощно переоборудовать, это инвестиции. И ты не можешь его сегодня начать переоборудовать, чтобы завтра начать выпускать Евро-5. Это процесс долгий. Ну и время, и затраты. Соответственно, чем проще, тем быстрее. Точнее так, чем ниже качество, тем проще и быстрее это делать. У «Новотек Роснефть» есть бензин, машин мало, 15 минут. Александр. Кастом АВ сообщает. Я вообще подумал, что думаю, что вот сейчас, наверное, уже должны процветать какие-то такие западни от пользователей. К примеру, ты приезжаешь на какую-то заправку. И для Яндекса... Вы как ориентируетесь? Вы же ориентируетесь по Яндексу, правильно? Где есть топливо, все. Ты приезжаешь на какую-то заправку и пишешь комментарии там. Проходишь по всей очереди. Я вообще научусь сейчас, как делать, как быть хитрым. Вот проходишь по всей очереди и всем говоришь: так, парни, ставим отметки, топлива нет здесь, на этой заправке. Не работает, не работает, не работает, не работает, не работает. И новенькие пользователи не приезжают сюда, потому что они пробивают же, смотрят, все, а здесь отмечено, нет топлива, топлива нет вообще, никакого топлива нет, все. И едут, продолжают, а на другую... должны поехать те, кто уже заправился здесь. Они должны приехать на какую-то по-настоящему неработающую заправку и начинать писать там, что здесь есть топливо, все, приезжайте, очередей нет, все, чтобы туда все ломанулись. Правильно? Правильно. И тогда все переезжают туда. О! Так уже делают. Вот, Миша Николаев пишет, два раза уже с таким столкнулся. Я сегодня ночью столкнулся. Не, столкнулся нет, но я поехал на заправку, где было написано, что там все есть. А там, наоборот, ничего не было. Значит, вот. И, ну, надо как-то применять смекалку солдатскую. Суровые времена требуют суровых решений. Мы должны как-то смекалиться все это. А смысл отмечать, что топлива нет, если мы уже в очереди? Нет, ну, смысл в том, что вы же в очереди, вы же братство. Вы же братство очереди. В смысле, это как если бы Сэм сказал Фродо: а смысл мне тебе помогать? Кольцо-то у тебя. Вы же братство, вы в очереди. Чтобы очередь эта не росла. Чтобы вы как-то вот все это, понимаете? Вот. Это же вопрос братства, солидарности. А что это за атомизированная позиция такая? Я в очереди, не мое дело уже. Нет, так нельзя. Вы братство очереди. Так что не надо здесь. Вот, скованы одной цепью, конечно. Введение в блуд. Нет еще такой статьи. Нет, это не блуд никакой. Ну, в широком смысле слова. Это, ну, стратегическая хитрость. Какой же это блуд? Это просто такая стратегическая хитрость. Переоборудование техмосип, нам газ нужно поставить. Я не знаю, что это. В чеке указано не только ИНН, наименование продавца, но и дата, время можно ведь посмотреть, когда пробили чек, пишет мне Илья, про этих самых доставщиков перекупов топлива, которые привозят. Наверное, можно. Но только думаю, что никто это не делает, соглашаясь по 10 тысяч покупать 20 литров бензина.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве. В Минобороны сообщили об уничтожении предприятия Firepoint, которое производило компоненты для ударных дронов большой и средней дальности. На этом объекте собирали и хранили ускорители, используемые в крылатых ракетах «Фламинго». Также поражен склад боеприпасов, где хранились термобарические авиабомбы М-900 и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга». Кроме того, в Киеве уничтожен сборочный цех госпредприятия «Антонов», на котором производили беспилотники «Лютый» и разрабатывали пилотируемые летательные аппараты. Также вооруженные силы ликвидировали в ходе ночного удара торгово-складской комплекс в Киеве, где производили компоненты для БПЛА и вели крупноузловую сборку дронов. Полпред президента в Госдуме заявил о высокой степени консолидации россиян. Для всех, включая депутатов, сейчас есть только два варианта – быть за страну или против. Другие оттенки исчезли, отметил Гарри Минх. Сегодня произошел возврат условно как бы к черно-белой фотографии, то есть дихотомическое деление пополам – да, нет, за, против, черное-белое. И, конечно, никаких 50 оттенков серого или иных каких-то цветов сейчас не возникает, потому что ты либо за, либо ты против. Вот и все, сказал Минх в беседе с ТАСС. Полномочный представитель Владимира Путина в Госдуме подчеркнул, что это влияет на процесс обсуждения различных инициатив в Нижней палате парламента. Власти Монголии запретят социальные сети во всех школах с 1 сентября. Об этом заявил министр образования и науки Энх Амгалан Луфсан Церен. Он рассказал, что будет полностью запрещено создание и ведение классами чатовых страниц в соцсетях, в которых участвуют родители, учителя и ученики. С помощью таких мер власти Монголии хотят обеспечить безопасность детей в интернете и снизить их зависимость от сети, отметил министр. Гарри и Меган Маркл в конце августа хотят вернуться в Великобританию. Принц и его супруга планируют переехать в частную резиденцию, не принадлежащую королевской семье. Особняк находится в пригороде Лондона. Детей пары, 7-летнего принца Арчи и 5-летнюю принцессу Лилибет, уже зачислили в британскую школу. Возвращаться к своим официальным рабочим обязанностям герцог и герцогиня Сассекские не планируют, отмечает газета «Телеграф». Источники издания отмечают, что Великобритания будет основным домом для членов королевской семьи. При этом решение о переезде на постоянную основу они еще не приняли. О погоде в завершении выпуска. Плюс 16 сейчас в Москве. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 21-23 градуса. Ветер юго-западный с переходом на южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
13: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве нотариус города Москвы Татьяна Ништ. В этот четверг после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: А вы говорите, милит.
15: Я его что?
14: Тоже мне милит.
15: Рекламирует.
14: Да думайте о своей стране.
13: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
17: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
16: для пользы больного, будучи далек от всякого
18: намеренного, неправедного и пагубного.
13: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
13: Моторы.
0: 9:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, у нас четверг, 20 августа, а у вас, товарищ наш заокеанский слушатель, так, ну, давайте продолжать, говорит МСК-бот, пишите, если есть что сказать, говорите 7373948, это телефон прямого эфира, другого по утрам эфира у нас нет. Так, введение в облоту, окей, это очень хорошо. В одном синем банке вместе с автокредитом навязывают помощь на дорогах. А также там есть помощь в пакете «Привилегия». Спросите слушателей, кому-нибудь удалось хоть раз воспользоваться данными бесплатными привилегиями и услугами. У меня нет, пишет Андрей. И у вас? У вас получалось? Во! Мигрант отреагировал. У него 19-е еще. Ну и как оно там? Во вчерашнем дне, в прошлом. Каково оно жить в прошлом вообще, мигрант? Он живет человек в прошлом, понимаете, у него 19 число сегодня. А у нас уже 20. Вот я спрашиваю, слушатели, пользовались привилегиями помощи на дороге? Помогали вам однажды? Мне дважды помогали, и оба раза с колесом у меня были проблемы. Один раз на М4 я так аккуратно поехал через снятый асфальт. А у него настолько низкий профиль был. Асфальт на одной полосе сняли, а соседняя полоса уже была с новым асфальтом. И такой довольно острый получился угол у этого нового слоя асфальта. И надо было туда перестраиваться, и как по привычке ты просто, ну так раз, вот, и въезжаешь туда. Я такой раз так въехал, а у меня такой тыщ, и чек сразу, давление в колесе. Но это в Москве было, на Третьем кольце, в районе Мариной Рощи. Много лет назад, много. Вот. А второй раз было драматичнее гораздо, потому что сейчас никто даже уже и не помнит этого, и сейчас вы едете там совершенно спокойно, не зная, сколько рысаков там погибло в этом месте между Ленинградской областью и Карелией. Потому что сейчас эти два объекта географических, геополитических, связывает роскошное шоссе потрясающего уровня. Мы не должны уже говорить европейского уровня. Так же это странно звучит, как евроремонт. Нашего уровня, уровня высокого уровня качественных дорог. А раньше, поскольку там, по слухам, как-то все не могли понять, кто же должен сделать этот участок, область или Карелия. И несколько километров этого участка, это была грунтовка. То есть ты едешь по асфальту, асфальту, асфальту, потом съезжаешь грунт. Грунтовка, которая шла через какие-то эти деревни, через какой-то мрак абсолютный, и это было, и там КамАЗы ездят, какие-то фуры, пылище, все это невозможно. И в какой-то момент компания Porsche не придумала ничего более прикольного, как поехать из Питера в Карелию на своих замечательных автомобилях. Тогда был представлен Panamera GT в кузове типа универсал, ну, гран-тур. Ну, он сам по себе GT, а это был кузов, ну, Шеттенбрейк, ну, в общем, ну, понимаете меня. Вот, и что-то еще, по-моему, электрический Panamera, что-то там, или гибридный, и Каены какие-то. И с Каенами у меня много что было, а Panamera не было. Я думаю, ну, я на Panamera поеду. И я взял Panamerочку, и мы рванули. И, как, ну, конечно, на этом участке дороги, грунт, все это, она тоже сказала, о, я не, дальше не поеду. Колесо, снова колесо. Вот. А в таких автомобилях, да и в М4 тоже, и у Porsche, ты не можешь просто так взять и поменять колесо. Ну, я не знаю, как с Каеном у вас, но с Panamera точно. Нет, это должны приехать специальные люди, специально обученные. Они в капсулах такие, в криогенном сне лежат все время. И когда что-то происходит у тебя с колесом, их пробуждают, они вот так делают. Что? Где? Куда бежать? И их отправляют специально прямо из Питера. И вот в это место, уже на границе Карелии, какое-то время я там, конечно, ждал. Счастье, что я нашел съезд, рядом был съезд в садовое какое-то товарищество, и можно было съехать с основной дороги. Потому что реально затоптали бы. Там очень узкая грунтовка вот это была, и по ней постоянно фуры, КамАЗы, какая-то фигня. Да, и вот там мы стояли, но через какое-то время приехала техническая поддержка нашей группы. Я у них отжал Каен и на нем продолжил путешествие, а они остались ждать вот эту самую помощь на дорогах, которая из Питера ехала туда со специальными медицинскими чемоданчиками, там, с этим, с кислородными баллонами, с запаской специальной, чтобы поменять колесо. Поэтому, опираясь на свой опыт, дважды это случилось. Сколько бы это стоило в денежном эквиваленте, если бы услуг таких не было? Наверное, недешево для Porsche, во всяком случае. Вчера медсправку оформил для замены водительского удостоверения. Категория, наверное, категория 6700 плюс 4 пошлины в ГАИ. Ощущение, что берут ни за что, пишет Иван. Государственные пошлины, Иван, это деньги, которые вы оплачиваете не за усилия, которые прилагает какой-то человек. Это не оценка деятельности каких-то специалистов. Это не оценка творческой составляющей предмета, которую вам передают. Государственная пошлина — это пошлина. Это просто ваш социальный договор с государством, что оно предоставляет вам определенные услуги, а вы оплачиваете это. Не потому, что это дорого стоит, или потому, что классная карточка водительского удостоверения, или справка какая-то шикарная. Нет. Просто это объективная оплата ваших взаимоотношений с государством. Все. Оно говорит, окей, я выдаю тебе водительское удостоверение. Водительское удостоверение. Оно же государственное в том числе. Это документ. Вот и государство потом, оно в базах там везде будет, вас будут проверять по нему. Вы, исходя из того, что оно вам его предоставило, это же вам государство предоставляет. Вы в курсе вообще? Вы же не можете сами себе это сделать. Это вам предоставляет государство. Право управлять на его территории ездить по дорогам, покупать автомобили, пользоваться ими. Это все предоставляет вам государство. И, соответственно, вы говорите «класс» и оплачиваете пошлину. Так вот, это так работает. Да, прикиньте. Такая вот история с государством. Можно, конечно, этого не делать. Но тогда нужно придумать какую-нибудь территорию на планете Земля, где нет государства, и вы будете сами отстаивать свои интересы, сам себе дороги строишь, сам себе выдаешь все права, обязанности сам себе очерчиваешь. Некоторые так и поступают, потому что на Земле кажется, что все поделено уже. Ну, то есть на поверхности Земли нет территорий, где вот тут граница одного государства закончилась, а граница другого еще не началась. Она начнется где-то через 100 километров. А тут как бы вот это ничье. Так у нас устроено, что граница одного государства обязательно означает границу и другого государства. По ту сторону это уже другое государство. Кстати, меня в детстве вопрос интересовал. Ты когда по трассе по загородной едешь, одна деревня заканчивается, знак такой зачеркнутый, а вторая начинается через какое-то время. Я все спрашивал у мамы. А это ж как называется вот это место? Вот это где между деревнями что-то. Там иногда даже бывает, что дом стоит какой-то, еще что-то. Это ж это где? Вот как это место описать вообще? Где это? Оно же вне деревни. Так вот, а в море у нас есть территории, где заканчивается граница одного государства, а граница другого не начинается. Это называется нейтральные воды. И в Мировом океане их большинство, нейтральных вод. Они не принадлежат никому. И есть специалисты, такие примеры, когда люди выкупают нефтяные платформы, выводят туда, в океан, и там свое микрогосударство образуют со своими законами, конституцией, флаг себе. Вот там вы можете сами себе выдать без пошлины. Но, ну, если вы, это ваша платформа. Потому что как только вы туда приедете, в это государство, да вам тут же придется тоже за что-то платить пошлины. Но только уже конкретному чуваку. Потому что это же его государство, вы чего? Вот. А если вы свою туда выгоните, эту вышку, вот там вы сами себе сможете выдавать водительское удостоверение бесплатно. Ну, не платить себе. Есть такая возможность. Это, пожалуйста. Помогали, Катя пишет, про поддержку на дорогах. По трассе на Крым. А мы не знали про их существование. Закончился бензин. Они, наверное, по камере считали. А, нет, Кать, ну это другое. Это служба аварийных комиссаров на трассе платной. Это тоже такая история. Вот что я оплачиваю проезд? А вы оплачиваете в том числе их работу, этих аварийных комиссаров. Они же бесплатно к вам приезжают. Подлетели, спасли. Это было неожиданно и приятно. А еще бесплатно. И отвезли на заправку, Катя пишет. Вот, пожалуйста, аварийные комиссары. У «Автодора» и у концессионеров они обязаны быть, и они есть. Они действительно по камерам смотрят ситуацию. И как только, так сразу подлетают, и все. Я помню однажды, какой-то М-11 только открыли, и я в один из первых проездов своих поехал в аэропорт по ней. И стримил тогда еще в каком-то перископе. Помните, с тысячи лет назад перископ такая была штука для стримов. Вот. И остановился в зоне, где кармашек такой на М-11, еще перед пунктом оплаты. Ну, как бы трасса, но кармашек аварийный. И что-то говорю, и вот раз подъезжает желтый автобус, и мужчина такой подходит вежливо. У вас все нормально, ничего не случилось? Я говорю, да, нормально, вот стрим. Такой, а вы? Он говорит, да я аварийный комиссар, мы просто видим, вы стоите, может, у вас проблема. Вообще-то, если вам нужно там поставить, вот вы проедете пару километров, там пункт оплаты, и есть специальная зона, где можно припарковаться. Я говорю, хорошо, спасибо. Сам под минут через пять буквально. Вот я остановился, ну, чтобы за рулем не ехать и не стрелять. Остановился и включил, что, дескать, вот я на трассе, смотрите, как круто. И он сам тоже подъехал, очень вежливо, очень круто. Помощь на дороге была два раза, Нигматулин нам сообщает. С колесом и довозом бензина 10 литров. Интересно, сейчас довезут бенз? Сейчас вас довезут до бенза. Бенз к вам не довезут. Ну, как правило, схема такая. За вами приезжает автомобиль, вас привозят на заправку, отвозят на заправку. Там вы заправляетесь, но это предполагает, что у вас канистра есть, и там в канистру вам наливают. а потом вас обратно отвозят к вашему автомобилю. Я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
12: Да, Роман, еще раз доброе утро. Это добрый док на линии, который вчера, как я уже говорил, да, за 8 тысяч.
0: Ага, вот. Человек 8 тысяч купил, за 8 тысяч 20 литров купил, пожалуйста. Нет, не за 8, больше. 8 стоила доставка, еще за бензин.
12: Да, 8 плюс полторашка за 20 литров.
0: Вот, ну, 10 тысяч, да, грубо говоря, округлим, за десяточку. Да. За десяточку.
12: Да, смотрите, я вот по поводу вот этой помощи на дорогах и так далее, да, есть тоже, вот, ну, как говорили, синего банка, да, пакеты вот эти привилегированные. Mm-hmm. Ничего не хочу сказать, вот 2-3 года назад, значит, пользовался ремнем ГРМ, на другом автомобиле возникали проблемы, там, в течение часа все решили, приехали, как бы вопросов нет, даже в ближайшем Подмосковье это было. Значит, потом еще что-то было, я не помню. Ну, в общем, 2 или 3 раза пользовался, к ним претензий нет. Но вчера, когда позвонил, ну, думал, мало ли, может, там, бензинчиком, да, ребята помогут, сказали, что в связи, дословно, типа, с текущей топливной ситуацией, к сожалению, вот не оказываем подобных услуг, но это ладно. Основная моя мысль в чем? Вот если... такая ситуация, да, если она еще там может не раз повторяться, возникает, возможно, и так далее. Почему бы не возглавить, не взять, ну, там, Мострансавто или, не знаю, там, Московский транспорт, создать какую-то официальную структуру, которую ты можешь не обзванивать, я вот вчера около 20 компаний Авито обзвонил, да, там, чтобы найти. А куда ты позвонил, например, на тот же номер 3210, я сказал, вчера туда тоже звонил, вежливо послали. Позвонил и, да, пусть там по какому-то тарифу, там, может быть, даже там, не 10 тысяч, там, 5, сколько там, 7, я готов, как бы, но чтобы все это было официально, да, там,
0: Ну, первое, что... Я понял идею. Первое, что приходит в голову, это то, что административная машина работает так, что подобная идея, она реализуемая, конечно, но в рамках административной машины согласования, разрешений, оформлений, сертификатов и всего остального, это будет реализовано где-то к 29-32 году, вот примерно. А кризис топливный закончится, как нам обещают, вот сейчас осенью начнут вводить новые мощности топливные. Те заводы, которые на плановых ремонтах стояли сейчас, будут введены в эксплуатацию. То, что было повреждено, будет отремонтировано, введено в эксплуатацию. И мы снова начнем заливаться топливом, будем брызгаться, плескаться в нем. Вот, и будет его много. Как минимум поэтому. Превентивно, чтобы предупреждать такие вещи, можно, конечно, создать, но они превратятся в лагеря странные, как вот эти под Москвой. Помните, строили госпитали в пандемию? Огромные территории были такие огорожены, все там выстроены, такие специально быстро возводимые ангары, все, потому что больничные мощности не справлялись с заболевшими. Что с ними сейчас, вы знаете? Я знаю, я видел. Вот случайно попали к одному такому, потому что ездили, снимали тест-драйв очередной. Тихо, тихо, замрите. Да, я слушаю. Алло. Я слушаю вас внимательно. Да, не получается. То есть я просто ночью тоже звонил одному из таких вот не на Авито, а на Яндекс, там что-то профессионалы. Чуваку, чтобы купить топливо, доставку, потому что мне тоже предложили так же за десятку 20 литров. И думаю, вдруг-то он перезванивает. И тогда я... Тихо, снова перезвоню. Сейчас мы купим. Я не знаю. Да, слушаю. Алло.
15: Добрый день.
0: Добрый.
15: Меня зовут Нана, я из компании «Рольф», официального дилера «Дилер» в Москве. Вы планируете покупку нового автомобиля в ближайший месяц?
0: Конечно. Планирую.
15: А скажите, пожалуйста, обращались ли вы за покупкой нового дилерского центра «Рольф» в предыдущие 3 месяца?
0: Ну, я не помню. А что? Вот вы же звоните не просто так. Вы же, наверное, знаете, что я хочу купить машину, да?
15: Ну, знаете, наш дилерский центр находится от Уфьева, Москва, Уфьевское шоссе, дом 31, корпус 1. Вы обращались в данный дилерский центр? Предыдущие 3 месяца.
0: Так вы хотите узнать, хочу ли я купить машину или обращался ли я в центр? Я не очень понимаю, как в чем связь. Вы мне машину лучше предложите. Да. Что там у вас есть?
15: Хорошо. вы находитесь в Москве или в Московской области, скажите, пожалуйста?
0: В Москве или в Московской области, да.
15: В Ройфе проходит распродажа новых Джили, Ситире, Манжаро и Атлас по
0: специальным... Я понял, спасибо. Класс. Я уже выбегаю. Выбегаю уже, еду покупать по максимальной. Извините, пожалуйста. Я, видите, вот оно, как оно обращался. Был уверен, что перезванивает чувак, который хотел бы продать мне топливо, но, к сожалению, это не этот чувак. Эх. А я-то думал, марка-то историческая. Зачем было похабить? Ну, какая марка? Чего похабить?

0: света, привезли 5 литров бензина, заставили оплатить по 95 рублей за литр, сфотографировали меня, сфотографировали машину, номера и составили какую-то бумажку, которую попросили подписать.
1: Сказали, мы знаем, где ты живешь, если что, и в какую школу ходят твои дети.
0: 5 литров привозят без проблем.
1: А, да, то, что сами могут привезти. Прикольно, спасибо. Тетя не ожидала, что с ней продолжат разговаривать. Да, это программа такая, сказать, откуда мы звоним, сказать, и после этого сбрасывают ее. То есть это такая программа. Превентивно буржуйки нужно уже покупать к зиме. Или потом, зимой купить по повышенной цене. Да не, ну покупай, они же не очень большие, покупайте. Ну, просто придумайте, как вы будете использовать их сейчас. К примеру, вы там будете кур коптить. Купите сразу щепу специальную. Начинайте коптить в них кур. А потом, когда понадобится, будете использовать ее для отопления. Там, или что, носки сушить на ней, складывать свои. Значит, эти госпитали. У меня ощущение такое, что их сейчас используют для передержки граждан, которые должны покинуть территорию Российской Федерации в рамках своей нехорошести. В рамках нахождения здесь без закона или в рамках того, что они нежелательны здесь и еще что-то. Потому что все колючей проволокой там обвязано. А по территории ходят все время люди с такими лицами, которые, ну, похожи на тех, кто должен домой поехать. А домой это не в России. Вот. Это вот эти госпитали. Это я к тому, что административно запущено было все это строительство, все-все-все. И теперь нужно понимать, а теперь, когда пандемии... Пока еще нет, старая уже закончилась, а новую еще не завезли. То есть как использовать это все? Поэтому, когда мы придумаем вот это все с топливом, потом, когда это все реализуют, мы уже половина все будут ездить на газифицированном автомобиле, другая половина на электрических и гибридах, а эта система будет, на ней будет мох расти, она будет паутиной покрываться, а она же большая такая вся, и тогда придется... перепрофилировать его, ее, узнавать цены там, на колбасу в магазинах. Там, а где купить свежие колбаски, допустим, вместо бензина? Это не то, чтобы очень. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро, да, говорите.
2: Доброе утро, Роман. Доброе. Так, еще раз. Да. Я вот хотел сказать. Я не знаю, там, что, кто вообще. У меня ощущение, что люди и никуда не едут на такси. И как бы что происходит, то есть вы...
1: А как с вами ехать? Как с вами ехать? Вы вчера хотели 3000, чтобы я доехал с Варшавки на Ходынку. А я на Карше доехал за 900 с копейками. Вот как с вами ездить?
2: Это правда. Ну. Это правда. Вот я
1: и вам же лучше, когда с вами не ездят, вы бензин не выкатываете, и вам не надо в очередях потом стоять, чтобы заправиться. Это же лучше.
2: Вот именно, что выкатываешь, понимаете? Вот проблема в том, что выкатываешь.
1: А, все равно катаешься. Бензин, все равно катаешься.
2: Ну, конечно, ждешь там вот этого золотого заказа как раз с Варшавки
1: Ходынку. А вы не катаетесь. У нас на телеке режиссер есть, Руслан, офигенный. Он такой, он постоянно, когда прямой эфир начинается, и, ну, включается, он нам в ухо говорит всей нашей бригаде. Ну что, ребят, волнуйтесь? Там кто такой? Ну что, не волнуйся, а ты не волнуйся. Волнуешься? Не волнуйся. Выкатываешь бензин, а ты не катайся. Все, ну, нормально. Не выкатывай и не будет выкатываться. Что, тяжело дышится? А ты не дыши. Че, денег не хватает? Ну, пусть будет больше. Больной? А ты не болей. Советы от Стэтхэма такие. Ты что, болеешь? А ты не болей. Все, давайте там, не болейте. Ну и... Надо какое-то прощание придумать, связанное с бензином. Да прибудет с вами топливо. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь там уже и будьте здоровы.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Нижнекамск подвергся ночью массированной атаке украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщили в исполкоме города. Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны, массированная атака БПЛА на Нижнекамск не привела к крупным разрушениям. Серьезных повреждений зданий и объектов не зафиксировано. Вместе с тем, в результате отражения атаки, обломки могли повредить автомобили, окна и другое имущество, говорится в сообщении исполкома на платформе «МАКС». Запорожская АЭС полностью осталась без внешнего энергоснабжения. Последняя ЛЭП, ферросплавная-1, напряжением 330 кВт, отключена действием защиты.

0: защиты из-за повреждений линии. Задействованы резервные дизель-генераторы, сообщили на атомной электростанции. Повреждение, скорее всего, связано с военной активностью, но подробностей по нему нет. Об этом рассказала ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Она отметила, что об отключении внешнего энергоснабжения на атомной станции уже проинформировали инспекторов МАГАТЭ. Яшина также рассказала, что вторая резервная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС по-прежнему находится без напряжения по неизвестной причине. Польша подняла военную авиацию из-за активности России на Украине. Об этом сообщили в оперативном командовании армии страны. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности, говорится в сообщении ведомства в соцсети X. Заявление было опубликовано в 4 часа 8 минут по Москве. Военное руководство отметило, что эти меры носят превентивный характер. Около 7.30 утра оперативное командование сообщило о завершении операции воздушного флота. Системы ПВО и радиолокационной обнаружения вернулись к обычной работе. По данным польской станции «Радио Z», в ночь на 20 августа жители граничащих с Украиной Люблинского и Подкарпатского воеводств получили СМС-сообщение с предупреждением. Зумеры в США начали уставать от искусственного интеллекта. Пользователи в возрасте 18-24 лет чаще остальных включают фильтр «Поиск без ИИ». Таких 33%. На втором месте аудитория 55+. Каждый четвертый американец в этом возрасте старается искать информацию без применения нейросетей. На третьем месте пользователи 25-34 лет. Каждый пятый. К такому выводу пришли аналитики международной платформы SimilarWeb. В то же время, как старшее поколение все осваивает инструменты искусственного интеллекта, зумеры формируют растущие анти-ИИ движения, говорится в материале. Как пишет РБК, в России такой тренд пока не наблюдается. Опрошенные изданием эксперты допустили, что он появится в будущем. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 17. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 21-23 градуса. Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол – Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Доброе утро. В эфире передача «Револьвер». Я Андрей Фролов. О чем сегодня хотелось поговорить? Собственно говоря, о чем хотелось, о том, наверное, и поговорим, потому что в ходе предыдущих эфиров часто слушатели задавали вопросы по поводу Украины и ядерного оружия. тема, может быть, она сейчас, по крайней мере, в публичном пространстве не столь остра, как, скажем, было в 24-м году, когда этот сюжет активно обсуждался со всех сторон. Но по мере того, как конфликт на Украине развивается, какую-то набирает динамику, и мы видим, что с каждым шагом украинское руководство все более и более радикализируется и прибегает к все более таким каким-то жестким и террористическим методам. И в этом контексте как раз мысли относительно ядерного или радиологического оружия, они могут быть все ближе и ближе к какой-то реализации. Но перед тем, как мы эту тему обсудим, хотелось бы все-таки затронуть новость сегодняшней ночи. Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по Украине, причем абсолютно разными типами ракет, такого давно не было. Были применены ракеты «Циркон», были применены традиционные уже «Искандеры», были применены, давно этого тоже не было вот в такой комбинации, крылатые ракеты воздушного базирования, ракеты Х-101. И вдобавок из Черного моря были запущены калибры корабельные, крылатые ракеты. И география пораженных целей, она довольно обширная, хотя основной удар пришелся на Киевский регион. Опять-таки, мы можем судить пока что, я еще сводки Минобороны не видел, но она, как правило, появляется ближе к обеду по удару. Но исходя из того, что украинские паблики сообщают, было выпущено порядка 70 ракет, из которых традиционно, конечно же, большая часть была сбита. Но в любом случае цифра 70, она довольно крупная, и таких ударов с начала специальной военной операции, в общем-то, не так много и было. Ну и плюс то, что в этом ударе использовались разные типы ракеты, это не считая беспилотных летательных аппаратов, которые тоже, кстати говоря, с российской стороны довольно серьезный рывок в последние месяцы совершили, даже, может быть, недели, то, в общем, можно говорить о том, что за Украину опять серьезно взялись, и, видимо, список объектов не закончился на сегодняшнем ударе, и вот эти вот налеты и попытка уничтожить и подорвать украинский военный потенциал, они будут продолжаться. Хотелось бы, да, в этой связи еще одну вещь сказать. Опять-таки, к сожалению или к счастью, мы можем опираться только на какие-то паблики, которые имеют разную степень достоверности, но когда только первые ракеты пролетали по Киеву сегодня ночью, это было в районе полуночи, сообщалось, что из примерно 20 ракет, которые были выпущены, их встретили одна или две буквально ракеты против ракеты «Патриот», потому что, ну, об этом уже давно украинская сторона говорит, что у нас ракеты для «Патриотов» закончились, и перехватывать нам нечем. Это, правда, контрастирует с тем, что они уже сегодня утром заявили о том, что практически все ракеты сбиты, поэтому не очень понятно, чем они сбивали. Но, тем не менее, мы это оставим, как говорится, за кадром на обсуждение правдивости. Но в любом случае видим мы, что промежутки между мощными российскими ударами, они сокращаются. Раз. Два. В каждом из этих ударов уже применяется несколько десятков разнотипных ракет, что усложняет их перехват. И самое главное, после вот этих вот массированных ударов продолжается добивание целей при помощи современных российских баражирующих боеприпасов реактивных, уже нового поколения. И вот как раз несколько дней назад пошли сообщения, опять же, с украинской стороны, что вот эти вот современные российские реактивные БЛА, Герань-4, Герань-5, они уже начали поражать объекты на Западной Украине на расстоянии 900 километров от линии фронта. То есть длинная рука российская, она еще больше удлинилась, и это означает, что каких-то более или менее укрытых и спокойных зон, которые ранее можно было поразить только при помощи тяжелых баллистических ракет, теперь они уже оказываются в радиусе действия более дешевых и многочисленных средств поражения, коими являются как раз вот новые российские боеприпасы. Причем тоже важный момент. И тактика применения российских баражирующих боеприпасов на месте не стоит за последние несколько недель. В частности, вот есть мнение, что начали запускать наши вот эти новые беспилотники с вертолетов, что опять-таки усложняет для противной стороны фиксацию пуска и, соответственно, принятие каких-то контрмер. Соответственно, для российской стороны это означает большая безопасность для расчетов, потому что сложнее определить место пуска и нанести какой-то ответный удар. Так, напоминаю, что можно задавать вопросы и писать комментарии на смс-портал 7925888894 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8495-7373-948. Так, Мегасол спрашивает уже, у вас, есть ли у вас информация, что на складах России есть старая баллистика, пригодная к использованию, например, точка У. Ну, по поводу точки У, мы активно слышали про эти ракеты в самом начале конфликта. Дело в том, что действительно на вооружении советской армии, российской армии точки У в больших количествах присутствовали, но весь период десятых годов российские ракетные бригады, которые ранее применяли точки У, они активно перевооружались на «Искандеры». И к началу специальной военной операции на вооружении, что называется, строевых частей российской армии не было точек У, то есть они, возможно, были на складах, но расчетов, которые могли бы их применять, что называется, в товарных количествах в частях первой линии уже не было. Поэтому единственным фактом, и то таким очень, что называется, сложно проверяемым, наличие на вооружении российской армии в ходе СВО точек У было видео в самом начале специальной военной операции, это была весна 22 года, когда по какому-то населенному пункту проезжала колонна с несколькими пусковыми установками точки У, но потом уже эксперты пришли к выводу, что скорее всего это были из какого-то учебного подразделения российской армии, то есть что да, стрелять могли, но это явно носило какой-то разовый характер. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что сейчас, наверное, где-то на складах точки У есть, но говорить о практическом их применении, наверное, уже бессмысленно, потому что их место в армии заняли совершенно другие системы. Это даже не столько «Искандеры», а сколько беспилотные летательные аппараты, баражирующие боеприпасы, тот же «Ланцет», те же «Герани». «Ланцет» нет, в меньшей степени, «Герани» в первую очередь, которые по факту на вооружении даже с частей сухопутных войск стали таким оружием командиров бригад, который позволяет решать плюс-минус те же задачи, что раньше точка и точка У, но, что называется, на новом технологическом уровне. Андрей интересуется, что не мог вылететь из Сочи, постоянно закрывался аэропорт, когда это все закончится. Ну, сложно сказать, когда это все закончится, но очевидно, что до конца туристического сезона 26-го года, наверное, это маловероятно, поэтому вот на таком горизонте прогноз дать могу, дальше уже мне тяжело, и я думаю, что мало кто, в принципе, на этой земле сможет с точностью до дня сказать, когда конфликт будет окончательно завершен. По поводу ядерного оружия. Значит, мы, опять-таки, в наших эфирах по прошествии вот этих нескольких лет передачи «Револьвер» с военным уклоном, мы к этой теме, конечно же, не раз уже приходили, и мы ее обсуждали, но тема-то она с повестки дня никуда не ушла, и поэтому, повторюсь, с учетом постоянно изменяющейся ситуации и ухудшения для ВСУ и для Киева ситуации непосредственно на фронте, думаю, что у каких-то горячих голов там могут прийти такие мысли, что, возможно, ядерное оружие — это тот самый козырь, который позволит конфликт свести, ну, на каких-то приемлемых для Киева условиях. И тут возникает, собственно говоря, два вопроса. Вопрос технологический и вопрос политический. Давайте начнем, наверное, с политического вопроса. Опять-таки, не является секретом то, что после распада Советского Союза на территории Украины осталась очень большая группировка как стратегического, так и тактического ядерного оружия. Речь шла о сотнях и даже тысячах боеголовок. И вот на этапе становления нового украинского государства тема ядерного оружия, она, конечно же, тогдашним украинским руководством очень активно расторговывалась. И, опять-таки, в то время приводились различные оценки того, сколько, значит, и чего Украине досталось. Но речь шла о порядка, не соврать, около 100 тонн высокообогащенного оружейного урана и нескольких десятков тонн оружейного плутония, ну, который имеется в виду, который находился вот в тех боевых частях стратегических ракет и тактических ракет, в том числе, кстати говоря, и точки У. Украина даже посчитала, украинская сторона, что стоимость, ну, если в рыночные какие-то реалии переводить, стоимость всего этого арсенала, именно вот уранового и плутониевого, составляла порядка 100 миллиардов долларов в тех ценах начала 90-х годов, при том, что весь бюджет Украины на тот момент составлял 7-9 миллиардов долларов. И поэтому вот тогдашние украинские политики говорили: а вот видите, какая сумма, мы, значит, от этого отказываемся, это все народное достояние, нам, значит, надо чего-то это все компенсировать. Забегая вперед, сразу скажу, что об этом почему-то, вот правда, вот я сколько эту информацию, которую сейчас озвучу, знаю, я все удивляюсь, почему мы ее никогда не использовали в каком-то диалоге и с Украиной, и с Западом. А суть очень простая. То есть Украина долгое время говорила, и, может быть, даже до сих пор думает так, что, вывезя и отказавшись от ядерного оружия, как мы знаем, ядерные боеприпасы были на территорию Российской Федерации вывезены, Украина лишилась ценного ресурса, и ей ничего это не компенсировали. Это лукавство, потому что на самом деле в течение очень долгого времени Российская Федерация поставляла на Украину топливо для атомных станций, а на атомные станции на Украине приходилось более 50% генерации, то есть, по большому счету, атомная энергетика является той самой палочкой-выручалочкой, которая в значительной степени украинской экономике и до СВО, и в ходе СВО позволяла как-то на плаву находиться. Так вот, мы долгие годы поставляли топливо для этих станций, можно сказать, практически бесплатно, в счет как раз вывезенного ядерного оружия. Поэтому на самом-то деле вот это вот, этот арсенал, который, опять-таки, не украинский был, он был советский, он Украине эту положительную роль сыграл и фактически долгие годы датировал украинскую атомную энергетику и позволял украинским энергокоммерсантам получать очень хорошие деньги на всем этом. Поэтому это все неправда, что Украине это никак не компенсировали. Это первый момент. А второй момент заключался в том, что, в принципе, вот когда украинские политики на разных этапах начинают вспоминать Будапештский договор, что вот, значит, мы отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, а вот, значит, Россия это все нарушила, нас обманули и так далее и тому подобное, здесь определенное лукавство возникает историческое. Почему? Потому что, ну, во-первых, начнем с того, что в украинской конституции изначально при становлении украинского государства был прописан безблоковый и безъядерный статус. Это раз. Два. В принципе, получается, что украинское государство, вот в том виде, в котором мы его в 91-м году, 92-м видели, оно было признано и Россией, и Западом в обмен на два, собственно говоря, краеугольных момента. Это безблоковый статус, это со стороны России, и безъядерный статус Украины со стороны Запада. То есть, если предположить, что Украина по каким-то причинам сохранила бы ядерное оружие, то мы бы увидели бы совершенно другое отношение к этой стране со стороны, в первую очередь, тех же Соединенных Штатов. Тем более, опять же, уже более поздние какие-то откровения, более поздние признания украинских политиков говорят о том, что в тот же Кучма, например, когда я еще был премьер-министром, он жаловался американцам на то, что вот у нас есть националисты, они сильно давят, нам вот надо как-то вот что-то с ядерным оружием делать. Поэтому все то, что мы, что Украина по факту получила в политическом и в международном разрезе, это было исключительно за счет тех ограничений, которые украинским руководством были приняты. И уж если совсем, наверное, о том говорить, в принципе, взаимоотношения с Российской Федерацией на этапе 92-го, например, 2013 года, они как раз и базировались на том принципе, что Украина безъядерная и нейтральное государство. И поэтому, когда стало украинское руководство эту политику подменять, в частности, вот переворот, который в 2014 году произошел, по факту это было нарушение той же украинской конституции и принципов, по которым тот же, те же Будапештские соглашения действовали, а именно не вмешательство во внутреннюю политику и не изменение там, политического строя. По факту вся вот эта конструкция с 2014 года стала рушиться, потому что те же Будапештские договоренности, они же были не сами по себе, они не были в вакууме. Поэтому это было увязано в некий общий контекст безопасности, причем даже не двусторонний, а многосторонний, потому что там и Европа, и Соединенные Штаты участвуют. Так что предыстория ядерной и потом безъядерной Украины, она была все-таки очень взаимоувязана с кучей других вопросов, и самое главное, что Украина-то в итоге все равно свое получила. Это первый момент, и второй момент, тоже такую вам расскажу историю. Ну, как известно, последний боеприпас ядерный покинул территорию Украины, не соврать, в июле 1997 года. Это было тактическое ядерное оружие. Причем вот как раз по тактическому ядерному оружию больше всего проблем тогда возникало, в отличие от стратегических ядерных вооружений, применение тактического ядерного оружия не требует кодов, которые, как известно, у Москвы находились. И в этом смысле украинское тогдашнее руководство со стратегическими наступательными вооружениями рассталось довольно легко, потому что понимало, что не может их контролировать. А вот за тактическое оружие боролись до последнего. И вот мне один из участников процесса вывоза, ну и переговоров, соответственно, вывоза тактического ядерного оружия рассказывал, что буквально уже эшелон, вот последний эшелон с тактическими ядерными боеприпасами стоял у границы, и украинская сторона уже в последний момент опять начала какие-то пляски вокруг того, что надо бы это все-таки у себя оставить, и только на личных каких-то контактах, ну, возможно, с привлечением еще и наших тогдашних американских партнеров, удалось все-таки этот эшелон продавить на территорию Российской Федерации, и Украина уже окончательно оказалась без ядерного оружия, поэтому цеплялись до последнего. Тут, конечно, возникает вопрос о том, если, опять же, пофантазировать и поиграть в альтернативную историю, подумать о том, насколько, в принципе, Украина могла бы содержать этот ядерный арсенал, потому что, ну, опять же, не секрет, ядерные боезаряды, они, ну, как и любое сложное изделие, у них есть срок годности, и те материалы и те элементы, которые составляют ядерное оружие, они, что называется, протухают. Поэтому время от времени эти ядерные боеприпасы надо привозить на базы техобслуживания или на заводы-производители для того, чтобы их полностью перебирать, обновлять и, ну вот как, собственно, с батарейками, и ставить новые, уже новые материалы, которые также имеют определенный срок годности. Очевидно, что на Украине подобного рода именно производственных предприятий, которые бы именно производили ядерные боеприпасы, не было. Все эти предприятия находились на территории Российской Федерации. И это, кстати, тоже получается очень такая, оказалась глубокая идея со стороны советского руководства, ну, в первую очередь, наверное, Сталина, при котором все это зарождалось, что все производственные предприятия по ядерному оружию, они оказались на территории тогдашней РСФСР, и ничего в других республиках подобного не было. Потому что если предположить, что на территории Украины был бы еще и завод, который бы целиком все это производил, тут бы, я думаю, у нас история могла бы немножко в другом направлении пойти. и, наверное, бы просто так украинское руководство боеприпасы бы ядерные не отдало, какое-то количество все-таки бы припрятало, ну, или просто сохранило, имея, скажем, 10-20 зарядов. Думаю, что смогли бы они уломать тех же американцев тогда. Ну, как бы то ни было, заводов у них не было, и поэтому содержать эти заряды, продлять сроки их действия было бы, конечно, очень тяжело, но здесь же возникает другой вопрос, ведь могли бы просто, что называется, их держать, а все бы гадали, вот да, вроде как протухли уже 10 лет назад, но а вдруг они взорвутся все равно. И вот, вот эта рулетка, она, конечно, тоже была бы очень неприятной, но как бы то ни было. К 98-му году на территории Украины ни одного заряда не осталось, поэтому говорить о наличии готовых боеприпасов уже не приходится. Поэтому мы плавно переходим к вопросу о том, насколько Украина может чисто технологически воссоздать у себя всю необходимую производственную цепочку для создания собственного ядерного боеприпаса. Так, значит, продолжают нам слушатели писать. Так, лис хитрый. Как же крепко дремал у нас гений военной мысли, что пришлось герани брать у Ирана, над которыми в основном было принято потрунить в недалеком прошлом. Ну, над геранями никто особо не потрунивал. Более того, получилось у нас с Ираном очень интересно. На каком-то этапе, наверное, у нас какое-то взаимодействие с ними было. Нам было что-то нужно от иранцев. Но на следующем этапе выяснилось, что теперь уже иранцы наш опыт активно у себя инкорпорируют. Поэтому здесь взаимное опыление сработало на полный ход, и оказалось очень удачное оружие, которое нашло свою нишу и очень активно развивается, причем как у нас, так и у иранцев. То, что мы сами ее не сделали, ну, здесь, наверное, тоже не стоит зубоскалить, потому что, ну, во-первых, безусловно, мог быть человеческий фактор, когда просто кто-то что-то недооценил. Это раз. А во-вторых, ну, объективно, нельзя на всех направлениях развиваться активно и находиться на острие научно-технологического прогресса. Все-таки при всех наших возможностях Россия не имеет бюджета китайского оборонного и тем более американского, поэтому с учетом тех лакун, которые приходилось закрывать по итогам 90-х годов, очевидно, что создание аппарата аналогичного Геране, ну, явно не входило в число приоритетов. Мы только что в начале передачи говорили о том, что как раз перевооружались активно с точек на Искандеры. Это само по себе очень затратное дело. И опять-таки Геране, получается, могли бы где-то конкурентом того же Искандера выступить. И самое главное, что надо было под это переписывать все оргштатные структуры, соответственно, готовить специалистов, ну, и так далее, и тому подобное. Очевидно, что боевые действия, опять же, не является это секретом, всегда являются очень мощным драйвером и мощным таким фактором технологического развития как в области техники, так и в области оргструктур. Поэтому мы продолжим о ядерном оружии Украины говорить, а сейчас блок новостей.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Населенные пункты в центре, на юге и западе Крыма остались без света. Сложная обстановка с подачей электроэнергии остается на северо-западе и востоке полуострова, сообщила госкомпания «Крымэнерго». Сейчас на всей территории региона действуют ограничения электроснабжения. Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу света в населенные пункты, подчеркнули в «Крымэнерго». Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения. Такие меры вводились для ликвидации перегрузки в электросетях. Сейчас постепенно электроснабжение восстанавливается во всем городе. Где-то требуется ручное переключение трансформаторных подстанций. Бригады работают, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, пока без электроснабжения остаются только села Байдарской долины. Подачу света восстановят там в течение нескольких часов. Глава Севастополя уточнил, что сейчас вводить графики ограничений не требуется, однако ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может измениться. Развожаев призвал горожан не включать все электроприборы в квартире одновременно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, отметил губернатор Севастополя. Нижнекамск подвергся ночью массированной атаке украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщили в исполкоме города. Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны, массированная атака БПЛА на Нижнекамск не привела к крупным разрушениям. Серьезных повреждений зданий и объектов не зафиксировано. Вместе с тем, в результате отражения атаки, обломки могли повредить автомобили, окна и другое имущество, говорится в сообщении исполкома на платформе «МАКС». На солнце резко выросло количество вспышек. В среду за сутки произошло 19 таких событий, в том числе первая за много дней вспышка уровня М. Основным источником стала новая группа пятен, которая выходит с обратной стороны звезды на видимую с Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, последний раз вспышка класса М наблюдалась 30 июля. Группа пятен, как рассказали исследователи, уже видна с Земли на левом краю солнца и получила в каталоге номер 4513. Внешне новая группа выглядит довольно скромно, пишет ТАСС. В лаборатории сравнили ее с айсбергом и предположили, что энергия для вспышек, возможно, находится в пока скрытой основной части структур. О погоде. Сейчас в Москве плюс 17, сегодня в столице облачно, с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 21-23 градуса. Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Тайны отелей или гостиничные секреты. В эфире эксперт по гостиничному бизнесу Евгения Власова. В этот четверг после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве нотариус города Москвы Татьяна Ништ. В этот четверг после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня.
8: В этот четверг тема программы «Новая русская эмиграция. Какая она?» В эфире журналист Ольга Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Право знать. Говорит Москва.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
6: Продолжаем наш разговор о украинском ядерном оружии в эфире передачи «Револьвер». Точнее как, украинское ядерное оружие, оно было до 97-го года, сейчас его нет, но мы говорим об этом в таком, наверное, теоретическо-прикладном разрезе, потому что чем дальше, тем вероятность его какого-то появления на территории Украины, она, ну, может быть, не резко, но постепенно возрастает. Напоминаю, что вопросы и комментарии по теме можно отправлять на смс-портал 79258888948. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот» и прямой эфир 8495-7373-948. Слушатели активно задают вопросы. Максим, а как же Южмаш? А Южмаш никак, все-таки Южмаш это не про ядерное оружие, это про средства доставки. Поэтому Южмаш, он немножко в стороне стоит. Но мы об этом тоже чуть попозже говорим, когда о средствах доставки. А мы можем ссылаться, спрашивает Сергей, на документы о безблоковости Украины, прям юридически они говорят, что это что-то они говорят, что это юридически, или же все-таки это просто меморандум. Ну, есть украинская конституция, была точнее, которую Порошенко, кстати говоря, изменил в 2014 году, где все было четко прописано. И опять-таки Лавров много раз говорил по поводу того же Будапештского меморандума, как это все зарождалось и как это все подписывалось. Поэтому можно, конечно. Вопрос в том, что, наверное, можно было бы просто активнее все это вспоминать и привязывать. Другое дело, мы на протяжении последних уже 4.5 лет наблюдаем, что можно какие угодно доводы приводить с железобетонными какими-то основаниями и с документами на руках, причем даже не нашими. И всем уже, особенно на Западе, уже настолько все равно. Они свою линию гнут, поэтому вот эта риторика, она, к сожалению, сейчас мало кого будет колыхать. Но, с другой стороны, если постоянно капать на мозги и доносить нашу точку зрения, может быть, не до Запада, а до стран мирового большинства, которые, ну, как минимум, нейтрально, а то и благожелательно к нам относятся, и просто напоминать историю, и как вообще все возникло, ну, наверное, да, смысл имеет. Так. Так ли сложно применить обычную ракету с 500 килограммами ядерных отходов? Чуть позже поговорим про это. Александр. Кстати, по поводу ядерного топлива. Почему мы не перекроем кислород США? Ведь мы как поставляли, так и поставляем ядерное топливо им. Вот Иран имеет рычаг давления, и у нас он есть. Почему мы не давим на него? И что будет, как вы думаете, если мы это сделаем? Вопрос, конечно, сложный. С одной стороны, хочется, конечно, поддаться эмоциям, посмотреть на Иран и сказать, да, вот там молодцы, иранцы перекрыли кислород всем, американцы с ними идут на переговоры, почему мы так не можем? Но. Во-первых, иранцы, что называется, перекрывают кислород не Соединенным Штатам напрямую. Все-таки Ормузский пролив, он бьет по хвостам, он бьет по странам третьим, ну, или в лучшем случае каким-то союзником Соединенных Штатов. Ну, и косвенно, конечно, бьет по вот этим вот сателлитам американским, которые в Персидском заливе находятся и которые зарабатывают как раз с этого экспорта. Поэтому иранская логика, она все-таки немножко другая. Мы-то, если прикроем поставки урана в Соединенные Штаты, то мы в первую очередь ударим по себе. Почему? Дело даже не в деньгах, хотя и в них тоже. Не надо забывать, что на поставки в США приходится основная часть нашего экспорта официально это называется, продукции и услуг ядерного топливного цикла. Речь идет о поставках так называемого обогащенного уранового продукта, то есть это энергетический уран с обогащением порядка 4%. И если мы откажемся от этих поставок, мы никак не сможем заместить этот объем поставками либо на внутренний рынок, либо на какие-то другие рынки, потому что после 2022 года у нас и так все сильно осложнилось с экспортом. Поэтому мы просто можем обрубить собственную отрасль. Это раз. И два, я хочу сказать, что американцы за нас уже все решили. На самом-то деле я это придержал на сладкое, потому что еще товарищ Байден подписал указ, причем он не столько президентский, он прошел через Конгресс, поэтому отменить его будет очень сложно, согласно которому, в принципе, все американские компании должны завершить какую-либо торговлю с Россией, закупки у нас уранового продукта к 2028 году. Поэтому вряд ли Трамп что-то будет делать на этом поле. Для нас американский рынок сам по себе скоро закроется, поэтому не надо торопить события. Там и без нас уже все решили, и если есть возможность сейчас хоть как-то поддержать наши объемы, поддержать нашу промышленность, наверное, надо это делать. Поэтому вот отвечая на вопрос по поводу ядерного топлива. Так, опять сообщили, пишет Лис Хитрый, что Запорожская АЭС обесточена по электропитанию. Неужели так сложно решить эту проблему? Ведь так и до второго Чернобыля можно доиграться. Ну, до второго мы Чернобыля не доиграемся, потому что и сам по себе реактор другого типа, ну и, в принципе, уже за АЭС остановлено, поэтому... Я думаю, до крайности какой-то не дойдет. Тут есть риск не в том, что она обесточена, а есть риск, если куда-то прилетит, что-то прилетит в пристанционный бассейн, где хранится уже облученное ядерное топливо. Вот тут, да, вот тут может быть неприятность. У нас звонок, давайте тогда снимем. Алло. Алло, алло. Да, добрый день.
10: Вот Путин более года достаточно твердо заявил, что мы не допустим появления ядерного оружия на Украине. Скажите, как и каким способом, и с чьей помощью Киев может обойти возможности России по недопущению появления на Украине ядерного оружия? Спасибо.
6: Сергей Александрович, он как раз предварил тот сюжет, который я хотел уже сам затронуть, а именно технологические возможности Украины в создании собственного ядерного оружия. Просто увлекся я комментариями, вопросами слушателей, тем более они продолжают поступать. Тоже вот не исключаю, пишет Сер Мих, что при наличии ядерного оружия на Украине отношение к ней со стороны Запада было бы похожим на отношение к Ирану, а не все на Майдан жрать печенки. Ну, наверное, да. Американцы всегда очень трепетно относились к каким-то новым державам ядерным, особенно склонным к торгашеству и сотрудничеству со всеми. Тем более, опять-таки, Украина уже давала пример нехорошие, когда активно распродавала крылатые ракеты и документацию военную в Китай, в Иран, в итоге, наверное, и в КНДР что-то попало. Поэтому было такое. И в этом смысле наличие нескольких десятков боеголовок, наверное, бы очень сильно американцев раздражало, и они бы делали все для того, чтобы эти боеголовки, наверное, под свой контроль. Ну, в смысле, не под свой контроль, а чтобы эти боеголовки в итоге в Россию ушли или были разобраны. Так, джекпот. Мы на 100% уверены в отсутствии ядерного оружия у Украины. Ну, по поводу готового, да. То есть у них, наверное, готовых ядерных своих или советских ядерных боеголовок нет. Алексей, украинская сторона, получается, все больше была, и вскоре они начнут выносить нашу энергетику. Вопрос времени. Ну, посмотрим. Вопрос же в чем? Что, то есть, вот, вопрос же в ресурсах. Ресурсы, они всегда ограничены. Поэтому, если ты тратишь все на беспилотники, из которых реально до цели прилетает порядка 1%, да, безусловно, это очень все неприятно. Но это... То есть, вот, немножко опять, вот, видите, ушел я от магистральной темы нашей, но не могу не прокомментировать. Мы когда говорим про удары беспилотников, причем как со стороны России, так и со стороны Украины, мы видим некий результат. Там что-то горит, что-то выключилось. Но вот эти удары, они не должны находиться... То есть если они в каком-то безвоздушном пространстве и нацелены только на нанесение ударов по тылу, это, как ни странно, имеет очень небольшое значение. Эти удары должны быть увязаны к тому, что происходит на поле боя. А на поле боя мы видим, что украинские удары никак не влияют на наступление российских вооруженных сил. Российская армия на всех участках фронта владеет инициативой. И, в принципе, уже сейчас для ВСУ на ряде направлений вырисовывается очень неприятная ситуация в виде котлов, в которые могут попасть не какие-то там подразделения на уровне роты, а довольно крупные по меркам специальной военной операции группировки. И в этом смысле удары беспилотников, они никак на вот эту вот довольно неприятную для Киева картину не влияют. А в то же время, скажем, российские удары по тылам украинским, они как раз и увязаны с теми операциями, которые российская армия ведет. И в этом смысле их эффективность, конечно же, намного больше. Так, где наш гиперболоид, почему мы его не используем? У товарища Гарина наш гиперболоид, а он, видимо, не отдает от него ключи. Как повлияет смена руководства Украины на политический расклад? Ну, сложно сказать. Пока мы не можем говорить о том, что смена руководства как-то кем-то планируется. Так что пока имеем дело с теми, с кем имеем. Так, Александр, так они могут получать ядерные комплектующие, скрытые под разные нужды, скрытые от спутников наблюдений. Я слышал, что ядерный боезаряд может доставляться дроном. Так. Так. Ну, по порядку, значит, технологии. На Украине действительно есть несколько научных институтов, которые занимаются ядерной физикой. И, ну, наверное, если мы возьмем кадровый вопрос, кадры на Украине для того, чтобы чисто теоретически создать ядерный заряд, они присутствуют. Плюс есть довольно большое число людей, которые, в принципе, соприкасаются с атомной энергетикой, это сотрудники атомных станций, коих на Украине было 5, кажется, и, соответственно, порядка 10 энергоблоков у них, это я имею в виду без учета Запорожской атомной станции. До начала СВО на Украине было, кажется, 15 блоков, и 2 еще строились. Сейчас эта цифра, понятное дело, изменилась. Поэтому это уже получается несколько сотен, а то и тысяч ученых, инженеров, технологов, которые непосредственно с атомной энергетикой связаны. Первый момент. Второй момент. Украина до начала СВО входила в десятку крупнейших производителей урана природного. То есть у них было месторождение в Желтых водах, на котором добывалось порядка 800 тонн закиси окиси урана. То есть это, вот, собственно говоря, тот самый первый продукт, из которого можно либо энергетический уран сделать для атомных станций, либо сделать ядерную бомбу. Сразу скажу, что собственной добычи Украине не хватало для того, чтобы закрывать собственные потребности в уране для реакторов. Поэтому по факту там в силу, ну, разные схемы работали, часть природного урана в топливе получала Украина из России. Но еще, наверное, даже до Порошенко, даже до 2014 года украинская атомная энергетика всячески пыталась диверсифицировать поставки ядерного топлива. И активно работала с компанией Вестингаус, которая, в свою очередь, также пыталась залезть на рынок так называемых сборок, то есть вот это вот, собственно говоря, тепловыделяющая сборка, которая загружается в реактор. Они у нас шестигранного типа, на Западе это квадраты, поэтому они друг другу не взаимозаменяемы, друг другу не влезают. Вот Вестингаус долго работал над тем, чтобы сделать шестигранник, у них это получилось, они вначале в Восточной Европе его начали отрабатывать, потом на реакторах ВВР 440. Потом залезли на тысячники, которые для нас как раз вот в этом смысле наиболее являются чувствительным моментом, потому что их больше, и довольно много тысячников стоит за рубежом, и, в принципе, в худшем, при худшем сценарии нас могут просто с этого рынка выставить, что, конечно, было бы очень неприятно. Поэтому Украина начала отдельные сборки загружать, и потом постепенно наращивала долю Вестингауза в своих реакторных потребностях. А с 22 года и, в принципе, прекратила закупки топлива в России. Теперь там только американское топливо. Ну, конечно, тут еще есть такой маленький нюансик, который тоже очень показателен. До 22 года Украина активно впрок закупала у нас топливо, что, в принципе, дает очень богатую пищу для размышлений относительно того, что украинское руководство планировало делать в 22-м и в последующих годах, я имею в виду инициативно. И уже они тогда готовились к разрыву отношений, получается, с Россией. Но это так, это заметка на полях, что называется. Значит, уран теоретически у них есть. Дальше самый такой сложный момент, связанный с тем, что уран-то надо превратить в газ. Для этого нужны производства, конверсионное производство. И дальше его надо каким-то образом обогатить. Никаких таких производств в советское время на территории УССР не было. И, соответственно, оно не было создано в постсоветский период. И самое главное, что как раз вот за этим больше всего американцы и следят в рамках режима контроля и нераспространения ядерного оружия. Из-за чего весь сыр-бор вокруг Ирана происходит. Это как раз вот в первую очередь об центрифуге, которые уран обогащают и позволяют его обогатить либо до 5%, либо до 90%. Это уже, получается, ядерное оружие. Поэтому Украина, получается, если вдруг захочет делать ядерную бомбу на уране, ей нужно получить будет центрифуги собственные и обогащение. Скорее всего, центрифуги Украина сама не сделает, потому что это очень технологическое и затратное производство. Получить готовые вряд ли, потому что иранцы, наверное, вряд ли что-то отдадут Украине, КНДР тем более, Пакистан только если, но тоже маловероятно. Европейцы тем более никаких центрифуг своих Украине не дадут, не только по соображениям, я думаю, безопасности, но еще боясь, что Украина может, что называется, на этих центрифугах производить обычный энергетический уран, демпинговать и выходить на рынки традиционно европейские. А, значит, урановое направление для нас, можно сказать, здесь тупиковое, вряд ли что-то будет на этом направлении сделано. Остается плутоневая история, но, опять-таки, реакторов-наработчиков плутония на Украине нет. В принципе, есть возможность добывать плутоний из энергетических обычных реакторов, вот из этих уже сборок, о которых мы выше говорили. При работе в реакторе там действительно вырабатывается плутоний. И опыты еще 70-х годов, исследования показали, что плутоний из энергетических реакторов при наличии технологической и научной базы можно превратить в оружейный. Поэтому, в принципе, это направление, оно, наверное, если мы фантазируем об украинской ядерной бомбе, оно, наверное, наиболее перспективно. Плюс, чисто теоретически остается два, скажем так, целых реактора Чернобыльской АЭС, реакторы типа РБМК, которые являлись доработкой реактора-наработчика именно оружейного плутония. Но, как мы с вами прекрасно понимаем, любые работы по расконсервации и по запуску вот этих вот двух блоков, они незамеченными не пройдут и сразу же вызовут, конечно же, ответную реакцию, причем опять-таки, я думаю, в Европе в первую очередь будут опасаться не столько за появление ядерного оружия на Украине, сколько реинкарнации ядерного взрыва. Тем более, что такой крестовый поход реактором РБМК в Европе объявили, что сейчас получается вот эта вся риторика, которая была и в отношении российских реакторов РБМК, и когда в Литве закрывали, вот это все, конечно, может быть использовано и экологами, и зелеными, и европейскими против вот этой вот идеи как раз перезапуска чернобыльских блоков. Но я думаю, это уже и технически невозможно. Потом еще был такой хитрый момент, о котором тоже мало говорят. После развала Советского Союза на территории Украины оставалось довольно большое количество высокообогащенного урана, который использовался как раз в исследовательских целях, в исследовательских реакторах. Но к 2010 году, опять же, при подаче американцев, у них очень крупная программа действовала, она не только Украину затрагивала, а в принципе они по всему миру работали, они переводили реакторы исследовательские, которые на высокообогащенном уране работали, они переводили на низкообогащенный, то есть платили деньги, вывозили этот высокообогащенный уран, ну и, соответственно, поставляли соответствующее количество низкообогащенного урана. Поэтому на Украине вот этот вот источник, он в свое время тоже был

0: даже не вот этих продуктов распада высокорадиоактивных, а в том числе вот облученный уран, который в самом реакторе был, их тоже там несколько сотен килограмм, а то и несколько тонн этого урана. Другое дело, кто туда полезет все это разбирать и извлекать. Но, опять же, мы фантазируем, чисто теоретически это тоже возможно. Так, по поводу, вот то, что Александр спрашивал, получить откуда-то извне недостающие элементы. Безусловно, контрабанда ядерных материалов существует, но сейчас это все очень сложно, потому что на границах стоят соответствующие приборы, которые радиоактивные вещества перехватывают, поэтому контрабанда и импорт на Украину каких-то ядерных материалов, он возможен исключительно по доброй воле спецслужб стран Запада, в первую очередь американских и европейских. Если же в этом участвуют западные спецслужбы, тогда не нужно что-то изобретать, они просто молча перевезут вот эти ядерные материалы на территорию Украины и скажут, что это какие-нибудь там криминальные группировки перевезли, и, естественно, там никто следов не найдет. Но, опять-таки, это должно быть для Запада очень серьезным политическим решением. То есть, можно спорить о способах, то есть, либо готовую ядерную боеголовку дать, либо дать все необходимые комплектующие, чтобы по факту, вот как очень много оружия, которое сейчас на Украине как бы украинское производится, по факту является западным, просто украинцы там свои шильдики привинчивают и называют это украинским каким-то изделием. Но вот опять-таки мы про это в одной из передач, помню, говорили. В чем нюанс ядерной бомбы? Производственные цепочки в каждой стране уникальны. И поэтому, если мы собираем бомбу из материалов, предположим, европейских или американских, мы никогда не сможем ее выдать за российскую или за китайскую. Потому что, что называется, характерный след, характерный почерк позволит с 99% вероятностью определить, откуда реально эти компоненты произошли, из какой конкретной лаборатории, из какого конкретного завода. Поэтому предположить, что инкогнито на Украине ядерное оружие будет применено и потом выдано за чисто украинское, с технической точки зрения, это практически невероятно. Единственное, что остается, это радиологическое оружие, так называемая грязная бомба. Вот мы уже говорили про кучу материалов, которые в Чернобыльской зоне хранятся. Вот их как раз наиболее вероятно применить, тем более мы видим, что за последние несколько лет число носителей Украины увеличилось, и вот как раз это, наверное, является наибольшей угрозой, тем более об этой угрозе российское руководство не раз говорило, начиная с 2022 года. На этом мы украинскую ядерную тему завершаем. Плавно переходим к новостному блоку. Ну, а я прощаюсь с вами и до следующего эфира «Револьвера».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В результате атаки беспилотников на Татарстан есть пострадавшие, все они под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Миниханова. По данным властей региона, после ночной массированной атаки украинских дронов была нарушена работа промышленного кластера Закамской зоны. На эту территорию пришлось наибольшее количество прилетов БПЛА. Уточняется, что в результате падения беспилотников несколько жилых домов получили повреждения. Жители Омска задержали по подозрению в передаче данных украинским спецслужбам. Как заявили ФСБ, мужчина отправлял информацию об объектах компании «Газпромнефть» ОНПЗ для организации теракта с использованием беспилотников. По данным ведомства, фигурант сам установил контакт с представителем службы безопасности Украины. Во время обыска у него в квартире изъяли средства связи. Также были получены данные, подтверждающие его причастность к шпионажу. В отношении жителя Омска возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. ФСБ уточнили, что в сентябре прошлого года в отношении фигуранта уже возбуждали уголовное дело за публичные призывы в интернете к совершению терактов на объектах критически важной инфраструктуры Омска. Совет Федерации призвали продвигаться вперед в переговорах с США по Украине. Время для этого уже настало, заявил председатель Комитета по международным делам Григорий Карасин. Сенатор считает, что необходимо найти реалистичные позиции сторон.

0: рамках диалога Москвы и Вашингтона следует игнорировать так называемую искусственную буфонаду. Анкоридж был прекрасной встречей в плане того, что были налажены контакты, было взаимное понимание того, что можно, а что нельзя достичь сразу. Вокруг этого было очень много споров и эмоций, в том числе в средствах массовой информации, подчеркнул Карасин в беседе с изданием «Газета.ру». По его словам, Киев явно нервничает и чувствует ущербность своей позиции. ВСУ системно проигрывают на линии соприкосновения, отметил сенатор. Партия премьера Армении включила в свою программу смещение католикоса Горигена II. Как говорится в опубликованном документе, движение Никола Пашиняна «Гражданский договор» намерено избрать нового главу Армянской апостольской церкви. Необходимость реформы АПЦ объяснили важностью духовной жизни общества и возвращением в каноническое поле. Партия также предлагает принять новый устав церкви, который должен регулировать финансовую прозрачность и вопросы поведения духовенства. При этом «Гражданский договор» заявляет об уважении свободы вероисповедания и светском характере армянского государства. Курс валют: китайский юань стоит 12 рублей 63 копейки, курс доллара, установленный ЦБ, 85.16, курс евро сегодня 98.55. И о погоде: сейчас в Москве плюс 18, сегодня в столице облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь, температура воздуха плюс 21-23, ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Дачиев, говорит Москва.
1: Москва.
2: 94.8 FM.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. «Чьим советам верить?» Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Имена. Поверх времен.
6: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
9: А мы свободны для всех. И даже для министра.
10: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
11: Мы с вами на одной волне.
12: Hello! Общежитие слушает.
9: И мы вас слушаем.
13: Галечка, ты сейчас умрешь.
9: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
6: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: 11:08 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян.
15: И Макс Челноков.
14: Всем доброго дня. Сегодня четверг, 20 августа. Представляешь, уже четверг, 20 августа. Осталось всего 11 дней до конца лета. Вот ты как...
15: Да и ладно, что изменится, да? Что-то.
14: Ну, а лицо ты сделал, как будто тебе печально стало на душе, а нет?
15: Да нет, погода около осенняя, такая сентябрьская.
14: Да нормальная погода совершенно.
15: Каникул все равно нет уже много лет.
14: Настроение поэтому... уже не то, да?
15: Да, какая разница.
14: Ну хорошо, нет, друзья, давайте, чтобы было в душе настроение летнее, мы вам его поможем как-то найти, обрести. Мы недаром здесь сидим, хлеб свой едим. Поэтому, как всегда, сегодня 3 часа будем какие-то новости рассказывать, да, делиться с вами.
15: Шутки шутить,
14: делиться с вами своими наблюдениями, информацией. Например, в этом часе мы поговорим о том, что нескольким гражданам России запретили выезд из страны. Знаешь почему?
15: Почему?
14: Борщевик развели на огороде.
15: Правильно.
14: Да?
15: Правильно.
14: Развели и не убрали.
15: Пока не уберут.
14: Сказали, а вот теперь, мужики, сидеть дома, пока борщевик не уберете, не уедете. Так, в одном московском антикафе устроили ад для птиц. Там в морозилке нашли 100 трупиков попугаев. Представляешь, какой кошмар. Да. Родителям не стоит надевать джинсы и кожаную куртку на линейку 1 сентября. По какой
15: родителям.
14: Причине? Родителям. Детям, наверное, можно джинсы и кожаную куртку, а вот родителям нет. По какой причине я тут рассказывается, я потом объясню. Вот. А, еще блузки с декольте и глубокими вырезами тоже нельзя.
15: Ну, это, наверное, да, не стоит.
14: Ну, почему джинсы и кожаную куртку? Ну, что-то есть в этом такое рокерское, да? А как в 1 сентября рокер пришел? Ты что? Это как бы, я не знаю, кто там у нас, какие у нас рокеры есть вообще сейчас нынешние-то? Егор Крид, нет, он не рокер.
15: Дмитрий Добрынин.
14: Какой Дмитрий Добрынин? Что ты несешь? Кипелов, да, пришел бы на линейку со своим ребенком в костюме «Тройка». Знаешь, вот было бы смешно. Ну ладно, пусть будем разбираться позже. Ну и в госуслуги пришли призывы девушкам скорее рожать. И вот начиная от 16 лет, и даже пришли нашим коллегам, которым уже за 50, тоже призыв девушке надо рожать. Рожать надо.
15: Ну правда надо.
14: Ну надо, в 50, как раз самое то, а ну, куда же деваться?
15: Во все возраста, демография вообще швах.
14: Надо, да, в 12.05 программа «Своими ногами». Будем говорить о тайнах отелей или гостиничных секретиках. К нам придет специалист как раз по гостиничному бизнесу. И в 13.05 «Народный адвокат», программа «Вопросы нотариусу». Будете задавать вы, уважаемые радиослушатели. Поехали!
16: Макс, Марина и Герман. Это на радио говорит Москва.
14: Моя рыба! Что он поет? «Моя рыба»? Моя рыба.
15: Он что-то португальский, это же бразильская,
14: да?
15: Самба.
14: А, ну ладно.
15: Да, мы не поймем все равно.
14: Ну хорошо.
15: Доброе утро, говорит Москва. Здравствуйте, Макс и Герман. А где наше солнышко, в скобках, Марина? Белая волчица спрашивает нас.
14: Белая волчица. Как там была песня же про волчицу какую-то? Ну ладно. Наше солнышко, оно сейчас восходит и заходит на питерских просторах. Она в отпуск уехала, так что... Друзья, не волнуйтесь,
15: пока не
14: буквально
15: ждет.
14: Недельку. Да, она проводит как-то ревизию, ревизор такой перед приездом Канье Веста, да. Как отель будет готов, там вот ВТБ-арена как подготовится, ну и так далее.
15: ВТБ-арена в Москве, а там Газпром-арена.
14: Извините, Газпром-арена.
15: ВТБ-арена — это стадион «Динамо».
14: Что ВТБ, что Газпром, а хотя нет, конечно, я знаю разницу, то что. Так, те итальянцы были, армян, судя по музыке, пишет Миш Николаев, но вам ближе, но вообще это ИИ делал, поэтому мы как-то в национальность не забивали, что там должно быть.
15: Интересно, а если забить национальность, как он с этим работать будет?
14: Кстати, интересно, вот мы модели. Будем на осень делать отбивки, давай попробуем, забьем. Спеть по, не знаю, по-грузински. Или спеть по-чукотски?
15: Ну, наверное, не по-чукотски, тогда он на чукотском языке будет петь, а в чукотском стиле. Вот мне интересно, как-то от этого будет что-то меняться?
14: Ну,
15: сможет
14: да.
15: ли Суна этот проклятый выделить чукотский стиль?
14: Надо посмотреть, надо попробовать. Господа, к 1 сентября сделаем. Так, давай расскажем наши средства связи.
15: СМС-портал у нас есть, куда вы можете писать сообщения, чтобы мы их читали. Это плюс 7-925-48-94-8. Есть телеграм для наших для ваших сообщений, которые мы тоже будем читать. Это говорит МСК-бот. Там такой бот, вы просто ему пишете, они у нас отображаются.
14: Там такой бот стоит.
15: Да, робот.
14: Такой вот.
15: Прямой эфир.
14: Харикой.
15: В который вы можете нам позвонить. По номеру 8495-7373-94-8. У нас есть телеграм-канал, в котором вы можете читать новости. Там они даже с картинками публикуются. Радио говорит МСК, называется этот телеграм-канал. И можете смотреть нас в прямом эфире, ну, в том плане, что визуально, как в телевизоре. Вот я вам машу. Сделать это вы можете в трансляции Макс и Герман.
14: Я вам улыбаюсь.
15: В нашем YouTube-канале, Рутюб-канале и группе ВКонтакте. Ух, как много.
14: Все, сделали, рассказали. Теперь по дню пробежимся сегодняшнему. Всемирный день лени сегодня. Да, поленимся, Гер.
15: Давай.
14: Господа, присоединяйтесь. Мы
15: с вами был Макс Челноков.
14: И Герман Баян, мы начали.
15: Да.
14: Так, дальше, сегодня еще день рождения Чебурашки. Mm-hmm. Поздравляем всех причастных. Еще сегодня родился, оказывается, букварь. Вот.
15: Если что? Вы... Букварь?
14: Букварь. Буквы где? Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
15: Эдуард Хиль.
14: Хиль, да, mm-hmm. пусть будет Хиль. Вот, кто забыл, что такое букварь, можно, кстати, я вот не знаю, продаются сейчас в книжных магазинах?
15: Продаются? Конечно.
14: Вот. А у кого дома завалялась кукуруза, вот сегодня можно отметить, потому что сегодня день кукурузы. Да, у нас, кстати, в холодильнике сырая кукуруза лежит, неваренная. Я не знаю, как человек ее грызть будет, но зачем...
15: Початок не консервированный?
14: Два початка,
15: круто,
14: да.
15: Круто.
14: С листьями, все как нужно, вот с этой вот мохнаткой
15: там
14: сверху.
15: Хрущев заглядывает.
14: Наверное, в ожидании вот Хрущева называется. Так, еще сегодня день картофеля фри и день комара. Понимаешь? А, боже мой, да что же вы с ума сошли? Еще сегодня день улиток, оказывается.
15: Эдуард Хиль, не Олег Анофриев. Он пишет, да, что учат в школе. Анофриев вроде проучит в школе. Нигматуллин нам написал.
14: Нет. Хиль. Да. Мне кажется, и не Хиль, и не Анофриев. Надо посмотреть.
15: Я посмотрел только что, да.
14: Это что-то какой-то призыв. Хиль-хиль. На каком языке? Да, на каком? Хиль-хиль. Вот так. Еще сегодня день нарцисса. Друзья, выбирайте праздников.
15: У меня есть майка с нарциссом.
14: Если ну, знал, что ты не надел?
15: Она, правда,
14: безразмерная. А с кукурузой есть?
15: Кукурузой нет.
14: А с улиткой?
15: Тоже нет.
14: А с чебурашкой?
15: У меня носки с яичницей в виде сердечек.
14: Кошмар какой. Хорошо, нет, да, мы разглядели. Это я могу, у Гера нет. Ладно, пойдем, пробежимся по новостям, да. Некоторым гражданам России запретили выезд из страны в связи с тем, что они не боролись с борщевиком на своем участке.
15: Исключительно верно, исключительно правильно. Борщевик — это кошмарная вещь.
14: Это кошмарная вещь, да, это ужасная вещь, но... Нет,
15: Александр Казаков меня сейчас спросил, пробовал ли я его хоть раз. В каком смысле пробовал?
14: Ну, подождите, вы между собой там сильно не общайтесь так. А, дело в том, что, Александр, Герман имеет в виду, что это опасно для здоровья.
15: Это опасно вот. Для здоровья, это и потрясающе агрессивный сорняк, который конечно. Выталкивает все остальные растения. И с ним очень тяжело бороться. Очень
14: кстати,
15: тяжело.
14: Да, районная администрация обязала двух собственников земельных участков убрать заросли, но те просьбу проигнорировали, ну и власти обратились в суд. Кстати, после того, как владельцы убрали борщевик, запрет на выезд сняли. Но у нас чуть что, вот больше 10 тысяч у тебя задолженность за что-то, за границу ни-ни. Борщевик на огороде растет, за границу ни-ни. А что еще, не знаю, штрафов набрал, там, 20 штук, за границу не-не-не.
15: Ну, это, по-моему, не так уж и плохо, я бы даже сказал, очень даже правильно.
14: Нет, если бы не впускали обратно в Россию, вот это, я думаю, наказание бы как, было.
15: Какой смысл не впускать ну, обратно типа, в Россию вот человека, сиди, от которого тебе что-то нужно?
14: Так, ну, нет,
15: тебе нужно, это, чтобы
14: так,
15: он заплатил
14: он
15: деньги.
14: Так он и не будет, не может он заплатить.
15: Но тебе нужны эти деньги.
14: Мне?
15: Ну, государству.
14: Государству. Вот эти 10 тысяч
15: конечно.
14: Рублей ему.
15: Ну, с миру
14: Господи,
15: по ниточке.
14: Господи, я тебя умоляю. Ну, да ты, с какой
15: сколько
14: по
15: сколько ты налогов за квартиру платишь? Много?
14: О, да прям,
15: а вот так,
14: не так, так много.
15: 140 миллионов человек платит, и получается бюджет Российской Федерации.
14: 40 миллионов человек квартиры есть.
15: Ну, все у кого есть, платят.
14: Ну,
15: что, мне надо объяснять, из чего федеральный
14: миллионов.
15: Бюджет складывается,
14: да
15: из чего казна государственная
14: чего,
15: складывается. В том числе и штрафов. И если тебе нужно, чтобы этот человек заплатил деньги, почему ты не будешь его впускать? А вот не выпускать, на мой взгляд, логично. Заплати и, пожалуйста.
14: Не, было бы эффектнее наказание не впускать человека обратно в Россию. Представляешь, вот он уехал, а теперь он приезжает, и ему говорят, нет, вот как хотите там вот в своей Франции кочумайте. Вот без денег, без жилья и так далее. Я сейчас смотрю сериал, где бывший...
15: Форс-мажоров все еще.
14: Не, окончился. Сейчас я... Чарльз, нет, имя... Ну, неважно, там имя человека, он бывший военный, спецназовец, и он по миру просто идет пешком по Америке, у него нет ни дома, ни машины.
15: Форрест Гамп, ты смотришь.
14: Ну, типа того, да, вот ничего нету, но при этом он попадает в какие-то ситуации, где ему дают и жилье, и машину, и квартиру, и он спасает то там сына богатых людей, то целый там город от преступников, фальшивомонетчиков и так далее. А к чему я это вообще начал рассказывать?
15: Не впускать в страну.
14: Да, что без денег. Он живет вообще без денег, без еды, без всего. Вот. И самое интересное, я увидел, как в Америке существует, вот у нас только стали появляться, а у них существуют такие ящички,
15: да.
14: Типа, а в них люди отдают одежду. А у этого героя, это 1.2 метра роста, рост 2 метра, да. Вот такие вот плечи, короче, он такой амбал, шкафчик. Вот. И как он одевается вот в этих ящиках одежды секонд-хенд, питается на закусочных при парковках или при заправках.
15: Джек Ричер
14: смотришь? Да, Ричер.
15: Джек Ричер.
14: Да, откуда ты знаешь?
15: Ну, нам Давид написал.
14: А, да, Давид, да, Джек Ричер, да, да, именно его. Но я уже заканчиваю, сегодня последняя серия будет. Ну, так, немного... Как это правильно слово подобрать? Немного по-детски, но забавно. А? Нет, не слащаво, а как-то все примитивненько. Хотя денег видно, что вбухано немало. Причем фильм свежий, он там начал первый сезон в 21-м году, последний в 25-м.
15: Там экшен должен быть неплохой.
14: Ну, есть там. Короче, друзья, не выращивайте у себя на дачах борщевик. Это все очень печально, может закончиться. В одном из московских антикафе устроили ад для птиц. Там обнаружили более 100 погибших пернатых.
15: Проверка показала, всего в заведении с грубейшими нарушениями содержались более 200 птиц. Еще 100 нашли в морозильной камере, их сильно травмировали, сообщили в столичной прокуратуре. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.
14: Так, вот эта история вообще ужасная. Я уже давно говорил, это мое мнение, что все контактные зоопарки, все кафе, кота-кафе, птица-кафе, капибары, бары и так далее, просто животных оттуда убрать и дотла сжечь. Это невозможно, это ужасное отношение, как бы то ни было, любого животного при тесном, в течение дня, представляешь, в течение дня, ты капибара маленькая, да?
15: Капибара.
14: Да, да, ты там капибара. Бегаешь, а к тебе подбегает, дети же жестокие. Они же начинают то ухо выворачивать, то за ягодицу тебя ущипнут, то погладят не в ту сторону, не по направлению, шерсти, да, против шерсти и так далее. И вот ты постоянно вот в этом негативном контакте. Я рассказывал, у меня собака впала в депрессию, когда папа приехал, и он 24 часа был дома. Вот, и собака, отвыкшая, что я ухожу утром, прихожу к вечеру, да, она весь день свободная. Она хочет лежит, хочет там ходит, хочет гавкает, воет, не знаю, что хочет, то и делает. Угу. А тут без конца и края папа рядом. И вот она впала в депрессию, понимаешь? Вот как вчера спросила ведущая новостей, говорит, а на приеме у собачьего психолога кто говорит, а кто отвечает? Кто кому что рассказывает? Вот, кстати, это забавно. Вот, поэтому я просто не понимаю, как можно вот такие устраивать кафе, вот эти вот контактные зоопарки.
15: С одной стороны, ты, безусловно, прав. Это совершенно садистское отношение к животным. Это чаще всего заканчивается тем, что животные погибают, умирают, либо серьезно заболевают. Но, с другой стороны, ну, это бы не делалось, если бы люди не шли. Если бы это не пользовалось спросом. Это пользуется спросом.
14: Да, это пользуется спросом, знаешь как?
15: Люди приходят, гладят этих капибар, уходят. Приходят, гладят этих ежиков, уходят.
14: Папа сидит с мамой дома, и мать говорит, так, выйди погуляй с ребенком.
15: Да.
14: А он выходит и думает, ну, сейчас надо будет играть. А потом, о, у меня же тут капибара-бар рядом. Зайду-ка я, пока он будет с капибарами, я поиграю в танчики.
15: В танчики.
14: Ребенок идет в зону с капибарами, а папаша садится, берет себе кофеек, пивко или еще что-то, и начинает в танчике. И так часа два можно спокойно просидеть. А ребенок в этот момент там мучает бедную капибару. Вот Серджио Коломбо пишет, Макс совсем сдал, на детей, которые гладят котов, в бочку катит. Если бы они просто гладили котов, то это нормально. Знаете, я тут рассказывал, был на дне рождения в выходные, и там во дворе живут овчарка и алабай. Ну, не во дворе, а в доме живут овчарка и алабай. А там дети от 3 до там, 13 лет. И вот они к этим овчарке и алабаю и висят на них, и лежат на них, и бегают, и за нос, и в уши, и в нос. Везде, короче, пальцы суют. Там кувыркаются на них. Собаки просто милейшие. Две девочки лежат спокойно. И в какой-то момент я вот так, глядя на морду одной овчарки, понимаю, что вот еще минута, и все. Сейчас детей не будет. И так и стало. Она как
15: рявкнула,
14: а нет, она как гавкнет, они в рот, я такой сижу, думаю, вот так вам и надо, маленькие засранцы, просто что ты глаза расшипериваешь, ну дети жестокие. Конечно, они больше, чем человек, встанет на задние лапы. Но дети жестокие по своей натуре. Понятное дело, что родители должны учить этому поведению, отношению.
15: Тут скорее не то, что дети жестокие, нет, а просто не до конца
14: натуре,
15: осознают,
14: конечно, нет,
15: последствия,
14: да,
15: своих,
14: да,
15: действий. Виталий Фили нам пишет. Мне вообще не нравится содержание животных как в антикафе, так и в качестве домашних. Для меня нет разницы, тискают кота в антикафе или у бабы Клавы это внучок делает с мужиком каким-нибудь. Что с домашними собаками и котами это увеселение. Хотите на животных посмотреть? Пожалуйста, есть приукско-террасный заповедник с зубрами. Смотрите, они там спокойно живут, размножаются, их можно даже подкормить.
14: Не, ну, Виталий Филипп, давайте разделять варианты, что на зубров можно только смотреть, а тискать ты зубра как бы тебе и в голову не придет, а котик или собачка, или...
15: Это друг.
14: Это друг, да, это немножечко другое. И здесь есть даже эффект, знаете, называется... Подожди, как-то забыл по психологии, как это называется, когда берут... Ребенок один растет,
15: да,
14: и в дом берут животное. Вот есть эффект хомячка. Mm-hmm. Знаешь, да, что это такое? Хомячок живет от силы год-полтора. А ребенок за это время к нему...
15: И потом максимально как-то нелепо умирает.
14: Да, и ребенок к нему за это время привыкает, а потом он умирает, хомячок, и тем самым ребенок впервые, ну, если до этого не было трагедии, сталкивается со смертью.
15: Угу.
14: И психологи советуют детям в определенном возрасте хомячка брать, чтобы он умер, чтобы ребенок это пережил. Когда потом случаются какие-то проблемы или что-то еще, чтобы все это, ну, меньше было отравления психики.
15: Да,
14: вот,
15: да.
14: То же самое с животными. Ребенок один.
15: Хомячок не животное?
14: Имеется в виду кошка-собак, mm-hmm. которые побольше живут. Ребенок один, эгоистичен, нету ответственности ни за что. Вот тебе собака, вот ты хотел, отвечай. У меня в семье было так. Мама сказала, хочешь,
15: как тренажер ответственности. Как тренажер ответственности.
14: Конечно. Угу. Если хотя бы раз ты пропустишь гулянку с собакой, и она что-нибудь сделает мне здесь в квартире, ты будешь сидеть рядом с этой лужей, с этой кучей, там целый час сидеть и смотреть на это все. Ну, я уже не помню, что это такое.
15: Креативно.
14: Креативно. Да. У меня мама вообще была очень креативна. В итоге, я там до 15 лет, вот мы взяли собаку, мне было лет 8, я просто не выходил, она была, только я с ней гулял. Ну, если только не папа куда-то на дачу ехал, там, или с родителями. А так вот утром, вечером постоянно я.
15: Ну, это рабочая же история.
14: Очень легче, легко, да?
15: Рабочая история, да? Действительно, наверняка тебя это чему-то научило.
14: Давид пишет, у меня сестра погладила кошку на улице и подцепила лишай.
15: Да, такое
14: тоже
15: бывает.
14: Но это другое, да. Все, что говорит про капибар, нужно сопровождать танцем, пишет Сержу.
15: Капибара.
14: Да. Что в антикафе тискают кота или пса, что дома это делают, основа одна и та же. Вершина эволюции в виде человека используют животное для увеселения.
15: Для своего досуга.
14: Ну, а раньше что было? Животное брали или для пропитания, или для охраны.
15: Ну, вот у Александра интересный вопрос. Увеселения. А если я давлю мышей или травлю крыс, я тоже попадаю под статью за жестокое обращение с животными?
14: Но если
15: или
14: нет,
15: мыши и крысы классифицируются как вредители.
14: Ну, это вредители, да. Как mm-hmm. кроты.
15: Кроты вредители.
14: Ну, конечно. Они роют норки у тебя на участке, и у тебя пропадает твой урожай, тыковки твои, огурчики и так далее.
15: Тыковки.
14: Угу.
15: Да, так что нет, Александр, спокойно давите мышей.
14: Но,
15: наверное.
14: Кстати, надо это выяснить, но мне кажется, это вредитель все-таки. Ну, давай одно мнение выслушаем перед новостями. Алло.
17: Здравствуйте.
14: Да, у вас минутка.
17: Плохо слышно?
15: Нет,
14: нет,
15: хорошо
14: говорите,
15: слышно. Минуту у вас, минуту.
17: А, хорошо, отлично. Смотрите, кроты не сами по себе вредители. Они, ну, это норы, через которые передвигаются через эти катакомбы мыши. Кстати, такой факт, что они там откладывают до 3 килограммов червей, то есть они такие запасливые в специальных таких местах своих, хранилищах. По поводу капибар, такой интересный факт, которых не надо трогать слишком часто, потому что что-то среднее должно быть между... Вот подошел к тебе капибар или зубр, потискай, вот, а так не надо, потому что действительно это... Я представил себе, вот если инопланетяне меня забрали бы, да, потом меня в какой-то зоопарк... Вот, у меня приходили бы инопланетные дети и трогали их там, кажется, эти страдавища.
14: Вот, вот. Вот, прекрасное сравнение, прекрасно. Спасибо вам огромное, хорошего дня.
17: А давайте я про капибарцев расскажу.
14: Да, у нас 5 секунд остается, у нас новость.
17: Хорошо, их особенность в том, что никто другой, кубиками они ходят в туалет, и это единственное вот животное в мире, которое кубиками ходит. Я считаю, что они первые кубисты на этом белом свете. Вот,
14: прекрасно, это очень полезная нам информация. Интересно.
15: Будем
14: интересно.
15: Знать.
14: Ну,
15: спасибо.
14: Об этом рассказывали в нашем эфире.
15: Да.
14: Да, ну а сейчас расскажем о новостях последнего часа.
18: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Японии заявили о возможном запуске Северной Кореи баллистической ракеты. Об этом говорится в сообщении береговой охраны страны. В ведомстве отметили, что ракета была запущена в сторону Японского моря. Находящиеся в регионе суда призвали не приближаться к ее обломкам и незамедлительно связаться с японскими властями. Напомню, 12 августа КНДР запустила неопознанный снаряд в восточном направлении. Об этом заявили южнокорейские военные. Они утверждают, что это была баллистическая ракета, которая, скорее всего, приземлилась за пределами исключительно экономической зоны Японии в море. В офисе Зеленского ответили отказом на призыв Федорова провести выборы президента. Их организация в стране сейчас невозможна, заявил советник администрации главы Украины Михаил Подоляк. Любой участник политического процесса имеет право делать заявление, не только Федоров, но препятствия избирательной кампании усилились. Гарантировать безопасность выборов невозможно, и юридический запрет по-прежнему действует, отметил Подоляк в интервью итальянской газете «La Repubblica». По его словам, избирательный процесс должен позволить накопившимся в обществе вопросам к властям получить выражение в ходе выборов. Вместе с тем, условий для этого в стране сейчас нет. Напомню, в начале недели экс-министр обороны Украины Михаил Федоров записал 9-минутное видеообращение и призвал руководство страны провести выборы президента в условиях военного положения. Напомню, срок полномочий Владимира Зеленского в должности главы государства истек 20 мая 2024 года. При этом он отменил выборы и новые не назначает, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. В результате атаки беспилотников на Татарстан есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Миниханова. По данным властей региона, после ночной массированной атаки украинских дронов была нарушена работа промышленного кластера Закамской зоны. На эту территорию пришлось наибольшее количество прилетов БПЛА. Уточняется, что в результате падения беспилотников несколько жилых домов получили повреждения. Жители Омска задержали по подозрению в передаче данных украинским спецслужбам. Как заявили ФСБ, мужчина отправлял информацию об объектах компании «Газпромнефть ОНПЗ» для организации теракта с применением дронов. По данным ведомства, фигурант сам вышел на контакт с представителем службы безопасности Украины. Во время обыска у него в квартире изъяли средства связи. Также были получены данные, подтверждающие его причастность к шпионажу. В отношении жителя Омска возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. И о погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 19, сегодня в столице облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 21-23 градуса. Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
18: Говорит Москва. Реклама.
19: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
20: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
19: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
21: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Новая русская эмиграция. Какая она?» В эфире журналист Ольга Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
9: А мы свободны для всех и даже для министра.
10: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
11: Мы с вами на одной волне.
12: Hello! Общежитие слушает.
9: И мы вас слушаем.
13: Галочка, ты сейчас умрешь.
9: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
22: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
14: 11:37 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Герман Бабаян.
15: И Макс Челноков.
14: Ты меня сейчас поразил, конечно. Мы обсуждали за кадром тему фильма «Одиссея» Нолана. Да. Извините, всех собрал.
15: Нулан,
14: и все неправильно, неправильно, да. И эти все превращения в свиней, людей и циклоп, это все одна куклы.
15: Практические эффекты, да. Это не компьютерная графика. Это не компьютер. Графика, да.
14: Интересно. Но я уже сказал, фильм у меня не вызвал восторга и не вызвал отвращения. Фильм средней прожарки. Знаешь, вот средний...
15: Medium well,
14: да, совершенно спокойно. Я специально хочу пересмотреть второй раз, попробую собраться, чтобы сил было, потому что фильм-то не коротенький, вот, для того, чтобы посмотреть. Потому что мне все равно казалось в каких-то моментах, что есть компьютерная графика. До того, как я его смотрел, я не читал о том, что, оказывается, все снято там специальными какими-то камерами, IMAX,
15: IMAX,
14: камерами на пленку, и там нету вообще компьютера никакого. Но я как-то это не заметил, потому что мне казалось, цвета не натуральные в некоторых сценах, в некоторых картинках.
15: Цвет коррекции, это, наверное, была какая-то проведена. Монтаж никто не отменял, но там просто... Нет ни одного кадра, сгенерированного на компьютере. То есть в каких-нибудь «Звездных войнах» там тысячи этих кадров.
14: Ну, это понятно.
15: У Нолана ни одного нет. Я вышел с фильма, первая мысль, которая у меня возникла, что «Оппенгеймер» мне понравился больше. Но,
14: это тоже его фильм.
15: Да, но тем не менее фильм крутой. Как киноаттракцион, прям вообще восторг. Нолан умеет такое делать.
14: Кстати, сейчас будет не реклама, но самое забавное, на сегодня в самых топовых кинотеатрах Москвы проданы все билеты на вечер на «Человека-паука» нового.
15: Да.
14: По 1500-1800 рублей билет, нету ни одного. Я специально
15: дождались.
14: Единственное, я зашел в два кинотеатра, ну не физически, а через приложение посмотреть билеты, и нету. Но вот на вечерние три сеанса нету нигде. Мне просто странно все это. Что? В Балашихе, вот Саша, звукорежиссер, спасибо Балашиху свою и поезжай сам. Балашиху свою поезжай сам.
15: Выезжаем. Нет, «Человека-паука» я лично, например, ждал, и я в воскресенье на него пойду обязательно. Это должен быть хороший фильм.
14: А вот Давид уже посмотрел «Паука». Ну, слава
15: тебе, Господи. Без спойлеров давайте, Давид.
14: Нет, Давид, напишите, нам интересно.
15: У меня есть возможность забанить.
14: Давид, не волнуйтесь, я ему не дам. Виталий ставит точку в нашем обсуждении животных в ресторанах, в кафе и в контактных зоопарках, пишет следующее. Просто мне кажется, это лицемерие зоозащитников. Нам не нравится антикафе с животными, а вот котик или хомяк дома с такими же детьми дома, это нормально, и запросов не вызывает вопросов. Нужно быть все-таки последовательным. Но...
15: Я не вижу тут непоследовательности в том плане, Виталий, что животные, находящиеся в контактных зоопарках и антикафе, сталкиваются с непропорционально большим количеством детского внимания, чем домашние
14: вообще
15: животные.
14: Конечно. И тактильности больше в этих местах, чем дома. Ребенок там пришел, обнял, да и забылся в игру или еще куда-то полез.
15: Ну, в любом случае, за мнение спасибо.
14: А вот еще про животных хочешь?
15: Всегда.
14: В Анапе розовые голуби появились.
15: Розовые, их постирали с красными?
14: Нет.
15: Они были белыми?
14: Нет, дело в том, что местные бьют тревогу, птицы гибнут от этого. Кадры разошлись по соцсетям. А некоторые предполагают, что голубей покрасили или для частного праздника, или для гендер-пати. Знаешь, когда выпускают, и кто родится, мальчик
15: креативно,
14: или девочка?
15: Креативно.
14: Очень креативно. Вот ты представляешь, бедный голубь, весь
15: в
14: краске.
15: Нет, это морально не очень хорошо, но это креативно.
14: Чуба на своих подружек этой краской не намазала и не
15: подружек
14: знаю.
15: Подружек сложнее спрятать, чем...
14: Да? Почему?
15: А голубь или попугай?
14: Голубь. Да. Попугаи это в антикафе погибли, 100
15: да,
14: штук.
15: Да.
14: В ситуации разбирается местная полиция, ну и проводится проверка на предмет жестокого обращения с животными.
15: А голуби не считаются вредителями?
14: Почему?
15: Ну, видишь, раз проводится проверка на жестокое обращение с животными.
14: Да, ну, если бы там, не знаю, покрасили 100 мышей в красный цвет, то тоже, я думаю, была проверка какая-нибудь.
15: А 100 крыс?
14: Ну, тоже, почему нет?
15: Как говорится, насколько милым должно быть животное, чтобы его было жалко?
14: Ну, я не знаю, гиена это милое животное?
15: Ну, они смеются забавно.
14: Да, смеются, да. Ты не слышал, как гекконы смеются?
15: Не слышал. Да.
14: Это не то, что забавно.
15: Я там ради, как гиена смеется.
14: Описаться можно от смеха. Короче, все живое, все твари, они это твари божьи, поэтому надо любить их, бояться, но любить. Не лезть, не бить, не делать им плохо, и тебе не будет в ответ плохого ничего. Я вот не люблю пауков и змей. Вот, я не лезу, и как-то меня они стороной обходят. Тьфу-тьфу-тьфу. До свидания. Александр, не надо общаться, а то иначе встретите на дороге лося. Дело в том, что лоси на дорогах Подмосковья перестали бояться машины, начали выгуливаться. У них брачный период
15: каждый
14: начался.
15: Год в конце августа животные словно теряют голову. Самцы носятся за самками на скорости до 56 километров в час.
14: Кошмар.
15: Готовы разобраться с любым соперником, и от страха перед людьми и машинами не остается и следа.
14: Из-за этого растет число ДТП. В прошлом году в Подмосковье, значит, 110 аварий. Для тех, кто ездит по ночам, самые опасные часы с 22.00 до 2 ночи. А еще эти животные, лосики, начинают выползать с 5 утра до 9 утра на дорогу. Вот. И самые проблемные места – это трассы у лесов и полей. Кстати, за сбитого животного...
15: Лося нет штрафа.
14: Да, нету.
15: Но заплатить все равно придется. Дикие животные – это собственность государства, на территории которого они проживают. Обычная компенсация составляет 80 тысяч рублей, а в заповеднике сумма вырастает до 560 тысяч рублей.
14: Вот такая вот история. Так что, друзья, имейте в виду, будьте аккуратны.
15: Самое страшное в столкновении с лосем не 80 тысяч, которые вам придется заплатить.
14: А то, что будет с вашей машиной или с вами.
15: А то, что он весит 2,5 тонны, машина будет, скорее всего, в смятку, и вы тоже.
14: Но
15: поэтому будьте очень
14: аккуратны. Да, аккуратны, будьте внимательны. Так, переходим к 1 сентября. Буквально сколько? 11 дней, да, мы уже говорили, 12. Остается 12.
15: Да.
14: Дело в том, что родителям не стоит надевать джинсы и кожаную одежду на линейку 1 сентября. Последнее может ассоциироваться с агрессией, а вот платья и блузки с декольте, глубокими вырезами и открытыми плечами также неуместны на детском мероприятии, говорит специалист по этикету Екатерина Богачева.
15: Приходить желательно в однотонной одежде спокойных цветов. Цитата. «Женщинам лучше отдавать предпочтение костюмам с классическими брюками или юбками. Однако последние не должны быть короткими. Идеальная длина на ладонь выше или ниже колена». То же самое касается платьев, подчеркнула Богачева.
14: Ну, а мужчинам лучше всего надеть брючный костюм с рубашкой и галстуком. Ну, как-то скучно.
15: Юбка на ладонь выше колена, это разве не мини-юбка уже будет?
14: Нет, мини — это на 2-3 ладони.
15: На 2-3 ладони у меня уж пупок.
14: Это у тебя. А у девушек, знаешь, как-то подлиннее, может, ноги, хотя у тебя тоже не маленькие.
15: Я не уверен в этом. Ноги у меня короткими не были никогда.
14: Мистер Наликс пишет, ничего себе у Германа Лоси по 2,5 тонны. Ну, а сколько? Ну, он тонны полторы-две, это уж точно весит. Взрослый лось, у него только рога ничего стоят. Какой вес там? Господа, я согласен с экспертом
15: нет, ладно,
14: по
15: да,
14: этикету.
15: Они полегче.
14: Ну, сколько?
15: Прилично, полегче.
14: Тысяча килограмм, тонна есть?
15: До 825 килограммов.
14: До?
15: Да.
14: Всего?
15: Это, да, отдельные источники указывают, что вес взрослых самцов может достигать 825 килограммов. Что тоже очень много.
14: Но в сказке «Снежная королева», мне кажется, там... А, там олень, там не лось был.
15: Олени легче должны быть.
14: Нет, но он там огроменный просто. Одним словом, друзья, и с животными на дорогах будьте аккуратнее, и на 1 сентября держите стиль. Конечно, брючный костюм спокойных цветов, и мужчина в брючном костюме, это скучно, но тем более 1 сентября, это еще не зима, это еще более-менее тепло. Какой-нибудь поло, нормальные брюки, джинсы для мужчин.
15: Ну, короче, просто есть какой-то определенный дресс-код на такое мероприятие.
14: Не на дискотеку идете, не на пляж.
15: Да, более-менее официально оденьтесь, не вызывающе, да? Красиво, стильно и не броско.
14: В том-то и дело. А, так, еще что? А, кстати, по поводу что ты?
15: Миш Николаев пишет: хана каникулам, школоло.
14: Школоло, да-да-да. Зумеры стали реже жениться. Приводит такие данные Росстат. Почему ты не женишься, Гер? Голос из-под стола. Денег нет. Это наш Александр там сидит. В 2000 году брак заключали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрасте 18-24 года.
15: Почему, подожди.
14: В 2000 году.
15: Почему не одинаковые числа? Почему мужчин, заключавших брак, меньше, чем женщин? С кем женщины брак заключали?
14: 511 тысяч женщин в возрасте... Нет, ну это разный возраст. Даже, может быть, женщины...
15: А, все, я понял. Тут это 18, в возрасте от 18 до 24, да. А в 23-м году 181 тысяча и 288 тысяч соответственно. То есть 181 это мужчин, 288 это женщины. Теперь брак вступает чаще всего в диапазоне между 25 и 34 годами.
14: Психологи связывают тенденцию со сменой ценностей. Молодежь все позже. А что
15: вступает
14: позже?
15: Вступает во взрослую жизнь. Ставят на первое место образование, карьеру, путешествия и самореализацию.
14: Ну да, ради бога, господи, ну придет свое время.
15: Это все проклятая мода на индивидуализм.
14: Это первое, второе, инфантилизм, нарциссизм, все это присутствует в нынешних молодых людях. Я, женившись в 21 год, совершенно как бы считаю, что это было рано. Мы поженились и как-то, ну да, первый там полгода, год, это было прям, ой, феерия, что-то прям, можно и целоваться, и все что угодно, ничего, никого не бояться и так далее. А потом, когда начались вопросы карьеры, обучения, каждый занялся своими делами. Вот.
15: А брак этому как-то мешал?
14: Но если карьера имеется в виду, в разъездах состоит, да. Если это актер, там, например, кто-то один из актеров, его постоянно гастроли, то, да. Конечно, это имеет значение. Одним словом, друзья, ваше дело, но то, что люди женятся сейчас в более осознанном возрасте, мне кажется, это неплохо совершенно. Осознанность, это насмотренность, это самое ценное, что сейчас есть. Согласись?
15: А как же золото?
14: Какое золото?
15: Золото дорогое.
14: Золото волос?
15: Ну, может быть. Да. Но это, наверное, с одной стороны хорошо, а с другой стороны, если вот ты в 35 лет заключаешь брак, то, ну, вряд ли у тебя будет 5 детей, да?
14: Ну, почему?
15: Ну, вероятность...
14: Во сколько?
15: 35, если ты брак заключаешь.
14: Ну, почему нет?
15: Ну, вряд ли.
14: До 40 можно родить пятерых каждый год.
15: Жена тебя за это не поблагодарит.
14: Ну, с другой стороны, да, у меня нос зачесался, аж что-то прям.
15: А вот у нас с демографией проблемы. Поэтому, наверное, государство стоит работать в сторону того, чтобы брак заключался раньше.
14: Не от того, что люди позже выходят и женятся.
15: Я думаю, от этого в том числе.
14: А от этого тоже немаловажный факт. Но есть еще много других фактов.
15: Конечно,
14: я ни
15: конечно.
14: С чем не провожу аналогию, ни с чем не сравниваю. Например, прилетела такая новость.
15: Так.
14: Депутата Николая Арефьева попросили прокомментировать решение властей Тайваня выплатить по $314 каждому гражданину за счет доходов от ИИ. Тот сказал, что в России такого ожидать не стоит. Не ждите, господа, от государства денег.
15: Искусственный интеллект у нас только в зачаточном состоянии. В России настолько сложная система государственного управления, что надеяться на какие-то подачки со стороны государства не стоит, заявил депутат.
14: Ну, что сказать,
15: $314 это, ты как знаешь, я тут не, раньше...
14: Ну, каждому жителю, ты
15: я
14: знаешь...
15: Я раньше часто встречался с такой вот историей, что, типа, почему всем жителям России не выплачивают процент с там, нефтяных доходов, с доходов с полезных ископаемых и так далее, и так далее. И потом просто показывали эту сумму, я ее делил на количество жителей в России, и получились такие копейки сущие.
14: В чем-то и дело. Ты же не живешь в Арабских Эмиратах или в каком-нибудь Кувейте, где при рождении ребенка там даются деньги, при браке даются деньги.
15: Счета там, открываются,
14: да, при втором ребенке слиток золота тебе дается.
15: $314 это единоразовая выплата, и это, ну...
14: Ну, для Тайваня... Ну,
15: приятно, конечно.
14: На Тайване, мне кажется, народу... Мне не кажется, а так и есть. Народу меньше, это первое.
15: Да.
14: Второе, там $314, это достаточно... Да нормальная сумма. Для Китая, Тайваня это нормальная сумма. Для России это
15: для
14: тоже...
15: Для континентального Китая это была бы нормальная сумма.
14: И для Тайваня тоже. Да. И для России 30 тысяч рублей разово получить... Я бы не отказался. Ты бы что сказал? Нет, мне не надо?
15: Ну, нет, конечно. Я бы не сказал, нет, мне не надо.
14: 30, но... Почти 30 тысяч. Совершенно нормальная сумма. Ну, не, это хорошо. Ну, правда, ждать от нашего государства, но это не стоит. То же самое, что ты сказал.
15: 23 миллиона человек живет на Тайване.
14: Ну, вот
15: это на 120
14: более.
15: Миллионов меньше, чем
14: меньше,
15: нас.
14: Чем нас, да. Представляешь? Да даже не четверть нас. Так, еще вот такая история. 66% граждан России считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди. Я вот просто думаю, что у нас такое, это шестая страница в конце. Почему у нас такой вот этот спидометр на такой низкой скорости стоит? Ты понял, о чем я?
15: Нет, не до конца. Какой спидометр?
14: Ну, такая степень уныния, такая степень всего, что все плохо, все ужасно, все умрут, все заболеют, а коровы молока давать не будет, ну и так далее и тому подобное. Ну, почему не надо, нельзя думать как-то более позитивно? А? Да, может быть, я сейчас несу какую-то чушь, но я, например, себя бодрю, взбодряю именно тем, что ну, не будет хуже. Бог не дает того, чего мы не можем вынести.
15: Ну,
14: какая-то не банальность, но так это оно и есть.
15: Такая вот есть у нас какая-то, что ли, историческая особенность, культурная, менталитет,
14: да,
15: у нас позволение сказать.
14: Да, свадьба рыдать.
15: У нас очень часто в истории случались серьезные потрясения, которые затрагивали всех жителей нашей страны. И поэтому мы все время... Так или иначе, подсознательно ждем чего-то подобного.
14: Это
15: и
14: правда,
15: готовимся к этому.
14: Это правда. Какой-то
15: вот Ирина
14: Тау
15: пишет, это не пессимизм, это жизненный опыт. Это
14: жизненный
15: коллективный,
14: опыт.
15: Жизненный
14: Тау, я думаю,
15: опыт.
14: На вашем жизненном опыте, ну, были наверняка какие-то такие ситуации, но не до такой степени, что прям сидеть и ждать, что все будет еще хуже, все, давайте сложим лапки и будем сидеть в ожидании, не знаю, какого-то... Я бы сказал, как чего, ну, какого-то ужаса. Ну, ужас, ну, не ужас, ужас же, как в том анекдоте.
15: Все живы, все здоровы,
14: да.
15: Слава Богу.
14: Социальные ожидания упали на 65 пунктов. Это уровень пандемии в ноябре 2021 года. У людей ощущение затяжной неопределенности. Вот так вот об этом говорят эксперты. Ну, а уровень счастья также упал аж на 9 пунктов.
15: Ну, ничего.
14: А сколько он у нас был?
15: 9.
14: 9? 9 из 9. Ладно, идем дальше.

0: Так, друзья, креативный подход к ценам в московских ресторанах появился. Новый тренд. Теперь стоимость стейка указывается за 1 грамм. Например, филе, там, стейк миньон 1 грамм 9 рублей. Рибай 1 грамм 8 рублей. Заранее понятно, сколько будет стоить блюдо, совершенно невозможно определить.
1: Да, не знаешь, какой вес будет у
0: У нас вот прям есть 5 минут, чтобы мы выяснили с профессионалом, человеком, который знает об этом все на свете, ресторанный критик, а также автор путеводителя 50 лучших вкусов России Дмитрий Алексеев. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Дмитрий, у нас, да, не так много времени, мы под конец прям взяли вот эту хорошую вкусную тему. Скажите, это для чего делается?
2: Мне кажется, это чистый маркетинг, цены сильно выросли. Вот, и, конечно, для многих гостей, то есть даже имеющих постоянно хороший доход, ценник, там, когда стейк стоит, не знаю, несколько тысяч рублей, он уже начинает смущать. Вот, а тут вроде как бы юмор, вроде в шутку, вроде понятно, что невозможно определить стейк до грамма, и даже до 10 грамм, и даже иногда до 100 грамм. То есть вот есть такой кусок, да, условно, он там 326 или 450 будет, заранее неизвестно грамм. Mm-hmm. Вот. Ну и самое главное, позитив, радость, настроение.
0: Но, насколько я понимаю, чтобы люди цене не пугались там за 2-2,5 тысячи кусочек мяса, да? И плюс, чтобы, ну, и посчитать это достаточно сложно. А скажите, Дмитрий, при жарке же стейк усыхает, он становится меньше по весу?
2: Да, конечно, при жарке мяса любое...

0: пишут там, клубника, вот я недавно поймался на эту историю, значит, 150 рублей лоточек. Я такой радостный, думаю, ой, классно. Оказывается, я подошел к кассе, а это 150 рублей за 100 граммов. Вот, и, а в лоточке оказалось граммов 300 где-то. Ну, конечно, я заплатил эти там 300, да, там с чем-то 400 рублей, но это все равно какой-то обман. У меня остался такой неприятный осадок, что ну как так? Ниша, конечно, в ценнике написано, цена за 100 граммов, но это кто присматривается?
1: Ну, мне кажется, для бизнеса, что для ресторанов, что для магазинов, что для любых там лавок, гастрономических бутиков, это прямой путь к потере клиента. То есть любой обман, любая привкус, недоразумение, назовем это так, человек, скорее всего, не вернется. То есть, наверное, для каких-то сетевых крупных гипермаркетов, рынков, ярмарок, то есть это возможность хорошо заработать вот, там, за несколько дней, недель и съехать вот, на другое место. Но для места постоянной аудитории это прямой путь к банкротству. То есть, конечно, обманывать своих гостей нельзя, их надо любить, уважать и делать так, чтобы им было комфортно, все было честно и прозрачно.
0: Я, как всегда, в разговоре с вами задаю этот вопрос в конце. Что у нас вообще в ресторанном бизнесе? Подъем, спад, застой, стабильность?
1: Сейчас идет волна, когда закрываются многие рестораны. Вот недавно, не буду называть Кронгерском, достаточно такой стражил московский закрылся.
0: Шоколадница, мы знаем, закрывается куча их.
1: И многие, да. Но да, на их месте куча что-то открывается. Вот, поэтому уходит эпоха, уходят многие рестораны, которые не хотят пересматривать свою логику бизнеса, которые не хотят что-то придумывать, не хотят вертеться, не хотят что-то интересное, взрывное, информационные поводы. То есть они хотят жить так, как жили 20 лет назад, 30 лет назад. Вот, что невозможно. Поэтому кто перестроится, тот будет жить. А, к счастью, вот, фактически тут же на месте ресторанов, закрывшись, открываются новые магазины, не обязательно рестораны. Вот, и это хорошо. Самое ужасное, когда едешь по городу, не обязательно там в Москве, в любом точке меры после кризиса, и видишь аренда. Вот это в Москве такого нет.
0: Да, правда. Спасибо огромное. Дмитрий Алексеев, ресторанный критик, был с нами в эфире. Дмитрий, до следующей встречи. Хорошего дня. Спасибо. Да, друзья, в ресторанах Москвы появился новый тренд, креативный подход. Теперь стоимость стейка указывается за 1 грамм. Так что будьте бдительны. Герман Бабаян.
2: Макс Челноков.
0: Мы не прощаемся. Сейчас новости, а дальше у нас «Своими ногами».
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве полдень. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Запущенная Северной Кореей ракета упала в Японском море. Об этом говорится в сообщении береговой охраны Японии. В ведомстве отметили, что это предположительно баллистическая ракета. По данным источников телеканала NHK, она упала за пределами исключительно экономической зоны государства в Японском море. В береговой охране призвали находящиеся в регионе суда не приближаться к ее обломкам и незамедлительно связаться с японскими властями. Информация о каком-либо ущербе для находящихся в регионе судов не поступала. В офисе Зеленского ответили отказом на призыв Федорова провести выборы президента. Их организация в стране сейчас невозможна, заявил советник администрации главы Украины Михаил Подоляк. Любой участник политического процесса имеет право делать заявление, не только Федоров. Но препятствия избирательной кампании усилились. Гарантировать безопасность выборов невозможно, и юридический запрет по-прежнему действует, отметил Подоляк в интервью итальянской газете «La Repubblica». По его словам, избирательный процесс должен позволить накопившимся в обществе вопросом к властям получить выражение в ходе выборов. Вместе с тем, условий для этого в стране сейчас нет. Напомню, в начале недели экс-министр обороны Украины Михаил Федоров записал 9-минутное видеообращение и призвал руководство страны провести выборы президента в условиях военного положения. В Домодедове таможенники изъяли брендовые украшения, сумки и одежду на 9 миллионов 300 тысяч рублей. Незадекларированный товар обнаружили у 22-летней россиянки, которая прилетела из Арабских Эмиратов. Инспекторы остановили пассажирку на зеленом коридоре в рамках выборочного контроля. В ее чемодане были найдены кольцо Cartier, колье, сумки, кошельки, обувь Шанель, сумка Луи Виттон, аксессуары Эрме, Фиби Файло, Лоеве. Всего было обнаружено 38 различных изделий. Экспертиза установила, что вся продукция оригинальная, а украшения выполнены из сплавов драгоценных металлов.

0: и золота 750-й пробы со вставками из жемчужного и ювелирного стекла, заявили Федеральной таможенной службе. Как пояснила прибывшая из Шарджи пассажирка, эти вещи для своего брата попросила передать ее подруга. С таможенными правилами она знакома, однако дорогостоящие товары решила не декларировать. На пассажирку составили административный протокол, она оплатила штраф в размере 2 300 000 рублей и оформила обратный вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Стилист Влад Лисовец назвал элегантность главным трендом наступающей осени. Он уточнил, что в моде будут приталенные силуэты, женственные детали и аккуратная обувь на каблуке. Куртки мужского кроя, замшевые, кожаные, удлиненные, с накладными карманами – это абсолютный тренд, но носить их нужно обязательно с чем-то женственным. Женственной обувью, красивой сумкой и юбкой – все то, что сделает образ очень элегантным. Если брать обувь, то это обязательно каблук. Спортивную обувь убираем, рассказал Лисовец в беседе с изданием «Лента.ру». О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 22, сегодня в столице облачно, с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь, температура воздуха плюс 21-23 градуса, ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 12:07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян.
5: И Макс Челноков.
4: Ну что, Гер, отправимся сегодня в путешествие.
5: Куда?
4: В отель.
5: В отель?
4: В гостиницу.
5: Необычно.
4: В апартаменты.
5: Или в гостевой дом.
4: Или в гостевой дом. А что еще бывает? Хостел. Да?
5: Съемная квартира.
4: Ну нет, это уже не гостиничный бизнес, это уже что-то отсебятина какая-то.
5: Посуточно, если нет.
4: Тем более, это вообще разврат, на мой взгляд. Давайте, друзья, сегодня разбираться в тайнах отелей или гостиничные секреты. Узнаем, что, как работает, что обозначает 3 или, например, 4 звезды, как часто должны меняться подушки, одеяло, сколько времени можно, вернее, как часто в номере нужно могут убирать, и самое главное, что можно забрать из номера, чтобы тебе за это ничего не было. Понимаешь, это некоторые прут, и халаты, и полотенца. Открою один маленький секрет, я грешен.
5: Сколько у тебя полотенец?
4: Я гости наши одно.
5: Одно.
4: И один халат.
5: Ну, вот.
4: Но дело в том, что я практически в халате ушел из гостиницы. Получилось так, что мы перепутали время, и нам надо было уже уезжать, а мы еще были в бассейне. Ну, короче, я выскакивал с чемоданом и в халате из номера, и уже деваться некуда. Я думаю, ну, переоденусь уже в такси. Вот так и случилось. Друзья, встречайте сегодня у нас в гостях эксперт по гостиничному бизнесу, а также руководитель направления гостиничной недвижимости группы компании «Монарх» Евгения Власова. Евгения, здравствуйте.
6: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели.
4: Добрый Евгения, день. Вы дока в отельном бизнесе, вы отельер уже с 30-летним стажем, да?
6: 20... Пока еще нет. Ну, 20... Чуть-чуть я помоложе буду.
4: Ну, 20-летним стажем.
6: Вы округлили 18.
4: Да. Вот скажите, давайте начнем с звезд. Вообще, да. Что обозначают звезды? Вот мы все знаем, и хотим жить в 5 звезд, в 4. А когда ты приезжаешь, например, в ту же самую Турцию, то разницы нету, в принципе.
5: Трехзвездочный отель тоже вполне себе,
4: да,
5: достойным.
4: Да, и четверка нормальная, и пятерка. А зачем тогда нам переплачивать? А цена-то разная, достаточно хорошая сумма.
6: Хороший вопрос. На самом деле звезды нужны для того, чтобы гостю было проще ориентироваться по соотношению ожидания и реальности. А почему это важно? С 1 сентября 2025 года начали действовать новые стандарты и правила классификации для гостиниц в России. Mm. У нас немножко поменялся стандарт для гостиниц 4 звезды, его подтянули повыше. Теперь в гостиницах 4 звезды должен быть бассейн. То есть во всех новых гостиницах, которые не успели получить 4
4: это
6: звезды.
4: У нас,
6: да, у нас в России. Mm. То есть вы приезжаете в новую гостиницу, открытую недавно, и вы можете, в принципе, спрашивать, где у вас здесь бассейн, потому что он у вас должен быть в соответствии с новыми правилами. Другое дело, что там нету определения, должен ли это быть мини-бассейн при сауне, должен ли это быть большой 15-метровый бассейн. Скорее, большой 15-метровый бассейн вы получите в 5 звездах. В 5 звездах бассейн – обязательное требование уже достаточно давно.
4: В 4 такая купель стоит.
5: Чтобы окунуться в холодную воду, да, после сауны.
6: Кстати, не совсем. А в некоторых качественных отелях, построенных, наверное, за последние лет 10, во многих есть бассейн, потому что, особенно для курортного направления, это большая точка притяжения для туристов. То есть, выбирая между гостиницей 3 звезды, в которой нет бассейна и не должно быть, а гость больше вероятностью выберет 4. Причем, если его бюджет ограничен, он выберет именно 4, потому что, возможно, не готов переплачивать за 5 звезд. Чем отличается 5 звезд? Это очень высокий уровень качества не только самого продукта, это не только большие номера, а это качество услуг и сервиса, это отношение к гостю. Это выбор блюд, особенно точек питания. То есть, если вы планируете гастрономический туризм, естественно, стоит ориентироваться именно на 5 звезд. Очень строгий подбор шеф-поваров в рестораны при 5-звездочных отелях. Именно там вы получите незабываемый опыт, о котором будете вспоминать. Я даже знаю, что есть гости, которые выбирают гостиницы именно потому, как вкусно в них кушать. Выбирают ради завтраков, обязательно для 5-звездочного отеля на завтраке вас будет встречать шампанское, или игристое вино, или белое вино, или красное вино. Это 5 звезд.
4: Мы напоминаем, алкоголь вреден для организма вашего. Конечно. У нас 16+.
6: Для тех, кто... Вы знаете, кстати, большой тренд последнее время в гостиницах сегмента лакшери, это 5 звезд и 5 звезд плюс, на безалкогольное вино. То есть для наших арабских гостей, для наших иранских гостей
4: для
6: мы предлагаем,
4: зумеров,
6: конечно,
4: которые сейчас не пьют практически
6: для всех, кто соблюдает ЗОЖ, пожалуйста, у тебя есть возможность сохранить праздник, но при этом ничем не рисковать с точки зрения здоровья.
4: Ой, а я, правда, сколько я путешествовал и в 5-звездочных, и 5+, я даже однажды был страшно потрясен, когда мне, не горничная, а кто провожал меня от ресепшн, бой, получается, или как он называется?
6: В каждом отеле своя классификация. Это может быть портье, это может быть сотрудник багажной службы. Это может быть беллбой,
4: да,
6: если
4: да,
6: говорить
4: да,
6: международными
4: да,
6: терминами.
4: Да, да, да. Ну вот он и мне показывает, открывает шкаф и говорит, это меню, и говорит, подушки. Я смотрю, и правда, там полки, и на полках стоят штук 15 подушек.
5: На выбор себе выбираешь.
4: Да, представляешь, да. И я так был поражен, я это увидел впервые, и я говорю, это в смысле, я могу любую подушку взять? Он говорит, да, любую, берите, вот в вашем номере, да хоть все 15, уложите этими подушками, ручку сюда, две ножки на подушке и так далее. Вот такие еще сюрпризы, что бывает?
6: Ну, вы очень правильно заметили по поводу меню подушек. А в 5-звездочных отелях это скорее уже норма. Редко где не встретишь меню подушек. Это, да, на самом деле, это еще не требование, но это очень хороший такой уникальный момент показать заботу о госте. А люди совершенно разные. У кого-то может быть аллергия на пух, у кого-то может быть какая-нибудь особенность с точки зрения эргономики, то есть ему удобно только спать на эргономических подушках. А есть преференции особенные. Кто-то из гостей настолько требовательный, что будет выбирать определенную марку или ориентироваться на подушки определенного качества. То есть на самом деле это уже не стандарт, но это показатель высокого качества отношения к гостю. А в 5-звездочных отелях у вас должна быть круглосуточная служба доставки питания в номер. Очень распространено сейчас возможность заказать питание в номер через QR-код, который где-нибудь размещен в номере. По классической схеме вы всегда можете позвонить в рум-сервис и заказать питание в номер. В среднем по времени доставки, в зависимости от гостиницы, в зависимости от сложности блюда, там в течение 30-35-45 минут вам принесут в номер блюда, вам принесут в номер напитки, вы сможете насладиться тем, что есть. Либо, если вы не хотите общаться с ресепшн, заказать все то же самое по меню QR-кода. Отдельно могу сказать, что в наших отелях и вообще в большинстве московских 5-звездочных отелей есть варианты для детей. То есть детское меню, детские халаты, детские тапочки. Обязательно какой-нибудь welcome подарок для ребенка. Если вы путешествуете с детьми, это скорее очень приятное дополнение. Потому что дети, вот могу поделиться опытом своего сына, мы первый отель, в который он заехал, это был отель 5 звезд плюс, не в России, но тем не менее. И вот я ему задала слишком высокую планку с самого начала, С тех пор каждый раз, когда он приезжает в отель 4 или 3 звезды, такие путешествия тоже бывают, он мне говорит: мама, давай в следующий раз поедем в нормальную гостиницу, потому что дети уже выбирают то, как их встречают.
4: Где мой динозавр игрушечный?
6: Примерно так. Где мое мороженое? Где мое мороженое?
4: Кстати, Евгения, скажите, а вот, хорошо, это Россия, а вот 5 звезд за границей, вы можете разные градации? Потому что, ну вот я знаю, французские 5 звезд, они совершенно отличаются от 5 звезд испанских или итальянских.
5: Насколько вообще, в зависимости от страны, разнятся требования к 5-звёздочным?
6: Вы знаете, если мы говорим, например, про Эмираты, там, наверное, самое высокое требование ожиданию гостю. Там обычно всегда просторные номера, там обычно достаточно широкий набор услуг, качественный сервис. Если мы говорим про Францию, а Франция немножко избалована туристом, не стоит забывать. Не стоит сравнивать 5 звезд в Париже с 5 звездами в Ницце, потому что требования публики разные, а ожидания разные.
4: В Париже
6: будет
4: хуже, чем в Ницце, или наоборот?
6: Зависит от бренда. Вы знаете, то, что сейчас выстраивается на нашем рынке, там существует достаточно давно, более 50 с лишним лет. И там программа лояльности формирует выбор гостя. То есть если ты уже побывал в 5 звездах вот этой вот сети, ты можешь ожидать именно такой сервис в любых 5 звездах этой сети. Однако у них настолько высокий спрос, что адресного отношения далеко не всегда ты получишь ни в Ниццах, ни в Париже. То есть очень часто гости 5 звезд приходят туда исключительно позавтракать. Они живут где-нибудь попроще, где им комфортно, в том числе в апарт-отелях, особенно если приехали на длительный срок. А завтракать ходят туда, где красиво, где вкусно, где атмосфера. И вот там, в 5 звездах, если ты пришел просто на завтрак, далеко не всегда ты получишь ожидаемый сервис. Потому что, во-первых, ты не являешься гостем отеля, хотя ты все равно приносишь туда доход, но тебя не воспринимают как своего, потому что ты не включен в их программу лояльности, ты в момент не проживаешь у них. Ты все еще можешь.
4: Что мне не дадут этот бокал вина, или я не могу взять клубнику?
6: Дадут.
4: Или колбаски съесть?
6: Вам могут не дать тот столик, который вам понравился.
4: Ой, боже мой, большая потеря на завтраке.
6: Вас могут не пустить куда-нибудь во внутренний дворик.
4: Бывали мы во ваших 5 звездах в Париже и в Ницце, и вообще ничего военного там нет. Я просто хочу сказать по своему опыту.
6: Конечно.
4: Во Франции, если ты едешь, вот можно запросто, было тогда, сейчас мало кто, но все-таки вселиться в 3 звезды. Во-первых, это экономия денег, и во-вторых, главное, это чистое белье всегда.
6: Конечно.
4: В 3 звездах, я не говорю о 4 и 5, в 2 я не жил, но вот 3 звезды, это нормально. А для побережья, конечно, там мало таких отелей, как 2-3 звезды,
6: да.
4: Там уже вот после 4 начинаются именно апартаменты, апарт-отели, потому что там как-то 2-3 звезды не котируются, как я понял. Но во Франции 3 звезды нормально. Что, например, для Египта 3 звезды, это будет уже некомфортно для наших людей.
6: Согласна.
4: Да? Египет это единственная, мне кажется, страна, где надо не, как сказать, Гер, не жмотиться, а брать 5.
6: Согласна с вами.
4: Верно?
6: Конечно, просто на самом деле мы же, когда едем в страну, мы выбираем целиком продукт. То есть, когда мы планируем поездку, мы покупаем билеты, мы бронируем отель, либо мы все это делаем через туроператор, он нам подбирает пакет. И здесь очень важно понимание того, что там, сэкономив на сегменте отеля, продукт у тебя поменяется, твое ощущение от пребывания в этой стране поменяется. Естественно, нельзя требовать, чтобы звезды везде были одинаковы. Ориентироваться следует на отзывы гостей. Лучше читать отзывы русскоязычных гостей. Они есть на все гостиницы мира. И обращать нужно и на положительные моменты, и на отрицательные. По специфике, наверное, российского менталитета у нас редко хвалят. Ругают хорошо, а вот хвалить не всегда получается.
5: Обычно положительных отзывов можешь не написать.
6: Потому да, просто хорошо, тебя все устраивает, да. А вот если тебя хоть что-нибудь не устроило, там будет такое сочинение на 5 абзацев, но зато оно прекрасно вам покажет, на что обращать внимание. То есть если вы видите, что проблемы с чистотой, кто-то жалуется на то, что там не меняет белье, стоит принять во внимание, как часто этот отзыв повторяется. Если он встречается однократно, возможно, какому-то гостю не повезло, была высокая загрузка, действительно не успели ему сменить белье. Возможно, гость был просто недоволен. Есть такая специфика, когда приезжает гость, у которого что-то случилось в семейных отношениях, в бизнесе, и он будет недоволен всем. Отель может вывернуться наизнанку, но гость обязательно найдет, чем быть недоволен. Поэтому нужно обращать внимание на повторяемость этих отзывов и смотреть на то, что критично именно для вас. А в отзывах обычно бывают хорошие рекомендации. Там, уточняйте наличие балкона при бронировании, потому что на сайте он может быть, а в реальности его может не быть.
4: Ну и как тогда быть?
6: Уточнять быть, при заезде быть. Всегда можно обратиться я, на
4: например,
6: ресепшн.
4: Да, вот мы с вами когда обсуждали тему, есть же услуга Sea View или там Sea Garden.
5: Garden View.
6: City View бывает
4: еще. Да, но у меня и Garden в море есть. У меня все вместе, да. Вот, или Garden, или море, или сад. От этого зависит цена. И достаточно там вплоть до 30 евро может разница быть. 50-30 евро. А я приезжаю, а мне дают, я заказываю Sea, а мне дают Garden.
6: Тогда нужно подходить на ресепшн и рассказывать им о том, что у вас был CVU. Особенно смотрите на подтверждение бронирования. Если у вас подтверждение бронирования, CVU, вы можете смело требовать именно CVU и настаивать на этом.
5: А может же быть такая ситуация, что как с самолетами овербукинг произошел? Вот
6: может
5: не быть
6: занято. Конечно. Тогда вам отель может предложить несколько вариантов. А он может вам сделать скидку, он может вам сделать какую-нибудь бесплатную услугу, фитнес в номере, какие-нибудь туры, которые есть от отеля.
4: Фитнес в номере, принесли тебе набор тренажеров и занимайся.
5: Беговую дорожку поставили.
6: Не совсем так, то есть вам... Ну вы поняли, да, то есть вы живете в номере, вы можете пользоваться там дополнительным фитнесом, либо спа-услугами, массаж вам сделали. А вам могут предложить какую-нибудь экскурсию в том числе. Вам могут предложить что-то, что не включено в ваше
4: проживание.
6: Одним словом,
4: как-то компенсировать это.
6: Да,
4: а если я приезжаю, например, ну вот я захожу, мне не нравится номер, запах. Ну вот как вы сказали, человеку все не нравится. Я имею право прийти на ресепшн и попросить сказать, вы знаете, меня не устраивает, можно ли поменять?
6: Конечно, вы можете.
4: Меня обязаны спросить, почему, какая причина или что, как это будет?
6: Они вас обычно они обязательно вас спросят, почему вы хотите поменять номер. А другое дело, что если у них стопроцентная загрузка, вам, возможно, им будет некуда вас переселять. Вам об этом тоже скажут и тоже предложат урегулировать конфликт. Естественно, чем выше звездность отеля, тем более внимательно отнесутся к вашим просьбам. А при этом, если мы говорим про, опять-таки, возвращаясь к Sea View, Garden View, бывает, что формально Sea View есть. То есть, если вот так высунуть голову с балкона, где-то там видно море. Да. В этом случае ситуация пограничная. И действительно, опираться можно только на отзывы гостей.
4: Это я был в Сочи, и тоже выбирая отель, смотрю, отель стоит каким-то образом, что из любого окна написано «видно море и горы». Море и горы. Я не могу понять, как возможно. Горы там, а море там. Как это, ну, сочетается? И когда я приехал, оказывается, отель стоит таким образом. Правда, что я могу... Там балконы, они как-то правильно... Короче, угловые номера. Угу. И балкон расположен таким образом, что половина балкона выходит налево, предположим, половина направо.
5: Но не смогли определиться, когда
4: да,
5: строили.
4: Справа да, справа я сижу, смотрю на море, слева я вижу где-то вдалеке горы. Там и так видно. Но вот такая вот странная история есть. Там такой отель один.
6: Вы знаете, а может быть, это специально было сделано? Они таким образом запрос на вид на горы и запрос на вид на море.
4: Ну, конечно, но это все из одного номера. Я просто... А, еще такой момент. А, когда я приезжаю в отель, я про заграницу говорю, да и в
6: конечно.
4: России тоже, наверное, есть такая история. В заезд пишут в 2 часа дня.
6: Да.
4: Ну, я приехал, ну, там, ну, час, я дорога длинная, сейчас куда не добираешься, все равно это все долго, уставший, вспотевший, хочется в душ, там, разложить вещи. А в Египте это уже все знают. Ты подходишь на ресепшн, вот так в ладошки кладешь ему $10, и тут же тебе номер дают. Ну, 10 уже, наверное, мало, уже, наверное, больше.
6: Я думаю, что, во-первых, больше. 20-30. Во-вторых, если вы приехали через туроператоров, они обычно знают время прилета рейса, время трансфера для гостиницы. Они, в принципе, готовы к этому заезду. Классическое стандартное время заезда необходимо отелю для того, чтобы регулировать уборку номеров. То есть гости выезжают, время расчетное от выезда, допустим, 12 часов. Нам нужно все номера выехавшие успеть убрать до заезда следующих гостей. Соответственно, если мы говорим про требования раннего заезда, если вы заранее знаете, что вы приедете раньше, прилетите раньше... Вы можете написать на ресепшн и попросить сделать вам заезд. А в многих отелях, где высокая загрузка, возможно, это будет за дополнительную плату. Обычно стоимость раннего заезда регулируется в размере половины стоимости за ночь. А если разница 2-3 часа или отель не полон, вам могут сделать комплимент, особенно если вы приезжаете первый раз, а отелю важно заслужить вашу лояльность. Если вам нужен поздний выезд, та же самая история. Если гостиница не полная, недозагруженная, вам могут сделать либо комплимент, либо сделать поздний выезд за дополнительную плату, в зависимости от того, насколько поздний выезд. Обычно время где-то там 6 часов считается, это половина суток стоимости за сутки берется.
4: Я просто к чему задал этот вопрос. Вернее, не нас. У нас сложилась у русских туристов, у российских туристов такая ситуация, что любой вопрос в отеле ты можешь решить за взятку. Не нравится тебе вид из окна, рано приехал...
5: сразу взятку? За легкое материальное поощрение.
4: Хорошо, комплимент, да. Как сказала Евгения, за легкий, приятный, шуршащий комплимент. Вот, поэтому чуть что все бегут вот с этими деньгами. Я с этим не согласен в корне. И я никогда, ни разу в жизни я не подходил и не давал вот так вот на ресепшн $10-$20 для того, чтобы меня раньше заселили или поменяли номер. Я долго, монотонно стою и буду доказывать, упрашивать, чтобы этот вопрос решили. Однажды мы приехали, и все сказали, вас заселят, у нас проблемы через 5 часов. Можете раздеваться, идти купаться, есть, ну, 5 часов где-то будьте. Угу. Я подошел, прикинулся ужасно больным, начал чихать на нее, соплями плеваться. Она сказала, боже, идите в номер.
5: Какой ты
4: неприятный
5: гость. И тут же
4: отдала мне номер, да. Потому что она сказала, вы тут сейчас весь отель за... Это было где-то в Тунисе, что ли, я уже не помню. И мне тут же дали номер.
6: Такое тоже бывает. Но опять-таки то, о чем я говорила...
4: Это плохо, я к тому. Это плохо дать вот этот комплимент. Жень, у нас 30 секунд.
6: Смотрите, если мы говорим про такой официальный ранний заезд, поздний выезд, это стандартная тарификация, она проходит через
4: это
6: кассу.
4: Есть. А если
6: это
4: просто вот так
6: нормально.
4: Вот в ладошки, раз, под папочку...
6: Как
4: за это
6: сказать?
4: Наказывают сотрудников?
6: Если это проходит через кассу отеля, нет.
4: А если лично ему?
6: А если лично ему, к нему могут возникнуть вопросы у руководства.
4: Евгения Власова, эксперт по гостиничному бизнесу, тайны отелей и гостиничные секреты продолжим узнавать сразу же после новостей.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об освобождении селений Матяшево и Николайполе в ДНР. На этом участке фронта находится подразделение группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиабомб и 1504 беспилотных летательных аппарата самолетного типа за сутки, говорится в сообщении министерства. Там добавили, что потери ВСУ за 24 часа в зоне спецоперации составили около 1390 военнослужащих. Антон Кобяков перечислил условия сотрудничества с западными компаниями. Они стараются не афишировать свою деятельность в России, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Но если взаимодействие приносит пользу экономике страны, Москва готова к контактам с ними, отметил советник президента и ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума. По его словам, эта площадка открыта для всех, кто заинтересован в равноправном партнерстве, включая представителей недружественных стран. Полиция начала операцию по выселению мигрантов с пляжа в Сеуте. Там находится не менее 4000 нелегалов. Правоохранителям помогают сотрудники гражданской гвардии. Они оцепили стихийный палаточный лагерь, который мигранты соорудили после массового прорыва границы со стороны Марокко в конце июля, говорится в статье издания «Эль Мундо». По данным журналистов, МВД Испании намерено перевести нелегалов во временные центры размещения, которые строятся в городе. Затем начнется процесс рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища или возвращения в Марокко. Врачи города предупредили о риске распространения инфекции и эпидемии на фоне наплыва нелегалов. В Барнауле при падении аттракциона в парке пострадали двое детей 2 и 11 лет. Во время движения чаша, в которой находились несовершеннолетние, оторвалась и упала вниз, остановившись у забора, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю. В результате происшествия мальчики получили ушибы, им была оказана помощь в медицинском учреждении. Жизни и здоровью детей в настоящее время ничего не угрожает, пояснили в ведомстве. Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина уточнила ТАСС, что ЧП случилось 19 августа. СК проводит доследственную проверку. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики прогнозируют дожди до плюс 16-18. Ночью облачно 16-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Новая русская эмиграция. Какая она?» В эфире журналист Ольга Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Право знать. Говорит Москва.
3: Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
4: 12.36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Герман Бабаян.
5: И Макс Челноков.
4: Сегодня мы посвятили программу тайнам и секретам отелей и гостиниц, как в России, так и за рубежом. И помогает нам в этом вопросе руководитель направления гостиничной недвижимости группы компании «Монарх», эксперт по гостиничному бизнесу, туризму Евгения Власова. Евгений, здравствуйте еще раз.
6: Здравствуйте, добрый коллеги. День. Здравствуйте, слушатели.
4: Мы более или менее разобрались. Разобрались же, Гер, по поводу звезд.
5: Да.
4: Во Франции в можно понятно, в троечку, да. Четверочку, в Египет ниже пятерки лучше не въезжать, а в Турции...
5: И все комплименты только через кассу.
4: Да, в Турции четверка-пятерка, где, ну и так далее, там решайте. А Азию мы не затронули, но там тоже четверка-пятерка примерно похожа на турецкие где-то так вот.
6: Да,
4: согласна. У нас в тройку как?
6: Зависит от цели. Если вы бизнес-турист или вы командировочный, и вам нужно всего лишь остановиться на ночь, а у вас основная цель – это визит на производство, визит в офис куда-то, то вас устроит и трехзвездочный отель. Если вы приехали с семьей, приезжайте в апарт-отели. Это самый лучший выбор, потому что...
4: Вот давайте разберемся, что такое апарт-отель, что такое хостел, где что ждать и какие вариации еще существуют.
6: Дело в том, что в России до конца понятие апарт-отеля так и не закреплено. У нас они классифицируются как гостиницы в настоящий момент. Есть отдельно апартаменты, это касается нежилых помещений, в которых можно организовывать временное размещение. Гостиничные услуги в апартаментах оказывать можно. Если они классифицированы как гостиницы, то это полноценные гостиницы со звездностью, присвоенные в соответствии с классификацией. Чем отличается апарт-отель как явление от гостиницы? У вас в номере будет кухня. Это то, где вы можете готовить самостоятельно. Если вы едете с семьей, если вы едете с детьми, с домашними животными, это потрясающий вариант для того, чтобы разместить там всех, обеспечить свою семью удобным сервисом, при этом совместить вашу деловую цель поездки с вашей личной целью поездки. А также это хорошая альтернатива съемной квартире, если вы приезжаете, допустим, работать на проект на год. Вы не планируете покупать в этом городе жилье, а вам нужно где-то расположиться. А даже компания ваша может заключить договор с апарт-отелем на размещение своих сотрудников. И тогда вы получаете полноценное помещение, в котором есть все, что необходимо для вашего проживания. А у каждого апарт-отеля своя специфика. Где-то это за дополнительную плату, где-то это, как в наших апарт-отелях, включено в стоимость проживания изначально. И вы можете закрыть все свои потребности. Захотели приготовить себе завтрак, готовите самостоятельно. Захотели пойти в ресторан, в большинстве апарт-отелей есть рестораны. По цене апарт-отели будут стоить вам чуть-чуть дороже, чем съемное жилье.
4: Дешевле, чем номер.
6: Но дешевле, чем гостиница. И при этом в апарт-отелях вы будете получать услугу уборка. Это очень классная возможность для мам с маленькими детьми, которые и так посвящают все свои усилия, все свое время детям, переложить вот эту вот ответственность на горничных апарт-отеле. Именно поэтому нас выбирают.
4: Ну и смена белья тоже будет, и все-все-все.
6: Да,
4: так,
6: да.
4: Что у нас еще там есть?
5: Сервис, как в отеле, но с
6: кухней. Но с кухней.
4: С кухней, да.
6: Вы более Кстати, свободны.
4: Я в последнее время, последние лет 10-15, ездил именно в отеле, где были апартаменты. Угу. Во-первых, это больше по территории.
6: Да.
4: Потому что ты, когда снимаешь номер, знаешь, за 16 квадратных метров или там 20, а в апартаментах плюс еще кухонка.
5: Есть вот, где руки раскинуть,
4: потянуться. Можно на шпагат сесть и колесо сделать, и что угодно. Вот, плюс я сам себе хозяин. Мне захотелось там в данный момент поесть, я иду себе что-то делаю. Не захотелось, ну и так далее. И потом я люблю, знаешь, ты утром встаешь в 6 утра и едешь на рынок местный, какой-нибудь. Покупаешь там рыбу.
5: Очень концептуальный отдых у тебя.
4: Я обожаю это. Покупаешь свежую рыбу, покупаешь какие-то фрукты, молодой картофель, там кусочек мяса. Вот. А вечером ты или в обед из этого делаешь ужин. Вот из того, что ты купил то, что выловили вот буквально только-только. Да-да. Я правильно говорю?
6: Конечно. Особенно, если мы говорим про курортное направление, особенно, если мы говорим про такие страны, как в том числе Турция, Черногория, все страны побережья, именно там есть возможность готовить самому, особенно для тех, кто любит готовить.
4: Хорватия, Кипр, Греция, эти вот все направления. Тем более там ярко выраженная кулинарная культура, где можно все это самому не только отпробовать, но и научиться,
6: научиться готовить.
4: Меня интересует хостел вообще. Это что такое? Это как общежитие получается? Да.
5: Для какого вида
4: отдыха? Я просто не был в хостеле.
6: Я была в хостеле. Классический ательер должна своими ногами пройти этот опыт проживания во всех отелях. Я даже помню, что мы как-то планировали отпуск на повышение. То есть мы начинаем с лодки. Это тоже, кстати, вариант. В тех странах, где распространены отели на лодках, это даже ниже, чем хостел по уровню. То есть ты живешь практически в шкафу, который еще качается на волнах. Но это
5: звучит прикольно.
4: А мне тоже кажется.
5: Я бы с большим удовольствием пожил в лодке, чем в хостеле.
6: Ну, да, но зависит.
4: У тебя там и туалет есть, и кухня есть.
6: Да, но обычно это общий санузел, общая душевая, есть свои ограничения.
4: В смысле, ты на лодке не один?
6: Можно и один, зависит от уровня лодки.
5: Если мы говорим,
4: или денег побольше.
6: Да, вот скорее второй вариант. Да. А если мы говорим про классический боат-отели, то обычно это лодка, где несколько номеров, общий санузел, общая душевая, там же может сервироваться даже завтрак на палубе закрытой. Он же пришвартовывается, размещает гостей, а в какой-то момент хозяева просто уходят в плавание, в круиз. Прикольный опыт, на самом деле. Очень распространен среди молодежи, среди студентов. Также распространен среди пенсионеров активных, у которых ограниченный бюджет, но они заинтересованы в новых впечатлениях.
5: Ну, такой круиз-лайт получается.
6: Конечно.
5: Да.
4: Но это сейчас популярно, получается, лодки отеля?
6: Вы знаете, я думаю, что оно было и есть популярно для определенного сегмента гостей, кому интересен такой опыт. Если мы говорим именно про круизные лайнеры, которые находятся в рейсе, то есть они откуда-то отплывают, куда-то приплывают, а этот вид отдыха все больше и больше, я бы сказала, возвращается в нашу страну, потому что когда-то он был популярен. Если мы говорим, да, то там тоже есть свои уровни.
4: Я просто, извините, ради бога, я перебью, я видел похожее что-то, и мне тогда говорили, но я недопонял, видно. И сейчас вот вы говорите, я понимаю, в Петербурге такая история есть, прямо в центре города, но не на Неве, а на, вот там,
5: На Аврору тебя заселяют.
4: Практически, да, на Авроре каюту мне целую выдают. Вот, нет, ну там мне предлагали, но я, типа, и что я буду... Я не понял. А оказывается,
6: это тоже опыт.
4: В Амстердаме мне то же самое предлагали.
5: Ну, вот у меня, когда разговор заходит о жизни на лодке, Амстердам первый город.
4: Но там очень неудобно, потому что там лодки расположены каким-то образом. Я был в такой лодке. Ты лежишь, кровать... окно, ну, не окно, а как иллюминатор, или там окно, и вода на уровне твоей постели.
5: Атмосфера.
4: И ты лежишь, как будто ты в воде, в аквариуме.
6: Да.
4: Очень странно.
6: Это тоже опыт. А потом, если говорим про 3 звезды, если у вас 3-звездочный отель находится в самом центре города, и ваша основная цель — ходить по музеям, ходить по достопримечательностям, по местным ресторанам, вы будете приходить, вам нужна будет только кровать, это прекрасная возможность сэкономить бюджет и потратить больше на развлечения.
4: Что я получаю в хостеле? Какие услуги?
6: В хостеле вы получаете кровать, но с вами в номере могут жить другие люди.
4: Ну, это понятно.
6: Зависит от того, опять-таки, в каком районе находится хостел. Есть сетевые хостелы. Лучше выбирать те хостелы, которые, вот, допустим, в Питере есть несколько сетей хостелов, где ты уже один раз побывал и знаешь, что там нормально. Причем там... Там же бывают в самом хостеле номера на ограниченное количество людей. То есть ты можешь приехать с друзьями, вот у вас 4-5 человек, вы взяли весь номер, сняли, и вы живете вместе, вы не живете с кем-то. Это удобно. Когда ты приезжаешь один, хостел – это вариант либо самого дешевого проживания, проживания на краткосрок, либо это конкурент капсульным отелям. Капсульные отели – это отели, которые у нас при аэропортах, при железнодорожных вокзалах, там, где у тебя есть несколько часов.
4: Да, сейчас в городе есть.
6: Да, есть несколько часов, и ты можешь просто поспать в другом шкафу. Все, более удобном шкафу.
4: Всё, наверное. И на лодке, ну, а в другом шкафу.
6: На самом деле, вот внутреннее мое ощущение именно такое, да.
4: В хостеле у меня есть тоже тот же туалет, но общий, да, душ общий, камера хранения какая-то есть.
6: Либо багажная комната, бывают кухни общие, либо рядом находится кафе. Возможность постираться обязательно нужно. Нужно заранее посмотреть те услуги, которые хостел предоставляет, а еще лучше позвонить и уточнить, что стиральная машинка не сломалась, что-то не закрыто на ремонт, что необходимо, как обеспечивается питание, часы работы хостела. То есть, если вы едете в хостел, нужно обратить внимание, а сможете ли вы заехать туда, если вы в 2 часа ночи приехали, потому что вполне возможно, ресепшн работает не круглосуточно. Круглосуточный ресепшн – это у нас только в классических отелях. 3 звезды, 4 звезды, 5 звезд. Насчет 2 звезд, опять-таки, нужно смотреть по режиму их работы. То есть, требование круглосуточного ресепшена, оно у нас начинается от звездности.
4: Ну вот по поводу ресепшена. Сегодня я уже тоже не расталкивался. В Стамбуле очень много таких отелей. Бесконтактное заселение.
6: Да.
4: Когда тебе присылают...
5: Модная услуга, да.
4: QR-код?
6: Да.
4: Или... Нет, подожди, я забыл, что мне присылали. Короче, как-то через телефон я что-то подносил, мне открылась дверь, открылся номер, я даже без ключа попал туда, у меня включился свет, все заработало и так далее. Насколько это удобно?
6: Действительно...
4: А вдруг сел телефон, то ты не попадешь, что ли, вообще в номер?
6: Это действительно удобно, если у вас работает телефон, в городе стабильный интернет.
4: Вот именно.
6: Но, тем не менее, услуга развивается. Развивается и в формате апарт-отелей, в том числе в Санкт-Петербурге. Развивается и в формате классических гостиниц. С учетом того, как меняется структура занятости и насколько сложно сейчас искать линейный персонал в отеле, за этим будущее, на самом деле. Здесь вопрос только обеспечения бесперебойности электроэнергии и персонализации сервиса. В чем более дорогой сегмент мы уходим, тем больше будет цениться живой человек, потому что его основная функция не в том, чтобы выдать вам ключи, а в том, чтобы пообщаться с вами, в том, чтобы быть радым вас видеть, чтобы вам было приятно приехать в этот отель.
4: Евгения, давайте раскроем вот еще какие тайны. Куда девается недоеденная еда после шведского стола на завтрак?
5: Это прям тайна, думаешь?
4: Ну, а куда? Ну, я знаю, что что-то идет на ужин.
5: Бедные страны.
4: Салатик какой-то. Какие бедные страны?
6: На самом деле, очень строгие требования Санпина, очень строгие требования, особенно в крупных отелях с большими кухнями, с большим количеством точек питания, по перемещению продуктов питания, по использованию остатков. Что-то, что действительно мы уверены в свежести, может идти в столовую для персонала, поскольку большинство классических отелей обеспечивают питанием свой персонал. Это норма, особенно международная. Что-то утилизируется, никто не будет рисковать здоровьем ни гостей, ни персонала, пытаясь еду с завтрака передать на ужин, передать куда-то дальше.
4: Да
6: особенно...
4: нет, почему? Мне даже говорил однажды повар в одном ресторане, это было в Сочи, он говорит, мы, например, из овощей, которые вот остаются с завтрака, мы на ужин делаем салат. Мы просто заправляем его так аккуратно, все это ставится в холодильник и хранится. Это может там до ужина потерпеть.
6: Да, зависит от того, скоропортящийся это, на какой срок. То есть, если у нас пришли свежие овощи, в принципе, если мы соблюдаем все санитарные нормы, такие варианты возможны. Здесь всегда вопрос, чем мы рискуем и что мы от этого получаем. Потому что любой случай отравления в отеле – это огромный риск и для репутации бренда, и для дальнейшего, ну и вообще для дальнейшего существования этой гостиницы. К тебе могут потом приходить бесконечно с проверками, причем гости могут отравиться где-нибудь в городе и сказать, что они поели что-то не то у тебя в отеле. С этим шутить нельзя.
4: Окей, понятно. У тебя был какой-то вопрос, ты хотел задать. По поводу номеров, что можно забирать, помнишь?
5: Да, бывает
4: халатик
5: такое, что
4: себе прихватить.
5: Полотенце стащишь, шампуни какие-нибудь, там, наборы для бритья, что-то вот в этом
4: роде. Шампуни, мне кажется, это совершенно даже никто не заметит.
5: В каком-нибудь, знаешь, диспенсере, который к стене прикручен, ты просто его откручиваешь, чемодан убираешь. Да, что можно без вреда для собственной репутации, для имиджа своей страны забрать?
4: Помните в новостях каких-то две дамы из, не помню, города, город, пусть будет Нижний Тагил, предположим, выкопали в саду отеля какие-то очень редкие саженцы, растения, замотали их в полотенце отельное мокрое и уложили в чемодан, и пытались вывезти. Их, понятно, поймали, и им пришлось платить там что-то около $1000 за эти саженцы, потому что им понравились эти цветы, они повезли себе на дачу в Ханты-Манси, в Нижний Тагил.
6: На самом деле, первое основное правило, если вы хотите быть уверены, что это можно забрать из номера, для репутации нашей прекрасной страны, спросите об этом на ресепшн. Подойдите и спросите, а можно я заберу? Скорее всего, вам предложат это купить. Более того, вам могут продать новое, не использованное, многократно стиранное в химчистке полотенце, а вам дадут его красивым, упакованным, и вы увезете его как сувенир с чистой совестью. Я бы сделала именно так. Многие отели продают все, что находится в номере. Отдельно на ресепшене бывает витрина, где вы можете купить все, что вам понравилось. Классическое правило. Вы можете забирать с собой шампуни, если они в небольших разовых тюбиках, то есть их каждый день меняют. Это понятно. Можно спокойно забирать. Еще? Салфетки, блокнотики бумажные можно забирать, ручки можно забирать, потому что вы таким образом рекламируете этот отель за пределами гостиницы. А если у вас блокнотик лежит в пятизвездочном отеле на красивой кожаной подложке, кожаную подложку не стоит забирать, потому что это, во-первых, расходы для отеля, во-вторых, это не очень хорошо говорит о вас как о гость. Но опять-таки вы можете спросить, и вам с большой вероятностью либо подарят как комплимент, либо продадут.
4: У меня, не буду говорить, есть знакомые, они, значит, как-то раз приглашают в гости, это было перед Новым годом или после, неважно. Я прихожу домой и вдруг вижу у них в гостиной на полу шикарный, просто красивейший ковер.
5: Персидский, надеюсь.
4: Да, вот что-то персидское. И я вижу, это какой-то дорогой, причем люди, ну, не любители ковров, у них больше нигде нету, ни коврика, ни половичка, везде вот этот ламинат, паркет. Я так смотрю, говорю, боже мой, вы что, решили раскошелиться? Он стоит, наверное, 1007, ну, 5 уж точно долларов, 1005 долларов. Они говорят... Ой, такой ужас, мы его украли в отеле. А люди уважаемые, а он доктор, он доктор медицинских наук. Она профессор преподает, ну, тоже дама достаточно, люди взрослые, ну, мои ровесники где-то. Как вы украли? Нам так понравилось, мы сложили и увезли его из одного номера. Я говорю, ну, это же воровство, мы больше в эту страну не поедем.
6: Ну, здесь всегда соотношение риска и выгоды. Если вам в момент выгодно вот это украсть, и вы думаете, что вы не попадетесь, ну, бог вам судья. Но с другой стороны, зачем это делать, если можно спросить, если можно попросить? И более того, когда вы подписываете документы за границей, полезный лайфхак, внимательно читайте, на чем вы подписались. Во многих заграничных отелях законодательство позволяет вашу карточку, если после вашего выезда в номере что-то пропало, снять оттуда сумму того, что вы вынесли из номера.
5: Опять, но Даша... это если на карточке будет эта сумма.
4: Да, опять же история с жизнью. Наш коллега работала с нами, поехала отдыхать в какую-то страну, я уж не помню. Захотелось курить, а у нее не было балкона, и она в туалете, высунувшись в окно, покурила в окно. Все, покурила и забыла, никто не пришел. Причем она, как умная женщина, в кавычках, блондинка, бросила остаток сигареты, вот этот окурок, в унитаз. Он не смылся. На утро или когда-то там пришла горничная. Короче, через месяц вдруг у нее с карты списывается 200 евро. Она такая начинает выяснять, и банк говорит, это вот отель, такая страна и так далее. Она звонит туда, говорит, а это штраф, вы курили у нас. Она говорит, а почему мы тогда-то мне не сказали? Когда у нас, ну, вот решили вот час вот вас наказать.
6: Это денег просто, наверное, на карте не было, как-то появились, может быть, и так. Они сняли.
4: Про еду мы не закончили. Да. All inclusive, это говорит о том, что я могу есть сколько в отеле?
6: All inclusive обычно подразумевается...
4: Вообще, Евгений, да, как да. Вот человек-специалист, скажите, что выгоднее брать? Та же самая, давайте возьмем вот самые направления такие топовые сегодня за рубежом. Египет, Турция, Таиланд. В таких странах, но...
5: All inclusive или а-ля карт.
4: Да, или брать только завтрак, например.
6: Во всем есть свои плюсы и минусы. Если вы рассчитываете...
4: У нас прям 4 минуты.
6: Если вы рассчитываете расслабиться и не думать о еде, можно взять All Inclusive. Но обратите внимание, что если вы там живете больше 3 дней, на 3-й день вам надоест All Inclusive, вы захотите куда-нибудь поехать в город и поесть а-ля карт.
4: Это правда.
6: Если у вас только bed and breakfast, то есть у вас кровать и завтрак, здесь у вас всегда есть возможность, во-первых, получить стандартно хороший завтрак, и в нормальных отелях 5 звёзд он всегда ротируется, то есть вы не будете есть все 5 дней одно и то же. Какие-то блюда будут меняться, каши будут меняться, там салаты могут меняться мясное, рыба и так далее. То есть вы будете получать качественный продукт каждый день. При этом на обед и ужин вы можете обращаться в местные рестораны, в местные кафе и получать весь гастрономический опыт, который предоставляет вам страна. А есть еще варианты. Ну, full board – это трехразовое питание. Оно может быть зачастую реализовано либо в формате шведского стола, либо по какому-то сет-меню. То есть у вас ограниченный набор блюд, в рамках которого вы можете делать выбор. Соответственно, half board – это когда у вас двухразовое питание. Вы можете выбрать либо завтрак-обед, либо обед и ужин. В зависимости от того, как вам удобно, вы планируете свое время и... Если вы питаетесь всего 2 раза в сутки, это удобно. Если вы питаетесь 3 раза, 3-й прием пищи вы будете реализовывать вне рамок этой гостиницы.

0: гостиница умеет, международная особенно, пятизвездочная, работать с каждым типом гостей и всегда находить то решение, которое необходимо для того, чтобы обеспечить в первую очередь безопасность всех гостей, которые проживают в этом отеле, и своих сотрудников. То есть вы не один в этом отеле.
1: Давайте остается полторы минуты, подведем итог. Во-первых, чтобы совпало ожидание и реальность, мы читаем отзывы.
0: Естественно.
2: Что-то еще можно сделать, чтобы как-то спрогнозировать?
0: Да. Лучше ориентироваться на брендированные отели. Я говорю, как выходец из международной сети, как человек, который знает, как это работает изнутри, как работают международные стандарты. Индивидуальные отели – это другой опыт. Если вы уже там пожили и вам понравилось, вы можете всегда вернуться туда в следующий раз, и, скорее всего, ваш опыт останется таким же. Смотрим на звездность, не строим слишком великих ожиданий о том, что могут дать 5 звезд, если до этого вы всегда жили в 3-звездочных отелях. Скорее всего...
1: Да, отдыхался до инфаркта.
0: Вот примерно так, да. Да. Если мы едем в 3 звезды, не стоит от них ожидать сервиса 5 звезд. Читаем отзывы, понятно. Звоним в отель, уточняем, кстати, и по всем вопросам приходим на ресепшн.
1: В Питере сейчас все поедут, ехали все лето. Очень много арт-отелей.
0: Да.
1: Это прям что, отель искусства?
0: Очень часто прямо в гостиницах, как в выставочном пространстве располагаются объекты искусства. Живопись, скульптуры, статуи. В наших отелях пятизвездочных тоже есть.
1: Да. На выдумке эти был гораздо. Руководитель направления гостиничной недвижимости группы компании «Монарх», а также эксперт по гостиничному бизнесу и туризму Евгения Власова была сегодня гидом по отелям и тайнам и секретам гостиниц. Спасибо, Евгения.
0: Спасибо.
1: Удачи.
0: Спасибо
1: ну,
0: большое.
1: А мы, вооружившись, идем дальше. Герман Бабаян.
2: Макс Челноков.
1: Оставайтесь, говорит Москва, у нас сейчас новости.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля. Там ранее были обнаружены мощи святого князя Дмитрия Донского. Он был канонизирован в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году. Президент принимает участие в молебне. В июле при реставрационных и противоаварийных работах в Архангельском соборе были обнаружены 3 саркофага, в одном из которых находились мощи Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно князю. Минобороны Румынии сообщили о падении на территории страны беспилотника. Кому он принадлежит, устанавливается, отметили в ведомстве. Там уточнили, что БПЛА вошел в воздушное пространство страны ночью в 13 километрах от города Галац. Дрон летел не более 3 минуты, а затем упал в ненаселенном районе. О жертвах или о материальном ущербе не сообщается, пояснили в министерстве. Для наблюдения за ситуацией в воздух были подняты 2 самолета F-18 испанских воздушно-космических сил, а также вертолет румынских ВВС. Минпромторг предложил ужесточить требования по локализации автокомпонентов. С 1 июня 2027 года российской будет считаться продукция, софт которой намерены включить в реестры отечественного и евразийского программного обеспечения, либо внесут в перечень программ для собственных нужд. Речь идет о товарах, которые не предназначены для продажи на внешнем рынке. Это следует из проекта изменений к постановлению правительства, говорится в статье «Ведомостей». Министерство также предлагает ввести бальную систему оценки локализации для аппаратуры спутниковой навигации 2 типов. Число кофеен в Москве снизилось на 15% за год. Сейчас в городе работают 2504 заведения. По данным сервиса 2GIS, это самое сильное снижение среди российских городов-миллионников. За 12 месяцев столица лишилась примерно 445 таких точек. В статье СМИ отмечается, что сокращения зафиксировали также в Нижнем Новгороде на 5,4%, в Новосибирске, в Казани и в Перми. Аналитики

0: аналитики при этом отметили, что общероссийской тенденции закрытия кофеен назвать нельзя. В 10 из 16 городов, которые вошли в исследование, число таких заведений, наоборот, выросло. Лидером по темпам расширения оказался Ростов-на-Дону. Там количество кофеен увеличилось на 46% до 443. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 63 копейки, доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 4 метров в секунду. Вечером синоптики прогнозируют дожди, плюс 16-18 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
3: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
4: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
5: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
10: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве нотариус города Москвы Татьяна Ништ. В этот четверг после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
10: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 13:08 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее юрист, член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве, нотариус города Москвы Татьяна Ништ. Правильно все сказал?
0: Да.
13: Татьяна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Тем программ «Вопросы нотариусу» сегодня задаем. Друзья, все средства связи работают. Татьяна, давайте обрисуем немножечко сферу. Это наследство, это оформление дарственных, верно все?
0: Да, оформление сделок, имущественные отношения в семье, наследство. Вот все, что касается нотариальной деятельности, готовы ответить.
13: Все, что вам интересно, на все вопросы ответим. Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм и Макс для сообщений «Говорит МСК Бот». И телефон прямого эфира +7 925 7373 94 8. Уже звонят. Здравствуйте. Алло, вы в эфире.
14: Алло.
13: Говорите. Нет, не хотят, так не хотят. Окей, у нас есть новость. Татьяна, все верно?
0: Да, появилась информация о новой схеме мошенничества, и заключается она в следующем. После смерти человека звонят предполагаемому наследнику или вообще не наследнику и говорят, что это сотрудник нотариальной конторы либо нотариус, и просят оплатить некую сумму за открытие наследственного дела. Предлагают перейти по ссылке в СМС-сообщение, и вот некоторые люди на это попадаются, переходят по ссылке, и там...
13: Даже если никто не умер.
0: Видимо, кто-то умер все-таки, раз они переходят, потому что по телефону говорят, что умер. Этот человек просто бывает не является наследником, например, бывшая супруга.
13: А-а-а.
0: Но откуда-то информация вот у этих мошенников есть о смерти, ну, из каких-то баз, возможно, там.
13: Ну, откуда-то, вы знаете, у меня был случай, моя коллега вышла дома, попрощалась с мамой, поцеловала ее, села в машину и поехала в Останкино. На подъезде к Останкино ей звонят и говорят: «Здравствуйте, это из агентства ритуальных услуг. Хотите заказывать похороны мамы?» Она говорит: «Какой мамы? Вы что, спятили?» Она не успела доехать до работы. Она живет на метро Комсомольский проспект, и она вот за это время до Останкино успела мама умереть, успели узнать, успели уже найти дочь.
0: В общем, что я хочу сказать, что ни нотариус, ни сотрудники нотариальной конторы никакую инициативу в этом вопросе не проявляют, и тем более никогда не просят не переходить ни по каким ссылкам. Значит, правильное поведение в этой ситуации – положить трубку, перезвонить в нотариальную контору, все контакты всех нотариусов России есть на сайте Федеральной нотариальной палаты. И, кроме того, если говорить про какое-то открытое наследственное дело, Федеральная нотариальная палата ведет реестр наследственных дел, в котором тоже можно по фамилии, имени, отчеству умершего увидеть, открыто дело или нет, и если открыто, то у какого нотариуса.
13: Все понятно. Максим же спрашивает, откуда мошенники узнают о смерти кого-либо? Есть несколько вариантов. Во-первых, это вызывается, когда скорая помощь и полиция, вы думаете, где-то кто-то куда-то не сливает эту информацию, все сливается.
0: Сразу агенты начинают звонить, да?
13: Конечно, все это есть, было и давно. Банки тут же узнают, особенно большой наш банк один, который тут же блокирует карты, не дай бог, 3 копейки пенсии там заберут родственники или еще что-то произойдет. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
15: Алло.
13: Вы в эфире, вы слушаете нас в трубку по телефону,
15: да,
13: а не по радио.
15: Да.
13: Говорите.
15: Скажите, пожалуйста, может, это не по адресу, у меня такой вопрос. Значит, сын хочет продать квартиру с материнским капиталом, ему, значит, дали разрешение но он должен выделить доли, ну, купить где-то доли с детям. Вот. Могу я ему продать, как бабушка, им свои, ну, доли в своей квартире? И сколько денег я могу с них взять? Обязательно по стоимости кадастровой или сколько хочу?
0: То есть сын хочет купить какой-то объект недвижимости и использовать при этом материнский капитал, правильно?
13: Нет, нет, наоборот. Сейчас, подождите, я объясню. А, у него, у сына, есть квартира с использованием материнского капитала. Там есть доли детей. А, наша слушательница предлагает, чтобы сын выкупил у нее в ее квартире доли для детей, а ту квартиру продал и использовал куда-то в другом
0: понятно.
13: Месте.
0: Скорее всего, так не получится. Почему? Потому что при продаже вот этой квартиры, где есть детские доли, да, где был использован материнский капитал, дети должны быть наделены какой-то собственностью, какой-то долей в новом объекте. Если новый объект принадлежит вам, значит, ну, как бы предполагается, что вы продаете своим внукам, а такая сделка запрещена гражданским кодексом. Бабушка с...
15: А как же так?
0: А? Ну, есть такой запрет, да, вы... У детей есть законный представитель, отец, и запрет, который в Гражданском кодексе содержится, он касается не только законных представителей, но и ближайших родственников законных представителей. Вот вы, как мама их отца, не можете с этими детьми, несовершеннолетними, заключать такую сделку.
13: Надо искать.
15: А подарить я им не могу, он не сможет продать все равно квартиру, если я им подарю, например, эти доли.
0: Нет, подарить вы можете. Вопрос, опека на что дает согласие, какое будет условие продажи квартиры, в которой есть детские доли.
13: Татьяна, давайте объясним. Смотрите, вас как зовут?
15: Надежда.
13: Надежда, при продаже жилплощади, в которой прописаны или есть доли детей, опека идет на при условии, что следующий объект недвижимости должен быть не хуже, чем тот, в котором
15: это
13: они
15: знаю, да,
13: проживали,
15: они
13: а даже лучше.
15: Это я знаю, да, они уже дали разрешение на эти доли. Ну, просто мне вот несколько...
13: Кто они дали разрешение? Вы про кого?
15: Опека дала им разрешение на вот мою квартиру.
13: На доли в вашей квартире?
15: Да.
13: А вы мама чья?
0: Отца.
13: Нет, может, матери?
0: Нет, он сказал сын.
13: Отца?
0: Да.
13: Ну, если дали, зачем вы нам тогда звоните? Это пользуйтесь.
15: Нет, ну просто все, ну, будет. Ну, мне сказали, что, например, Росреестр не пропустит такую сделку.
0: Есть проблема или такая, что? Есть. Опека иногда дает согласие, а вот этот запрет Гражданского кодекса.
15: Ну, вот мы сделаем эту сделку, а и нотариусы тоже могут. Несколько нотариусов мне сказали, что такие сделки не проходят.
13: Ну,
15: вот
13: все. Ну, как.
15: То есть невозможно, да?
0: Есть запрет, установлен Гражданским кодексом.
13: Татьяна, вы уже ответили. Надежда, вам уже сказали. Мы, это уже третий.
15: А что делать-то, скажите?
0: Искать другой объект.
13: Искать другой объект. Понимаете? Или квартиру свою перепишите на другого человека. Например, на какую-нибудь подругу. И тогда эта подруга продаст вашим внукам эти доли.
15: А скажите, только-то вот бабушка не может, а, например, тетя может им продать?
0: А вот тетя уже не считается близкой родственницей по отношению.
13: Она уже вторая очередь.
0: А тетя это
15: сестра отца,
0: сестра,
15: да?
0: Отца. Сестра может, отца нет, тоже не может.
13: Сестра чего отца?
0: Ну вот и детей,
13: может.
0: Да.
13: А, нет, конечно, она сестра отца. Нет, не может.
15: То есть вообще совсем чужие. Все,
0: вот все по отношению к отцу. Если это кто-то близкий к отцу, то не может. К отцу
15: спасибо.
0: Детей.
13: Пожалуйста. Ой, лишь бы вот как бы тут не платить, там урвать. Ну, как всегда, ничего нового у нас не происходит. Алло.
14: Алло, да, здравствуйте. Меня зовут Павел. Здравствуйте, Максим и Татьяна. Значит, смотрите, ситуация. У меня мама живет, ну, скажем так, с мужчиной около уже больше 30 лет. Фактически у них как бы, ну, семейные отношения, но отношения не оформленные. Значит, они живут сейчас, ну, в доме, который принадлежит вот этому мужчине. У этого мужчины есть, ну, дети от первого брака. Вот. И вопрос, да, ну, если так получится, что он уйдет первый, то, ну, соответственно, моя мама останется, ну, как бы ее из этого дома, понятно, дети скажут, там уходи. Есть какой-то еще, ну, какой-то путь, да, для того, чтобы, ну, не, помимо того, что он просто этот дом ему ей дарит, да, ну, чтобы она все-таки там тоже дожила какое-то время в этом доме, и дети не смогли ее оттуда...
13: Есть. Знаете, как называется? ЗАГС.
14: Да, ну тогда придется делить все имущество и все такое.
13: Второй вариант. Есть завещание.
14: Хорошо, а завещание? То есть он может завещать полностью дом? Там не будет так, что вот его дети, они тоже имеют какую-то долю?
16: Значит, он может завещать как угодно, да, но дети – это потенциальные обязательные наследники. Если этим детям будет достигнут они определенным возрастом, мужчина 60 лет, женщина 55, либо будет инвалидность у кого-то из них любой группы, да. Они в это завещание смогут вмешаться, если захотят.
14: Вмешаться, да, я знаю. Ну, это... то есть самый надежный способ – это подарить, да? А вот есть ли какой-то и другой способ, тоже надежный, но не завещание? Потому что по завещанию, видите, есть нюансы.
16: Ну, по дарению, кстати, тоже будут нюансы, если они до ЗАГСа не дойдут, потому что у мамы будет налог с дарения, они же друг другу посторонние, раз у них брак не зарегистрирован, и в этом случае одаряемый платит налог подоходный.
13: Тем более не маленький. А что не женится-то?
16: Ну, да, самый хороший способ зарегистрировать.
13: В чем проблема-то?
14: Смотрите, ну там множество разных факторов, там придется же имущество тогда потом уже, соответственно, делить какое-то, да, я так понимаю.
16: Можно брачный договор заключить перед заключением брака, можно сейчас сначала заключить брачный договор до вступления в брак, либо в период брака заключить, урегулировать имущественные вопросы.
13: Татьяна, а какое... Подождите,
14: ну ладно, да, они вот заключат брак, и что, это разве застрахует ее от детей 60 там, или 50 лет?
16: Нет, инвалидов? От этого не застрахует, но вот, по крайней мере, дарение тогда будет более выгодным, если брака нет. Она тогда не будет платить налог, потому что дарение между супругами налогом не облагается.
14: Ну, понятно. Хорошо, спасибо большое. До свидания.
13: Не за что, пожалуйста. Законные представители – это родители? Если да, то почему не назвать их просто родителями? Зачем такие запутанные формулировки? Пишет Максим.
16: Формулировки предусмотрены законом.
13: Да. Максим, вообще в законе все очень запутано на словах, поэтому здесь сижу иногда я и распутываю слова наших гостей. Вопрос, сейчас, секундочку. Все, я прочитал сообщение, очень длинное сообщение. Смысл следующий. У нашей слушательницы, значит, от бабушки, одной бабушки досталась квартира, от другой бабушки достался дом. Все это в момент, значит, квартира досталась еще до замужества, дом достался во время замужества. Все это по наследству. Угу. По закону это все ее, она спрашивает,
16: да,
13: правильно?
16: Лично, да.
13: Ее все лично. На данном этапе она хочет заключить брачный договор, потому что у мужа тоже есть недвижимость, и они хотят эту недвижимость соединить. Правильно ли это ход? Я не понимаю.
16: Соединить, что имеется в виду?
13: Ну, что все вместе владеют.
16: Хотят
13: четыре объекта.
16: Все вот имущество есть добрачное у него, есть, ну, или там личное у него, и они хотят все это личное имущество перевести в режим общей собственности, совместной или долевой.
13: Да.
16: Ну, если им так хочется, это можно сделать, только я не понимаю тоже для чего.
13: Я тоже не пойму. Это просто... А в случае, Татьяна, вот в случае развода, что, как они? Это все равно.
16: Смотрите, у них есть два альтернативных режима, да, вот личному имуществу. Это режим совместной собственности, можно договор перевести личное имущество в режим совместной собственности, без долей. Тогда в случае расторжения брака это имущество подлежит разделу. И второй вариант – установить долевую собственность. Тогда, ну, доля, сама по себе доля, она, в общем-то, оборотоспособна, и можно распоряжаться там с ограничениями, которые законом установлены, то есть надо предложить совладельцу сначала приобрести, потом уже можно третьему лицу по возмездной сделке отчуждать, либо можно подарить кому-то. Тоже не самый лучший вариант с моей точки зрения. Поэтому я цель не понимаю вот этого объединения.
13: Так, Анна пишет. Здравствуйте. Можно ли прописать в брачном договоре условия использования завещания, чтобы человек, которому я завещала, распоряжался еще и моими похоронами, уходом за могилой и так далее?
16: Нет, в брачном договоре ничего на случай смерти.
13: Я думаю, она перепутала. Не брачный договор,
16: завещание.
13: Да, или как это называется? Завещательный договор.
16: Наследственный договор. Можно и в завещании, и в наследственном договоре предусмотреть положения, которые касаются каких-то пожеланий завещателя относительно осуществления похорон. Да, это можно. Пожалуйста.
13: Это называется еще раз наследственный договор.
16: Это можно и в обычном завещании предусмотреть. Такое, ну, такое распоряжение называется завещательное возложение.
13: Например, я умираю, ну вот я собираюсь там умирать, пишу завещание и пишу, что Татьяна Ништ ведет все мои дела в момент моей смерти, распоряжается там всем моим имуществом и меня хоронит.
16: Да, вот эти расходы, они за счет наследственного имущества, вы можете там способ, вы можете обозначить кладбище, вы можете способ захоронения указать, там, не знаю, развеять прах, все что угодно можно.
13: А кто будет проверять? Вы
16: это исполните? Следующий вопрос, да, это следующий вопрос. Можно назначить исполнителя завещания, чтобы он контролировал это исполнение, но в общем и целом мы, конечно, понимаем, что это больше на совести того, на кого это возложено.
13: На кого возложено. Да. Понятно. Короче, нету никакой уверенности.
16: Нет, да.
13: Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос к нотариусу. Вот у меня есть квартира, и я хочу ее поменять на другую квартиру. Но как вот так сделать, чтобы через нотариуса какой процесс передачи денег? Ну, то есть я не хочу, чтобы вот одну продал квартиру, деньги себе взял и сидишь, ждешь, когда следующую, там, когда ты через 10 лет купишь. Вот как это делается? То ли какой-то аванс давать вот этому будущему?
13: Так, подождите, давайте разберемся. Вы продаете квартиру, в которой вы сейчас живете.
17: Да, но я хочу сразу переехать в другую квартиру, которая мне подходит.
13: Которую вы купите на эти деньги.
17: Да.
16: Можно рассчитаться через депозит нотариуса, все сделки тогда нотариальные должны быть, неважно, обязательно это форма или нет. Все делаете у нотариуса как бы одномоментно, и расчет через депозит нотариуса можно провести.
13: Короче, вы смотрите, вы идете к нотариусу, говорите, у меня вот есть квартира номер один, моя, а вот есть квартира, которую я хочу купить, это номер два. Вот помогите мне сделать сделку, верно,
16: да.
13: Татьяна?
16: Нотариус, в общем, вас проконсультирует по документам и по процедуре, вот, но, в общем, я говорю про этот способ, да, депозит нотариуса, это возможно рассчитаться, вот, чтобы не передавать из рук в руки.
13: Это называлось раньше альтернативная сделка, и делал это риэлтор. Сегодня нотариус в этом всем поможет нашим слушателям?
16: Конечно.
17: Но нотариус, он не ищет эту квартиру, которая...
13: Нет.
16: Нет, это не функция нотариуса, это как раз функция риэлтора, и поэтому, если у вас уже... Да, если вы нашли или вам помогли в этом, этот этап уже пройден. А дальше мы говорим про юридическое оформление вот, и про расчеты. И здесь может помочь нотариус как раз.
13: Здесь история в том, что нотариус, помимо того, что он помогает с... Но это не бесплатно, вы понимаете, это за оплату все. Помогает с депозитарием, да? Плюс,
16: с расчетом, да.
13: Плюс еще есть...
16: Регистрация.
13: Плюс проведение вот этой сделки. И плюс еще страховая...
16: Ну, нотариус отвечает за каждую сделку, да.
13: Если вдруг деньги куда-то или что-то происходит, у нотариуса есть возможность застраховать эти все процессы. Понимаете?
17: Да. А это можно где-то при банках, вот при Сбербанке делать? Вот там у них вроде служба такая есть.
16: Но это не нотариус тогда, ну, я не могу.
13: Нет, у нотариуса все свое. Они тоже работают с какими-то, вы же с какими-то банками, нет же банк-нотариус.
16: Нет, это, конечно, банки там крупные, к ним требования определенные, где должен быть открыт публичный депозитный счет нотариуса, да?
13: Да. Короче, нет, нотариус и плюс еще Сбербанк, такой функции нет. Или вы конкретно делаете у нотариуса, или конкретно идете в Сбербанк.
17: Спасибо большое. То есть обязательно через нотариуса все это делать, чтобы не оказаться в просаке, да?
16: Ну, если вы хотите рассчитаться через депозит, хотите каких-то гарантий, в общем, да, лучше идти к нотариусу. Тем более, если вы одна и вот не очень в этих процессах разбираетесь, лучше, чтобы вам кто-то помог в этом.
17: Ага. Вот. А возрастной ценз там не имеет значения?
16: Нотариус беседует индивидуально с каждым посетителем.
13: А что значит возрастной ценз? Вы имеете в виду скидку?
17: Нет, я имею в виду, что не запретят ли вот эту сделку сделать, если, например, человеку около 80 лет.
13: Но если вы в своем уме, если вы, пардон, не несете какую-то чушь в открытую, то, конечно, разрешат. И если у вас еще тем более есть справка из психоневрологического диспансера, то да. Почему нет? Я продавал квартиру и покупал новую. Мне в тот момент было 37 лет. Меня попросили взять справку из психодиспансера, психологического, психиатрического клиники. И я брал эту справку, попросил меня сделать это нотариус, который оформлял мои бумаги. Но это было 13 лет назад.
16: Не, ну помимо этого нотариус еще беседует вот в момент сделки с вами, выясняет там вашу истинную волю, да, если все хорошо, все понятно, вы ясно излагаете, то оснований для отказа не должно быть.
17: Ага. Спасибо большое.
13: Но судя по разговору нашему по телефону, вы слишком боитесь, но вы в себе, поэтому не бойтесь, а найдите себе нотариуса подходящего. Вот, например, нашу гостью Татьяну Ништ.
17: Угу. Спасибо большое.
13: Пожалуйста, держитесь. Не знаю, я рекламирую вас, если что, процент. Шучу. Так, Дэнни пишет. Добрый день, успеем. Умер папа 15 августа. Остались банковские карты, на которых есть определенные суммы. Но карты уже на следующий день заблокировали ВТБ и Сбер. Что делать и куда обращаться? Нужно маме или улетела, или я могу как сын куда-то обратиться?
16: Любой из наследников должен обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев с момента смерти, открыть наследственное дело, принять наследство, подать заявление о принятии наследства. Нотариус сделает запросы в банк, посмотрит, что там было, но документ, подтверждающий, что вы наследник, и который можно будет предъявить в банк, чтобы получить эти денежные средства, документ этот выдается по истечении 6 месяцев с момента смерти.
13: Татьяна, надо сказать, что есть еще сумма, выдаваемая банком.
16: На похороны?
13: Да.
16: Там есть нюансы.
13: Есть нюансы. Давайте расскажем о них хорошо, после новостей. Да. Хорошо, мы сейчас как раз все обсудим. И потому что, может быть, сам умерший собирал на свои похороны, и эта сумма лежит, а родственники не могут достать, потому что банки заблокировали.
16: Хорошо, там есть нюансы.
13: Татьяна Ништ, наш сегодня народный адвокат, а вернее нотариус города Москвы. После новостей продолжим.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал Стива Уиткофа и Джареда Кушнера желанными гостями в Москве. Американских переговорщиков готов встретить президент Владимир Путин и их российские коллеги, отметил пресс-секретарь главы государства. Он пояснил, что пока нет точных дат визита представителей Белого дома в российскую столицу. По словам Пескова, в настоящий момент в связи с позицией Киева каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования нет. На Западе наблюдается тренд на усталость от поддержки Украины, но его не нужно преувеличивать. По словам представителя Кремля, Российская Федерация ценит усилия всех государств, которые хотят способствовать украинскому урегулированию, но пока таких мало. Офис президента объяснил позицию сохранения договоров с НАТО и ЕС. Профильные российские министерства выступают против денонсации соглашений, потому что эти документы все еще могут быть использованы как инструменты для диалога. Также это касается договоров со Всемирной торговой организацией и Международным валютным фондом, заявил Гарри Минх. Комментарии ТАСС, полномочный представитель главы государства в Госдуме, добавил, что соглашения не исчерпали свой потенциал. В МВД Чехии заявили об увеличении числа выдворенных украинцев. По итогам первого квартала этого года из страны выслали 66 человек, что вдвое больше, чем за весь 2025 год. В 2024-м на родину были отправлены 13 украинцев, отмечается в отчетах министерства, передают РИА Новости. Всего за три месяца 2026-го чешские власти выдворили 342 человека. Помимо Украины были высланы 32 гражданина Молдавии и столько же вьетнамцев. ЦБ сообщили о контактах с другими странами по теме расчетов в цифровых рублях. Возможные решения обсуждаются с рядом зарубежных партнеров, отметила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, для трансграничных платежей необходимо, чтобы у других государств была собственная платформа цифровой валюты Центробанка или другая близкая по функционалу площадка. Также нужно желание властей. Мы не можем сделать это в одиночку, сказала Бакина в комментарии РИА Новости. Сегодня в мире есть только 3 страны, которые полноценно запустили цифровые валюты центральных банков. Это Ямайка, Багамы и Казахстан. Пилотные проекты запущены в Индии, Иране, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Северной Корее и странах ЕС. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 4 метров в секунду. Вечером синоптики прогнозируют дожди до плюс 16-18. Ночью облачно 17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
18: «Говорит Москва». Реклама.
19: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
20: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
21: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
24: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
25: Каждое воскресенье после 17 часов.
24: Гость в студии.
25: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
27: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
28: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: «Говорит Москва». 94,8.
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
10: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13: 13:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее народный нотариус, член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве, нотариус города Москвы Татьяна Ништ. Татьяна, еще раз здравствуйте.
16: Здравствуйте.
13: Мы закончили прошлую часть программы темой, как получить деньги с карт умершего человека наследником до истечения 6 месяцев, когда вступают наследники в наследство. Потому что у умершего могли быть на карте деньги как раз отложены для похорон.
16: Да, есть легальный способ получить часть денег до того, как наступит срок выдачи свидетельства о праве на наследство, это получить возмещение расходов на похороны. Условия возмещения этих расходов через нотариуса, нотариус выносит постановление об этом, это не принятие наследства к моменту обращения никем из наследников. Вот до того, как наследство принято, можно получить возмещение, но там есть предел 100 тысяч рублей. До 100 тысяч рублей при наличии этих денег на счете наследодателя и при подтверждении понесенных расходов на похороны нотариус выдает постановление, которое можно предъявить в банк, и вот до 100 тысяч получить, ну, сразу.
13: Ну, господи, а что на 100 тысяч можно похоронить человека? Нет, ну, конечно, можно, но...
16: Предел законом установлен.
13: Ну, понятно.
16: Все остальные деньги в общем порядке по истечении 6 месяцев.
13: Понятно, все, Дэнни, мы вам ответили. Так, возможно подарить часть участка в СНТ, если, по мнению правления СНТ, есть долги по членским взносам. А пропустит ли сделку дарения с этими условиями Росреестр?
16: Если обременение или какое-то запрет на регистрационные действия не существует в едином реестре недвижимости, тогда сделка возможна. Но если уже были какие-то обращения или судебные споры, или уже даже до приставов дошло это дело, да, о взыскании, например, каких-то задолженностей, тогда, возможно, в реестре недвижимости есть запрещение регистрации, тогда Росреестр не пропустит. Надо разобраться с этим.
13: Кстати, по поводу денег умершего. Вот Марина пишет, а есть еще недополученная пенсия? Что с ней?
16: Недополученная пенсия наследуется тоже.
13: И она придет. Если она автоматически перечислялась, она на карту так и придет. У меня вот у мамы так было, она когда ушла, а начался уже... Она как-то объяснить сейчас... Уже прошло половина того месяца, за который должна прийти пенсия. И мама ушла, карты заблокировали, и потом пенсия пришла. Пришло сообщение, что капнула пенсия, и все.
16: Вот если, да, причитается что-то, то это тоже будет наследоваться.
13: Да. Так, спрашивает слушатель, а что делать, когда ипотека... Хорошо, сейчас про ипотеку мы... Буквально 5 секунд, звонок ответим, хорошо? Алло, на звонок.
2: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я собираюсь продать квартиру, она мне досталась под наследство. Уже прошло 2 года, я ее оформила. Вот какие риски могут быть для продавца? Потому что везде рассказывают, для покупателей риски везде обозначены. А вот для продавца какие могут быть риски? И как подстраховаться? И что нужно сделать?
13: Вы когда квартирой стали владеть?
2: 2 года назад. Ну, 1.5 получается.
16: Здесь по-другому срок считается. Значит, смотрите, а это вы оформили 2 года назад, правильно?
2: 1.5 года назад я оформила.
16: А наследодатель умер когда?
2: 2 года назад.
16: 2 года назад. Сейчас у вас будет налог.
13: Угу. Я об этом.
2: Это понимаю, поэтому я вот...
16: Но если есть возможность подождать, лучше подождать, да, тогда вы не будете платить налог.
2: Ну, с налогом, да, понятно. А вот какие риски могут быть вот при продаже? Что нужно, может быть, какие-то справки от покупателей или вот...
16: А расчеты вы как? Я вижу риск там, в порядке расчетов. Ну, надеюсь, вы какой-то надежный способ расчетов изберете. Депозит нотариуса, например.
2: Ну, слушая вашу передачу, да, я уже для себя поняла, что расчет через нотариуса более актуальный и такой безопасный. А что еще? Вот что-то со стороны продавца?
13: Подождите, давайте разберемся. Вы чего боитесь? Что пропадут деньги...
2: Да, чтобы не остаться...
13: Если вы обращаетесь к нотариусу, проверенному, человеку известному, проверяете документы у него, там, не знаю, читаете отзывы, а деньги не пропадут. Это уже даже застрахованная сделка будет. Это первое. Второе, что может еще быть?
16: В целом продавец, конечно, меньше рискует в этих сделках, чем покупатель.
13: Да, вы как-то более защищены этим всем. Вы получите...
16: Ваша задача получить деньги.
13: Да, вам покупатель придет к тому же нотариусу, передает эти деньги нотариусу, все это переходит на депозит нотариуса.
16: Зачисляется на депозит, да. И перечисление вам будет после того, как право покупателя будет зарегистрировано, да.
13: Тут же это может... Подписано
2: после того, когда зарегистрируется?
16: Зарегистрируют быстро. Если сделка нотариальная, это занимает один рабочий день.
2: А, все.
16: Нотариус сам подает, вот на следующий день регистрация происходит, и еще через день уже можно получать выписку из ЕГРН, и деньги вам приходят.
2: Ну, передача денег, это будет где-то в банке, я так понимаю, или...
16: Ну, вы вносите там... на публичный депозитный счет нотариуса. Вы не... вернее, не вам...
2: Покупатель.
16: Покупатель не вам отдает, да, он вносит на публичный депозитный счет нотариуса. И после того, как право собственности зарегистрируют на покупателя, деньги перечислят вам нотариус там по распоряжению в банк. Ну, все безналичном порядке.
13: Вы имеете в виду, как это передается по безналу на вашу карточку?
2: Это да, потом, да, может быть. А в момент, ну, не может сказать покупатель потом, что я передумал, и вот я деньги, например, получила, а он скажет, да, я вот передумал, верните.
16: Так он получил право собственности, понимаете? Когда регистрируют право собственности и расчет произведен, договор считается исполненным. Все обязательства прекращены исполнением.
13: Он, если честно, он может сказать все, что угодно. Но после этих слов он должен идти в суд и подавать через суд, доказывать, что, не знаю, он там с ума сошел в данный момент, когда подписывал этот договор, что деньги вы у него каким-то путем там на него повоздействовали.
16: Может быть, он там, не знаю, качество квартиры будет что-то предъявлять, например. Но это на момент составления договора надо все фиксировать, заверение, да, соответствующее, что все видел, скрытых недостатков нет.
13: Нет, если вы после того, как он посмотрел квартиру и уже подписал договор купли-продажи, а вы уже получили деньги, после этого вы что-нибудь сделаете с квартирой, то он, конечно, будет это не очень хорошо. Вы понимаете, это будет на его стороне. Подожжете ее или еще что-нибудь сотворите.
2: Я не по... А договор, вы говорите, передачи, это же без нотариуса оформляется? Это, или это у нотариуса?
13: Вся сделка, это... Таня, скажи,
16: договор,
13: как это называется?
16: Договор купли-продажи будет, нотариально удостоверенный.
13: Все это делается все при нотариусе.
16: Присутствие нотариуса обеих сторон.
13: Его, у нотариуса еще помощники там будут присутствовать. Это не в смысле вы с покупателем тет-а-тет какие-то бумажки на капоте машины подписали, деньги где-то там куда-то перечислили, побежали, взяли и сидите, боитесь. Вы это все на государственном уровне, все защищено.
2: Хорошо, все, спасибо.
13: Мы вас убедили или нет?
2: Да, вполне.
16: Нотариус
2: вполне.
16: Текст грамотный составит в части вот заверения как раз и о качестве, и обо всем.
13: Сходите на консультацию, если вы, вам недостаточно наших слов в прямом эфире на федеральной радиостанции, сходите к нотариусу близ в вашем районе, какой наверняка есть, и проконсультируйтесь, как это все происходит. И вам запросто ответят, тем более эта консультация еще и бесплатная.
16: Консультация у нотариуса всегда бесплатная.
13: Все, это еще и бесплатно, и сэкономите деньги и время.
2: Да, спасибо.
13: Чем сидеть сейчас, переживать, вы, я слышу, у вас в голове какие-то вопросы, вы не можете сформулировать и не можете задать. Вы чего-то боитесь, а чего еще сами не понимаете?
2: Нет, я боюсь
13: потерять,
2: знаю, вот этих мелочей,
13: деньги, да, остаться без квартиры. Мы все этого боимся, конечно.
16: Тут продавец звонит.
13: Но вы продавец, вы не покупатель. Покупатель гораздо уязвимее.
2: Чтобы покупатель потом сказал, я передумал, я вот деньги получил, но передумал. И...
13: Обычно так делают продавцы. С покупателем таких историй я практически не слышал.
2: Надо бояться продавцов, а я боюсь покупателей.
13: Ну, тогда здесь мы вам не помощник. У нас есть программа «Народный психолог». Звоните в нее, и там, может быть, вам помогут. Хорошо?
2: Спасибо.
13: Пожалуйста. Спасибо. Что я могу еще сказать? Простите меня, пожалуйста. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
1: Извините, Михаил, у меня короткий вопрос. Мне завещана небольшая сумма денег, ну, где-то порядка 100 тысяч. Через полгода какую я пошлину заплачу нотариусу?
16: Просто это определяется размером регионального тарифа в конкретном регионе. Региональный тариф пересматривается каждый год. То есть актуально об этом говорить, когда уйдет из жизни наследодатель.
1: Ну, примерно со 100 тысяч.
16: Ну, 100 тысяч – это деньги в банке?
1: Да.
16: Ну, на сегодняшний день региональный тариф в Москве за такую сумму 5100.
1: А, всего-то, да?
16: Там не берется процент, фиксированный региональный тариф берется, да, нотариусом, взимается.
1: Ага, ну, спасибо.
13: Пожалуйста. Добрый день.
3: Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня по наследству досталась 1/3 квартиры. У брата 2/3 получилось, потому что 1/3 была, когда он в армии, приватизировали родители. Вот как мне грамотно поступить, чтобы договориться, я с ним не могу. Как грамотно поступить, чтобы вот ему как бы предложить выкупить эту долю? Или я хочу ее продать, потому что с ним общаться совершенно невозможно. Он не идет ни на какой контакт. Он просто, ну там он не живет и не жил, но сейчас приходит каждый день и даже ночует. Вот. И поэтому я даже зайти в квартиру не могу с ним, потому что агрессия идет полнейшая. Вот. Как мне вот поступить, как мне вот сообщить, чтобы вот, ну, действительно это было, что я сообщила, что я ему предложила выкупить.
16: Да, можно прийти к нотариусу и составить вот это извещение о намерении продать.
13: Татьяна,
16: вашу,
13: извините,
16: долю.
13: А будьте добры, выключите радио, идет завязка, мы слышим себя.
3: А я выключила, все выключила.
13: Ну, хорошо. Нету. Так, прийти к нотариусу.
16: Прийти к нотариусу, составить уведомление о намерении продать вашу долю третьему лицу за такую-то сумму и предложить купить сначала совладельцу. У него есть преимущественное право покупки. Нотариус заказным письмом с уведомлением направит. Будет подтверждение того, что было в этом письме. Цена и кому направляли. И дальше, если он в течение месяца не заключит с вами договор купли-продажи на тех условиях, которые вы в этом уведомлении указали, у вас появляется право на тех же самых условиях продать третьему лицу вашу долю.
13: А, сейчас, подождите, я быстренько переведу, немного попроще. А, обязательно такие уведомления отправляются Почтой России, обязательно это длится 30 дней, в течение 30 дней он должен дать ответ, а по истечению 30 дней, как и сказала Татьяна, месяц, если он не дает, вы ему будете говорить о том, что ты не согласился, я продаю третьим лицам. Все. Алло. Алло. У нас что, слушательница... от да, радости. А, ладно, если что, перезвоните, пожалуйста. А, мы все правильно рассказали же, да? Да. Часть моего наследства в Московской области, а дачный участок во Владимирской. Нужно обращаться к двум нотариусам?
16: Нет, наследственное дело, Сергей, открывается один раз после каждого наследодателя. И в рамках этого дела оформляется все имущество умершего. Открывается оно по последнему месту жительства наследодателя. То есть, если гражданин жил в Москве, а имущество у него по всей России, в Москве нотариус в рамках одного вот этого наследственного дела будет все объекты оформлять.
13: 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
3: Добрый день, я просто сорвался звонок. А скажите, пожалуйста, вот долю, если я продам эту долю, я могу эту долю, дочь не хочет меняться, то есть я ей предложила, потому что квартира равноценная, и у дочери, у старшей, тоже 1/3, но уже в моей квартире. Я ей предложила поменяться с моей долей в квартире мамы. Вот. Она не захотела, говорит, ты со своим братом разбирайся сама. Вот. Я могу, допустим, если я продам долю в квартире мамы 1/3, могу я купить у дочери тоже в моей уже квартире вот эту 1/3 ее. Вот. Но чтобы вот как бы налог с этого будет платиться, потому что 3 года, естественно, я не могу ждать. Мне надо продавать в квартире мамы 1/3, потому что отношения плохие с братом. Вот. А какой налог будет, если я продам и тут же у нее куплю?
13: Подождите, вы нас запутали. Вы с какой сделки имеете в виду? С продажи маминой доли? Доли в маминой квартире?
3: Вот, да, платится же налог, если не прошло 3 года.
13: Да, 3 года не прошло, вот. Вы будете платить налог, да.
3: Да, но если я куплю у своей дочери одновременно, то есть продам и тут же куплю у дочери 1/3 в моей квартире, налог все равно будет платиться.
13: Это равноценное, получается.
16: Не нотариальный вопрос.
13: Во-первых, это вопрос не к нотариусу. У нас нотариуса это не нотариальный вопрос. Но если это равноценная сделка, например, вы там продаете, тут покупаете, и это вы остаетесь не в выигрыше, например, там продали за 1 000 000, и здесь купили за 1 000 000, то в принципе при покупке недвижимости эта сделка считается считается не обогащением, поэтому вы налог не платите. Но лучше вам сходить в налоговую и проконсультироваться на всякий случай. Потому что вы еще покупаете у своей родной дочери, может быть, там есть какие-то льготы, может, там есть какие-то условия. Знаете, как у нас при дарении, при дарственной 50% скидка между близкими родственниками и так далее. Лучше уточните в налоговой, хорошо?
3: Все хорошо, спасибо вам большое.
13: Пожалуйста, не за что, не за что. Так, здравствуйте. Сын подруги на СВО. До СВО набрал кредиты, образовались просрочки. Его мама стала выплачивать эти кредиты. Подскажите какой-нибудь вариант облегчения. Мать выбилась из сил, она сама инвалид по онкологии. Жанна, ну какой вариант облегчения мы можем вам сказать? Ваш сын на СВО, если он пошел по контракту, то вообще-то кредиты, насколько я знаю, списываются.
16: Да, есть такое.
13: Есть что сказать, Татьяна?
16: Все живы, я не знаю, это же наследство.
13: Все живы, все здоровы, это самое главное. Можно единственное сыну подать на банкротство. На банкротство. Этот процесс делается не быстро, но зато списываются налоги. Ой, налоги, долги. Кредиты, долги. Вот. И это лучше, Жанна, почитать. Просто у нас уже нет времени. Мы не успеем вам об этом рассказать. Что делать, когда ипотека была оформлена на папу, но его не стало? Нужно обращаться в банк, и они переоформят на меня, на сына или на маму? Или нужно просто продолжать перечислять на папин счет средства?
16: Нужно, значит, первое, нужно обратиться к нотариусу, открыть наследственное дело.
13: Да, открыли уже.
16: Открыли. Дальше нужно взаимодействовать с банком, потому что, возможно, была застрахована жизнь заемщика обычно, когда ипотека, да, страхование жизни заемщика.
13: Конечно.
16: И разобраться с банком, все-таки следует платить или нет.
13: А потом вы уже писали, что банк заблокировал карту папы, поэтому в банке уже все знают.
16: Просто общее правило, наследники отвечают по долгам, а дальше в каждом конкретном случае надо разбираться.
13: Все, друзья, на этом все. Татьяна Ништ, нотариус города Москвы, член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве, была сегодня в гостях. Спасибо большое, спасибо. Татьяна. До встречи. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь в радио, говорит Москва. Пока.
4: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла сатирический боевик со звездным актерским составом, французскую фестивальную метадраму об искусстве сочинять истории и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Ромен Гаврас, бывший клипмейкер, а ныне постановщик, который умеет создавать на экране хаос. В клипе для Kanye West'а «No Church in the Wild» или социальном триллере о французских протестах «Афина» Гаврас щеголял режиссерскими мускулами, талантом управлять большой массовкой и запечатлевать ее настолько изобретательно, что после просмотра неизменно хотелось изучать материалы о съемках. Оттого и удивительно, что для англоязычного дебюта Гаврас предпочел не условную экшн-комедию, а сатиру о богачах. Экотеррористы во главе со своей бесстрашной лидершей Аня Тейлор-Джой захватывают маленький греческий остров, на котором сливки общества играют в благотворительность. Активисты хотят спасти мир и принести в жертву вулкану трех человек. Выбор падает в том числе на горе актера в исполнении Криса Эванса, который приехал на мероприятие, чтобы спасти карьеру. За уморительной завязкой скрывается сборная солянка жанров. Жертва обстоятельств – это и черная комедия про радикальный активизм, и социальная сатира про лицемерный шоу-биз, и, конечно, стильный клип, который как минимум приятно смотреть. Добавьте к этому полдюжины звезд на экране, например, Сальму Хайек и Венсана Касселя, и получится одна из самых громких премьер этого лета – 18+. В этом году именитые режиссеры почему-то коллективно помешались на «Декалоге» Кшиштова-Кислевского и согласились снимать вольные ремейки отдельных фильмов цикла. Допустим, одна из самых ожидаемых картин Венецианского кинофестиваля «Возможная любовь» Лич Хандона. Это как раз парафраз польского классика. Впрочем, тренд начался именно с параллельных историй, метапереосмысления короткого фильма о любви от оскароносного иранца Асгара Фархади. Одинокая писательница Изабель Юпер подглядывает за соседями из дома напротив: Вирджиния Фера, Венсан Кассель и Пьер Нине.
28: что-то додумывает, по-своему интерпретирует и превращает чужие жизни в бульварный роман. В какой-то момент черновики попадают к ничего не подозревающим прототипам, и вот уже фантазии героини ломают чужие судьбы, а реальность и вымысел переплетаются. Фирменный моральный психологизм и напряжение бытового триллера Фархади заменил на легковесную интеллектуальную прелюдию с атмосферой буржуазного Парижа. Почитатели прошлых работ мастера наверняка почуют неладное.

0: уже вовсю готовится к счастливой семейной жизни, как друг его арестовывает полиция. Оказывается, обиженный криминальный авторитет все подстроил, чтобы вернуть возлюбленную себе. Возмущенный Джон сбегает из тюрьмы, чтобы жестоко отомстить. Вторичную завязку режиссер Поцци Панчероли решил освежить сокращенным до минимума количеством диалогов. Вместо болтовни зрители либо слушают рок-хиты эпохи, либо смотрят очередную кровавую экшн-сцену. Звучит дерзко и интригующе, но без реплик получился полуторачасовой клип с плохими париками, ну или экранизация пубертатной фантазии, в которой секс и насилие важнее логики повествования. 18+. Два разгильдяя-неудачника, Марк, Дэйв Франко и Дэвис, Оши Джексон-младший, соглашаются на прибыльную подработку. Нужно всего лишь отвезти проблемного мажора, Мейсон Темс, в рехаб. Естественно, плевое дело приводит к череде абсурдных ситуаций и опасных последствий. «Придурки» — черная комедия в стиле Коэнов от Мейкона Блэра. Правда, в отличие от многих эпигонов, желающих снять криминальную байку под стать великим братьям, постановщик не только коллекционирует на экране нелепые случайности и эксцентричных бандитов, но и умудряется сказать что-то дельное о классовых различиях, безысходности в современном обществе и по-настоящему жестоких людях, которые никогда не задумываются о других. 18+. Киноафиша онлайн.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:00. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Курской области при атаке дрона ВСУ был ранен мирный житель. Противник нанес удар БПЛА по гаражу частного дома в Глушковском районе, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что у мужчины слепые осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь. От госпитализации пострадавший отказался. Врачи будут наблюдать его амбулаторно. Ранее Хинштейн сообщал, что за прошедшие сутки над Курской областью сбиты около 240 беспилотников, украинские формирования 128 раз атаковали приграничные районы из артиллерии. Владимир Путин пока не планирует встречаться с главой дипслужбы Ватикана. Пол Ричард Галлахер посетит Россию в конце августа. На следующей неделе, в настоящий момент, в графике президента такой встречи нет, но контакты, разумеется, будут, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Визит секретаря Ватикана по международным делам ожидается 25-28 августа. Галлахер возглавит мессу в Московском кафедральном католическом соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В Минпросвещении перечислили популярные специальности в колледжах. Лидером топа стало направление «Сестринское дело». Было подано свыше 199 тысяч заявлений. Далее в списке разработка и управление программным обеспечением почти 182 тысячи заявлений, лечебное дело более 123 тысяч, туризм и гостеприимство около 114 тысяч, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в основной этап приемной кампании от абитуриентов поступило свыше 3 776 тысяч заявлений. В Роскачестве рассказали о начале поставок органического авокадо из Перу. Сертификат получил производитель из города Чиклайо. Плоды соответствуют российским государственным стандартам, уточнили в ведомстве. Там добавили, что данные внесены в единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России. Среди потенциальных органических продуктов из Перу также кофе, какао и голубика, передает ТАСС. Сейчас сертифицированные производители на континенте есть в Эквадоре, Чили и Парагвае, отметили в Роскачестве. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 63 копейки, доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики прогнозируют

0: дожди, плюс 16-17, ночью облачно, 15-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Новая русская эмиграция. Какая она?» В эфире журналист Ольга Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
4: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 14.06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в Ютьюбе, в Рутьюбе и в ВК.
1: Движение.
0: Давайте на движение посмотрим, что нам сейчас рисует Яндекс. Яндекс нам рисует двухбальные пробки в Москве. Или даже трехбальные пробки в Москве. Внешняя сторона МКАДа на востоке между Носовихинским шоссе и съездом в Дзержинку. Здесь прям даже в районе Бесед еще туго. Прям как-то эта сторона сегодня... Самое, наверное, сложное направление. Новорижское шоссе. Здесь отмечу пробку при подъезде к Москве. Тоже какие-то дорожные работы от Ильинского Усова. Отсюда пробка эта начинается. Еще на МКАДе в районе СВХ. Вот здесь вот мимо Ховрина поедете. Тоже какие-то дорожные работы. Будьте внимательны. Третье транспортное кольцо. Внутренняя сторона. Хамовнический вал. Лужнецкая эстакада. Проспект Багратиона. Внешняя сторона. Пробка образовалась от Нижегородской улицы сюда наверх, потому что ДТП случилось прямо на пересечении шоссе энтузиастов. Садовое кольцо, в принципе, едет нормально. А вот на набережных, здесь вокруг Кремля, будьте внимательны. Прям большие пробки. Видимо, много машин и светофор долгий.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
0: Начнем с заявления Владимира Путина. Он поручил помочь в восстановлении поврежденных складов и говорит, что делать это надо будет в том числе и за счет государства, с государственным участием. В Азии пересматривают подходы к обороне после решения Трампа по КНДР. Об этом «Политика» пишет. Далее мы с вами обсудим, что девятиклассники, не прошедшие ГИЭ или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно освоить программы профподготовки за счет региональных бюджетов. Минпросвет обещает такую опцию. И в конце мы с вами еще обсудим интересный момент. Глава администрации Болохова пожаловалась в полицию на рисунки смешариков на детской площадке. Ситуация комичная, но будем говорить на тему того, не является ли обращение в полицию за детских рисунков примеров такого избыточного регулирования общественного пространства. В «Умных парнях» Григорий Добромилов, руководитель департамента государственного консалтинга.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Итак, по поводу восстановления складов и вообще перспектив подобного рода процессов, восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне, сказал Владимир Путин. Последний месяц логистические объекты Валбереса в разных регионах подвергались атакам беспилотников. И слова президента приводит его пресс-служба. Логистические складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. В этой связи прошу правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне, сказал президент на заседании. Ранее глава государства заявлял об отсутствии критических последствий от атак ВСУ на заводы, но сейчас про склады будем говорить. Станислав Наумов с нами, зампред Комитета Государственной Думы по экономической политике. Станислав Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Евгения.
0: Какой масштаб финансирования может потребоваться для реализации такой программы? Из каких источников можно будет это все финансировать?
7: Ну, я думаю, что есть резервный фонд правительства, и он всегда может использоваться для реагирования на такие нужды. Для этого не надо вносить поправки в бюджет. Можно использовать то, что есть в резервном фонде правительства. Вопрос, кому надо помогать? Я считаю, что помогать надо в первую очередь российским производителям товаров, которые от этого пострадали. Как правило, это вот я посужу по Магнитогорску, хорошие средних размеров предприятия, которые получили ранее меры поддержки для того, чтобы создать новое производство в той же самой легкой промышленности. И надо помогать только им. Не надо помогать просто коммерсантам, тем, кто торгует импортным ширпотребом. В данном случае эти риски не следует переносить на бремя государства.
0: Почему?
7: Потому что все-таки у нас есть ограниченный ресурс для поддержки. Я в том числе считаю, что маркетплейсы сами могут восстановить свои складские помещения, либо переехать в другие. У нас нет дефицита складских помещений. У нас есть возможность оперативно перебросить любые мощности. И я полностью поддерживаю президента. Надо думать уже о другой инфраструктуре, а не просто о каких-то ангарах начала 90-х или нулевых годов. Поэтому я за то, чтобы в первую очередь дать налоговые каникулы на год как минимум всем предприятиям, вся продукция была уничтожена в результате террористических актов, дать хорошие налоговые каникулы, такие, которые мы давали во времена ковида и во времена пандемии. Вторая история уже касается не столько налоговой службы, сколько Центробанка. Нужно дать кредитные каникулы абсолютно всем предприятиям на год, для того, чтобы они спокойно могли восстановить свои обороты, не отчисляя не только налоговые платежи, но и не отчисляя положенные платежи по кредиту. Через год это все вернется, и мы в любом случае уверены в том, что сумеем организовать безопасность любых объектов. Над этим сейчас работает силовой блок. Я уверен, что количество таких террористических актов постепенно будет сходить на нет. Но помочь предпринимателям в регионах – это задача не только правительства Российской Федерации, но и региональных властей. Есть меры поддержки, можно обнулить ставки арендных платежей за муниципальную землю, можно обнулить ставки налога на имущество и тем самым тоже поддержать предпринимателей, которые пострадали от таких вот чрезвычайных обстоятельств. Ну и последняя мера – это страхование. Нужно дать возможность дополнительно национальной перестраховочной компании работать со страховым рынком, чтобы не было никаких отказов в страховании как имущества, так и технологических инфраструктур.
0: Станислав Александрович, уточнение. Вы сказали, что надо помогать тем, кто производит внутри Российской Федерации. Но если мы говорим о складах, например, крупного маркетплейса, и там размещались и те, кто производит здесь, и те, кто закупает за границей и так далее. Надо дифференцировать, что ли?
7: Я был заместителем министра промышленности в 2008 году, когда был кризис. И тогда тоже он был глобальный, но мы не поддерживали импортеров разного рода ширпотреба. В этом нет никакой необходимости. Нужно поддержать своих российских производителей. Кто обратится, кто покажет, что его продукция была произведена в Российской Федерации, для этого есть торгово-промышленная палата, она делает такие подтверждения практически в течение суток, тот и получит меры поддержки со стороны государства и региональных властей.
0: Ну, а если мы говорим просто о складском помещении, надо понимать, кто у них...
7: Маркетплейсы отремонтируют его сами, и вообще они не всегда владельцы этих помещений, это большое заблуждение, они их арендуют.
0: Так.
7: Я при всем уважении считаю, что это не должно нарушить нормальный сложившийся уклад нашего потребительского рынка, люди привыкли к доступным и дешевым товарам, не надо перекладывать на потребителей издержки, которые возникли, вполне можно отложить еще на пару лет достижения каких-то показателей по прибыли, нам не нужно разгонять инфляцию, особенно сейчас, в августе-сентябре, когда люди являются не только потребителями, но и избирателями.
0: Я просто уточню ваш тезис по поводу того, что надо разграничивать, кто внутри производит, а кто закупает, и все, но вся эта продукция все равно пользовалась спросом. А здесь, получается, мы наказываем людей, не давая им возможности каких-то компенсаций.
7: Наказывать надо Зеленского и его шайку, да, ударами по Киеву, и это будет самый лучший ответ, чтобы отвадить этих придурков от того, чтобы создавать такие вот террористические акции, да, поэтому не надо тут вот сейчас делить, там, что кто-то кого-то мы накажем, никого мы не накажем у себя внутри.
0: Нет, но вы же говорите, что те, кто закупает за границей, им не надо помогать, а те, кто внутри производит, им надо помогать.
7: Да, я считаю, что да, вот можете так и записать. Станислав Наумов считает, что надо помогать тем, кто производит внутри страны, ровно так. Все ресурсы, которые есть, должны быть направлены русским отечественным предпринимателям нашей отечественной продукции. Это и есть национальная промышленная политика.
0: Помощь будет оказана напрямую операторам складов или пострадавшим продавцам?
7: Пострадавшим производителям. Вы меня, по-моему, не слышите. Пострадавшие производители должны обратиться в региональное правительство для того, чтобы получить как меры региональной поддержки, уже сказано, так и меры федеральной. Никакие импортные коммерсанты в данном случае в очередь могут не вставать. Да, это неприятно, да, это плохо, но если мы говорим о государственной поддержке, нужно поддерживать своих, тех, кто создает рабочие места, тех, кто платит зарплаты, ну неужели это непонятно, а не тех, кто торгует демпинговым ширпотребом.
0: Но они тоже создают рабочие места, нет, в магазинах?
7: Нет, там не такая цепочка, можете посмотреть учебник по экономике, где создается добавленная стоимость. Добавленная стоимость создается в собственном национальном продукте.
0: Хорошо, я изучу обязательно. Скажите, президент поручил восстановить объекты на качественно новом технологическом уровне. Что конкретно подразумевается под этим термином, как вы думаете?
7: Это означает повышение производительности таких объектов с точки зрения роботизации. Здесь надо отдать маркетплейсам должное, они сегодня лидеры процессов и автоматизации, и цифровизации. Я думаю, что они лучшие сегодня держатели компетенций. Но просто у нас же не только 4 или 5 лидеров существует. Не будем сейчас делать им рекламу в прямом эфире. Так. У нас есть множество небольших цифровых платформ, которые занимают какие-то узкие ниши. И вот для них логистическая инфраструктура, наверное, должна быть как раз предметом тоже стимулирования со стороны государства. Опять же, я сейчас скажу, это важно. Со стороны производителей отечественного оборудования. Не надо нам постоянно завозить азиатское машиностроение сюда к себе. Надо самим научиться делать нормальную высокотехнологичную оснастку для любой логистической инфраструктуры.
0: Спасибо большое, Станислав Александрович. Вас благодарю. Станислав Наумов был с нами, зампред Комитета Государственной Думы по экономической политике.
6: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
6: Поток. Успеем сказать главное.
0: В Азии пересматривают подходы к обороне после решения Трампа по КНДР. Пренебрежительное отношение администрации Дональда Трампа к Южной Корее заставило азиатских союзников США переосмыслить степень своей зависимости от Вашингтона в вопросах обороны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на дипломатические источники в регионе. На этой неделе американский президент объявил о сокращении совместных военных учений с Южной Кореей, а также о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стоит ожидать обратного разворота на самодостаточность, сказал один из источников издания. По его словам, американские военные технологии по-прежнему лучшие, и для стран, уже зависимых от них, нецелесообразно и неэкономично переориентироваться или диверсифицироваться. Константин Асмолов с нами, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Константин Валерьянович, здравствуйте.
8: Доброго дня.
0: Скажите, пожалуйста, можно ли считать решение Трампа своеобразным сигналом союзникам? То есть американские гарантии безопасности больше не безусловны и, по сути, зависят от политической выгоды для Вашингтона?
8: Нет, Трамп имел в виду, на мой взгляд, совсем другое.
0: Пожалуйста, что именно?
8: Во-первых, это определенный пинок в сторону южнокорейского президента, который отказался сотрудничать по иранскому вопросу. И об этом, по сути дела, в конце своего заявления Трамп вполне сказал.
0: Угу.
8: Во-вторых,
0: так.
8: Таким образом, он тормозит, сокращая масштаб учений, важный для южнокорейского президента вопрос с передачей оперативного контроля в военное время.
0: Угу.
8: Пока южнокорейская армия в случае войны подчиняется американцам, южнокорейцы хотят вернуть контроль себе, Ли обещал, что в течение его президентского срока это случится. Но для того, чтобы южнокорейские военные показали, что они этого достойны, они должны в ходе серии сложных учений показать, что они занимаются стратегией, логистикой, так же, как американцы. Сокращение масштаба учения, естественно, подрезает им такую возможность. И третий момент.
0: Пожалуйста.
8: Трамп понимает, что в нынешней ситуации дорогие учения, направленные на, ну, де-факто захват Северной Кореи, потому что декларируются они как оборонительные, но там наступательные операции, форсирование рек, обезглавливающие удары, все это, в общем-то, в нынешней ситуации не имеет смысла. Потому что вероятность, что Северная Корея нападет на Южную, в общем-то, близка к нулю. Они готовятся к оборонительной войне, перерезав все линии коммуникации.
0: Да.
8: И более того, в случае нападения на Север сработает договор с Россией. А сам Север вряд ли будет нападать на Юг, хотя бы потому, что теперь Юг признан отдельным, пусть и враждебным государством, а не половинкой страны, которую надо воссоединить.
0: Но
8: в такой ситуации, естественно, дорогие и сложные маневры становятся, ну, скажем так, менее нужны. А у Соединенных Штатов, как бы, все-таки на все бесконечного кошелька и бесконечных патронов нет.
0: Но это какая-то тактическая коррекция на фоне непредсказуемости все-таки Трампа или какой-то стратегический тренд?
8: Не надо преувеличивать непредсказуемость Трампа.
0: Пожалуйста.
8: Классическая стратегия Трампа – это выдать 85 самых разных сигналов, чтобы дезориентировать своих визави и своих оппонентов. А потом, когда что-то произойдет, сказать: «Я же говорил, потому что хотя бы одно из высказываний окажется правдой, и про все остальные забудет». Поэтому я не думаю, это южнокорейцы – а им выгодно сейчас рассказывать про то, что вот Трамп нас бросает, все плохо. Ну, на самом деле, таким образом они пытаются дополнительно оправдать перехват контроля и много других моментов. Плюс к этому, про это говорят противники Трампа в Соединенных Штатах, которые через свои аффилированные СМИ разгоняют идею, что вот непредсказуемость Трампа ссорит его с традиционными союзниками, что Трамп хочет договориться с Кимом, а о чем, простите, они будут договариваться, им не о чем договариваться.
0: Кто в Азии сегодня имеет финансовый и технологический потенциал, чтобы реально выйти из-под зонтика?
8: понимаете, тут есть отдельная проблема. Дело в том, что у Южной Кореи, конечно, есть технологический потенциал, чтобы сделать собственную атомную бомбу, но это может вызвать дополнительные проблемы, но в том числе с Соединенными Штатами. Тем не менее, на юге и консерваторы, и демократы об этом подумывают. Для консерваторов это больше важно для сдерживания севера. Для демократов, с точки зрения самостоятельной политики, но тут опять-таки не стоит думать, что самостоятельная политика демократов будет мирной.
0: Но смотрите, еще момент возникает такой. Южная Корея, как вы говорите, президент Южной Кореи, он все-таки, ну, как бы избрал такой курс для себя. Он избрал это сознательно или для того, чтобы себе набить определенную цену и потом получить какие-то дивиденды?
8: У Ли Джимена большие проблемы. С одной стороны, он должен быть ценным в глазах Трампа, демонстрируя проамериканскую политику. С другой стороны, пока он не был президентом, такого антиамериканиста, популиста и националиста еще найти нужно было. И учитывая, что он таким образом сидит на двух разъезжающихся стульях, периодически он делает заявления, рассчитанные в основном на внутреннюю аудиторию. Так. Например, про то, что мы хотим диалога с КНДР, и поэтому ничего такого Трамп не сказал. Вот. Поэтому это скорее, в общем, популизм Ли Джимена и отсутствие какого-то цельного курса. Понятно, что в критической ситуации американцы жестко держат его за ногу, но пока этой ситуации нет, Ли может демонстрировать популизм и делать вид, что он весь независимый.
0: Для самих американцев история с Азией не превращается ли примерно в то, что как это выглядит сейчас в Евросоюзе? Мы как бы дистанцировались, но оружие наше вы должны покупать, а все остальное как решим, так и будет.
8: Смотрите, тут сложнее,
0: пожалуйста,
8: потому что, например, Южная Корея, она же очень активно лезет, в том числе на европейский рынок оружия. И американцы не ставят ей сильных препон, потому что Южная Корея частично помогает снабжать там, где у Соединенных Штатов не хватает мощностей. А Южная Корея сейчас почти полностью вооружила Польшу, вооружает Румынию, ну и, в общем, целый ряд недружественных России стран. Этот момент, естественно, в Москве тоже отмечают.
0: Для российской политики все-таки в регионе какие-то вот эти подвижки на этой территории важны с точки зрения прогнозирования,
8: смотрите,
0: как действовать?
8: Подвижки, конечно, важны, но вопрос, будут ли реальные подвижки.
0: Ага.
8: Давайте посмотрим, насколько действительно будет сокращен масштаб учений. Потому что, например, год назад Южная Корея пела совсем противоположное. Мы хотим сократить масштаб учений, чтобы таким образом вовлечь Северную Корею в диалог, а милитарист и нарцисс Трамп нам мешает. А теперь получается наоборот. Южнокорейцы хотят прежний масштаб учений, ну, по крайней мере, раньше говорили, а когда Трамп высказался, немедленно сменили пластиночку. Вот, но при этом, например, когда масштаб учений сократили, это означало только то, что целый ряд конкретных маневров, они просто случились не во время учений, а попозже. Поэтому посмотрим, да, как все будет на самом деле.
0: Но тогда такой момент, Константин Валерьянович. Если союзники хотят, по крайней мере, попытаться снизить зависимость от Вашингтона, куда они могут направить свой взгляд для компенсации? Рассматривается ли усиление региональных механизмов или нет?
8: А они не будут пытаться усиливать региональные механизмы. Понимаете, тут же очень важный момент. Их решение снизить зависимость от Вашингтона, оно весьма специфическое, по крайней мере, с точки зрения Южной Кореи. Потому что сейчас, например, Южная Корея будет активно вкладываться в американскую промышленность, особенно в судостроение. Южная Корея, ну, отчасти вынуждена частично подменять США на рынке вооружений. И более того, собственно, рынок оружия – это то, за счет чего президент Ли вслед за своим консервативным предшественником собирается решать проблемы возможного экономического кризиса.
0: А вот эти структуры, которые так широко пиарились в Азии, АУКУС, КВАД с технологическим уклоном,
8: ну, это имеет как-то? С ними пока ничего нет. То есть, может быть, при Трампе, который меньше по сравнению с Байденом придавал ему значение – там меньше активности, но расформировать эти структуры никто не собирается, и они продолжают функционировать.
0: Но в регионе присутствует ощущение неопределенности от не очень понятной политики, например, Вашингтона?
8: Противники Трампа постоянно говорят о том, что в регионе присутствует ощущение неопределенности, mm-hmm. что все очень нервничают из-за непредсказуемости Трампа. А вот насколько это правда, хороший вопрос. Потому что подобные разговоры имеют целью не показать реальную картину, а выставить Трампа психованным нарциссом, который рушит традиционную структуру безопасности.
0: А он не психованный нарцисс, который рушит привычную структуру безопасности?
8: Нет.
0: Это
8: где, простите... Где, простите, разрушение реальных структур безопасности?
0: Ну, на Армуз сейчас все смотрят, что он там порушил все цепочки поставок, и поэтому, и как это, не продается больше американский зонтик монархиям заливным? Туда смотрят?
8: То монархии залива, а здесь ситуация немножко другая.
0: Ага.
8: Понятно, что южнокорейцы скорее нервничают по поводу того, не случится ли в случае конфликта нечто похожее, когда противники Трампа начнут отстреливаться по американским союзникам, и хватит ли у Америки сил и желания их прикрыть. Но пока я не вижу вероятности конфликта, тем более на Корейском полуострове. Вот там как раз все очень стабильно, потому что две страны с очень высоким военным потенциалом, у каждой союзники, которые в случае агрессии прикроют, ситуация больше напоминает советско-американское противостояние времен Холодной войны.
0: Спасибо.
8: Когда красную линию никто не перешел.
0: Спасибо, Константин Валерьянович. Вас благодарю. Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Будет сейчас информационный выпуск, потом небольшая пауза, и мы с вами продолжим. СМСки плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-94-8. Обсудим еще варианты того, куда эти девятиклассникам, которые гении сдали, и про этот скандал в городе Болохово по поводу нарисованных смешариков на детской площадке и поисков ребенка, которого местные власти назвали вандалом, буквально тоже поговорим, потому что там развитие ситуации уже есть.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Еврокомиссия заявили о требованиях к украинцам подтверждать, что они не уклоняются от армии. Данные обязаны предоставить как мужчины, так и женщины для получения статуса временной защиты в Европе, пояснил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Решение Совета ЕС о продлении временной защиты граждан Украины вступило в силу с начала августа, но это дело национальных властей применять это решение и определять правила приема, сказал он на брифинге в Брюсселе. Ранее появились данные, что в ряде европейских стран миграционные власти требуют от определенных категорий женщин с Украины, например, медиков, подтверждений, что они не уклоняются от участия в боевых действиях. КНДР указали на незаинтересованность в последних инициативах Дональда Трампа. Даже сокращенные учения США и Южной Кореи все равно провокационные и агрессивные, подчеркнула член Госсовета и сестра северокорейского лидера Ким Йо Джон. Если Соединенные Штаты рассчитывают, что их недавние меры будут восприняты как проявление доброй воли, они не получат желаемого ответа. «Это не представляет для нас интереса», — сказала она, говорится в статье «Нью-Йорк Таймс». Ким Йо Джон опровергла утверждение американского лидера о том, что Ким Чен Ын ответил на его обращение, заявив, что не знает о каких-либо контактах между Пхеньяном и Вашингтоном. В Великобритании сообщили о захвате неизвестными танкера в Аденском заливе. 6 вооруженных людей поднялись на борт судна у берегов Йемена, уточнили в Управлении морских торговых операций Соединенного Королевства. Они теперь контролируют танкер и направляют его в сторону Сомали, пояснили в инстанции. Там добавили, что экипаж судна подал сигнал бедствия. Росстандарт намерен разработать 373 ГОСТа в сфере строительства. В программу национальной стандартизации на этот год внесено более 70 новых тем, связанных с этой отраслью, сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что подготовили проект ГОСТа по содержанию и ремонту подвалов. Другой документ будет классифицировать виды работ при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах. Кроме того, в разработке находится серия стандартов для технологии умного дома, устанавливающих требования к интеллектуальным приборам учета тепла, газа, электроэнергии и воды, отметили в Росстандарте. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики прогнозируют дожди до плюс 16-18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
6: «Говорит Москва». Реклама.
10: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
4: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: «Право знать» – говорит Москва.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
0: 14.35, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И сейчас про будущее тех детей, про возможности для тех детей, которые по тем или иным причинам не прошли аттестацию в 9 классе. Девятиклассники, не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно освоить программы профессиональной подготовки за счет региональных бюджетов. Об этом сообщили в Минпросвещении. Поподробнее, что здесь есть. У выпускников также сохранится возможность продолжить освоение программы основного общего образования. Весной, если я не ошибаюсь, мы это с вами тоже проходили, что вот такую систему предлагается внедрять, и самое главное, насколько она будет востребована. Уже ли понятно, сколько детей не смогли по тем или иным причинам сдать ГИА, и самое главное, чем делать дальше. Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, вас приветствую.
12: Здравствуйте.
0: Какие профессии и специальности подросток сможет получить в рамках такой программы, вот на базе Москвы, например?
12: Я, Женя, зайду издалека.
0: Пожалуйста.
12: Потому что здесь эту информацию можно получить в открытых источниках на МОСРУ.
0: Так.
12: В Москве работает с 16 года программа, которая называется «Профессиональное обучение без границ». Оно реализуется для школьников 9-х классов в возрасте от 14 до 18 лет. Само по себе ребенок должен быть еще учеником школы. Или даже находиться просто на семейном обучении, например. Я не очень понимаю, почему сейчас, мне кажется, люди, мне кажется, будут введены в заблуждение тем, что можно не заканчивать 9 классов и не получать аттестат. Я напомню, что по 273 ФЗ об образовании четко написан порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, вот, где ребенок обязан получить этот аттестат, и при неудачной сдаче у него есть неоднократная возможность пройти в дополнительное время или просто повторно пройти ГИА, но ребенок должен получить этот аттестат. Потому что, например, если мы говорим про дальнейший образовательный трек этого ребенка, да, то, например, зачисление в колледж может быть только на основании, когда в наличии есть оконченные 9 классов. А профессиональное обучение без границ, которое дает действительно рабочую профессию, которую мы сегодня обсуждаем, и там на 80% это практическое обучение и так далее, это рабочие профессии. Но это не должно заменять трек образовательный, что ребенок может потом не учиться. Ну вот как-то я вот на этом бы хотела.
0: То есть получается, что он может получать вот эту профессию, но при этом параллельно он должен еще догонять школьную программу или повторять ее для того, чтобы пересдать эти экзамены.
12: Конечно.
0: А получается по формату как? Он не сдал ГИА, например, и на пересдаче тоже там не смог сдать, получил неудовлетворительные результаты. Далее он идет вот пытаться...
12: Далее он остается на второй год, он будет учиться все равно в 9 классе, вот, но по параллельно он может получать профессию на профессиональное обучение без границ. Но вот эта наша программа московская, профессиональное обучение без границ, оно не для ребят, которые, не только для ребят, которые попали вот в такую ситуацию, да, когда они неуспешно сдали. Она для всех открыта, пожалуйста, любой может в ней принять участие. Заявление, пожалуйста, принимается на портале МОСРУ, вся информация есть, набираете профессиональное обучение без границ, и можно на официальном сайте или по горячей линии, там все телефоны есть, получить всю информацию и, кстати, уже зачисляться.
0: А насколько, может быть, есть статистика или нет, для Москвы и для жителей Москвы, для детей актуален вопрос, например, того, что вот не получается у них с первого раза сдать ГИА, и они, соответственно, идут по такому
12: треку? У меня пока нет такой информации. Жень, у меня пока такой информации нет. Вот мне, к сожалению, недостаточно было времени подготовиться, извините.
0: Вопрос здесь еще, наверное, в том, как помочь детям, которые попали в такую сложную ситуацию, психологически, скорее всего, она тоже сложная, потому что мы не знаем всех причин, почему человек там не смог пройти тестирование. Каким образом здесь можно ему помочь для того, чтобы не было, знаете, вот этого такого: все, я никчемный, я больше ничего не могу, и все, и впадать в депрессию?
12: Во-первых, обязательно составляется индивидуальный учебный план для такого ребенка на преодоление образовательных дефицитов. Школа, чтобы вы тоже понимали, нисколько не меньше, чем и сама семья, заинтересованы в том, чтобы ребенок получил этот аттестат, потому что это все равно их там KPI, да, то есть что школа тоже работает, и школа заинтересована. Вообще, честно говоря, это редкая история, я абсолютными цифрами, правда, не владею, но это редкая история, когда ребенок в 9 классе не проходит аттестацию. Из опыта могу сказать следующее. К сожалению, у нас есть такое, зашел разговор о 9 классах.
0: Конечно.
12: Понимаете как, здесь, Жень, есть такая история, у нас ведь образование делится на цензовое и нецензовое. Я сейчас объясню, что это такое. Цензовое образование – это вот это нормальное образование, которое дает ребятам право получения аттестата за 9 класс, за 11 класс и так далее. Это вот как мы все с вами учимся. Но у нас есть дети, которые имеют статус, как мы говорим, нецензовые. Это ребята, которые с особенностями в развитии, с особенностями здоровья. Понимаете, о чем я говорю?
0: Конечно.
12: Эти ребята, в принципе, учатся по другим программам. По другим программам, которые не предусматривают выдачу аттестата. Вот им не предусматривается выдача аттестата. То есть потому что они, это заключенница ПМПК дает, собирать документы, медики, там, педагоги, социальные работники. И это все решается комиссионно, и, как правило, ребята на этой программе находятся не один год. Но, к сожалению, у нас бывают такие истории до сих пор, и ко мне приходят такие обращения, Когда родители ребенка, который имеет вот такие заболевания, напрочь не принимают это, нарушают, злоупотребляют своим родительским правом, тем самым не дают возможность коррекционной работы с этим ребенком и отправляют его, в итоге дотаскивают его до 9 класса, отправляют его на ГИ, он в принципе его сдать не может, а у него статуса нет. А он по документам, к нему требования предъявляются, как к нормальному ребенку, а по факту он не может сдать. Потому что я уверена, как бывший директор школы, если ребенок ходит в школу, нормально учится, причем нормально, я имею в виду удовлетворительно, там ни по полгода не пропускает, он обязательно сдаст ГИА. Вот 100% даю вам, вот голову на отсечение.
0: Понятно. Спасибо большое, Ольга Владимировна.
12: Русский, математику он сдаст обязательно. Вот дополнительный вопрос, но русский с математикой он точно должен сдать. Поэтому, если ребенок не сдал, надо очень крепко задуматься о причинах.
0: Спасибо большое, Ольга Владимировна. Вас благодарю. Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Так, из вопросов. Байки, говорит Алексей. Как здорово и выгодно учиться в ПТУ. Депрессия и фрустрация будут обязательно после окончания начала трудовой карьеры, говорит Алексей. Вопрос, как с этим справиться? Вы по себе-то не судите. Вот. А во-вторых, речь идет о том, как бы помочь детям, у которых какие-то сложности возникли с экзаменами. И такой вариант для многих становится хорошим подспорьем, потому что до этого очень много проблем у подростков, у уже там, юношей, девушек возникало, из-за того, что им постоянно внушали, если ты не сдашь экзамен, то. И вот это то градило такие страхи ужасные, которые очень часто заканчивались самым трагичным образом. Поэтому сейчас, когда речь идет о девятиклассниках, не прошедших ГИ или получивших неудовлетворительный результат, они могут освоить программу профессиональной подготовки за счет региональных бюджетов, это подспорье. Окончить школу все равно придется. Даже если не хочется, даже если это какой-то бунт был в виде того, что я не буду заканчивать, и все равно придется, потому что потом кризисные вот эти времена у человека закончатся, потом все равно надо будет с этим аттестатом, если без вышки еще можно куда-то устроиться работать, то без школьного аттестата вряд ли куда-то можно устроиться, просто это невозможно, школьный аттестат должен быть в любом случае об окончании 9 классов. И это вариант такой. При этом, как говорит Министерство просвещения, речь идет о подготовке за счет региональных бюджетов и определенный, скорее всего, перечень специальностей там будет, на который человек может пойти. Ему, считайте, уже 15 лет, в принципе, это хорошее время для того, чтобы понять, а что я еще могу делать. Ну, потому что представьте человека, который по тем или иным причинам не смог сдать экзамен. Ему постоянно говорят, от тебя требуется только читать, учить книжки и писать. А он по каким-то причинам этого не смог сделать. И что ему делать? Считать себя полным неудачником? Он это легко будет делать. Дальше-то что? Ну, посчитал ты себя полным неудачником. Ну, поругали тебя мама с папой. Ну, поиздевались над тобой там какие-то знакомые или еще кто. Дальше-то жить надо продолжать. И вот ему говорят, кстати, тебе школу в любом случае оканчивать надо, но сейчас параллельно ты можешь еще начать осваивать профессии, потому что это не возбраняется, а в какой-то степени даже поощряется. И кто знает, может быть, это как раз человеку и поможет. Он начнет что-то делать руками, у него что-то начнет получаться, и потом постепенно у него будет возможность пересдать этот экзамен, сдать его, да, он останется там на второй год, девятом, и что дальше? Ну вот так оно случается. Ну вот так оно случается. И в данном случае, видимо, в логике государства, во-первых, действительно нужны рабочие руки, и почему бы не предложить заодно молодым людям попытаться что-нибудь освоить, пока они заново проходят вот эту школьную программу, которую они по каким-то причинам не смогли сдать экзамены. Я работаю инженером больше 10 лет, говорит Игорь, ведущий инженер, зарплата ниже работяг, зачем тратить время на вышку, если сварщика можно делать от двух моих зарплат. Ну, я не знаю, почему у вас зарплата ниже работяг? И что сравнивать вашу и, соответственно, вот работяги это кто в данном случае, а у вас, если вы ведущий инженер? Разные предприятия или одно и то же предприятие, получается, сварщик получает больше, чем вы? Или сварщик в частном, который частным образом работает, заказы выполняет, получает больше вас? Ну вот здесь тоже надо понимать, что о чем.
6: Внимание! Говорит Москва.
13: 94.8 FM.
14: Поток. Успеем сказать главное.
0: Такое местечко Болохово стало известно в Тульской области, по сути, известно на всю страну. Потому что смысл там какой? Детская площадка. Ребенок нарисовал смешариков на вот этом покрытии прорезиненном, на котором горки, песочницы стоят и какие-то карусели. И глава администрации, как пишет местная пресса, «Аргументы и факты» в Туле, в частности, вот я у них прочитала, глава администрации Болохова пожаловалась в полицию на рисунки смешариков. Это Киреевский район Тульской области. Значит, изображение мультипликационных персонажей смешариков на недавно благоустроенной детской площадке в городском парке. Местная администрация расценила рисунки как порчу муниципального имущества, независимо от художественной ценности, и узрела в этом признаки вандализма. Заявление направлено в полицию. Включился теперь тульский омбудсмен, который сказал, Александр Головин говорит, не дам в обиду ребенка, который смешариков нарисовал. Василий Голощапов с нами, адвокат по семейным делам. Василий Александрович, здравствуйте.
15: Добрый день.
0: Ну, наверное, не было бы так смешно, если бы не было бы так грустно. Не является ли обращение в полицию из-за детского рисунка примером избыточного регулирования общественного пространства, как вы думаете?
15: Да, безусловно. Здесь местная администрация явно перегнула палку в вопросе сохранения, я так понимаю, муниципального имущества, только что отремонтированного. Потому что с точки зрения общероссийского развития и воспитания детей, родители девочки заслуживают максимального одобрения и поощрения. Потому что, я так понимаю, уже несколько лет девочка занимается вот этим художественным творчеством, рисованием. Угу. Посещает, видимо, какую-то либо кружок художественный, либо что-то еще, потому что налицо такое гениальное мастерство и техника исполнения, можно сказать. То есть девочка явно умеет работать с композицией, видит перспективу, цвет, фактуру. Это все заставляет только восхищаться. Всех, кроме местной администрации. Я был на месте местных органов власти, вместо того, чтобы пытаться вот так увидеть здесь какой-либо состав административного правонарушения или даже преступления, на что ни один прокурор или, например, сотрудник Министерства внутренних дел не пойдет. Скажет, вы что, девочка даже не достигла возраста, которого можно привлекать к ответственности. А здесь налицо такое художественное мастерство, что...
0: Ну, оно же, вы понимаете, не согласовано, Василий Александрович. Не согласовано, да, заявка не подана, тендер не разыгран, но что там еще можно?
15: У нас даже президент Российской Федерации призывает всемерно развивать детское творчество, чтобы маленькие дети развивались, а тут тем более маленькая девочка, она подняла вот своим рисунком, она раскрыла такую идею, что вот положительного оптимизма, творчества, что вот этими рисунками своими она, видимо, видит в них символ добра, как сказать, понятно, взаимопомощи и прочее. Она вот настолько сработала на общероссийскую идею, и вот сейчас вся Россия смотрит на маленькую девочку, которая сделала известным весь вот этот район Тульской области, потому что именно там вот девочка смогла нарисовать такие рисунки, которые никто не может больше сделать.
0: Василий Александрович,
15: вот этот Бэнкси, англичанин, там рисует свои, как это можно сказать, он рисует каракули по сравнению с этой девочкой. Он ей уступает в 1000 раз. И вот это местные органы власти, они не наказывают, а поощряют всемирно должны эту девочку и ее родителей, дать им возможность все детские сады в районе и покрыть вот этими замечательнейшими рисунками, чтобы у детишек была радость. Они смотрели и восхищались этими рисунками и воспитывались на их примере. Они просто, как вот у нас сейчас, как сказать, у нас в почете великие спортсмены, гениальные там стреляльщики из виртуальных пулеметов выигрывают чемпионаты мира и так далее. Давайте проведем чемпионат мира по детскому рисунку. И эта девочка его выиграет.
0: Василий Александрович,
15: уверена.
0: Да, смотрите, я... вы как будто, знаете, вот прям в суде уже выступили. Вот, но я думаю, что-то мне подсказывает, что сейчас быстро эта ситуация утихомирится. Но где проходит граница, посмотрите, между защитой муниципального имущества и чрезмерным вмешательством властей в то, как люди используют общественное пространство? Здесь администрация же, знаете как, она потом еще выступила. Вот, она еще выступила, говорит, ну, девочка не мелом рисовала, а пастелью. А пастель не оттирается, а они пытались ее оттереть и так далее. Ну, то есть, как бы администрация дальше продолжает раскручивать, видимо, эту историю. Но, правда, есть проблема, что, ну, не чует границ?
15: Ну, какие здесь границы могут быть? Тут всегда должен быть баланс интересов. Опять же, вернемся к нашему уважаемому президенту Российской Федерации. Он везде говорит, должен быть везде баланс интересов. Что более важно для, как сказать, нынешней вот исторической ситуации? Необходимо поднимать оптимизм среди вот всего населения Российской Федерации.
0: Но по уставу.
15: А устав у них, да, там, если так вот сравнить, ну что там, испорчено резиновое покрытие на площади 1 квадратного метра. Если сейчас бросить клич среди известнейших, ну, среди бизнесменов Российской Федерации, сказать, ну-ка, господа, кто хочет купить вот эти вот рисунки, которые маленькая девочка нарисовала, просто так, пришла для того, чтобы поднять радость среди своих горожан, чтобы всем стало хорошо, весело, смешно, дети ходили, смеялись. Так они купят ее за такую цену, что можно 10 таких площадок еще организовать и построить. Вот куда должна работать администрация. У них просто-напросто не работает мышление, как можно даже вот на детском творчестве заработать. А они даже этого не понимают. Они думают, потратили копейку, и вот сейчас над этой копеечкой они будут, как сказать, дрожать, и чтобы там ничего не случилось. Надо развивать мысль, надо двигаться и политически, и экономически развивать эту идею. А девочка, вот она, это, можно сказать, сейчас пункт номер один для развития этого района. Она известна на всю Россию, и, можно уже сказать, уже даже на весь мир.
0: Уже
15: вот так.
0: Спасибо, Василий Александрович. Спасибо за эту пламенную речь. Василий Голощапов был с нами, адвокат по семейным делам. Наталья говорит, нужно просто оценить результат. Она испортила площадку, наказать. Она украсила площадку, наградить. Вы знаете, это напоминает. Как это? Наказать непричастного, наказать невиновного, наградить непричастного. Вопрос здесь заключается в том, как на ситуацию посмотреть. Если можно, понимаете как, ну, как бы речь идет об абсурдной сейчас ситуации, и она раскрутилась настолько, что сейчас и Лантратова уже выступила, и мама девочки сейчас дала интервью «Арти», сказала, как она чувствует поддержку всей страны. Девочка сама в ужасе, что на нее ей 14 лет, написали заявление в полицию за вандализм. А, соответственно, это самое... Теперь уже говорят, нет, отматывают назад. Администрация говорит, это не мелки, это еще что-то. Но, понимаете, то есть, с одной стороны, есть, наверное, вот эти вот, как это, надо по уставу рисовать, надо по уставу радоваться, надо по уставу отдыхать, надо по уставу кататься на качелях. Наверное, так это выглядит. Но с точки зрения, наверное, законодательства, как его прочитать, это выглядит, видите, администрация-то как сказала, написала прям заявление в полицию. Полиция занимается общественно важным делом, устанавливает причастного, а смотрит там смешариков на резине. Вот что они должны написать. Понимаете? Но даже если это пастель... Даже если. Бэнкси тут вспоминали. У Бэнкси, кстати, в 2010 году была история. Так, сейчас я скажу. А, нет, не в 2010, даже раньше. Крысу граффитист Бэнкси нарисовал, и эта крыса стала жертвой усердия работников ЖКХ. А мэр потом Мельбурна, значит, извинялся перед Бэнкси и сказал, что надо было сразу сказать, кто рисовал, понимаете? Вот здесь тоже. Если бы был, я предполагаю, если бы был... Вот установили это резиновое покрытие на площадке. И если бы администрация пришла в голову идея, чтобы там был кто-то нарисован. И как бы сделала, наверное, администрация? Как по уставу правильно это делать, да? Как по уставу заниматься творчеством, согласно реестру. Объявить тендер. Выделить бюджетные деньги на эти рисунки, понимаете? Вызвать каких-то художников... Выписать их, а потом что сделать? Эти художники что-то напишут там, Причем они бы написали, скорее всего, смываемыми красками. Бюджетные деньги были бы потрачены. И никаких бы рисунков не осталось. Вот. Интересно, что еще, конечно, сама компания теперь скажет, которая является правообладателем смешариков. Ну, просто интересно было бы от них еще посмотреть, что это такое. Как они вообще на это отреагировали бы, на всю эту историю. Это натуральный какой-то Зощенко, говорит Виталий. Да, Виталий, если не Ильф и Петров. Хотя нет, все-таки Зощенко, наверное, да, Зощенко. Вот что-то подобное, понимаете? Пастель от мела мало отличима. Вялое оправдание. Извинились бы, да не позорились. Ловили бы лучше настоящую рыбу, а не девочкам психику ломать, говорит Виталий. Был бы такой Бэнкси, то эти самые деятели из Тульской области кусок резины вырезали бы и продали на каком-нибудь аукционе Сотбис за много фунтов стерлингов. Так, еще. Я знал, что глупость безгранична, но не до такой степени, говорит 879-й. А пусть пройдутся по этому городу, и что, там нет объектов, исписанных какими-нибудь неадекватными граффити? Нашли ли этих самых так называемых вольных художников?

0: Чего нельзя? Им нельзя ступать налево-направо, потому что они всем мешают. Нельзя рисовать в неуставных каких-то местах, даже мелками или еще что-то, потому что, а я же там что-то сделал. То есть ничего нельзя. И в итоге, ну а что мы в итоге, как это? А потом вы удивляетесь этим странным мемом, что в России ничего нельзя. И самое главное, делается это руками, ну вот, вот из таких новостей этот образ и складывается. А так можно было бы, посмотрите, девочки сейчас грамоту, скорее всего, вот интересно за этой ситуацией понаблюдать, и я вас уверяю, что администрация может грамоту сейчас этой девочке вручить, медаль какую-нибудь вручить ей, зачислить в какую-нибудь лучшую художественную школу Болохова, выступить на конкурсе каком-то и так далее. Но с учетом того же, какие люди стали давать комментарии по поводу всей этой ситуации, в общем, тяжело сегодня администрации города Болохова, очевидно.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При ударе дрона ВСУ по машине энергетика в Херсонской области погиб водитель. Слесарь получил ранение. Аварийно-восстановительная бригада филиала «Херсонэнерго» ехала к месту выполнения работ на объекте, сообщается в телеграм-канале компании. Там добавили, что пострадавший доставлен в больницу, медики оказывают ему помощь. Суд в Москве вынес заочный приговор мужчине по делу о фейках о вооруженных силах России. 43-летний фигурант уголовного дела получил 7,5 лет лишения свободы, сообщили в столичной прокуратуре. В надзорном ведомстве пояснили, что в марте 2022 года Евгений Степанов разместил на личной странице в одной из соцсетей публикации с заведомо ложной информацией о действиях российской армии в ходе СВО. По решению суда осужденному также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Сроком на 4 года, передает ТАСС. Обвиняемый находится в розыске. Стоимость нефтяных танкеров достигла многолетних рекордов. Востребованность судов растет на фоне увеличения спроса на перевозки нефти из Персидского залива, а также прибыльности. Сделки с повышенным риском приносят намного больше дохода. Маршрут Красное море-Китай – около 318 тысяч долларов в день, а рейсы из Ормузского пролива в Китай – более 550 тысяч долларов в день, заявили аналитики журналистам Financial Times. Страны Ближнего Востока ищут способы экспорта грузов. Государства стремятся обеспечить себе собственный флот, говорится в статье. Отмечается, что стоимость как новых, так и поддержанных нефтяных танкеров крупнейшего класса превысила 130 миллионов долларов за последний квартал. Это самый высокий показатель с 2008 года. ФАС выявила картельный сговор на поставку спецодежды на почти 1 миллиард рублей. Торги были организованы для поставок товара госзаказчику и сетевым компаниям в Москве, Камчатском и Краснодарском краям, а также Амурской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что открыты дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 4 фирм-производителей. Они подозреваются в заключении и реализации соглашения на поставку спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты с целью поддержания цен на торгах, пояснили Федеральной антимонопольной службе. В случае установления вины участникам сговора грозят административные штрафы. В завершении выпуска курсов валют: юань 12 рублей 63 копейки, доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями, ветер юго-западный около 4 метров в секунду. Вечером синоптики прогнозируют дожди до плюс 16-18 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
3: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Новая русская иммиграция». Какая она? В эфире «Жизнь».

0: Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва».
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: «Умные парни».
7: 15:08 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Григорий Добромилов к нам пришел, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Евгений.
7: Говорить будем про что? Про заседание Совета по стратегическому развитию национальным проектам. Много всего президент там сказал, прям тезисно можно это все обсудить. Присоединяйтесь, пожалуйста, координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телега для сообщений «Говорит МСК-бот», в Ютьюбе, в Рутьюбе, в ВК, можно смотреть прям смело. Давайте начнем, наверное, с тезисов президента, что он сказал: поврежденные при атаках логистические складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Критических последствий от террористических атак по инфраструктуре России нет, не было и быть не может, но вред они наносят. Экономическая динамика в России в целом скромная, но позитивная. Вот даже если объединить эти тезисы, здесь президент как-то выступает на внутреннюю аудиторию, он обнадеживает, или это в большей степени обращение к, соответственно, там, министрам, к разным структурам и так далее, для того, чтобы, в общем, все дальше напряглись, продолжали работать и держаться?
8: Понимаете, от вчерашнего совета какое-то такое очень странное послевкусие, которое в целом характеризуется простой фразой «а он чижика съел», да? То есть, в принципе, это, по сути, подведение полугодовой работы органов власти по тем поручениям, которые президент дал в декабре. А напомню, что в декабре президент, помимо ключевой задачи, да, ускорения экономики, да, потому что в декабре уже было понятно, что мы как-то куда-то не туда идем, да. При этом, конечно, это было еще там целых два месяца до глобального совещания у Владимира Владимировича, когда он сказал: слушайте, а что-то как-то мы не просто не туда идем, а не туда пришли, да? Но пока результат вот этого «а не туда пришли» — вместо рецептов повторение каких-то стандартных мантр. То есть, строго говоря, доклад того же там Новака не сильно отличался от того, что он рассказывал в декабре. И даже вот в тех трех пунктах, которые вы сейчас перечислили, да, чувствуется какая-то такая недосказанность и половинчатость. Нет, понятно, что накануне думских выборов никто не будет публично никого стегать розгами, да, но даже сами эти поручения выглядят, ну вот как бы, как у медали есть одна сторона. Есть темпы роста, но позитивные, пусть незначительные, но позитивные. Не задаемся вопросом, а что было бы, что надо было бы сделать, чтобы они были не незначительные, да? Пока никто, я думаю, что в ближайший там месяц точно, а дальше посмотрим, не сделает доклада с моделированием, а что было бы, если бы ЦБ не поднимал процентную ставку. Например, ну вот хоть кто-нибудь
7: из
8: какой-нибудь экономический институт, ну, сделайте моделирование, да, вот при такой процентной ставке вот были бы такие ретроспективные, да. Вот, это первый момент. Второй, про логистику, да? Логистические центры должны быть восстановлены за счет, с помощью государства в том числе, да? Хорошо, замечательно. Сами потери от того, что сгорели логистические центры, они несопоставимы, да, они на порядке отличаются от потерь самого товара на этих логистических центрах. Ни слова от президента не было сказано о том, что за счет государства в том числе будет оказана помощь пострадавшим предпринимателям от ликвидации их товара на складах.
7: Да? Сегодня с интересным тезисом выступил один из депутатов Госдумы. Вот в нашем эфире мы как раз это обсуждали. Он сказал, что вообще, по идее, как это должно выглядеть, хорошо. Вот если производил в России, ему компенсировать. А если торговал иностранным шивпотребом, то, в общем, пусть сам решает свое. Ну, примерно так.
8: Ну, смотрите, знаете, это все равно, что задним числом пытаться отделить там протестантов от гугенотов, гугенотов от католиков, да? А дальше, помните, знаменитая фраза, да, давайте резать всех, Господь наверху сам разберется, да? Вот здесь происходит ровно обратный процесс, да, а давайте-ка, да, мы разделим предпринимателей на патриотичных и непатриотичных предпринимателей. А критерий какой? Возил из Китая, да?
7: Ну, у нас много чего из Китая возится.
8: Да, давайте, когда мы вот тогда весь крупный бизнес посмотрим, да, да, ну и так далее. Я уж про сакральные слова там про оборону и безопасность вообще буду молчать, да? Чё, откуда, почему и зачем возится? Так вот, президент почему-то, причём... Понятно же, да, что здесь существовало как минимум два фильтра. Да, первый фильтр тех, кто ему это готовил, да, второй фильтр самого президента. Да, то есть его не смутило отсутствие обращения к в его выступлении, отсутствие обращения к пострадавшим людям. Да, восстанавливать будем логистические центры. Да, то есть помогать тому самому бизнесу, безусловно, возможно, нужно. Да, но как бы тут вот паритет справедливости, и тем более это выглядит крайне странно, на фоне вообще электоральных процессов, которые идут, да, то есть даже не видят в этом смысла. Нет, безусловно, я сам на протяжении 20 лет и эфиров повторял, что малый и средний бизнес сам виноват, что государство на него не обращает внимания, потому что они не составляют значимые электоральные величины, да, то есть как бы на меня жутко тогда обижался нынешний и тогдашний, по-моему, руководитель Яблока, да. Как? Да что вы? Да почему? Ну, потому что лилипуты вышли на митинг, нас не замечают. Вот, на самом деле, вот это поведение президента еще раз подчеркивает, что с точки зрения внутренней политики это совершенно незначимая категория...
7: Но подождите, смотрите, если говорить про, например, модель устойчивого развития, о которой тоже очень много говорилось, если вот попытаться как это прям общо... вот на там, широкими мазками про это пройтись. Вот президент отдельно акцентирует необходимость госпомощи бизнесу и регионам. Но он, правда, не говорит там про крупный только бизнес или про регион. Может, там и все, пострадавшим от атак. Можно ли говорить о дальнейшем расширении, например, роли государства в экономике и признание, что государство, ну, как бы, видит те последствия, которые вот эти атаки приносят, и, соответственно, усиливает собственную роль в компенсационных каких-то мероприятиях, скажем так?
8: Ну, смотрите, на самом деле же вообще первая фигура умолчания, которая существует, это реальная оценка доли государства в нашей экономике. Да? Мы же понимаем, что большинство даже крупных бизнесов частными являются абсолютно номинально, да? А их руководители формальные держатели, собственники формальные держатели. Им дали поносить, что называется, да? И не разбазарить. Это первое. Второе, проблема управленческая. В том, что государство, строго говоря, не может определиться, как та обезьянка, она умная или красивая. Да? То есть мы бизнес считаем условно рыночным, да? И тогда правильный рыночный подход – это развивать страхование. То есть, ну, да, страховые компании должны были бы сейчас нести основные убытки, да, но поскольку, во-первых, у нас культура страхования вообще отсутствует и риск-менеджмента, да, а во-вторых, государство не прикладывает никаких усилий, при том, что мантры про отсутствие длинных денег, которыми являются пенсионные фонды и страховые фонды, я слышу на протяжении последних 25 лет, да, и ничего не происходит, да? Про изъятие пенсионных накоплений граждан, заморозку, да, про возврат государства даже не заикается последние 20 лет, да, даже предлагая новые формы добровольных изъятий денег у граждан. А параллельно государство, и президент об этом подчеркнул в своих выступлениях за последнее время несколько раз, развивается процесс добровольной социальной ответственности со стороны бизнеса. И если Минфин оценивал эти добровольные поступления по этому году, на начало года, как бы планировал, что где-то будет 1,7, порядка 2 миллиардов рублей, то сейчас речь идет о 300 миллиардах рублей, которые бизнес добровольно отдал. Ну, то есть, как бы процесс, мало того, что хорошо, крупный бизнес, да, хорошо, сверхприбыли. При этом, опять же, да, тоже фигура умолчания, да, сверхприбыли ритейла, сверхприбыли строительного бизнеса. Да. Если у металлургов ретроспективно часть сверхприбылей начала 20-х годов изъяли, да, тем или иным способом, пусть там с визгом, с криком, но изъяли, да, и металлурги с этим согласились, то про стройку и про ритейл вообще никто ничего не говорит, да, при том, что это, а уж про банковскую сферу, да, третью тоже никто не говорит.
7: А должны,
8: но,
7: по идее?
8: Ну, строго говоря, когда на протяжении нескольких лет, даже в условиях жесточайших санкций, стройка, ритейл и банки получали сверхприбыли, да, то логично было бы в эту кубышку залезть. То, что потом они, в результате другого маневра та же стройка сейчас лежит на боку, да, ну, не, опять же, мы же не верим, и это в реальности не происходит, что строители залезают в собственные дивиденды и кубышки, да, беднее они не становятся, да, они, условно говоря, пытаются оптимизировать текущие затраты, да, то есть они не залезают в собственные погреба, да, они оптимизируют здесь и сейчас, да, они теряют больше доходов, да, то есть они, у них меньше стало доходов, а расходов больше-то не стало, да, вот кубышку туда в минус, они никуда не ушли, да, а предлагается поделиться всем, да, не точечно, а всем. И вот эти вот фигуры умолчания, вот их становится, вот проблема госсистемы и системы госуправления сейчас колоссальная проблема в том, что слишком много стало фигур умолчания, да, когда внутри даже самой госсистемы, людям внутри госсистемы начинают рассказывать сказки, как будто разговаривают с людьми извне госсистемы. Да?
7: Ну, может, это период привыкания просто. Как бы с констатацией фактов, нет?
8: Это не период привыкания, это скорее немножко потеря реальности у лиц, отвечающих за, скажем так, выстраивание стратегии повестки разговора с элитой. То есть с ней нельзя разговаривать так, как вы разговариваете с гражданами. Если для граждан все то, что рассказывается про успешные успехи, надойные надои и просящихся просей, это все выглядит вполне себе хорошо, да? Ну и тем более, что многие не задумываются, да?
7: Но смотрите,
8: то вот так же говорить с людьми, которые принимают решения, да, пусть на уровне минус один, да, принципиально неправильно.
7: Ну, смотрите, постоянно какие-то уголовные дела около там важных каких-то структур возбуждаются, следствие ведется, кого-то сажают в тюрьму и так далее. Это разве не признак как раз разговора с людьми, которые выполняют решение? Разве нет? Ну, определенным образом.
8: Слушайте, Евгения, на самом деле, вот если признаком адекватного разговора с элитой является пугание посадками.
7: Нет, нет, нет, не пугание, вы неправильно, мои слова не перебираете.
8: Нет, нет, нет, пугание посадками или объяснением, ребята, так больше не надо, я же не про это.
7: Да? А про что?
8: Я не про то, что элите надо сказать, слушайте, прекратите жировать, да? Нет, я про то, что ее надо взять в союзники и сказать, слушайте, вот есть вот такие проблемы, раз, два, три, четыре, пять. Мы хотим их, у нас есть предложение по решению вот так. Какие? Да? У вас какие будут предложения? Не делайте из них дураков. Да? Вот сейчас из части элиты, из большей части элиты пытаются сделать дураков. Да? А по поводу посадок и постоянных уголовных дел, это как раз выполнение поручения декабрьского совета при президенте. И в этот раз президент еще раз отметил, что одна из ключевых задач — это обеление экономики. И действительно, скажем так, по очень большому кругу вещей, где раньше просто бы закрыли глаза, да, и спрятали под ковер, сейчас не прячут. Просто потому, что денег мало, их надо разными способами получать.
7: Не, подождите, а если на эту ситуацию по-другому смотреть, не с точки зрения того, что денег становится меньше, пирог уменьшается и так далее, а с точки зрения другого, что как бы реальность, она вот такая. И знаете, когда начались вот эти уголовные дела, которые касаются возведения фортификационных сооружений по Курской области, с одним из ваших коллег мы говорили в эфире, он говорит, ну вообще-то чиновники, которых сейчас за это сажают, что там, значит, это, там, разграбление этого бюджета произошло, фортификации не было, в итоге произошла чудовищная история с оккупацией части Курской области и так далее, что люди, которые сидят там, они не должны ждать, что им кто-то сверху придет и скажет, что, ребят, прекратите жировать, воровать и так далее. Берите ответственность на себя и делайте то, что вам поручено. И в итоге эти уголовные дела были подтверждением того, что вот эта альтернативная реальность была сконструирована в том числе и этими людьми, которые ждали, что вот если мне скажут лично,
8: слушайте,
7: то тогда
8: компания
7: так.
8: «Пчелы против меда», она всегда очень выглядит позитивно в электоральном плане, но очень плохо в управленческом. Это ровно к тому, что вы сказали про логистику и про чудное, и чудное высказывание, а давайте отделим патриотичных от непатриотичных. Понимаете, нельзя задним числом определять правила игры. Да? Вот в отношении бизнеса, госслужащих задним числом пытаются сейчас определить правила игры, при этом, опять же, занимать фигуры умолчания, не говоря это прямо. То есть можно было прямо сказать, ребят, значит так, вот раньше на все закрывалось это глаза, сейчас нет. Да, имейте в виду, вот, причем вот на это и на вот это. А вот на это мы продолжаем закрывать глаза.
7: А
8: да?
7: Разве то, как это было сказано, это вот эти вот нет. люди, которые понимают этот язык, это не работает?
8: Нет, это так не работает. Понимаете, самый яркий аналог в нашей истории – это история с ЮКОСом. Когда раскулачивали ЮКОС, да, все вокруг партнеры и коллеги Ходорковского, да, он, ну, мало того, что вовремя предать, это не предать.
7: Агент и так далее.
8: Да, вовремя предать, не предать, это предвидеть, они все были рады, чтобы зашли не к ним, а к нему, да, но самое главное, что не понимал никто, да, это, раньше же так можно было, почему сейчас так нельзя, да, да, там были еще куча факторов, да, вот то же самое и здесь, да, государство не может играть в зоне полутени. Да? Нельзя этого делать собственной элитой. Да? Надо прямо и честно говорить. Ну, то есть, простой пример. Да? Финансы регионов. Да? Да. Силуанов опять грамотно все раскладывает, как мы регионам тут вот разрешим не платить по кредитам, тут этим самым слабым дадим дополнительные рублей, деньги, да. Суммарно получим где-то 200 миллиардов рублей, дополнительно да. регионы получат. Да? Но опять же фигура умолчания, а все губернаторы сидят и молчат, ну, потому что буйных мало, да, и героям страшно, да, чтобы вот кто-то встал и сказал... Владимир Владимирович, а вы не хотите спросить у людей, которые в прошлой осенью планировали бюджет и планировали налоговый маневр, когда у регионов должно было стать меньше денег, а теперь из федерального центра их обратно пытаются регионам вернуть? Транзакционные издержки по взад-назад хождению денег и кассовым разрывам кто-нибудь считал, который ущерб?
7: То есть вы говорите качество про аудит, про необходимость
8: аудита. Я говорю про
7: аудита.
8: Качество прогноза и... как бы определение ответственных, да, среди тех, кто занимался этим прогнозом и выстраивал эту экономическую модель. Когда у вас в феврале, без изменений, тогда еще не было атак по НПЗ, по логистике таких активных, да, у вас дырка в бюджете, это значит, что вы очень плохо спланировали бюджет, да, осенью.
7: А да. кто-то стал говорить, что не надо бояться дефицита бюджета.
8: Еще раз. Можно было спланировать и больше дефицит бюджета. Можно было спланировать разные механизмы. Можно было даже спланировать изначально возможный сценарий кризиса финансового в регионах да? и возврата этого. Но это никто не делает. Во-первых, у нас нет сценарного моделирования. Во-вторых, никто не выбирает разные сценарии. Говорят, вот так, а потом, ой... А теперь будет по-другому.
7: Смотрите, хорошо, мы по-другому спрошу. Экономический сектор, там вопрос. А мог ли центральный банк, что бы было бы, если бы, например, не было бы такого со ставкой? Классический вопрос, который задается многим экономистам. Некоторые экономисты, сидя в этой студии, говорят, ну, послушайте, вот привыкли люди мыслить учебниками, которые они, соответственно, читали, изучали. Та ситуация, в которой страна сейчас оказалась, она вот описана ли в каких-нибудь учебниках, где почитать инструкции и понять, а как можно? Поэтому, ну, как бы,
8: есть,
7: вот работают,
8: да? Читайте доклад Клепача. Да, где черным по белому написано, да, определенные вещи. Да, и об этом говорят все экономисты. Да. И более того, да, 17 числа проходит совещание в правительстве у Новака по экономике. Да, к счастью, Андрей Николаевич на нем присутствует, и все хорошо. Да, как бы для тех, кто да, не в курсе, да, вот есть история с увольнением. Уходом, вот корректно сказать, да, правильно, уходом, Андрей Николаевич. Потому что вот здесь нету формулировки увольнения, и более того, ее реальности нет. Да?
7: С должности вот, главного экономиста Веба, да,
8: да.
7: Вот это было 16 августа.
8: Самая главная история, что люди внутри государственной системы, принимающие решения, не считают нужным общаться с другими лицами, принимающими решениями и исполняющими эти решения, не с позиции «мы вам, дуракам, сейчас все расскажем, да, как делать, да, а вы промолчите», а с позиции конструктивного взаимодействия. Вот этого не происходит. Горизонт планирования для лиц, принимающих решения, непонятен.
7: Это фрустрирует. Потому что, смотрите, это так вот сложилось, потому что есть проблемы отсутствия, не знаю, диалога меж какого-то там структурного и так далее. Или это вопрос, что, ну, как бы, да, мы вот в такой ситуации сейчас находимся, и есть опасение, что, например, инициатива наказуема.
8: А это, вот мне кажется, что это вопрос выбора психологической модели управления. Я начальник, ты дурак. Вместо того, чтобы, как это очень часто говорят по отношению к гражданам, да, но на самом деле самая главная проблема по отношению к элите. Надо перестать считать элиту маленькими детьми.
7: Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Сейчас информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
9: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны России назвали принадлежащие ВСУ пораженные объекты. Расчеты ударных беспилотников «Варяг» атаковали нефтеперерабатывающий завод и склад БПЛА в глубоком тылу противника. Ведомстве добавили, что дроны также поразили объекты железнодорожного транспорта и логистический центр, который действует в интересах украинских формирований. Привлекалась также оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. Популярность канцлера ФРГ находится на рекордно низком уровне. Респондентам предлагались оценить 10 немецких политиков по шкале от плюс до 5 до минус 5. Фридрих Мерц получил минус 1,9 балла. Это самый низкий показатель для него. Опрос провела исследовательская группа «Вален» по заказу телеканала ZDF. В нем участвовали 1300 человек. Возглавляет рейтинг министр обороны Борис Писториус. Его работу участники исследования оценили на плюс 1,3. Ранее рекордно низкую поддержку Мерца засвидетельствовал опрос, проведенный социологической службой Форса. В Китае сообщили о наращивании поставок СПГ из России на 26% с начала года. Общий объем составил 4 миллиона тонн. Показатели сравнивали с аналогичным периодом 2025-го. Данные, предоставленные главным таможенным управлением КНР, передают РИА Новости. Закупка сжиженного природного газа обошлась Китаю в 2 миллиарда долларов, что выше данных аналогичного периода прошлого года на 8,3%. Российская Федерация по итогам 2025-го поставила в Китай рекордные 9,8 миллиона тонн СПГ, что на 18% больше, чем в 2024 году. Ватур сообщили о снижении продажи туров по стране этим летом на 7-19%. Сократились также сроки поездок. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года, пояснили в Ассоциации туроператоров России. Средняя продолжительность тура уменьшилась с 7 до 6 ночей, отметили в организации, передают Интерфакс. Туроператоры также зафиксировали рост спроса на поездки продолжительностью 2-4 дня, экскурсионные туры и отдых недалеко от дома. На продажи в первую очередь влияла ситуация с безопасностью южных регионов, транспортная доступность, экологическая ситуация, проблемы в работе аэропортов и перебои с доступностью топлива на АЗС, отметили участники рынка. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 4 метров в секунду. Вечером синоптики прогнозируют дожди до плюс 18, ночью облачно 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
10: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
11: Сложно!
10: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
12: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
14: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
7: 15.35. Столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Григорий Добромилов здесь, руководитель департамента государственного консалтинга. А много тезисов от президента по заседанию, во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. То есть, несмотря на сложные времена, все-таки пытаемся как-то определить контуры стратегического развития. Но есть интересная история. Президент поручил каждому министру и вице-премьеру работать с регионами. И здесь тогда вопрос, ну, прям вот лично туда приезжать и работать. Это попытка усилить вертикаль управления или признание того, что, например, ну, как будто бы федеральная политика, может быть, недостаточно хорошо учитывает региональную специфику. Надо в это дело вовлечься каким-то образом и так далее.
8: Знаете, если это было бы поручение, там, условно, лет 10 назад, да, это можно было бы трактовать как попытка приземлить федеральных министров к реалиям региональной политики. Да? Сейчас практически, мало того, что часть министров выходцы сами из губернаторского корпуса, да, и очень хорошо знают проблемы регионов, да, на себе. Кроме того, создано уже огромное количество механизмов и координации с регионами, начиная от кураторства вице-премьеров федеральных округов, и, по сути, это именно выдается в качестве ключевой заслуги, и губернаторы сами, мне не один десяток губернаторов говорил, что они поддерживают эту историю, потому что у них есть персональный лоббист, к кому можно прийти и попросить за регион, а он дальше пойдет к премьеру и к президенту просить. Да? Кроме того, есть рабочие группы и комиссии Госсовета. Да? Кроме того, практически все министры и вице-премьеры регулярно ездят в регионы. Я думаю, что здесь скорее речь идет о том, чтобы те быстрые, срочные и зачастую форс-мажорные меры, да, оперативно согласовывались с регионами. Да, и те проблемы, мы понимаем, что сейчас ситуация с бюджетом такая, что, строго говоря, надо переходить на ручное управление кассовыми разрывами. Да, в автоматическом режиме это уже не сделать. Да, и поэтому вот это именно ручное управление и координация между правительством и губернаторами сейчас должна быть еще более плотной. Тем более, что начинается уже разработка, ну, вернее, как уже в очень активной фазе разработка нового трехлетнего бюджета. Но опять же, понимаете, это вот возвращаемся к первой части разговора. Главная проблема, которую Эйнштейн называл в... Ну, я сейчас ее интерпретирую как главная проблема управления, в том, что люди считают, что один и тот же человек в одной и той же ситуации будет поступать по-разному. Он будет поступать одинаково. Если, повторюсь, у нас не поменялся ни финансовый, ни экономический блок. У нас не поменялись большинство региональных вице-губернаторов, отвечающих за финансы. Ну, где-то произошли изменения, но это весьма незначительные. Эти люди катастрофически плохо спланировали бюджет 26-го года. Где гарантия, что эти же люди не катастрофически плохо спланируют 27-й год? Повторюсь, это даже сейчас не вопрос о пресловутой процентной ставке. Да? Президент очень четко в декабре сказал: другой финансовой политики у меня для вас нет и не будет. Эльвира Сахибзадовна со всех трибун каждый раз говорит: ну прекратите, да? Я по-другому управлять финансами не буду. Меня президент менять не будет, да? Вы будете жить с этой денежно-кредитной политикой. Более того, опытный бизнес, да, капитаны нашего бизнеса ТОП и Forbes, они отчасти поддерживают эту денежно-кредитную политику, а отчасти говорят: слушайте, ну плевать против ветра-то не надо, мы просто это учитываем в своих программах инвестиционных и программах антикризисного управления, да? Почему госсистема-то продолжает сучить лапками и не признавать реальность? Вот самая главная проблема, повторюсь, это фигуры умолчания и то, что очень значимая часть системы перестала признавать реальность. Они не потому, что какой-то информационный кокон, а это еще феномен усталости. Реально управленцы устали, отсюда они, во-первых, фрустрируя, демонстрируют классическую, опять же, позицию психологическую: не трогайте меня, я не хочу в это верить, я хочу жить в том мире, в котором я привык жить, я вот другого мира не хочу видеть, я не хочу признавать ошибки, я не хочу думать, что наверху где-то ошиблись, можно я буду ехать по рельсам, потому что сил для того, чтобы не ехать по рельсам, а строить новую дорогу, у меня нету, и ресурса нету, можно я поеду по этим рельсам? И все продолжают ехать по этим рельсам. А вот это уже классическая проблема управления.
7: Ну, смотрите, Григоренко, вице-премьер, говорит: национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%. Первый обращает на себя внимание абсолютную цифру, практически 99%, но в то же время бросается в глаза формулировка «в среднем достигнуты». И сам он говорит: то, что мы запланировали, фактически мы делаем это для людей. Важно понимать, как граждане видят эти положительные изменения от выполнения тех проектов, которые мы реализуем. А пощупать это как-то можно? Вот где что выполнено?
8: Можно.
7: Как это понять?
8: Но не нужно. Можно, а зачем?
7: Или документов читать, да?
8: Смотрите, вот на самом деле феномен Дмитрия Юрьевича, да, это вот, это же классическая проблема, это квинтэссенция той ситуации, которая происходит в госсистеме, да? Дмитрий Юрьевич сделал колоссальные вещи для трансформации системы госуправления с 20 по 24 год. Да? Это реально, вот про него можно написать, что там он принял страну, аппарат правительства с сахой, да, вернул ее в 24 году с развитой индустриальной промышленностью, ну, фигурально выражаясь, да. Но то, что он заявил вчера, и то, как он это заявлял, да, Но это же говорит о том, что, как бы попытаюсь подобрать выражение, так говорить нельзя. Нельзя говорить про 99%, не делая сноску про то, что для людей, да, это мы между строк прочитаем 99% от того, что написано в паспортах национальных проектах, откорректировано 20 раз в меньшую сторону, и изначально было вписано то, чего мы уже чаще всего достигли или достигнем в ближайшие полгода.
7: Вас послушайте, все ужасно, завернемся в сауну, поползем на кладбище, примерно так.
8: Понимаете, это надо было вот так, да? Надо было эту сносочку говорить, что 99% от того, что мы спланировали, да, вот мы выполнили, да, а не ссылаться на то, что 99% на цели достигнуто. Да не достигнуто. Более того, вы задаете вопрос, а как люди это воспринимают? У Дмитрия Юрьевича есть данные по социологии. Что были озвучены данные по социологии удовлетворенности гражданами по общественно значимым результатом, есть такая штука в паспортах нацпроектов с 24-го года, называется общественно значимый результат, да, вот в KPI-ях количественно написано условно 20 школ, да, а в ОЗЭРе написано удовлетворенность школьным образованием, да, я сейчас не точно воспроизвожу, да, это вот пример, да. Эти цифры озвучены были? Нет, потому что их нельзя озвучивать, потому что тут 99% достигнуто, а здесь понятно, что при всех скидках, при всех проблемах будет слишком большой диссонанс восприятия граждан. Отчасти Михаил Кузнецов, выступая от ОНФ, он отчасти эти вещи стал называть, да? То есть в этом плане у ОНФ есть некая такая индульгенция говорить чуть-чуть правды, да, всю говорить нельзя, можно говорить чуть-чуть правды. Вот здесь есть еще отдельные недоработки, которые обязательно в скором времени будут устранены.
7: Смотрите, допустим, все сказали, вот у вас такой праведный гнев такой транслируется, допустим, все прочитали и сказали то, что написано где-то мелким шрифтом. Дальше что?
8: А дальше это, понимаете, это же вопрос того, что... Вот, с одной стороны, я всегда говорил, что прекратите говорить, что президента обманывают, да, у президента достаточно источников информации для того, чтобы реально видеть картинку, да, но петля самоиндукции удовлетворенности, удовлетворением удовлетворенного, да, она внутри системы начинает уже зашкаливать, да. Чудесный эпизод вчерашний, да, про... пожурение и погрожение пальчиком тем госслужащим, которые на программы кадрового резерва в области технологий не приходят.
7: Ну да? Что это, они воспринимают это не как серьезное что-то, а как формальность, да, наверное, какую-то, можно, да, избегать,
8: да,
7: ее.
8: У вас не создалось ощущение, что это как вставная пьеса внутри жанра? Да? То есть вот было, потом какой-то странный кусок, непонятно откуда взявшийся, вернее, понятно откуда взявшийся, но зачем, да?
7: Смотрите.
8: То есть это вот взяли, это, по сути, вот этот маленький кусочек, это демонстрация того, как вообще должен был вестись разговор про все другие темы.
7: Всех распечь, всех распечь.
8: Значит так, ну, строго говоря, знаете, в свое время я активно предлагал прекратить публично транслировать заседание парламентских часов, правительственных часов в Государственной Думе, потому что это превращается в профанацию, потому что правду говорить можно за закрытыми дверями, да, но двери никто не закрывает.
7: В итоге, да? Фотографам теперь нельзя приходить и снимать что-то.
8: Ну, как бы, да, в итоге наказали
7: вас
8: непричастных, слышали. Да. Вот то же самое и здесь. Никто не мешал в нынешних условиях, когда все понимают, что ситуация тяжелая и сложная.
7: Там, все понимают.
8: Сделать открытыми 15 минут совета по стратегическому развитию. Да?
7: А потом?
8: А потом за закрытыми дверями начать обсуждение. Да, можно сказать, что, слушайте, ну, что вы тут придумываете, да? Это формат такой, который нужен для публичного освещения. В неформальной обстановке все сигналы всем подаются.
7: Григорий,
8: не так.
7: Григорий, подождите.
8: В таком составе это не обсуждается.
7: Григорий, подождите. Я просто не хочу, чтобы наш эфир только в эмоциональную неудовлетворенность превращался, что вот все прошло не так, как вы ожидали. Здесь речь еще в другом идет. Смотрите, вот даже про кадры. Мы с вами много раз говорили про кадры, про формирование новой элиты, ответственных людей, людей служения и так далее. В выступлении президента отдельно прозвучала тема программы «Кадры для экономики будущего». То есть... приходим ли мы к тому, что дефицит кадров, квалифицированных, там, не знаю, эмпатичных, технологичных и так далее, становится уже не экономической, а политической задачей?
11: Да нет, у нас дефицита кадров. Нет, у нас есть низкая производительность труда.
7: Но которую можно компенсировать за счет этих кадров, правильно?
11: Кадров у нас достаточно. Да? Вопрос в их расстановке и в системе управления. А дальше мы опять, вот смотрите, перевожу с бюрократического на человеческий. Да? Вот все, что сказано президентом в его выступлениях, все, что сказано министрами, вице-премьерами, Шуваловым, угу. Кузнецовым ОНФ, губернаторами, кем угодно на совете при президенте, да? Не имеет ровно никакого смысла, кроме как строчек в новостях, если это не положено в перечень поручений по итогам Государственного совета. А дальше происходит еще более веселая вещь. Обычно этот перечень поручений формируется и дорабатывается. Есть проект поручений, да, и чаще всего он публично не озвучивается. Да? А тут президент прямым текстом озвучит. Вот смотрите, у нас три пункта в перечне поручений по итогам Госсовета, да, и Совета при президенте. Да, и все эти три пункта абсолютно вегетарианские.
7: Бюджет, цифровизация, там, ну, что-то, восстановление как, инфраструктуры. Но это же текущая история восстановления инфраструктуры, разве нет?
11: Продолжить работу. Все эти три пункта говорят, продолжите работу в заданных направлениях. Еще учтите, и потом президент с голоса говорит, учтите еще то, что сказала Цивилева, да, и учтите еще то, что тут вот Кузнецов сказал. Да. Вот эти вещи учтите в поручениях, ну, тут вот строчечками, да, вот включите в нужный пункт и добавьте. Это не перечень, вот смотрите, это не перечень поручений, имеющих серьезное управленческое воздействие. Да, летний совет всегда промежуточный, все ключевые поручения даются в декабре, да, и если мы посмотрим перечень поручений ПР-21, который вышел 12 января этого года, да, то там набор колоссальный, да, но и из них озвучено было на совете, ну, там, пятая часть,
7: смотрите,
11: дай бог.
7: По сути,
11: тут то, ничего не делается.
7: То, что сейчас, как бы, как выглядит со стороны, государству приходится одновременно решать все больше проблем. Это восстановление инфраструктуры, поддержание экономической, ну, как бы, относительной стабильности, значит, региональные бюджеты, что-то с этим делать, чтобы ничего не коллапснуло и так далее. А у вас как бы, ну, судя, если я правильно понимаю, как раз претензии к форме, что недостаточно всех распекли, потому что если бы всех распекли, тогда бы решения какие-то другие принимались.
11: Нет, я не про распекли. Я про то, что подобного рода поручения означают либо две вещи. Либо... слушайте, никаких я вам поручений давать не буду, ибо это бессмысленно, в ручном режиме каждому лично скажу, побежишь делать, да? Это первый формат, да? Никаких общих координирующих поручений, бессмысленно переходим на абсолютно ручное управление там, с ежедневными отчетами, да, ответственным фигурам. Да? Да, еще был очень забавный момент. Слушайте, у вас тут есть поручения, а ответственные не написаны. Ну, давайте, Александр Валентинович, давайте Новаку поручим. Ну, как бы, он же докладывал, ну, давайте ему поручим, да. У вас тут не написано. Либо второе, я вам ничего поручать не буду, потому что, как бы, зачем вам и сейчас что-либо поручать, выборы пройдут, буду поручать тем, кто будет потом это делать, да. Возможно, вторая позиция, да. Она тоже имеет право на жизнь. Но самое важное в этих, во всех историях, опять же, я понимаю, что никто из обычных граждан, не интересующийся глубоко госуправлением, никогда не будет читать стенограмму Совета при президенте по развитию, да? Но одно из двух, либо вы прекратите тогда заниматься имитацией бурной деятельности, потому что на это потрачены не один час аппаратов, да, и лично управленцев, для того, чтобы просто посидеть и послушать все вот это. Внимательно посмотрите, чем в этот момент занимались Герман Оскарович Греф на своем планшете и Шувалов. Это камера прям крупным планом брала, да, когда Герман Оскарович что-то там рассказывал на планшете, показывая Игорю Ивановичу Шувалову, да. Кто-то сидел в телефончиках, да, Денис Валентинович, вот прям было видно, да, глаза и под столом, да. Вот либо надо перестать заниматься имитацией бурной деятельности, потому что сейчас не до этого, да. Либо уж если вы собрались, то тогда используйте этот момент для другого. Ритуальных, у нас и так целые ритуальные выборы в Государственную Думу. Да? Не в плане ритуальных похорон, да?
7: Ну ладно, Григорий, но
11: в плане бессмысленности этих действий.
7: Не увлекайтесь, не увлекайтесь. Наш слушатель говорит, что за пресловутая низкая производительность труда? Есть конкретные примеры?
11: Низкая производительность труда?
7: Да, наш слушатель спрашивает.
11: Есть конкретные примеры, конкретные цифры. У нас есть отрасли в целом. Так. Производительность труда в стране не растет темпами ниже общемировых. Да? Дефицит кадров. Есть исследования различных экономических институтов, которые говорят о том, что если мы увеличим производительность труда, у нас будет не дефицит кадров, а профицит кадров. Есть отрасли экономики, в которых катастрофически низкая производительность труда и темпы ее роста. Есть показатели федерального проекта «Производительность труда», которые были озвучены на стратсессии у Михаила Владимировича Мишустина. И если мы посмотрим на динамику выполнения этих показателей с 18 по 24 год, из 25 по 26, во-первых, динамика снизилась, а во-вторых, чтобы достичь тех целей, которые написаны там к 30 году, по ряду направлений надо увеличить скорость выполнения в десятки раз. С чего вдруг система, если до того она не могла ускориться даже в несколько раз, ускорится в десятки раз? Ни с чего.
7: Ну, у нас в какой-то момент испугались перегрева экономики, поэтому что ж тут говорить-то?
11: Ну, самое в свое время Глеб Олегович Павловский сказал Алексею Леонидовичу Кудрину: Алексей Леонидович, самая низкая инфляция, она вообще на кладбище.
7: Там вот, ничего не происходит.
11: Да, вот. Поэтому, вот понимаете, в чем, повторюсь, самая большая сейчас проблема, что те вызовы, перед которыми стоит сейчас система госуправления и в экономике, и в политическом, управленческом плане, и в технологическом, и в ресурсном, они не терпят имитации бурной деятельности. Надо реально заниматься и реально, и, кроме того, они требуют от тех лиц, кто этим занимается, идеальной формы и точности принятия решений. Половина системы госуправления находится в ситуации гроги, да? Когда они не могут принимать оптимальные управленческие решения в силу целого ряда сложившихся ситуативных и неситуативных проблем.
7: Смотрите,
11: и это надо сейчас исправлять. Либо выделять узкую группу вокруг первого лица, которые могут и ответственны принимать сильные управленческие решения, а всем остальным сказать: слушайте, ребята, да, не мешайте пока, да, просто вот мы разберемся, да, вот когда выплывем сейчас, да, вот тогда мы вернемся ко всем этим правильным управленческим моделям, там, демократии, канбанам, эджайлам, там, внутри правительства, всему остальному. А сейчас форс-мажор, да, ставка верховного командования будет принимать точные управленческие решения. Тоже вариант, да. Либо тогда уже будьте добры, взбодрите всех, да, создайте оперативные штабы по направлениям, и не так, чтобы мы создали оперативный штаб по контролю мониторинга ситуации с топливом, и вдруг опять топлива нет. Ребят, так не может быть, да. Если вы за два месяца не можете обеспечить ритмичность, да, ритмичность, это же не вопрос объемов, да, объема может быть мало, но вы можете создать ситуацию ритмичного получения этих объемов. А если вы не можете создать ритмичность в этой ситуации, это значит, что вы не управляете ситуацией. Она стохастическая для вас. У вас снег на голову падает летом.
7: Наш слушатель говорит: помнится, вы как-то активно обсуждали тему образования с Григорием, и хотелось бы получить комментарий по поводу того, что можно сказать о, например, пертурбациях в системе высшего образования и как вообще это связано с рынком труда. Многие эксперты на рынке труда говорят, что система образования как будто бы вещь в себе, и в итоге кому-то места не хватило, а кто-то не знает, куда выходить после обучения.
11: Ой,
7: ну, три минуты у нас есть, да.
11: Три минуты, но смотрите, да. если совсем коротко, первое. Система образования сейчас трансформируется на марш. Запрос рынок труда и бизнес и вообще адаптировался уже к пониманию того, что система образования не выдаст им то, что надо. Да? Баланс спроса и предложения плюс-минус достигнут. Да? Качество системы образования остается достаточно высоким при тех вызовах, с которыми она сталкивается. Коллапса и катастрофы не происходит. Угу. Более того, давайте посмотрим на балл ЕГЭ, поступающих в этом году. Он везде вырос. Да?
7: Да.
11: Это не говорит...
7: И Фурсенко сказал, наверное, надо теперь еще усложнить ЕГЭ, говорит Фурсенко.
11: Опять же, Андрей Александрович частично, я думаю, что тут иронизирует, да, потому что он прекрасно понимает и прекрасно знает, что как бы ЕГЭ не отражает, это не вопрос качества образования, это вопрос востребованности там, определенных направлений высшего образования. Система высшего образования требует, конечно, своей серьезной трансформации, да, но это эволюционная трансформация. Скажем так, из всех зол, которые есть сейчас в государственной системе, да, система именно высшего образования является задачкой там, третьего порядка. Да? Гораздо больше проблем в системе школьного образования, потому что вот там-то как раз коллапс колоссальный, потому что вот как раз те вызовы искусственного интеллекта, они в первую очередь бьют по средней школе, да? А не по высшей школе. Высшая школа, на то она и высшая школа, что там немножко другой уровень даже людей, принимающих управленческие решения, и они к этому адаптируются гораздо быстрее, да, и сами студенты уже более взрослые, они быстрее к этому адаптируются. А вот школьная система — это один из ключевых вызовов сейчас.

0: С вами до новых встреч, прощаюсь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 16:00. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о планах расширить географию размещения атомных энергоблоков России. Современные АЭС, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, сказал глава государства. Конкуренция в мировой атомной энергетике высокая, и нам необходимо укреплять технологическое лидерство в этой сфере, постоянно повышать безопасность атомной генерации, увеличивать экономическую эффективность ее работы, сказал российский лидер на совещании по вопросам развития этой отрасли. По его словам, нужно также работать над укреплением собственной ресурсной базы ядерного топлива. Минобороны Латвии сообщили о принадлежности Украине сбитого БПЛА. Дрон был уничтожен в небе над республикой 14 августа, уточнили в ведомстве. Там добавили, что на перехват беспилотника в небо поднимали истребитель НАТО. 14 августа в 4 муниципалитетах на востоке Латвии была объявлена воздушная тревога. Она действовала около 30 минут. Позже власти сообщили о нейтрализации одного беспилотного летательного аппарата. Информация о пострадавших и ущербе не поступала. Система биометрии выявила около 70 тысяч иностранцев с запретом на въезд в Россию. В начале эксперимента по сбору персональных данных граждан других стран на границе через пункты пропуска прошли около 14 миллионов человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Система помогает не только собирать биометрию, но и определять тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменил установочные данные и попытался въехать в Россию повторно, пояснила она. Эксперимент проводится с 1 декабря 2024 года в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковске, а также на автомобильном КПП Маштакова в Оренбургской области. С 1 мая 2025 к нему присоединился международный аэропорт Внуково. В июне этого года подобными системами оснастили еще 11 пунктов пропуска. Источник в правоохранительных органах сообщил об обнаружении тела бас-гитариста группы «Кукрыниксы». Дмитрий Огунян найден без руки в воде на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Правоохранители в комментарии RT отметили, что по одной из версий это могло быть самоубийство. «Кукрыниксы» были основаны младшим братом Михаила Горшенева. Огунян участвовал в записи ключевых альбомов рок-группы более 20 лет. Также он был бэк-вокалистом коллектива. Завершение выпуска о курсах валют. Юань – 12 рублей 63 копейки, доллар – 85 рублей 13 копеек, евро – 98 рублей и 55 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, пасмурно, ветер юго-западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики прогнозируют дожди до плюс 18, ночью облачно 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Новая русская эмиграция. Какая она?» В эфире журналист Ольга Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян. Но, как и наши предки, мы продолжаем

0: жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В Москве 16 часов и 6 минут. У микрофона Филипп Клеменов. Здравствуйте. В эфире информационный канал программа «Поток». Вы можете нам написать смс по номеру +7 925 88 88 94 8. В Телеграме можете написать, для этого латинскими буквами набрать «Говорит МСК-бот», или позвонить в прямой эфир по номеру 8 495 73 73 94 8. Ну а трансляция у нас идет в Ютубе, в Рутубе и в ВК.
2: В движении.
3: Ну и начнем час ситуации на столичных дорогах. Исходя из того, что нам показывает сервис Яндекс.Пробки, наибольшие затруднения сейчас находятся на третьем транспортном кольце от примерно Беговой до Рижского вокзала. В обе стороны стоит третье транспортное кольцо. Также большая пробка на внешней стороне третьего транспортного в районе Лефортово. Там, судя по всему, Лефортовский тоннель стоит. Непонятно почему. Написано, что идут дорожные работы.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
3: И в первой получасовке мы обсудим две темы. Первая о том, что в России растет интерес к обучению в колледжах и техникумах. И вторая о том, что готовое жилье начало резко дорожать на фоне снижения ключевой ставки.
0: Поток. Успеем сказать главное.
3: Итак, в России растет интерес к обучению в колледжах и техникумах, как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Итоги основного этапа приемной кампании этого года подтвердили устойчивый рост интереса ребят к системе среднего профессионального образования. В среднем конкурс составил около 3,2 заявлений на одно бюджетное место, на одно заявление больше, чем в прошлом году, привела слова министра пресс-службы ведомства. Кравцов отметил, что такой результат свидетельствует об уверенности ребят в перспективах профессионального образования. Более 85% выпускников колледжей и техникумов находят после обучения работу. И у нас на связи Александр Львович Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Александр Львович, добрый день.
4: Добрый день.
3: Вот на ваш взгляд, как вы считаете, с чем связан рост популярности колледжей, о которой говорит Сергей Кравцов?
4: Ну, во-первых, начнем с того, что последовательно развивается это направление с точки зрения развития вообще самой сети колледжей, осовременивания оборудования, то есть, да, актуализации образовательных программ. Но на самом деле, так сказать, есть еще несколько причин, которые приводят к тому, что выбор сейчас в большей степени идет в сторону колледжа. Ну, первое, так сказать, это информация, которая приходит к родителям и, естественно, от них ученикам по поводу того, что выбор рабочей профессии может принести с точки зрения дохода, заработка больше денег, чем, например, так сказать, если человек получает высшее образование. Но еще несколько таких главенствующих факторов, которые действовали, так сказать, в предыдущий период времени и продолжают наверняка действовать сейчас, это то, что школьники боятся сдавать ЕГЭ и, соответственно, после этого не попасть в вузы, да, и предпочитают такой обходной маневр, так сказать, двигаться в вузы через колледж. И еще один момент, это все-таки, не побоюсь это сказать, снижение все-таки требования к школьникам, да, когда им даже сейчас в пилотных программах разрешают создавать всего лишь там ограниченное количество экзаменов на ОГЭ, ну, понимая, что, так сказать, они в этом случае пойдут только в колледжи. Поэтому вот вся, так сказать, такая целенаправленная там деятельность, связанная с разными обстоятельствами, ну, приводит к тому, что выбирается именно это направление в большем проценте, чем вузы. Ну и потом надо понимать, что родители сейчас, чувствуя, как резко выросла стоимость образования высшего, да, тоже, так сказать, вот не все могут позволить себе в течение там 10-11 класса вкладывать большие деньги в ребенка с тем, чтобы он подготовился к сдаче ЕГЭ на очень хорошие баллы и потом поступил на бюджет. Вот поэтому вся совокупность этих факторов, так сказать, и влияет на то, что сейчас в большей степени, я не скажу ребята, а именно семьи, да, потому что в этом возрасте любимая доля, скажем так, генерации идей, куда идти, она идет от родителей. Поэтому в первую очередь это, конечно, ориентиры семей.
3: А какие специальности особенно востребованы и почему в колледжах?
4: Ну, вы знаете, во-первых, так сказать, у нас такой информации, так сказать, быть не может по одной простой причине, да, потому что, так сказать, ну, скажем так, люди выбирают то, что им предлагают. Вот, соответственно, ну, как бы, так сказать, в предыдущий период времени, да, достаточно много было заявок на поступление на такую специальность, как специалист в области IT. Ну, теперь, так сказать, это не актуально в силу изменившегося рынка труда, потому что сейчас компаниям в большей степени нужны, так сказать, высококлассные специалисты уже с высшим образованием. Просто владеть там навыками программирования на начальном уровне, это, так сказать, не тот, скажем, багаж, который позволит, как бы, уверенно двигаться по рынку труда. Вот. Ну и традиционно, так сказать, еще были такие продвинутые направления, это, соответственно, медицинские колледжи, опять же, так сказать, для того, чтобы перейти в университеты, но надо иметь в виду, что, к сожалению, там до 40% тех, кто туда поступает, потом этот колледж покидает, разочаровавшись в профессии, поэтому, как бы, так сказать, видите, большое количество выбора, да, компенсируется большим количеством отсева. Ну и, соответственно, так сказать, еще такое направление, это там педагогические направления, да, после которых можно пойти там в детский сад, в ясли, работать в начальную школу. Вот, собственно говоря, это основные массовые такие профессии, а все остальное, так сказать, распределяется в субъектах Российской Федерации, а так более-менее относительно равномерно.
3: Да, потому что вот Минпросвещение говорит, что сестринское дело – это самая популярная специальность в колледжах в этом году. Вот как вы считаете, с чем это может быть связано, почему вот именно вот на медицину выбирают?
4: Ну, я уже сказал, что те, кто туда направили свои стопы, это не те люди, которые хотят работать медсестрами, да, и бесконечно строить как-то свою карьеру, там, условно говоря, 50% тех, кто останется учиться и закончит колледж, точно, так сказать, ну, как бы выберут вот это сестринское дело, остальные все-таки пытаются, так сказать, попасть в медицинские вузы, минуя там ЕГЭ и снижая, так сказать, риски для себя. Еще раз подчеркну, что вот по этому направлению одно из самых больших, так сказать, уровней отчисления, потому что когда ребята, ну, в данном случае девушки, сталкиваются с необходимостью выполнять большой объем физической работы, да, вот, то, естественно, так сказать, ореол соответствующей профессии, он исчезает. Поэтому надо аккуратно относиться к такого рода, так сказать, определениям и смотреть на результат. А вот сколько после того, как окончит этот колледж, реально, так сказать, придет в профессию, и самое главное, реально останется работать именно на вот этом среднепрофессиональном уровне. Пока мы, статистика на нас с вами, так сказать, не очень ободряющая, у нас количество среднемедицинского персонала год от года сокращается.
3: А насколько действительно просто устроиться на работу после колледжа, или же, ну, все-таки есть какие-то трудности у ребят?
4: Знаете, начнем с того, что, да, как бы трудности есть всегда. Вот, все зависит от того, какую профессию выбрал себе молодой человек или девушка, соответственно, сказать, где они территориально расположены, да, и какого ее состояния сейчас, так сказать, там, региональной экономики. Потому что у нас рынок труда – это вот не однообразная какая-то картинка, такой ландшафт, да, это очень разноперстная там система. Где-то у нас очень высокий уровень безработицы молодежной, вот если мы возьмем с вами Северный Кавказ, да, то есть там уровень этой безработицы достигает там двухзначных цифр, вот, и устроиться крайне сложно, так сказать, в любой профессии. Вот, а также, так сказать, вот достаточно сложно там устраиваться в регионах Дальневосточного федерального округа, там, где, скажем так, однопрофильная экономика. Вот. Проще, конечно, устраиваться в крупных городах, мегаполисах, где есть различные предприятия, где по разным направлениям, еще раз подчеркну, так сказать, но это вот не общая картинка, да, она в каждой профессии, так сказать, своя ситуация, да, будут за молодыми людьми гоняться, да. Mm-hmm. Поэтому вот сказать так, что вот все абсолютно хорошо или все плохо, там, конечно, невозможно, да, вот картинка очень такая разнообразная, как, знаете, такой многослойный пирог. Поэтому, конечно, все-таки в сложных профессиях, да, вот как я уже сказал, например, айтишником устроиться сейчас, окончив колледж, крайне сложно. Сложно даже лицам с высшим образованием, чего уж говорить, так сказать, о людях, которые закончили среднее профессиональное образование. Вообще для этой отрасли произошло перенасыщение специалистов, да, и вот если посмотреть даже на мировой, как бы, так сказать, бэкграунд, да, мы с вами увидим, например, что уже в текущем году там крупные компании зарубежные, да, IT-гиганты сокращают порядка 140 тысяч рабочих мест. Да, и в основном, так сказать, это касается начальных позиций, вот, специалистов, которые, ну, умеют разрабатывать какие-то отдельные, так сказать, коды. Вот, а нужны, так сказать, сложные специалисты, да, специалисты по машинному обучению, да, конструкторы, так сказать, робототехники. То есть это люди, которые имеют уже даже и инженерное образование. Тут вот колледжа не хватит ни при каких условиях.
3: Да, спасибо огромное. Александр Львович Сафонов был с нами на прямой связи, профессор финансового университета при правительстве России. Обсуждали тему о том, что в России резко растет объем наборов колледжей и техникумы по состоянию на этот год. Больше 3,5 миллиона заявлений было подано. Об этом сообщило Минпросвещение.
2: Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
3: И перейдем к следующей теме, о том, что готовое жилье начало резко дорожать на фоне снижения ключевой ставки. Об этом сообщает сегодня и газета «Известия». В частности, пишет, что темпы роста на вторичное жилье оказались в 5 раз выше, чем на первичное. Если квадратный метр в новостройках в первом квартале подорожал на 2% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, то в готовом жилье на 10,4%, следует из данных ЦБ, которая приводит вот газета «Известия». Снижение ставок по ипотеке привело к оттоку спроса с рынка новостроек. При этом вторичка может более активно дорожать и на ожиданиях ужесточения условий семейной ипотеки, которая способна отрезать от программы многих россиян, сказано в статье издания. И с нами на связи Константин Николаевич Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Константин Николаевич, добрый день.
6: Здравствуйте, Филипп, да.
3: Вот первый вопрос. Какие еще факторы повлияли на повышенный спрос, помимо снижения ставок по ипотеке, вот на рынке вторичного жилья?
5: Ну, на самом деле, я думаю, что сама по себе тема снижения ставки, она все-таки не столь существенного влияния оказала на спрос. Я думаю, что ключевым все-таки элементом стало то, что существенно начали снижаться ставки по депозитам в банках. И на этом фоне люди, естественно, понимая, что когда ставка доходности по депозитам в банках снизится еще, на рынок выйдет больше людей с покупкой недвижимости, потому что очень многие переносили и откладывали свой спрос на более благоприятную ситуацию для того, чтобы упреждающим образом приобрести недвижимость, пока на нее цены еще не начнут расти. Но вот, наверное, самый главный эффект – это снижение ставок по депозитам со стороны банков и снятие людьми, ну, в связи с сокращением доходности на размещаемые там денежные средства, естественно, значительная часть людей приняла это решение. Второй фактор, наверное, по значимости, я с этим соглашусь, снижение ставок ипотечных. И прежде всего это связано не с тем, что люди начали брать больше кредитов. Кредитов, кстати, по статистике взяли еще меньше в июле месяце по сравнению, например, с июнем в Москве. Mm-hmm. А в регионах примерно такая же картина. А скорее все-таки можно объяснить это тем, что 80% сейчас совершаемых сделок на вторичном рынке – это потребительские сделки, связанные с обменом своего жилья на какое-то другое. Старая продажа старого жилья с покупкой
3: альтернативное, другого так жилья.
5: Да, ну, через обмен. По сути, сделка купли-продажи через обмен. И вот для этих целей, да, безусловно, по-прежнему в том числе снижение ипотечной ставки является инструментом, который помогает такую сделку провести. Что я имею в виду? Например, когда у вас есть либо накопление, и вы берете небольшую ипотеку для того, чтобы покрыть разницу, ну, недостающие деньги взять. То есть не 70 или 80%, как обычно брали люди ипотеку, когда приобретали первое свое жилье, а вот имея накопление. Второй вариант, когда они свое жилье меняют на другое, например, берут ипотечный кредит, покупают новое, ну, не обязательно новое, да, но просто другое жилье, которое лучше соответствует их потребностям, и потом продают свое жилье, закрывая ипотечный кредит. Вот, собственно говоря, с этим трендом тоже можно согласиться, потому что значительное количество ипотечных кредитов начали погашать, то есть большее количество ипотечных кредитов начали погашать досрочно. Я думаю, что в основном эта статистика досрочного погашения касается либо очень высоких ставок по ипотеке, либо вот как раз такого рода ипотечных кредитов, которые сопровождают сделку обмена жилья. Вот, наверное, два основных тренда, потому что, например, старое жилье поменять на новое невозможно, потому что новое еще не сдано. И вот эти обменные сделки, они в значительной мере стимулируют на рынке спрос, потому что когда человек меняет что-то, то, что у него есть, и покупает что-то другое, он совсем незначительную сумму доплачивает. И для него значительного, скажем, вопроса цена квадратного метра вообще не представляет. Поэтому человек принимает решение и меняет то, что у него есть, меняет на другое. При этом какая стоимость квадратного метра его, в принципе, особо не волнует, потому что на рынке есть некая стабильность. И именно на таком рынке обменные операции являются наиболее востребованными. Спасибо.
3: А на ваш взгляд, почему такой интерес именно ко вторичному жилью? То есть, ну вот, если уж есть какие-то там накопления, вот, или действительно там депозитные ставки в банках снизились, то есть, может быть, стоит, на ваш взгляд, как вариант рассмотреть вопрос там с первичным жильем, там, да, может быть, где-то побольше там кредитнуться условно?
5: Ну, смотрите, почему как бы идет в том числе переток с первичного рынка на вторичный, это тоже тренд, который, наверное, это третий тренд по степени влияния на покупательский спрос на вторичке. Очень просто. На самом деле вопрос здесь первичный заключается в том, что на рынке строящегося жилья цены на сегодня на 20-30% выше, чем на рынке уже построенного жилья от того же застройщика в том же районе. Это как бы главная проблема, почему значительное количество покупателей сейчас не готово покупать новостройку строящуюся. Потому что в этом нет никакого смысла. То есть если вы не подходите под льготную категорию, то покупать сегодня строящееся жилье, которое стоит на 15-20, а в некоторых случаях на 30% дороже за квадратный метр, чем уже построенное тем же самым застройщиком, ну, с моей точки зрения, экономически вообще нецелесообразно. Это имеет смысл только в том случае, когда нет уже построенного такого же жилья. При этом построенное жилье – это вторичный рынок, это уже с отделкой, причем со свежей отделкой, это во многих случаях с мебелью, и все равно это очень существенно дешевле, чем покупка у застройщика еще не построенного жилья, которое непонятно до конца, когда все-таки будет построено, будет ли это жилье построено в срок, который заявляется застройщиком. И вот это как бы главная проблема сейчас. Ну и еще один момент. После того, как это жилье будет сдано, оно тут же упадет в цене на 15-20% для рынка, чтобы его продать. То есть вы продать не можете по той цене, по которой вы купили жилье в новостройке. Угу. Вот это главная проблема и главный вызов застройщикам, потому что та концепция, которая всегда привлекала покупателей и инвесторов новостроек, заставляла покупать жилье в новостройках. Покупайте сегодня, завтра будет дороже. Вот этот главный инструмент застройщика, он не работает, потому что реально потом на вторичном рынке вы эту квартиру продать дороже, чем купили, точно не сможете, а скорее всего сможете продать только дешевле. Именно поэтому на сегодня рынок новостроек упал почти в два раза.
3: Ну, то есть смысл здесь в данном случае, если с новостройкой, это только если ты покупаешь, чтобы там жить. То есть не для какой-то, ну, последующей, там, допустим, перепродажи.
5: Да, даже не в этом, потому что вы новое жилье можете уже построенное купить от того же застройщика в том же районе дешевле, понимаете? Но не у застройщика. Купите, а на вторичном рынке. То есть инвестиционной цели сейчас в покупке новостройки нет, ну и потребительской тоже нет, потому что вы еще несколько месяцев или лет будете ждать, пока это жилье будет сдано. А вторичный рынок,
3: ну да,
5: жилье
3: они уже готовы
5: покупаете достать и начинаете пользоваться. Поэтому, на самом деле, с точки зрения потребительских характеристик, конечно, вторичка выигрывает, тем более, что есть жилье на вторичке новое, которое свежее, и его достаточно много на рынке. Поэтому выбор есть, а застройщики конкуренцию в этом сегменте проигрывают.
3: Угу. И еще такой вопрос. А чем можно, на ваш взгляд, объяснить статистику? Просто, опять же, вот газета «Известия» приводит данные, что в этом самом списке регионов, лидеров по темпам роста продаж на вторичном рынке, Новосибирская область на первом месте, а Москва в конце списка.
5: Ну, смотря по каким характеристикам они сравнивают, да, на самом деле, и за какой период. С моей точки зрения, это вообще не является какой-то новостью, потому что на всех рынках по-разному развиваются продажи. Угу. Где-то возрастает спрос на какой-то период, потом он снижается. В каком-то регионе, наоборот, потом начинает расти спрос и расти цены, соответственно. На самом деле для разных регионов есть разные периоды времени, в которые цены либо подрастают, либо замедляются. Может быть, скажем так, в Москве существенный рост произошел, например, за первые 5 месяцев текущего года, а вот в Новосибирске, условно говоря, я просто не видел этого материала, мне сложно сказать, но мне представляется, что никакой изюминки вот в этой части новости для потребителя я не вижу, потому что это не отражает каких-то глобальных трендов. Это текущее событие, которое вот произошло, а в следующем месяце этот рост будет в другом городе. Ну, да. Но С точки зрения новости, чтобы ехать сейчас в Новосибирск и что-то покупать, я думаю, что это не актуально. Да, спасибо.
3: Спасибо огромное. С нами на связи был Константин Николаевич Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Говорили о том, что темп роста на вторичное жилье оказались за первое полугодие в 5 раз выше, чем на первичное. Далее в эфире новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Центробанки сообщили об увеличении международных резервов России на 2% за неделю. 7 по 14 августа показатели выросли на 15,5 миллиардов долларов. Объем составил 755 миллиардов долларов, отмечается в сообщении ЦБ. Международные резервы по состоянию на конец дня 7 августа составляли 740 миллиардов. Золотовалютные резервы Российской Федерации представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства. В Еврокомиссии заявили об отсутствии запросов Украины на средства для ПВО. В рамках программы финансирования на 90 миллиардов евро Киев требует только ударные вооружения, дроны, ракеты и самолеты, отметил представитель Еврокомиссии Балош Уйвари. На брифинге в Брюсселе он пояснил, что как только ЕС официально получит от Украины контракты на закупки, могут проработать их очень быстро за несколько дней. Уйвари добавил, что в рамках программы финансирования Киевом уже освоены свыше 9 миллиардов евро. Еврокомиссии указали на сокращение запасов газа на 62% относительно прошлогодних показателей. При этом в Евросоюзе пока не видят угроз для энергетической безопасности в предстоящий отопительный сезон, отметила официальный представитель комиссии Эва Хорнчева. В Европейском Союзе установлены обязательные ориентиры по заполнению подземных газовых хранилищ около 80% к началу зимнего сезона. Это необходимо для того, чтобы обеспечить достаточные резервы на случай перебоев с поставками ресурсов и резкого увеличения спроса на них зимой. В Тульской области чиновники пригрозили уголовным делом ребенку за рисунок на детской площадке. Администрация города Болохово подала заявление в полицию. Власти отметили, что размещение иллюстраций на резиновом покрытии считается порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности. Авторы могут привлечь по статье о вандализме и умышленном повреждении имущества. Пост с фотографиями из детской площадки был опубликован 18 августа на странице горадминистрации ВКонтакте. Власти заявили, что личность нарушителя установлена, в полицию переданы записи с камер видеонаблюдения. В комментариях местные жители раскритиковали чиновников. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве +23, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики прогнозируют дожди до +18, ночью облачно 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва», 94,8.
0: Реклама. Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
7: каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
10: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: А вы говорите, милит.
13: Я его
12: тоже
13: что?
12: Мне милит.
13: Рекламирую.
12: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
3: В Москве 16 часов 37 минут. У микрофона Филипп Клеменов. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». Вы можете нам написать сообщение по номеру +7 925 48 94 8 в Телеграме «Говорит МСК Бот» в одно слово латиницей. Позвонить в прямой эфир по номеру 8 495 73 73 94 8. Ну а наша трансляция есть в Ютубе, в Рутубе и ВКонтакте.
2: В движении.
3: Ну и для начала посмотрим на столичные дороги. По оценке Яндекса пробки оцениваются в Москве сейчас в 3 балла. Основные затруднения на внешней и внутренней стороне третьего транспортного кольца в районе примерно от, все там же, от Беговой до Рижского вокзала. И по-прежнему бордовым стоит Лефортовский тоннель на внешней стороне, ну практически от Бауманской до съезда на шоссе энтузиастов.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
3: Ну и почитаем сообщение, которое пишет там слушатель в эфир. Спрашивает Илья С. Где Юрий Буткин? Отвечаем, Юрий Буткин находится в отпуске, будет на следующей неделе. Потом нам пишет Валерий о том, что, ну, видимо, вдогонку к прошлой теме, о том, что он покупал на вторичке квартиру, потому что была возможность добавить к цене старой квартиры без кредита по большим ставкам. И сразу видел, что получает за свои деньги. Ну, в принципе, о чем нам Константин Апрелев и рассказал. Также Валерий пишет о том, что вторичка не сильно старая, еще и качественнее. При этом уже понятны какие-то недочеты и виден ремонт. Понятно. Так, ну мы тогда перейдем сразу к теме, к следующей.
7: Поток. Успеем сказать главное.
3: В России массово начали утилизировать брошенные автомобили. В городах-миллионниках все чаще признают транспортные средства бесхозными. Мэрия Новосибирска, в частности, рассказала, что за неполные 5 месяцев на улицах города нашли почти 230 брошенных автомобилей. Это машины, которые месяцами стоят без движения и разрушаются, а их собственников найти невозможно. Такие транспортные средства перевозят на спецплощадку. Если владелец не найдется или не захочет возвращать себе машину, ее утилизируют. Эта практика не уникальна. Пишет газета «Известия», в последние годы, как отмечают эксперты, проблемы автохлама озаботились во многих российских городах-миллионниках. Вот, собственно говоря, сейчас обсудим с экспертом, как, почему и что делать в данном случае. У нас на связи Виталий Владимирович Белочистов, адвокат, автоюрист. Виталий Владимирович, добрый день.
13: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья.
3: Хотели узнать, какие критерии у брошенной машины есть, то есть как вот узнать, что она бесхозна и стоит уже очень много времени?
13: Ну, это эти самые, что ни на есть, простые критерии бесхозности. Но вот в Москве в постановлении правительства, которое определило, что такое брошенные разукомплектованные транспортные средства, они пишут о том, что должны быть колеса сдутые, стекла должны быть с какими-то дефектами, двери, капот, багажник, понимаете, даже должна быть какая-то пыль и растительность даже на кузове. Я думаю, что все мы сталкиваемся в повседневной жизни с этими брошенными машинами и видим, как они, по сути, врастают в землю, врастают в асфальт. А поэтому налицо эти все признаки брошенности автомобиля. Ну, когда автомобиль долго не открывается, вы сами видите, что там в салоне явные признаки бесхозности данного автомобиля. Они просты.
3: А куда обращаться жителям, чтобы убрать условно бесхозную машину из двора, то есть которая вот как раз долго стоит?
13: Вы знаете, если управа, я посоветую, если управа с вами рядышком, зайдите в управу прямо сразу же, и вас будут видеть, как говорится, ваш крик души. А так можно через портал «Наш город» в обращении укажете, ну, там, знаете, все очень подробно, пошагово расписана эта вся инструкция по заполнению, укажете там свой адрес, там же выберите брошенный разукомплектованный автомобиль во дворе. Желательно, чтобы сделайте фотографию, если будете в электронном виде обращаться, приложите, пожалуйста, прикрепите фотографию этого автомобиля.
3: А кто оплачивает утилизацию таких транспортных средств? То есть, получается, ищут владельца или вот...
13: Вы знаете, да, безусловно, конечно же, процедура такова, что сначала управа будет запрашивать сведения в ГИБДД, дальше обследование будет создаваться специальная комиссия от управы, которая будет выезжать на место, будет устанавливать и будет все-таки проверять брошенность и разукомплектованность данного автомобиля. Если владельца найдут, ему дадут 14 дней, чтобы привести машину в порядок. Если этого не произойдет, машина, соответственно, будет эвакуирована. Эвакуирована на стоянке, а на брошенных этих автомобилей простоит 3 месяца. И в течение 3 месяцев, если собственник не предпримет каких-либо действий, соответственно, уже за счет города будет произведена утилизация. Ну и город потом в последующем будет выходить с требованием к собственнику о взыскании денежных средств за ту утилизацию, которую они провели, этого автомобиля.
3: Вот нам слушатель пишет: Давид, а если стоит много лет, и он знает, чья, и ездить она больше не будет, но сосед не убирает и не подает, ну, видимо, никаких признаков жизни, да, то есть, ну, никак не откликается, то что делать в данной ситуации?
13: Ну, давайте, как бы я только что сказал Давиду, ну, напишите, зайдите на портал «Наш город», возьмите, оформите, найдут собственника. Понимаете, если собственник несколько лет этим автомобилем не занимается, то управа, когда выйдет на него, потребует привести автомобиль в порядок. Я, ну вот, уверен, не зная и не видя автомобиля, про который говорит Давид, я предполагаю о том, что будет автомобиль выведен, утилизирован, и потом город будет просить и требовать деньги за эту утилизацию.
3: А вот еще скажите, пожалуйста, вот вы говорите штрафстоянка, а допустим, если, ну, смоделировать ситуацию, да, то есть человек давно не откликался, его там в итоге, ну, допустим, нашли, не нашли, но машину увезли на штрафстоянку, он там постоял, в итоге он как-то опомнился и вот вернулся, забрал ее, пригнал обратно во двор, поставил, и, ну, и, допустим, дальше опять вот он, она стоит там бесхозной там, да, и ничего не происходит.
13: Вы смоделировали того, что не произойдет никогда.
3: Не, просто у меня...
13: Если вдруг это произойдет, и этот автомобиль опять будет попадать под критерии брошенного разукомплектованного транспортного средства, просто это все будет по новой. Ну, представьте, человек, ну, что такое брошенный автомобиль, заплатить за эвакуацию, заплатить за, как говорится, за хранение, потом привезти его обратно поставить. Почему я сказал, Филипп, это таких случаев в жизни не будет.
3: Нет, просто у меня есть приятель, например, у него есть, он купил себе старую «Газель», которую использует просто как, условно, там, шкаф во дворе, условно. Вот она еле на ходу, он в ней что-то там хранит. И я, насколько помню, у него как раз была история, что его как-то в итоге нашли и то ли пытались эвакуировать, в итоге он ее просто перегнал в другое место двора, и она по-прежнему продолжает так вот стоять, выполняя роль шкафа. То есть в данном случае...
13: Роль шкафа, он просто-напросто привел ее в состояние, ходит, пыль стирает, понимаете?
3: Ну да-да-да.
13: И никто ему не мог, да, и никто ему не предъявит никогда требования о том, что это... грубо говоря, брошенный автомобиль, разукомплектованный и подлежащий эвакуации. Здесь он прав.
3: Понял вас. Спасибо огромное, Виталий Владимирович. У нас на связи был Виталий Владимирович Белочистов, адвокат-автоюрист. Говорили мы о том, что в городах-миллионниках в России все чаще признают транспортные средства бесхозными и утилизируют их.
2: Москва.
14: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
3: Ну, еще слушатели пишут о том, что вот 91,73 пишет, а если автомобиль стоит брошенный, но под брезентом, Алексей написал. Ну, вот эксперт сказал, что нужно обратиться в портал «Наш город», и там, в принципе, видимо, есть форум, по которой можно выяснить, что с этим самым автомобилем делать. Иван пишет, а утильсбор за что собирают тогда? Павел пишет, а если собственник платил утильсбор при покупке автомобиля, ему тоже нужно будет платить городу за утилизацию? Но это, видимо, все там же, на портале «Наш город» можно выяснить. Так, сейчас мы тогда перейдем к следующей теме. Следующая тема у нас такая. Стоимость горбуши за год выросла на 46%. Оптовая цена увеличилась за год почти на 50%, достигнув на Дальнем Востоке в регионе промысла 460 рублей за килограмм. Дорожает вся группа лососевых, вылов которой за год снизился на 60%. Цикл падения может растянуться на несколько лет, предупреждают представители отрасли. Об этом пишет газета «Коммерсант» сегодня. Оптовая стоимость горбуши на Дальнем Востоке на начало августа составила 460 рублей за 1 килограмм, увеличившись год-году на 46%. Это самый выраженный рост среди лососевых в промысловом регионе. И обсудим эту тему с Александром Анатольевичем Савельевым, руководителем информационного агентства по рыболовству. Александр Анатольевич, добрый день.
15: Приветствую вас. Приветствую.
3: Вот скажите, почему увеличивается цена, какие есть факторы?
15: Действительно, на лосось дальневосточный, самый, кстати сказать, лучший в мире лосось, цена за последний год подскочила в два раза, и этому есть вполне вменяемое объяснение. Нынешние пути, на которые сейчас как раз на пике проходят на Дальнем Востоке, она уже названа катастрофической. Рыбы, лососи подошло мало, и, соответственно, так сказать, цена на них выросла. И это вполне, так сказать, ну, как бы нормальное явление. Понимаете, если на эти цены, вот на уже, так сказать, выросшие на горбушу и на другие лососевые, посмотреть сквозь то, что на рынке мы имеем, то нам они покажутся вообще, так сказать, смешными, потому что, скажем, импортная аквакультура, которой
5: на 1 000 000 тонн почти поступает в Российскую Федерацию в течение года. Цены гораздо даже выше, чем на горбушу. Ну, то есть, скажем, там, пангасиус там, по 500-600 рублей за килограмм, тилапия по 800 рублей за килограмм, сказать, я не знаю, там, радужная форель из грязных садков Турции по 1500 рублей за килограмм. То есть, понимаете, недоумение как раз вызывает вот эта вот импортная аквакультурная рыба, искусственно выведенная на кормах животного происхождения с огромным количеством антибиотиков и красителей, и гормонов роста, и бог весть еще чего, так сказать. Ну, то есть это откровенно, сказать, токсичная рыба. И, ну, скажем, та же радужная форель в Турции, да, она в 4 раза дешевле, чем у нас продается. В 4 раза, да. И вообще во всем мире, от Лондона до Уганды, аквакультурная рыба, она продается в разы дешевле, чем качественная дикая рыба. И только в России вот эта ситуация вот эта ровно наоборот. Почему-то вот эта аквакультурная дрянь торгуется в 2-3 раза дороже, чем качественная дикая рыба. Вот в чем парадокс.
3: И как можно исправить ситуацию?
5: Исправить ситуацию очень легко. Значит, надо плотно закрыть импорт вот этой аквакультурной рыбы. То есть ввести запретительные санкции, запретительные пошлины на ввоз вот этой аквакультурной дряни. Дело в том, что Россия самодостаточная страна. Вот недавно первый вице-премьер правительства Российской Федерации Патрушев заявил, что самообеспеченность рыбы в России составляет 123%. То есть мы в нашей великой рыболовной державе, которая омывает 14 морей с выходами в 3 океана, на территории которой 5,5 миллионов рек и озер, в которых добывают 240 видов промысловой рыбы, вполне в состоянии обеспечить себя вот этим вот здоровым продуктом дикого происхождения. Вы обратите внимание, так сказать, при всей ненависти к нам в Европе, при всем негодовании, при всех этих санкциях, они не смогли отказаться от русской рыбы.
3: Да, закупают, продолжают, да-да.
5: Продолжают закупать. Возникает вопрос, почему? Потому что она лучшая в мире. Лучшая в мире рыба. И как они ее называют, рыба северных морей. Последний белок в мире, последний белок дикого происхождения. Понимаете, кушать очень хочется, поэтому и продолжают закупать. Больше того, там в июле в 2 раза, так сказать, нарастили закупки. Вот. Поэтому, так сказать, у нас чего-чего, так сказать, а рыбы вдоволь. И надо закрывать вот этот вот импорт. Вот недавно, буквально на днях, Росстат опубликовал данные о среднедушевом потреблении рыбы в России за 2025 год. Эта цифра составляет 22 килограмма. Минздрав, как вы помните, рекомендует 28.
3: Да-да, потому что в прошлом году как раз президент сказал, что вот у нас не доедает население по рыбе.
5: Совершенно верно, совершенно верно, понимаете? Но вот в этих 22 килограммах треть, внимание, треть занимает вот эта вот аквакультурная дрянь, понимаете? Печаль заключается в том, что она, во-первых, в 2-3 раза в рознице дороже, чем качественная дикая русская рыба. И хуже того, так сказать, ее покупают, хуже того, а ее едят. Вот в чем, так сказать, проблема заключается. Поэтому нужно закрыть плотно, так сказать, дорогу в Россию вот этому, так сказать, дрянному импорту. И тогда и, так сказать, качественная, лучшая в мире. Я это говорю не для красного словца, все-таки это рыба действительно северных морей, это в северных широтах, поэтому она более жирная, более насыщена полезными аминокислотами и прочими, прочими, прочими, так сказать. Вот, поэтому смотреть на удорожание горбуши надо вот сквозь призму вот этих вот явлений, понимаете? Вот эта импортная дрянь, она же ведь и внутренние цены тащит вверх, понимаете? Ну, вообразите себе, сказать, торговца рыбой, который
3: Ну, то есть, если от нее отказаться, то сразу у нас плюс-минус цены стабилизируются.
15: Ну, абсолютно точно. Абсолютно точно. Вот я говорю, вообразите себе торговца, который торгует горбушей. Он смотрит рядом, сосед торгует пангасиусом или тилапией, который стоит в 2-3 раза дороже. И у него возникает совершенно справедливое недоумение. И если не сказать негодование, да, почему дикий, качественный, лучший в мире русский лосось стоит в 2-3 раза дешевле. Дай-ка я тоже подниму. Вот механизм простой, вот и все.
3: Да, вот слушатель нам пишет, а в чем причина того, что дешевая в мире аквакультурная рыба у нас стоит дороже дикой? Вот почему так получается?
15: Алчность. Причина в том, что компании, которые занимаются вот поставками этой рыбы, они, во-первых, изначально, так сказать, имели зарубежные корни по происхождению. Они сейчас перекрасились, так сказать, в национальные цвета российские. А прежде они были там эстонскими, немецкими, бог весть какими, так сказать, да? Вот. Поэтому они видели, увидели, что в этих поставках, импортах, просто сумасшедшая рентабельность. Понимаете, а стереотипы наши, так сказать, 90-х годов, они заключались в том, что вот, ну, по импорту что-то такое блестящее, красивое, модное. И вот давай, так сказать, и вот с 90-х годов вот эту дрянь гонят сюда просто в безобразных количествах.
3: Угу. Понял вас. А какие есть альтернативы лососю, ну, то есть, и не аквакультурной рыбе? То есть, условно, у человека, который пришел в магазин и видит, что, ну, это ему не по карману, это дорого, допустим, это вот аквакультурное он не хочет брать. Вот что ему купить?
15: Как я уже говорил, в России добывают 240 видов промысловой рыбы. 240 видов. Уж чего-чего. А в России альтернативу, даже если, ну, вот, скажем, сардины и васи, она то ловится, то не ловится, то подходит, так сказать, рыба к районам промысла, то не бывает, там по 25 лет не подходит. Так? Ну ничего, как-то, так сказать, прожили мы вот эти предыдущие, так сказать, четверть века без иваси, да. Ну, если уж критическая ситуация наступит, что там крайне мало будут ловить лосося, ну, из 240 видов рыбы можно выбрать себе, нет?
3: Угу. Понял вас. Понял вас. Спасибо огромное. У нас на связи был Александр Анатольевич Савельев. Это руководитель информационного агентства по рыболовству. Обсуждали мы тему, что в России подорожала горбуша за год почти на 50%. Ну и теперь тогда почитаем сообщение в эфир. Нам пишут, что рыба сейчас уже дороже мяса. Если запретить импорт, то все повысится в разы. Это нам пишет Андрей Кузовлев или Кузовлев, просто буквы Е нет. Ее, вернее. Если ввести запрет на импорт, отечественная рыба только подорожает, как показывает практика, с другими продуктами, пишет нам слушатель с номером 2663. Еще нам пишет слушатель с ником Ми, почему на Дальнем Востоке высокие цены на рыбу? Ну, потому что Путина падает, вот нам эксперт сказал, поэтому, видимо, там и такие цены. Еще Ми нам пишет, что те же наши дельцы рыбной индустрии виноваты. Зачем запрещать ввоз, вырастут цены на нашу рыбу? Илья пишет, что... Нет, слушатель с именем Уно Бабенто пишет, почему черная треска из Аргентины в 5 раз дороже нашей мурманской, экзотикой, и кто готов за это платить? Ну, потому что она из Аргентины, видимо, поэтому она и дороже. Влад нам пишет, закрыть импорт и цены вообще в космос улетят, рыбы много, но мало, цена хорошая, низкая, но высокое. Интересное, конечно, сообщение. Напомню, что вы можете написать нам по номеру плюс 7-925-88-88-94-8. В Телеграме говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Позвонить можете, в конце концов, в прямой эфир. Для этого надо набрать номер 8-495-73-73-94-8. Ну, а смотреть нашу трансляцию, не только слушать по радио, можно на YouTube-канале, на Рутюб-канале и на нашей страничке ВК. Пишет еще Григорий СПБ, был в Владивостоке, там красная рыба стоит столько же, как в Петербурге. Еще Григорий СПБ пишет, в Финляндии красную рыбу считают сорной и предпочитают белую, а мы, наоборот, любим форель, а плотвой кошек кормим. Ну вот, видимо, так оно и получается. Если закрыть импорт, цены вообще вырастут. Еще Илья нам пишет, по причине экспорта российская рыба и дорогая. Григорий пишет, в Турции то садки сварили почище будет, чем у берегов Сочи. Ну, Сочи это да, а у нас там вот мы идет речь про то, какая рыба, собственно, на Дальнем Востоке, потому что там падает путина, как нам уже эксперт сказал. Собственно, на этом у нас все. Сейчас у нас будут новости. После новостей будет повтор программы «Своя правда» с Юрием Будкиным.

0: Рафаэль Гросси посетит станцию позже, отметил ее директор Юрий Черничук. В комментарии «Вестям» он рассказал, что ВСУ препятствует доставке топлива для дизель-генераторов, необходимых для поддержания работы атомной станции при потере внешнего электроснабжения. Черничук подчеркнул, что после отключения внешних источников сегодня утром атомная станция находится в безопасном состоянии, все параметры площадки под контролем. Пресс-секретарь президента Польши назвал дырявой приграничную программу «Восточный щит». Система на границе с Россией и Белоруссией не действует, подчеркнул Рафал Лескевич. По его мнению, заявление правительства о гарантиях безопасности польского неба и восточного фланга НАТО – это пиар-процедуры. Лескевич добавил, что до сих пор не предоставлен отчет о ракете, которая в конце июля упала на польской территории. Варшава разработала программу «Восточный щит» в 2024 году. Польские власти намерены создать военную инфраструктуру на восточном фланге на рубежах с Российской Федерацией и Белоруссией. Пентагон назвал число раненых американских военных в ходе операции против Ирана. В этом списке 757 человек, говорится в отчетах ведомства. Отмечается, что 418 военнослужащих пострадали в период операции «Эпическая ярость», о завершении которой администрация президента США объявила 5 мая. Еще 339 человек получили ранения 7 июля, когда Вашингтон начал наносить новую серию ударов по территории Исламской Республики, передают РИА Новости. Число погибших военных остается на отметке 18. 14 из них стали жертвами первого этапа американской операции. Еще четверо погибли во время второй стадии конфликта. Павел Колобков сообщил об инициативе трех стран выдвинуть его кандидатуру в вице-президенты ФИДЕ. С предложением выступили Федерация Таджикистана, Белоруссии и Кубы. «Я недолго думал, так как для меня шахматы всегда были одним из важнейших видов спорта. Для меня это честь и ответственность», — сказал олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта России. Его слова привел телеканал «Матч ТВ». На пост главы Международной шахматной федерации претендуют представители Германии, а также Казахстана. Выборы пройдут 26-27 сентября в Самарканде. Занимавший пост главы ФИДЕ Аркадий Дворкович 23 июля был внесен в пакет санкций. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 63 копейки, доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 4 метров в секунду. Вечером синоптики прогнозируют дожди до плюс 18, ночью облачно 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь как...

0: каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 10 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. В АККОРТА, это ассоциация компаний розничной торговли, соответственно, сказали, что чаще всего в России подделывают. Это автозапчасти, спортивную обувь, одежду, косметику, бытовую химию, алкоголь, ноутбуки и смартфоны. 26-й год, 21 век. В России продолжают все это подделывать. И, как говорят, что половина подделок реализуется. То есть есть каналы реализации подобного рода подделок. Это барахолки и рынки, прежде всего. Барахолки и рынки, это еще более-менее понятно. Но дальше. 30-40% продается через маркетплейсы и еще какое-то количество в социальных сетях. И тут тоже важно, небольших, не сетевых магазинах. Как побороть контрафакт? Насколько это действительно серьезная проблема, вот это мы сегодня и будем обсуждать. Параллельно следим за пробками. В городе 4-бальные пробки. Это совпадает с прогнозом. Говорили, будет 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Пока все идет по прогнозам. 4-бальные пробки. Срочное сообщение, за которыми следим, нужна донастройка мер поддержки бизнеса, в том числе по федеральному инвестиционному налоговому вычету. Цитирует Шохин. Агентство ТАСС, возможно, уже в новом качестве. Не знаю, что там с бизнес-омбудсменами по измененному законодательству, но, во всяком случае, многие говорили, что новым бизнес-омбудсменом с новыми возможностями будет именно Шохин. Вот Шохина сейчас цитирует агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет о том, что Путин подписал закон об аресте имущества россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов Российской Федерации и находятся за пределами страны. Следим за новостями и, собственно, приступаем к обсуждению. Не забудьте, у нас голосование теперь идет через телеграм-канал, через канал в Максе радиостанции «Говорит Москва», или напрямую можете зайти на сайт радиостанции «Говорит Москва». Именно там проводится голосование, где мы задаем вопрос. В России перечислили самые подделываемые товары и предложили для борьбы с контрафактом отслеживать продукцию по всей цепочке. Ну вот вы слышали, наверное, про честный знак. Вот говорят, может быть, если все отслеживать по честному знаку, тогда контрафакта вовсе не будет. Но что-то подобное. Мы спрашиваем не об этом, нужно это, не нужно. Мы спрашиваем, как часто вы сталкиваетесь с подделками, ну вот, видимо, когда что-то покупаете, почти ежедневно. Первый вариант. Второй вариант. Несколько раз в месяц. Третий вариант. Несколько раз в год. Четвертый вариант. Реже. Очень редко. Пятый вариант. Давно не сталкивался. И на всякий случай мы предположили вариант «никогда не сталкивался с подделками». Если у вас так, тогда, соответственно, голосуйте. 3, 4, 5, 6 вариантов ответа у нас сегодня. И подводить итоги голосования будем примерно через 50 минут. Здесь в студии Ривас Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий. Это как раз, кстати, единый оператор системы маркировки товаров «Честный знак». Ривас Александрович, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Здесь исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Алексей Валентинович, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: У нас в первой части программы традиционно ваше сообщение через СМС-портал, через Телеграм, а звонки во второй части программы. Вот сейчас ваши сообщения и голосование. Об этом главное не забывайте. Не забывайте, голосуем через Телеграм-канал, заходим либо через канал в Максе, либо через сайт радиостанции «Говорит Москва». Там на главной странице справа чуть не ниже, чем в середине, есть такой специальный баннер, наверное, так это надо называть, активное голосование. Вот заходим, голосуем, потом возвращаемся к нашему обсуждению. Ривас Юсупов, давайте с вас начнем. Как часто вы с контрафактом сталкиваетесь?
2: Ну, я по работе сталкиваюсь.
1: Не по работе, вот нет.
2: А это сложно разделить, я сталкиваюсь каждый день, потому что специально, в общем-то, занимаемся в том числе и тем, что ищем такой контрафакт, источники его и способы его каким-то образом легализовать.
1: А вот так, продать, чтобы пойти на вот, в свободное от работы время, пойти что-то покупать, или вы уже так не можете?
2: Нет, могу, конечно, но так или иначе деформация профессиональная, она свой отпечаток оставляет, оставила, но периодически сталкиваюсь, давайте так.
1: Это Ревас Юсупов, Алексей Поповичев, исполнительный директор ассоциации «Русбренд». Вы часто сталкиваетесь с подделками?
3: С точки зрения покупки, то редко, потому что мои 25 лет практики, в общем, борьбы с контрафактом подсказывают мне, где купить оригинальное.
1: А, то есть вы не столько подделку от оригинала отличаете, а просто знаете места, где подделки не будет?
3: Я думаю, да, это главный ключевой, в общем, совет, наверное, потребителю, знать места, где ты, в первую очередь, можешь избежать покупки контрафакта. А это крупные сети, это организованная торговля. Ну, не могу сказать ничего про маркетплейс, потому что, к сожалению, это становится самым главным каналом реализации контрафакта. Но я думаю, мы можем зайти на любой рынок, где торгуют одеждой и обувью, и мы увидим огромное количество предложений именно контрафактной продукции.
1: Огромное, это важно. То есть вы каждое слово знаете. Прямо много. Контрафакта много, говорите вы. Ревас Юсупов, с вашей точки зрения, контрафакта становится больше?
2: Нет, вот точно, это не то, что моя точка зрения, это мы... Считаем регулярно, эксперты считают специально, да, по определенным критериям. Его стало за последние 5 лет в 3 раза меньше в России, то есть уровень нелегального оборота в целом снизился в стране с 26 до 9 с хвостиком процентов. Это такое довольно серьезное снижение. Но вот если мы говорим про ту же самую одежду и обувь, да, о которой сказали в Аккорте, то... На сегодняшний день нелегальный уровень в одежде снизился там, за несколько лет маркировки на 86%. Было 36%, сейчас 5,3%. В обуви с 19 до 9%, в пиве с 18 до 4%. Но, то есть тут важно понимать, что его действительно становится гораздо меньше. Но при этом он не равен на сегодняшний день нулю. И действительно есть отдельные точки, ну, каналы продаж, скажем, и... Алексей, абсолютно соглашусь. Долгое время именно интернет был таким удобным, удачным местом, где можно было, обходя разные правила, этот нелегальный товар продавать.
1: Но это тоже такой же базар, который никто не контролирует.
2: Просто. Ну, контролируют, честно говоря, да, и все больше и больше. И с этого года, с 1 октября, вступит так называемый закон о платформенной экономике, который будет в полный рост регулировать маркетплейсы и контролировать то, что там продается. Но не дожидаясь этого, мы, например, как оператор системы маркировки с двумя крупнейшими маркетплейсами, с Озоном и с Wildberries, подписали дорожную карту в конце прошлого года, которая нацелена на то, чтобы досрочно они начали выполнять все способы, использовать все способы контроля, которые сейчас доступны, в том числе благодаря честному знаку, чтобы не допускать контрафакт. Но, условно говоря, вообще, в принципе, карточка с нелегальным каким-то непроверенным товаром не сможет быть опубликована.
1: Еще важная деталь, прежде чем мы уже в детали начнем, другие детали углубляться, нелегальный и поддельный, спрашивает Денис 819, это разное? Или с точки зрения нашего сегодняшнего обсуждения это не важно?
3: Это вот как раз я хотел Алексей отметить, Поповичев, потому да. что Ревас, он как бы оперировал цифра нелегальный оборот, а все-таки нелегальный оборот это, наверное, не совсем контрафактный, то есть подделки, как имеет в виду вот слушатель, потому что нелегальный оборот это что-то, может быть, даже оригинальное, которое введено в оборот по нарушению налогового законодательства, таможенного законодательства, но это, скорее всего, нелегальный оборот, с которым не платятся налоги. Ну, касательно цифры, которую вас привел, ну, ему по долгу службы положено быть оптимистом, да, я думаю, что цифры, к сожалению, они значительно выше на сегодняшний момент, и вот такого драматического, наверное, снижения предложения именно контрафактной продукции на рынке-то мы не наблюдаем. Хотя есть отдельная категория, это, наверное, все-таки табачные изделия, про которые надо говорить, они давно находятся в системе маркировки, там значительные усилия предпринимает государство, и мы видим снижение предложения вот как раз нелегальной контрафактной продукции вот именно в этом сегменте.
1: Так, следующий вопрос. Вот теперь уже список. Автозапчасти, спортивная обувь, одежда, косметика, бытовая химия, алкоголь, ноутбуки и смартфон. Во-первых, согласны ли вы с этим списком? Во-вторых, если согласны, то почему именно это в списке, Ревас Юсупов?
2: Ну, точно согласен с двумя последними, автозапчасти и электроника. Действительно много. Там разные есть оценки, сами представители отраслей и Высшей школы экономики, которые это регулярно считают, ну, профессионально это делают. Они оценивают нелегальную электронику консервативно в 20%. нелегальные автозапчасти в 40%, это довольно много, ну, и там, в случае с автозапчастями это, в принципе, там, небезопасно, да, может что угодно на дороге произойти. А когда я говорю нелегальный оборот, это и контрафакт, и фальсификат, и контрабанда, и, как сказал Алексей, любые нарушения с легальным товаром, которые допущены позже, например, лекарства, закупленные для лечения онкологии в больнице, а потом не выданы людям, а каким-то чудом оказываются в продаже в аптеках. Вот это все, то есть нормальное лекарство становится нелегальным в этот момент. Вот это все контролирует маркировка, поэтому...
1: А, но подождите, ведь кроме маркировки существует еще много разных систем учета, и если мы говорим о том, что происходит что-то, что неожиданно оказывается, как вы говорили, про лекарства в аптеке, значит, в тех учетах, системах учета маркировки происходит какой-то сбой.
2: Ну, в случае с лекарствами таких систем учета не было до появления честного знака. Ну, то есть это просто там закупка, дальше по какому-то льготному рецепту на какие-то мертвые души это
1: ну,
2: выводилось.
1: То есть где-то есть учет льготных лекарств, ну, где-то есть еще что-то, и какой-то сбой существует. Почему вы не допускаете, что будет сбой в системе маркировки честный знак?
2: Ну, за 10 лет его не было. Поэтому не допускаем, мы точно следим за тем, чтобы его не было. Это глобальная инфраструктура, в которой работает на сегодняшний день 1 100 000 компаний, которая работает со скоростью 1,5 миллиона операций в секунду, с ЦОДами по всей стране и так далее. Ну, то есть сбой в данном случае недопустим.
1: 10 лет без сбоев, утверждает Ривас Юсупов. Алексей Поповичев, может быть, действительно тогда... Если мы нашли хоть какую-то систему, которая, похоже, пока, во всяком случае, работает без сбоев, может быть, надо так, чтобы любой товар проходил через такую систему?
3: Ну, знаете, я бы так сказал, что если говорить о технологической части, наверное, она работает там, без больших сбоев, это факт. Но, как показывает практика, все-таки в систему попадает продукция, которая, в общем, контрафактна, по своей сути, просто она в эту систему попадает в силу того, что честный знак не обладает, в общем, функциями контроля надзорных. Да, они проверяют на легальность компании, которая к ним обращается, а сам товар они не проверяют. Товар получает марку, товар выходит на рынок, по сути, он является контрафактом, а марка его легализует. И такие факты были, и, в общем, они в прессе отражались.
1: Подождите, а то есть любой человек... может купить вот эту марку честного знака и на любой товар приклеить?
3: Нет,
1: так,
3: я бы не сказал, что
1: любой. Вот именно.
3: Ну, какая-то компания, которая вдруг злонамеренно решит ввести в оборот контрафактный товар, на сегодняшний момент есть такое ощущение, что она сделать это может.
1: Ривас Юсупов.
2: Ну, мы, естественно, такие попытки
1: тут фиксируем. Просто Денис продолжает, а как честный знак может что-то гарантировать, если это стоит 5-10 рублей?
2: Что стоит 5-10 рублей?
1: Не знаю, это, видимо, знак.
2: Нет, знак не стоит 5-10 рублей, конечно, знак стоит 50 копеек, он установлен для всех товаров, это правительство установило единый тариф. То, о чем говорит Алексей, значит, действительно, есть попытки, ну, то есть, смотрите, каждый код уникальный, да, там, вы когда говорите, что надо, может быть, охватить больше товаров, на сегодняшний день 36 отраслей уже.
1: Это был следующий вопрос к вам, а вы сможете вообще это
2: конечно,
1: все переработать?
2: Конечно, уже 36 отраслей маркируются обязательно, от лекарств до шин, фототехники, там, ну, то есть, там, очень много всего. Еще примерно в 20 идут эксперименты, пилоты, или вот сейчас обсуждается введение маркировки. Например, вот с 1 мая как раз началась маркировка в электронике в первых нескольких категориях, там, смартфоны, планшеты, платы, светотехника. Вот, и мы, конечно же, видим драматичное снижение нелегального оборота. Мы видим огромное количество новых компаний, которые вдруг появляются на карте страны, в экономике и так далее. То есть выяснилось вдруг, что импортеров БАД в 12 раз больше, чем считалось до маркировки, а производителей в 3 раза больше. Выяснилось, что производителей воды на 550 компаний больше, чем, опять же, считалось. Считалось, что 1200, а оказалось, что на 500 больше. Все компании с появлением маркировки вынуждены обеляться. А попытки как-то получить код и куда-то нанести, ну, код просто нельзя получить просто так, да. Код получает компания, только предоставив все необходимые документы, разрешительные, сертификаты, декларации, лабораторные испытания, исследования и так далее. И это все те документы, которые выдают другие госорганы, да, поэтому мы интегрированы там с 27-ю, с Росаккредитацией, с таможней, ну, вот, с налоговой, много кем еще. С Роспотребнадзором, естественно.
1: Нет, ну, вот смотрите, например, тот же Денис продолжает, вот, который вместо 50 копеек почему-то говорил про 5-10 рублей, он говорит, ну, вот смотрите, с его точки зрения, так вот, потому что он-то утверждает, но я так буду аккуратно говорить, с его точки зрения в маркетплейсах продается поддельный парфюм, но при этом на поддельном парфюме есть честный знак,
2: Легального честного знака там, скорее всего, нету. И любой человек с приложением, как раз получив на ПВЗ этот парфюм, он может проверить приложением честный знак. И если с этим кодом что-то не так, ну, то есть...
1: Ну, то есть, если там нет легального, значит, он есть нелегальный.
2: Нет. Есть легальные коды. Я объясню. Каждый код уникальный. Вот у нас с вами будет 10 бутылок воды, на них будет одинаковых, да, бутылок воды, на них будет 10 разных кодов маркировки.
1: Ну,
2: вот,
1: я же условно. На глаз не могу определить, что они разные, конечно.
2: Нет, в информационном смысле это коды уникальные, то есть они не унифицированы на партию или на тип продукции, а для каждой бутылки, для каждой коробки с обуви. Он уникальный. После предоставления всех документов, да, о которых я говорил ранее. И нам с вами, наверное, никто не мешает взять, ну, если мы захотим что-то подделать, ну, как-то, да, скопировать, сфотографировать вот этот легальный код.
1: Мешает его распечатать. Мобильного интернета нет, представьте себе.
2: Допустим, что есть. Я к чему? Я отвечаю на вопрос Дениса как раз. Вот нам не мешает ничего сфотографировать и попытаться нанести на что-то свое нелегальное. Это не имеет смысла, потому что система точно знает, у кого этот легальный код. И если вдруг он появится у кого-то другого...
1: я думал, вы про проверку говорите. Тогда еще одно, Алексей Попович, может быть, вы объясните. С одной стороны, вроде как нормально, да? С другой стороны, на обычном рынке, по идее, должно быть так, что человек не обязан поставить эту маркировку, а сам хочет ее поставить, потому что иначе потребители не купят его товар. Вот, например, 526-й говорит, а вдруг я не хочу на свою продукцию ставить честный знак, и тут бы ему сказать, так не ставь, и никто же не купит у тебя товар. Но так нельзя. Почему это так не работает на нашем рынке?
3: Ну, на нашем рынке, понимаете, в чем дело? Так, наш рынок, на самом деле, если исторически посмотреть с точки зрения контрафакта, он обелялся-то, в общем, последовательно, начиная с 2000-х годов. И в основном благодаря усилению законодательства, контролю правоприменения, таможни, в первую очередь, которая значительные усилия предприняла для того, чтобы не допускать товары на территорию Российской Федерации. А многие, кстати, компании проводили маркировку своей продукции, если так вспомните, на чай ставили голографические какие-то знаки.
1: Ну, сами что-то. По себе, да.
3: К сожалению, они тоже становились, несмотря на свою неподделанность, тоже становились объектом там подделки. Ну, что-то блестящее там ставилось, в общем, и потребитель обманывался. Поэтому, если мы говорим про коды, то, наверное, код сам по себе – это все-таки не решение проблем. Потому что, во-первых, должен быть контроль за товаром, который входит в систему. То есть, он не просто должен быть сертификат. Потому что на сегодняшний момент компания, которая, в принципе, захочет получить сертификат, ей надо быть, конечно, зарегистрирована в налоговом органе. Это проверит обязательно честный знак. А вот сертификаты они могут предъявить какой-нибудь киргизский, там, взять оригинальный сертификат, принадлежащий производителю. Плюс никто не отменял параллельный импорт, и там вообще как бы контроль достаточно слабый, потому что завозится много, предъявляются какие-то еще сертификаты. Поэтому, вот, грубо говоря, нет контроля. И рынок, на самом деле, к сожалению, не очень активно контролируется.
1: У нас обычно, когда много пишут, а сегодня много пишут наши слушатели, об одном и том же совершенно разные вещи пишут. Ну, например, 30-й пишет, мол, такого-то продукта на маркетплейсах по цене внизу рынка немало, и честный знак там есть. Мол, значит, дешевые товары с честным знаком. А другой говорит, подождите, ваш этот честный знак не 50 копеек стоит. Надо купить принтер, купить на каждый товар код, оплатить зарплату сотруднику, который вносит товар в базу. В общем, для небольших компаний, которые дают качественный товар по адекватной цене, это увеличивает цену. То есть дешевым товар с честным знаком, получается, быть не может. Так все-таки, есть какие-то попытки посчитать, Ревас Юсупов, сколько на самом деле небольшому предпринимателю будет стоить этот, соответственно, честный знак, если покупать принтер, покупать код на каждый товар, оплачивать зарплату сотруднику, который вносит это в базу. Ну, не 50 копеек.
2: На самом деле код стоит 50 копеек. Ну, вот это там вторая часть.
1: 50 копеек,
2: да?
1: Точно.
2: Принтер, да, 50 копеек точно. Значит, тут, смотрите, очень важно. Смотрите, я боюсь ответить конкретной цифрой, потому что есть разные отрасли, есть разного размера компании, есть крупный производитель молока, маленький производитель обуви, совершенно разные цены, да? Но если вот так пытаться как-то типизировать, то то, что мы считали, например, в той же самой обуви, вот те самые затраты на принтер и какие-то еще там электронный документооборот, который вдруг они не хотят, мы предоставляем, конечно, бесплатным его, но кто-то не хочет. Это начиналось от 25-30 тысяч рублей, вот максимально подготовиться, если нет вот этого принтера, расходников, наклеек, картриджа и так далее. Вот
1: Это общие затраты.
2: Да-да-да. А так код стоит 50 копеек.
1: Понятно. Но общие затраты это где-то 30 тысяч рублей одну организацию.
2: Ну, зависит, ну, очень зависит от многих факторов.
1: Григорий говорит, а принтер можно подешевле взять контрафактный. Я уж не знаю, как это работает. Но люди по-разному смотрят на ситуацию, потому что вот, например, 723 пишет, какой там, вот зачем ввели честный знак на кофе, какой там контрафакт? Мне кажется, что вот как раз на чай и кофе это легко может быть.
3: В кофе контрафакты в чае, в общем, встречается, скажем так, аккуратно. Тем более, что это традиционно одни из самых подделываемых категорий продуктов
1: питания. Вот я об этом. Скажите, история про то, что... Что там, не надо гнаться за дешевизной. Ну, как-то классика нас учила к тому, что ничего дешевого нормальным не бывает. Почему нужно придумывать честный знак, придумывать еще какие-то системы, говорить там о голограммах, что вы уже, Алексей Поповичев, упоминали. Почему люди покупают подобного рода продукты?
3: Вы имеете в виду маркированный?
1: Нет, почему люди покупают подешевле, вне зависимости от того, что они понимают, что вероятность того, что это будет подделка, довольно высока?
3: Очень интересный вопрос, и действительно, если мы посмотрим на разные категории продуктов и товаров, мы увидим, что отношение потребителя к контрафакту разное. Скажем, если человек не хочет что-то на себя мазать и потреблять внутрь, там отношение к контрафакту резко отрицательное. Если человек идет на рынок и хочет купить себе просто какие-то кроссовки и какие-то штаны, у него есть 500 рублей, он хочет потратить 500 рублей, он идет и покупает товар за 500 рублей, который соответствует его как кошельку и качеству. И если там еще стоит знак привлекательный, так это для человека это служит дополнительным стимулом. Я бы хотел сказать, что вот поэтому и контрафакт, он опасен, скажем, для российских производителей, потому что он даже не сколько вреден крупным владельцам товарных знаков, сколько другим продавцам, которые пытаются выходить на рынок, а цена у них, соответственно, ну, трудно конкурировать там с условным Nike, если ты делаешь хорошие отечественные кроссовки.
1: Вот к вопросу об этом, смотрите, 639-й что пишет. Но, допустим, кроссовки поддельные. Он говорит, ну, они же вряд ли будут в разы хуже настоящих, а стоить они будут в разы ниже.
3: Смотря для каких целей покупаете, потому что если вы хотите купить...
1: Для собственных ног, скорее
3: всего. Нет, я имею в виду спортивную обувь, то, конечно, они никогда не будут дотягивать до оригинала, потому что там применяются специальные технологии. Но если ты ходишь там как в тапочках в этих кроссовках, то, наверное, с точки зрения потребления у тебя рисков не так много, хотя материалы могут быть другие, может быть, аллергии, там какие-то вещи, которые все-таки возникают. Но, да, если ты хочешь настоящие спортивные кроссовки, то надо идти в проверенный магазин, и только там ты их купишь.
1: Ну, все-таки, Ривас Юсупов, с вашей точки зрения, почему люди не учитывают, что дешевое довольно часто бывает плохим? Им нужен честный знак или еще что-то?
2: Я думаю, что учитывают, конечно. Да, ну, то есть, я совершенно согласен с тем, что говорит Алексей. Если человек вот обладает таким бюджетом, он может себе сегодня купить что-то, да, не оригинальное. Ну, то есть, давайте так, не обязательно подделывать бренды каких-то известных марок, да, ну, то есть, там, давайте так, дешевое не всегда плохое, не всегда нелегальное. Оно может быть изменение.
1: Но чаще, об этом
2: чаще,
1: ведь речь.
2: Чаще. Мы, опять же, там, на тех же маркетплейсах, например, для себя сейчас делаем, ну, то есть, как мы находим там нелегальные товары, по индикаторам риска, так называемым. Вот если мы видим, что стандартная цена на вот этот конкретно продукт должна быть 5000 рублей, условно, или 1000 рублей, а что-то продается сильно ниже этой цены, для нас это индикатор риска, что это нелегальная продукция. Это тоже все получают и сами маркетплейсы, и контролирующие органы для того, чтобы, ну, то есть, делая такие нарушения, все эти недобросовестные предприниматели сами себя в системе подсвечивают.
1: Последняя минута в первой части программы. Скажите, вот в Аккорд говорят, что систему, соответственно, прослеживаемость, вот так будем аккуратно говорить, систему прослеживаемости товаров по всей цепочке надо ввести для всех продуктов Российской Федерации. Что скажете, Алексей Поповичев, надо?
3: Я думаю, что Аккорду надо, потому что они всем торгуют. Имея маркированные, не маркированные товары, для них... Ну, для меня, мне кажется, помимо системы, нам нужен контроль на рынке. Если не будет контроля на рынке, то ни одна система себя не...
1: Хорошо, Наривас Юсупов, с вашей точки зрения, надо, чтобы на рынке все товары прослеживались от начала до конца, ну, к примеру, вашей системой, но это в данном случае не важно, чтобы была система.
2: Я считаю, что, может быть, там, мне сложно сказать категорично, что все прям товары, Но абсолютно согласен, что основные такие потребительские товары должны, и я более чем согласен с Алексеем, что чтобы что-то приносило пользу, этим надо пользоваться. Поэтому должен быть контроль за тем, что происходит в системе.
1: Как бороться с подделками, с контрафактом? Все это сегодня обсуждаем. Голосование продолжается. Мы спрашиваем, как часто вы сталкиваетесь с подделками? С контрафактом почти ежедневно. Ну и там 6 вариантов ответов. Присоединяйтесь к голосованию. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Швеция хочет усилить присутствие НАТО в Арктике. Власти закрепили такой подход в обновленной арктической стратегии страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев. Ранее замглавы МИДа Александр Грушко называл ответные действия России на вызовы Североатлантического альянса в Арктике неизбежными. По его словам, у нашей страны достаточно возможностей, чтобы своевременно и адекватно реагировать на возникающие со стороны военного блока угрозы. Медицина и информационные технологии стали самыми популярными направлениями у абитуриентов российских колледжей и техникумов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения по итогам завершения основного этапа приемной кампании. Лидером по числу поданных документов стало сестринское дело. На эту специальность поступило почти 200 тысяч заявлений. На втором месте оказалась разработка и управление программным обеспечением, а замыкает тройку лидеров лечебное дело. Также в топ вошли туризм и авторемонт. Всего в рамках основного этапа колледжи страны приняли без малого 4 миллиона заявлений от будущих студентов. Лидер группы «Кукрыниксы» подтвердил смерть бывшего бас-гитариста Дмитрия Оганяна. Алексей Горшенев выразил соболезнования семье музыканта и объявил сбор помощи для его близких. Оганян был женат, у него остались трое детей. Для его супруги Анны это уже вторая трагедия за последний год. В 2025-м ее брат Станислав пропал без вести в зоне специальной военной операции, а позже стало известно о его гибели. Ранее Дмитрий Оганян был найден без руки в воде на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По одной из версий правоохранителей, это могло быть самоубийство. Рэпера Лил Пампа внесли в базу данных экстремистского сайта «Миротворец». Исполнитель, настоящее имя которого Гази Фабио Гарсия, посещал нашу страну и выступал вместе с певицей Марго. Его обвиняют в публичной поддержке России. В разговоре с нашими журналистами Гарсия называл нашу страну номер один среди мест, где ему доводилось выходить на сцену. Сегодня Лил Памп вновь прилетел в Москву. В субботу, 22 августа, у него запланирован сольный концерт. «Миротворец» — экстремистский сайт, который был создан в 2014 году. Авторы публикуют собранные нелегальным путем персональные данные всех, кто угрожает, по их мнению, национальной безопасности Украины. Осадки в Москве и Подмосковье сохранятся до конца недели, предупредили в гидрометцентре. Сегодня, во второй половине дня, в столичном регионе возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до 23 градусов. В пятницу и субботу небольшие дожди продолжатся. При этом осадки будут выпадать преимущественно на территории Московской области. В целом, жителей столичного региона ждет умеренно теплая погода. Синоптики отмечают, что после небольшого похолодания температура воздуха в выходные снова вернется к комфортным значениям и составит от 22 до 24 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 21, облачно с прояснениями. В ближайшие два часа осадков не ожидается, так пишут синоптики. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
10: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Среда, 10 июня, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе обсуждаем историю с подделками и контрафактом на российском рынке. Срочное сообщение, важное заявление на экономическую тему. Шохина цитирует агентство в качестве главы Российского союза промышленников и предпринимателей. Цитирует выступление Шохина на совещании президента Путина с членами правительства. И вот одно важное заявление. Шохин допустил однозначную ключевую ставку к концу года, то есть ниже 10%. Напомню, речь идет о 26-м годе. И заявление Путина в этой связи. Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки Банка России. Следим за новостями. Пробки. Здесь тоже есть новости. Пятибалльные пробки нам обещали к 6 вечера. Они уже пятибалльные. Сейчас в половине 6-го. Напомню, по прогнозам, максимум 6-бальные пробки ожидают нас сегодня в 7 вечера. Ну, а мы продолжаем разговор о том, что подделывают в России и как можно побороться с подделками и контрафактом. С нами сегодня исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев и Ривас Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, пишите через Макс или дозваниваетесь в прямой эфир по номеру 7373948. Про голосование еще раз напомню. Прошу большей активности. Вы заходите либо в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», либо в канал в Макс, соответственно, тоже радиостанции «Говорит Москва», и там есть ссылка на голосование. Можно зайти на сайт радиостанции «Говорит Москва», там тоже есть ссылка на голосование на главной странице. Наш вопрос: как часто вы сталкиваетесь с подделками? Почти ежедневно, несколько раз в месяц, несколько раз в год, очень редко, давно не сталкивался или никогда не сталкивался. Через 21 минуту будем подводить итоги этого голосования. Ну, а теперь возвращаемся к обсуждению. Сначала наши слушатели. Здесь много разговоров по поводу того, в Китае есть целые большие торговые центры, где продают подделки на известные бренды, и ничего, все довольны. Пишет Василий, 761-й. Я уж не знаю, будем это комментировать, Алексей Поповичев? Ну, то есть есть же места, где люди нормально подделки продают, и никто не нервничает.
3: Я бы не сказал, что так прямо в Китае это спокойно продаются подделки, потому что если уезжать даже из Китая, в аэропорту можете увидеть объявление, что вывоз контрафакта, он нелегален. Конечно, производство существует, китайцы предпринимают значительные усилия, кстати, чтобы к своим контрафактам не создавать конкуренцию оригинальной продукции, тоже производимой в Китае под известными брендами, и надо сказать, что усилия, которые они предпринимают, дают определенные результаты, ну, на внешних рынках. На внутреннем рынке, видимо, контроль меньше, но мы знаем, что китайцы любят все-таки, кто имеет деньги, оригинальную
1: продукцию. Вы поймите, вот параллельно Григорий говорит, а я в Турции набрал футболок известных брендов, 3 штуки за 1000, а в ЦУМе с таким же принтом по 60 тысяч за штуку, материал лучше, чем у оригинала. Я к тому, что человеку важно, чтобы с принтом, но он хочет, чтобы дешево.
3: Ну, в общем, это обычная заманчивая идея купить контрафакт.
1: И возникает... почему в Турции можно, а у нас нет?
3: У нас, в принципе, потребитель, как я сказал, любит и покупает эти майки дешевые, когда это возможно. С другой стороны, это все-таки наносит серьезный ущерб экономике.
1: Не столько про качество, а про ущерб экономике.
3: Я думаю, что качество тоже присутствует, потому что, когда говорят, что 100% повторение оригинала, наверное, это неправда. Как показывает практика, качество...
1: Один за другим люди пишут. Вот Алексей 343-й. Даже один известный журналист программу снял про китайские рынки, где подделки от настоящего не отличишь, материал все топ.
3: Ну, блогеры в основном снимают, не журналисты. Я, на самом деле, сам принимал участие неоднократно в рейдах. Если мы говорим про одежду, то она бывает разного качества. Но если мы говорим про моющие средства, духи, кстати, про вот то, что потребитель, в общем, использует как средство ухода за собой или за дом, вот там качество, конечно, сильно отстает. И там что-то похожее может мылиться, но не будет отстирывать, что-то похожее будет пахнуть на оригинальные духи, но это будет что-то похожее, но не оригинальные духи по стойкости. И я могу перечислить огромное. Как мы говорили про чай и кофе. Вот этот чай и кофе, в общем, в известной банке может оказаться, кстати, не совсем такой, как вы привыкли.
1: Да вообще все может оказаться разным, потому что вот упомянули журналист, вы сказали блогеры обычно. Тут, во-первых, надо еще разобраться, кто журналист, кто блогер. Некоторые журналисты блогеры одновременно, но люди тут начинают фамилии приводить журналиста. При этом примерно понятно, какая фамилия, но разную фамилию называют. То есть люди не помнят, но какую-то называют при этом. И, в общем, спокойно. Это к тому же разговор. Ривас Юсупов, знаете, что написал по теме Василий? Мне, говорит, нужны иногда товары. То есть мне нужны видеообзоры от блогеров, и важно, в общем, как его зовут, учитывая, какую фамилию, какие фамилии называют. Василий говорит, мне нужны иногда товары, которые одноразовые. Чем дешевле, тем лучше. Поносил, выкинул. А вот эта вся история, во всем мире есть контрафакты, и люди с этим живут. Почему мы не можем с этим жить? Почему с этим надо бороться?
2: Можем. И есть эти одноразовые, очень низкого качества вещи. Просто они без логотипов известных брендов, и они такие же легальные. Они не нарушают ничего, просто...
1: А я хочу... Не, я хочу... Помните, да, вот эту историю про в ЦУМе за 60? А я хочу вот как в ЦУМе за 60, точно так же, чтобы выглядело, но за копейки.
2: Понятно. Это нарушает интеллектуальные права вот разработчика этой футболки, дизайнера, который, и маркетолога, которые вот в том бренде вложили огромные деньги, чтобы кому-то эти вещи вообще нравились, и никто не узнал.
1: Хорошо, Василий, давайте с вас начнем, Алексей Попович. Хорошо. А чего это мы должны поддерживать бренды? Западные бренды, они из недружественных стран.
3: Ну почему только западные? Вот я могу привести много примеров из моей практики, когда наши компании российские создавали очень высококачественную продукцию. Допустим, я помню, это были витамины для животных. И как только они стали популярны, тут же появился контрафакт. Что сделала российская компания? Она стала говорить, нас подделывают. После этого это были последние часы жизни этой компании, потому что те же потребители, которые, соответственно, радостно покупали, услышав это, ушли к конкурентам. Понимаете? Мы же поддерживаем не обязательно западные бренды. У нас сейчас создается огромное количество наших отечественных брендов, в том числе в одежде, там, в обуви. Мы, собственно говоря, их будем поддерживать.
1: Учитывая, что пишут люди, есть такое ощущение, что как будто бы они вот, когда говорят про контрафакт, они говорят, я сначала смотрю, что за бренд подделан, потом, значит, если правильный бренд, тогда я не беру, а если неправильный бренд, тогда я беру, потому что мне не важно, что там с интеллектуальными правами врагов Родины, как пишет 639-й. Проблема в том, что маркировка не значит, что продукт оригинален. Разговор должен быть о контроле товара, а не маркировке любого, пишет Денис 819-й. И параллельно приходит много сообщений о том, что, знаете ли, ваши 50 копеек – это дорого. То есть это дорого, но надо еще дороже. Вот здесь нет какой-то непонятности в отношении аудитории к тому, что происходит с честным знаком. Ривас Юсупов.
2: Ну, сложно ответить на этот вопрос. Единственное, что для нас важно, когда мы внедряем как оператор маркировку в любой из отраслей, чтобы это в итоге не влияло на цену так, чтобы было заметно потребителям. Ну, то есть мы понимаем с вами, какая инфляция в стране, мы понимаем, как ведут себя цены на упаковку, на сырье, особенно если что-то импортное там есть. И для того, чтобы маркировка и вот эти 50 копеек, они не приводили, ну или чуть больше, да, если мы говорим с вами про затраты на принтеры и на вот расходники, понимаем, что основная какая-то нагрузка, она, наверное, все-таки ложится на малые компании, поэтому запущено большое количество программ поддержки. Это половина цены, компенсация половины цены там, затрат на оборудование, бесплатный электронный документооборот, там, несколько бесплатных приложений мобильных, которые сканер заменяют, систему учета заменяют и прочее, прочее, прочее. Программы рассрочки. Ну, мы дальше готовы и будем точно и образовательными проектами там, во всех центрах «Мой бизнес», ну, в большинстве центров по стране открыты центры поддержки маркировки, куда если человек не понимает, то ему сложно, он просто может прийти ногами, там же промаркировать, там же ему все объяснят в любом регионе. Поэтому тут реально важно, чтобы маркировка на цену не влияла, да, и не приводило к подорожанию, и насколько мы видим, так и происходит.
1: Кирилл говорит, интересно, что никто при этом не обсуждает, сколько стоит оборудование на той линии, которая агрегирует честные знаки на бутылку. Оно же миллионы стоит, ну, то есть в том смысле, что люди вот это деньгами не считают. Они считают, что вот 50 копеек это чья-то чистая прибыль, и вот, собственно, поэтому надо выступать против маркировки по этому поводу. Но это Кирилл, 896-й, решил об этом написать. Напомню, голосование продолжается. Как часто вы с подделками сталкиваетесь? Либо через телеграм-канал, либо через канал в Максе, либо через сайт радиостанции «Говорит Москва». Присоединяйтесь к голосованию, посмотрим, что получится. Там от варианта «почти ежедневно» до варианта «никогда не сталкиваются». «Никогда не сталкивался» есть штуки. Вещи поделывают нитка в нитку, узор в узор, и материал у нас все в условном Милане. Покупают и прекрасно делают в России копии, пишет Алексей 343. Вы хотите сказать, что они дешево при этом стоят? Что-то я вот как-то это что-то про другое. Денис 819 говорит, а что, вы хотите сказать, что нет компаний, которые продают просто так маркировку?
2: Нет, абсолютно точно. Вот это я могу сказать уверенно, потому что маркировку выдает только Центр развития перспективных технологий из единого, ну, из единого ядра и проверив все документы. Это единый оператор, ровно поэтому коды выдаются только операторам. Никаких других компаний не могут, никто не может больше производить какие-то коды, нелегальных кодов не существует. Попытки легальные коды на что-то нелегальное, о чем мы раньше говорили.
1: Ну да, тогда это...
2: Но мы это сразу как раз и фиксируем, как, например, мы выявили. Тут мы посмотрели на компании подозрительные, с подозрительным поведением, значит, в обуви, Лехпроме и в БАДах, которые отличаются, их поведение отличалось от каких-то других.
1: Тогда еще одно. Вот Андрей 816-й вспоминает, что вы чуть выше говорили, когда говорили о том, что есть разница между крупным производством, у которого 50 копеек это одно, и мелким производством, у которого 50 копеек это совсем другая история. И эта разница, она не может быть учтена вообще? Или с вашей точки зрения 25-30 тысяч, о которых вы говорили, это все-таки такой не очень большой, даже для мелкого производителя, не очень большой затрат?
2: Это, во-первых, разовая инвестиция. Один раз ее надо сделать, этот принтер купить. Во-вторых, как я сказал, мы половину затрат вообще, в принципе, берем на себя, просто для того, чтобы такие компании поддержать. И делаем различные... там приложения и прочее, чтобы на каждом шагу компании могли как-то экономить. То есть затраты, конечно, есть, но это совершенно посильные затраты.
1: Александр пишет, интересно, что Федеральная антимонопольная служба думает о единственном операторе учета? Вы, видимо, если бы заговорили, к примеру, о том, что паспорта почему-то только МВД выдает, вы бы тоже говорили, что надо обратиться к Федеральной антимонопольной службе? Или это вопрос уместный? Что скажете, Ривас Юсуп? Ну,
2: конечно, была оценка, когда государство, это решение правительства после детального межведомственного, так называемого, согласования, в котором и ФАС тоже участвовал, все высказали позицию. А в чем смысл единой системы, да, еще она делается по государственно-частному партнерству?
1: Да.
2: Там я расскажу просто в двух словах.
1: То есть надо, чтобы было у двух операторов учет, ну, тогда это будет в два раза дороже,
2: Это же полностью, вся система создана полностью за частные инвестиции, за частные средства, там нет ни копейки из государственного бюджета. Да, и делает ее частный партнер по соглашению с государством на 15 лет. Поэтому государство не несет затраты, но при этом получает только результаты.
1: А Влад пишет, а как же тогда, как он ее называет, откровенная паль приходит с маркетплейсов с действующим честным знаком? Как часто у вас это происходило? Вот и как раз мы поэтому голосование-то и проводим. Вот если верить вам, Влад, то получается это такая частая история. Давайте мы спрашиваем, и голосование продолжается. Как часто вы с подделками... Вот откровенная паль, Влад это называет. Да. Вот как часто вы с таким сталкиваетесь? Ежедневно, несколько раз в месяц, несколько раз в год, очень редко, давно не сталкивался или никогда не сталкивался. Продолжаем собирать голоса наших слушателей.
2: Я могу про маркетплейсы сказать две цифры.
1: Если коротко.
2: Если коротко, то там примерно 50 миллионов нарушений мы выявили на маркетплейсах. Но
1: 50 миллионов?
2: Да, раз. Но это в два раза меньше, чем в прошлом году. Уже. То есть там мы видим позитивную динамику. Количество сокращается, но они еще есть. Ну, абсолютно так.
1: Андрей говорит, ну сейчас вот купишь принтер за 25, а через полгода придумают какой-то другой честный знак, и надо будет принтер поменять. Или вот эти правила у нас не меняются, Алексей Поповичев?
3: Ну, наверное, это все-таки криоза вопрос.
1: Нет, а я сейчас как раз поэтому и прошу вас, у нас так часто меняются правила на рынке?
3: Ну, то, что касается борьбы с контрафактом, иногда меняются, иногда не в лучшую сторону. Потому что, я как сказал, у нас был такой серьезный позитив за последние 20 лет, когда менялось законодательство, активность правоохранительных органов. Наверное, вот то, что произошло не совсем, вот, с моей точки зрения, позитивно, это когда был пересмотр, собственно говоря, под ответственности одной самой важной для нас статьи, Кодекс об административных правонарушениях, который, в общем, и говорит о борьбе с контрафактом. Такая есть статья 14.10, которую у милиции изъяли и передали только ведомство Роспотребнадзора. И вот, мне кажется, вот это вот снизило контроль за потребительским рынком, потому что у МВД была достаточно хорошая практика, и правообладатели знали, куда идти, с кем разговаривать. К сожалению, Роспотребнадзор, они делают все, что могут, но у них нет возможности проводить оперативно-розыскную деятельность, а, к сожалению, производство и реализация контрафакта в основном это организованные достаточно преступные группы, которые не только ввозят, но и производят, у них есть определенные конспирации, необходимо расследование для того, чтобы выявить вот эту цепочку, о которой говорили коллеги из ритейла.
11: Про определенные истории. Насколько вот это важно, то, что сейчас мы в такой ситуации находимся, как вот Василий 761 пишет, вот программное обеспечение западных фирм. Вроде как у нас тут все стали его пиратить, потому что они же запретили оплату своих продуктов. Или еще что-то. Оттуда не привозят, но вроде как привозят. И это не совсем контрафакт, и вроде совсем не подделка. Но что это, Ревас Юсупов? Но... Как это рассматривать? Вот это можно называть откровенная паль? Как это вот один из наших слушателей?
2: Если мы говорим про программное обеспечение...
11: И... Программное обеспечение или еще что-то, что вроде как нам теперь официально не завозят, но вроде как и завозят.
2: Ну, с точки зрения формальной, это нелегальная, конечно, там копии нелегальные, без лицензии и все остальное. И, ну, наверное, тут надо понимать, что если было...
11: Ну, то есть это не усложняет ситуацию?
2: Да нет.
11: Хорошо, тут просто я к тому, что люди как по-разному смотрят. Вот сейчас Ревас говорил про 50 миллионов, я еще переспросил, и Денис после этого пишет. То есть вы подтверждаете бессмысленность честного знака, если вы выявили 50 миллионов случаев, и еще неизвестно, сколько не выявили. Так что ли? А ведь, Денис, вы же понимаете, что можно сформулировать иначе. А если бы не выявили, то было бы на 50 миллионов больше.
2: Я, может быть, не четко говорю. Вот может для Дениса в два раза меньше стало нарушений за прошлый год, ровно потому, что в таком объеме они выявляются, передаются контрольным официальным государственным органам, и дальше применяется какая-то ответственность. То есть маркетплейсы блокируют эти карточки.
11: Но смотрите, опять, Никита, теперь сходите на такой-то рынок. Там миллиардные обороты за наличку, и всех устраивать тут искать даже не надо. Но мы опять возвращаемся к тому, что, то есть, значит, Никита туда ходил, другие туда ходили, понимая, что это там так, и что это всех устраивает, в том числе и потребителей. Почему потребители это устраивают? У вас есть ответ?
3: Ну, я пытался его дать в начале нашей программы.
11: И все-таки, видимо, надо опять.
3: Потому что люди стремятся максимально сэкономить. И, к сожалению, когда они стремятся максимально сэкономить, они зачастую покупают контрафакт, даже когда не хотят его купить. Потому что вот эта вот какая-то скидка к оригиналу, особенно это свойственно маркетплейсам, когда они вот за счет показывают, у нас было 10 тысяч, сегодня 3, объясняют это глубиной скидки со стороны маркетплейса и то, что вот идет распродажа. Раньше, помните, были такие магазины, это таможенный конфискат еще был.
11: Было тоже такое, да.
3: Да, и тоже народ туда шел, и им рассказывали, что вот это вот...
11: Только завтра, только с 5 до 8, и только
3: оригинальная,
11: в таком-то месте.
3: Оригинальная продукция, просто она стоит дешево, потому что ее конфисковала ФТС. Ну вот, да, вот, как... За грош пятаков всегда хочется приобрести.
11: Ревас, вот эта история, когда вам говорят, ну вот эта вся ваша система, она вот на определенном рынке все равно не работает.
2: Про это очень однозначно и понятно Алексей ответил. Про контроль-надзор. Оператор маркировки не является контрольно-надзорным ведомством. То есть, смотрите, мы выявили все эти нарушения.
11: Но другие контрольно-надзорные ведомства, мол, туда не смотрят, и поэтому нет смысла тогда во всей системе.
2: Мы все нарушения передали, туда надо просто прийти, зафиксировать, что это все там есть. Дальше там конфисковать.
11: Нет, ну это как раз опять про вопрос. Тогда вообще ничего не делать, что ли? Вот когда люди говорят, где-то за углом это не работает. Нет, но в остальных-то местах это работает.
2: Ровно поэтому, например, сейчас принят законопроект о закон о автоштрафах. Вот теперь не будут контролеры никуда выходить, как при превышении скорости на дороге, также автоматические штрафы будут приходить компаниям, которые нарушают.
11: 7373948, телефон прямого эфира. Кирилл тут. А как маркировать арбузы? А как разливное пиво? Кирилл, вы к тому, что не надо тогда вообще ничего маркировать? Магазины есть и сейчас, регионы в них только и одеваются, полагает Василий 761.
3: Ну, вот, ну они одеваются на рынках, да, в регионах это очень популярная форма, открытые рынки, где, да,
11: и тогда
3: покупаешь дешевый контрафакт.
11: И тогда возникает вопрос, если люди по разным причинам используют эту систему, часто говорят, причина в том, что у людей просто нет денег на неконтрафактные товары. Тогда, может быть, это неправильно бороться с контрафактом?
3: Я думаю, что надо бороться за нашу продукцию и вот этот контрафакт все-таки с рынка убирать, потому что контрафакт не дает подниматься нашему производителю, в первую очередь, как я уже сказал. Он задавливает его качеством дизайна, брендом, не обязательно качеством самой продукции, но вот бренд имеет такое влияние на потребителя, что даже выбирая между очень качественным и отечественным, и не очень качественным, но очень популярным брендом, к сожалению, потребитель...
11: В этом месте я должен напомнить, что Алексей Поповичев, исполнительный директор ассоциации «Русбренд».
3: «Русбренд».
11: Это важно. Ривас Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий, единого оператора системы маркировки товаров «Честный знак», это действительно больше помогает нашим производителям?
2: Конечно, конечно.
11: Как?
2: Освобождая... Опять же, все оценки и подсчеты говорят о том, что легальный бизнес на фоне маркировки заработал дополнительно 1 100 000 000 000 рублей. Как это происходит? Если на рынке есть нелегальные компании, с появлением маркировки у них есть выбор. Или заканчивать вообще этим заниматься и уходить с рынка. Или обеляться и, соответственно, работать на тех же конкурентных условиях, на которых работают легальные компании. Вот многие компании нелегальный рынок покинули. И легальные заняли их долю. То есть они больше продают, больше, соответственно, платят и налогов тоже, ну и больше зарабатывают.
11: Еще 2 минуты до окончания голосования. Попрошу вас взять наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Я вас уверяю, что не такое большое число людей заинтересовано в бренде, а какой-то одежды. Люди ищут качественную, ну, естественно, недорогую. И вот если смотреть по соотношению цена-качество, то если обращаетесь, то видите, что цена, и немножечко разбираетесь в какой-то вот одежде, то смотрите на цену. Не будет никогда вот такая хорошая, более-менее одежда стоить копейки. Я когда вот еще не ушли многие фирмы из России, я пользовалась одеждой, покупала одежду одной японской фирмы. Может быть, вы знаете какую. Потом она ушла. И вот в интернете, на маркетплейсах смотришь цену этих вещей и удивляешься. Ну, не будет стоить эта фирма 300 рублей кофточка.
11: Но вы удивляетесь, а другие покупают. Вот мы как раз об этом повороте поведения потребителей сегодня довольно много пытались говорить. Ни разу ничего не проверял ни по голограммам, ни по честному знаку. Я считаю, что это исключительно частный интерес заработать. Не очень понятно, 639-й. То есть вы не проверяли, потому что вам не интересно? Или вы уверены в своем понимании того, что можно считать контрафактом, что вы действительно покупаете то, что нужно было покупать? Это тоже важно. Теперь просто спали, налог платят. Уверен, 239-й. Качество все равно сомнительное. Тогда не очень понятно, зачем это покупают. И мы опять возвращаемся к поведению потребителей. Мы задали вопрос. Вы помните, да? В самом начале мы поставили на голосование вопрос. Мы спросили, как часто люди сталкиваются с подделками. Почти ежедневно, несколько раз в месяц, несколько раз в год, очень редко, то есть реже, чем раз в год, давно не сталкивался и никогда не сталкивался. Алексей Попович, с вас начнем. Как думаете, самый популярный ответ какой?
3: Номер один.
11: Почти ежедневно?
3: Ну, не ежедневно, там два.
11: Несколько раз в месяц. Несколько раз в месяц. Ривас Юсупов, как думаете, с вашей точки зрения, самый популярный ответ какой?
2: Я думаю, что третий вариант. Как он у вас звучал?
11: Несколько раз в год у меня третий вариант, судя по подсчету.
2: Я так думаю.
11: Да, и правильно думаете. На самом деле 29% выбрали вариант несколько раз в год. Второй по популярности ответ. Нет, тут такая сложная история, потому что второго по популярности ответа 4. 17% давно не сталкивались с контрафактом. 17% сталкиваются несколько раз в месяц. 17% почти ежедневно. 13% говорят очень редко сталкиваюсь. И 8% говорят никогда. Когда с контрафактом не сталкивался. Как вам результаты голосования, если коротко, Алексей Попович?
3: Я думаю, очень объективно.
11: Похоже на правду. Похоже. Ривас Юсупов, как вам результаты голосования?
2: Я тоже так думаю. Надеюсь, они будут туда к 4-му, 5-му, 6-му варианту постепенно отходить.
11: В ближайшее время ведь честного знака будет больше, от этого контрафакта станет меньше, Алексей Поповичев?
3: Я надеюсь, что если мы усилим правоприменение, его станет меньше.
11: Ривас Юсупов, правда ведь станет больше честного знака, и правда ли от этого станет меньше контрафакта?
2: Абсолютно в этом уверен.
11: Когда это можно будет говорить?
2: Это постепенно происходит уже сейчас. Ну, то есть во всех отраслях мы видим снижение вот этого контрафакта.
11: Ну, а пока самыми подделываемыми товарами в России называют автозапчасти, спортивную обувь, одежду, косметику, бытовую химию, алкоголь, ноутбуки и смартфоны. Это была программа «Своя правда». С нами были Ривас Юсупов и Алексей Поповичев. Благодарю вас.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. МИД анонсировал фокус на экономическом

0: Кирилл Дмитриев обвинил западных доноров в финансировании украинской коррупции. Спецпредставитель российского президента в соцсети X сослался на задокументированные факты финансовых преступлений. По словам российского дипломата, зарубежные спонсоры Киева умышленно хранят полное молчание, несмотря на вскрывшиеся факты масштабных махинаций в высших эшелонах власти. Так Дмитриев отреагировал на громкие коррупционные разоблачения в Киеве. Накануне Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявили о масштабной спецоперации. Правоохранители заявили об уничтожении крупной организованной преступной группировки. По версии следствия, в нее входили действующие и бывшие депутаты Верховной Рады, а также высокопоставленные чиновники из офиса Владимира Зеленского. В рамках расследования дела о легализации крупных денежных сумм обыски прошли у замглавы Офиса президента Украины Ирины Мудрой, которая сразу после этого была отправлена в отставку. Банк России обсуждает с зарубежными партнерами возможность проведения трансграничных расчетов в цифровых рублях. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. Она пояснила, что для запуска международных платежей необходимо взаимное желание сторон и наличие у партнеров собственных аналогичных цифровых платформ. Подробности переговоров пока не раскрываются из-за чувствительности темы. Сегодня в мире есть только три страны, которые полностью запустили цифровые валюты центральных банков. Это Ямайка, Багамы и Казахстан. При этом пилоты уже идут в Индии, Иране, Арабских Эмиратах, Турции и Северной Корее. Бакина напомнила, что все системно значимые банки страны готовы к широкому внедрению цифрового рубля уже с 1 сентября. Россияне смогут открыть новые кошельки прямо через мобильные приложения кредитных организаций. Все операции с цифровым рублем будут бесплатными. Новорожденных в России начнут обследовать на 6 новых наследственных заболеваний. Расширение программы скрининга планируется со следующего года, заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова. В обновленный перечень тестов войдут миодистрофия Дюшена, болезни Помпе, Гоше, Крабе, Нимана-Пика, а также мукополисахаридоз первого типа. Замглава Минздрава пояснила, что при всех этих диагнозах тяжелобольные дети бесплатно обеспечиваются дорогостоящими лекарствами за счет государственного фонда «Круг добра». Ранее выявление болезней позволит медикам приступать к лечению младенцев с первых дней жизни. Официальный курс валюты от Центробанка на завтра. Юань – 12 рублей 41 копейка, доллар – 83 рубля 36 копеек, евро – 96 рублей 73 копейки. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 22, облачно, с прояснениями, ожидается дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью.

0: Ами Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: А вы говорите «Миллер».
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне «Миллер».
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
0: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: 18.08 в Москве. Сегодня 20 августа, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе и на Рутюбе. Заходите к нам, подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе. Также у нас есть еще наши ресурсы в наш каналы, ну, каналы, странички, каналы, кому как хочется, в Дзене, в Максе, в Телеграме, это наши информационные каналы, там новости, и для того, чтобы быть в курсе всех событий, надо подписаться на эти наши страницы. Также у нас есть еще бот в мессенджере Макс, его можно найти с помощью QR-кода, он у нас в трансляции, вы его сканируете, добавляете к себе этот QR-код, а также, ой, этот бот, ну QR-код, бот, что хотите, то и добавляйте. Сколько, это, честно говоря, уже утомило. Надо как-то все это в рамках госуслуг объединить, и там, чтобы были трансляции и так далее, и все, и будут, то только подключайтесь к нам на госуслугах, и все. Вот это интернет, к которому рано или поздно придем. Хочется верить. Ну, еще есть по ссылкам возможность найти нашего бота. Вчера нажимали, и вон оно, что в Куев прилетело, написал Миша Николаев. Да, вчера, значит, хорошо. Нажимали, потому что действительно прилетело, будь здоров. Видели, как Батраков в Турции встречали? Будто к ним Джибриль Сесе приехал. Да, действительно, встречали как героя просто самого настоящего. Я вчера где-то прочитал мнение, что в Турции очень важно не как футболист играет, не какие у него там бомбардирские показатели, статистические данные, какие-то он где выиграл турниры. Самое важное в Турции – это насколько его хорошо прокатили по турецким соцсетям. Нарезки с его передачами, голами, финтами. Вот если вот в соцсетях хорошо прокатили, значит футболист годный. Тогда его будут там очень сильно любить и встречать как героя. И Батракова накануне хорошо прокатили по турецким соцсетям, поэтому, собственно, его так и встречали. То есть это не фанат российской премьер-лиги. Не стоит обольщаться на этот счет, но действительно встретили его там красиво. Читали про смешариков, рисунки, штраф и срок? Да, значит, я читал про смешариков и, безусловно, хотел бы с вами об этом поговорить, потому что громкая история сегодняшняя развивается в, я так понимаю, это Тульская область, да, Тульская же область. Сейчас точно я вам скажу, какая это область. По-моему, это Тульская область. Тульская, да? Значит, в месте под названием Болохово или Балахово. Я, честно говоря, если есть кто из Тульской области, кто знает, как правильно произносить, с ударением на какую букву, скажите обязательно, чтобы ошибок мы не допускали, чтобы люди, которые там живут, тоже не обижались. Потому что я знаю, ревностно люди относятся к таким вещам. Значит, что там произошло? Там вдруг на сайте местной администрации появилась публикация о том, что, значит, на детской площадке, какая-то детская площадка, появились рисунки смешариков. Ну, двух вот этих, трех даже главных героев. Ежика, зайчика Кроша и свинюши Нюши. Значит, появились рисунки. Красивые рисунки. А мы можем, наверное, показать эти рисунки? Че, давай покажем, как выглядят рисунки. Красиво нарисованы эти смешарики, действительно. Объемные такие. Там тени у них есть. Ну, в общем, красиво нарисованы смешарики. На земле их нарисовали. Нарисовали на вот этой вот прорезиненной поверхности. Я не знаю, как правильно это называется. Ну, вот резинка из крошек таких, которые сейчас на всех детских площадках, в принципе, по всей стране. И местная администрация возмутилась по этому поводу и сказали, что, значит, я не могу даже прочитать. Обращаем ваше внимание, размещение любых рисунков на резиновом покрытии детских площадок является порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности. Напоминаем, что за подобные действия предусмотрена ответственность по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации, в скобочках, вандализм, и статье 167 Уголовного кодекса «Умышленное повреждение имущества». Санкции от крупных штрафов до обязательных работ. По факту нанесения недавнего изображения в парке подали заявление в полицию. К нему приложены записи с камер видеонаблюдения. Личность нарушителя установлена. Тут хочется, конечно, музыку подставить такую, которая нагоняла бы определенного настроения. Что-то из программ про криминал по телевизору. Вот что-то такое хочется сюда. Значит, в связи с этим обращаемся к автору. И вот тут самое интересное. И его родителям. И здесь становится понятно, что «Криминальная Россия». Да, вот заставка «Криминальной России» подойдет сюда. Отлично. Отлично. Я думаю, что там есть права у «Криминальной России». Вот, значит. «Криминальная Россия» зарегистрирована как товарный знак, я думаю. Значит, в связи с этим обращаемся к автору и его родителям. Тут стало понятно, что речь идет о ребенке. Это нарисовал ребенок. До момента официального завершения проверки у вас есть возможность добровольно устранить последствия, привести покрытие в первоначальный вид. Это будет расценено как смягчающее обстоятельство и может повлиять на меру ответственности. Просим воздержаться от самодеятельности. Покрытие предназначено для безопасности детей, а не для творчества. Порча имущества – это правонарушение, за которое придется отвечать по закону. Ну и, как вы понимаете, скандал случился ровно в этот самый момент. И пробежало, и по интернету, и в соцсетях администрации. Им начали писать, ой, типа, там что, с ума сошли, что ли? Ребенок красивый нарисовал картинки на детской площадке мелками. Тогда еще, ну, думали, что это мелки, оказалось, что это какая-то другая, другого вида краска. Значит, у нас в трансляции сейчас, да, висят эти картинки. Ну, вы можете посмотреть, как они выглядят. Ну, просто красивые, детальные, достаточно мультяшки. На детской площадке. Знаете, такого вида мультяшки обычно нарисованы в детских садиках. Вот все, у кого дети ходят или когда-то ходили в детские садики, знают, что там вот любят так стены оформлять вот такими мультипликационными персонажами. Или в поликлиниках еще так. Раньше, по крайней мере, точно так было. Рисовали таких мультяшек. Хорошо нарисованные мультики. Ну и пошел скандал. Все, вы типа с ума сошли, что ли? Вы на ребенку дело завели, что ли, уголовное? За то, что она нарисовала красивые рисунки на земле, на детской площадке? На шкафчиках, вот да, на шкафчиках тоже рисуют. Ну, ровно это оно и есть. На что местная администрация тоже, знаете, им оказалось палец в рот не клади. Они решили ответить. Я, наверное, прям вот зачитаю все, что писала местная администрация, для того, чтобы там было понятно, чтобы никаких недомолвок не было. Значит, уважаемые жители, мы пошли, это администрация города Балахова Киреевского района. Вот это официальный их паблик, я так понимаю, что по сути по интерфейсу во ВКонтакте. Мы пошли навстречу вашим многочисленным просьбам и воспользовались советом, попытались отмыть рисунок водой с резинового покрытия детской площадки. Результат отрицательный. Тут, конечно, надо еще вот отдельно обращать внимание на слог. Слог прекрасный. Вот ровно так писать ни при каких обстоятельствах нельзя так отвечать людям. Вот это ровно так, как делать не стоит. Результат отрицательный. Вопреки распространенному мнению, это были необычные мелки для асфальта. Музыка все еще подходит. А сухая пастель, художественный материал с совершенно иным составом и стойкими пигментами. Обычная вода не взяла следы, а использование растворителя лишь размазало цвет по поверхности, не удалив его. Резиновое покрытие – это не асфальт. Оно пористое, и пастель въедается в структуру, выводя его из строя. Напоминаем, благоустройство парка выполнено на средства федерального бюджета и рассчитано на долгие годы. Это имущество, за которое мы в ответе. Рисовать мелками на асфальте – пожалуйста, это допустимо, но прорезиненное покрытие – не место для творчества. Мне кажется, это и мем еще родился. Помните, у нас была дума «Не место для дискуссий», а вот теперь еще есть прорезиненное покрытие «Не место для творчества». Ранее мы уже обращались к автору и родителям с просьбой добровольно устранить последствия. Повторяем это предложение. К сожалению, в дискуссии некоторые комментаторы перешли на оскорбление в адрес администрации. Вот здесь тоже начинается новое. Когда, казалось бы, уже ситуация не очень, они решили ее усугубить. Предупреждаем. За публичное оскорбление, совершенное с использованием сети интернет, предусмотрена административная ответственность по статье, часть 2 статьи 5.61 КАП РФ. Вот так вот. То есть они начали угрожать тем, что нельзя ругать власть, потому что за это предусмотрена уголовная тоже ответственность. Ну, им прилетело по полной программе, конечно, там. И от местных жителей, и не от местных, и в итоге позориться так до конца, к полумерам не привыкли. Да, да, да, это вот оно. В итоге и уполномоченная по правам детей, да, у нас в это вступилось, и огромное количество людей, вплоть до губернатора. Кстати говоря, губернатор тоже вступился и сказал, что мы, безусловно, сейчас этот вопрос решим, там, всех, кого надо, за это отругаем, еще и конкурс объявим на подобные рисунки, наоборот, надо поощрять творчество, а не так реагировать в соцсетях на подобные вещи, и уж тем более не заводить уголовную ответственность. В итоге это оказалась девочка, по-моему, ей 14, да, по-моему, лет, что-то такое, которая самоучка, просто любит рисовать. Она действительно есть на кадрах. Кстати говоря, кадры с детьми тоже по закону публиковать нельзя. Нет, ничего они не заблюрили. Ничего там не заблюрено, там просто ребенок. Нельзя. Но это так. На всякий случай, да, просто к людям, которые любят очень сильно соблюдать какие-либо законы. И вот здесь, собственно, вопрос. С одной стороны, ну, вроде как, действительно, есть какие-то статьи, действительно, там есть за порчу имущества и так далее. А с другой стороны, здравый смысл. Ребенок, который рисовал на детской площадке, в времена, когда мы надо-не надо обсуждаем, как бы нам побольше детей просто сделать, чтобы дети жили счастливо, все пытаемся для этого так или иначе постоянно. И нормальные инициативы, и ненормальные инициативы, какие хочешь инициативы, постоянно мы с вами слышим из всех щелей. Ну вот параллельно с этим происходит то, что происходит. Ваше отношение Это действительно какой-то перегиб. И вот как в народной мудрости, да, когда заставляют и потом расшибают лоб, это вот ровно оно. Или, ну, просто, слушайте, надо, значит, как-то грамотнее прописывать законы, чтобы люди, которые должны за этими законами следить, могли их исполнять, и не случалось подобных эксцессов. Вы на чьей стороне в этом конкретном вопросе? Я так понимаю, что с конкретной девочкой все-таки вопрос уже решен. То есть, да, испугали ребенка, это известно от родителей. Этой самой девочке испугали, она увидела, что про нее пишут везде, что публикуют фотографии, там на этой фотографии она рисует эти картинки, оказывается, что ей угрожают уголовкой, местная администрация, ну, я думаю, что и взрослому человеку-то было бы неприятно, а здесь совсем, ну, не совсем, ну, подросток, да, но все равно, тем более даже, наверное, подросток, психика особенно подвижная в это время, испугалась. Но вовремя успели вроде как вопрос решить. Но все-таки, да, на чьей вы стороне? Вдруг здесь будет какой-то у нас, какая-то битва мнений. Всякое может быть. Дети сидят в интернете, играют в игры, в сети, кошмар и ужас. Они деградируют, они в руках рептилоидов и масонов. То ли дело, мы гуляли, бегали с гудроном, рисовали на улице. Девочка вышла во двор, нарисовала картинку. Да мы тебя засудим, я тебя по IP вычислю. Или трусы, или крестик, как говорят в бахрейнских деревнях, пишет Виталий Фили. Да, ровно это оно и есть. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
2: Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
8: Здравствуйте, Денис.
2: Вы знаете, да, знаете, вот есть такое выражение, по закону вроде все правильно, а по факту издевательство.
8: Угу.
2: А здесь не подходит, что интересно. Потому что, нет, сегодня прям адвоката послушал, который разложил, там вопиющая некомпетентность, там не было ни порчи имущества, ни вандализма. И так я только освежу, так и освежу. Сам полез в кодекс, действительно не было. Там, ну, такое определение, что либо ты выводишь из строя,
8: да,
2: имущество, а им больше нельзя пользоваться, либо снижаешь его стоимость. Ну, там ни того, ни другого.
8: Угу.
2: Даже если бы они до этого дошли, и там любой адвокат бы просто их уконтрапупил, еще бы там судебные расходы и моральные издержки. Хорошо, что девочка одна была, а могли бы еще предъявить это группой лиц по предварительному сговору, кстати. Да, не, ну, родители тоже можно подтянуть, наверняка они что-нибудь там купили ей. Вот.
8: Краски, как минимум.
2: Краски, да, да, купили, да. Еще и водили в кружок, может быть.
8: Угу.
2: Там вообще преподаватели подтянули. Вопиющая некомпетентность. Уж раз ты холодная, бездушная, бюрократическая машина, да?
8: Угу.
2: Скажем так. Так ты будь профессионалом. Вот до конца вот в этом смысле. Так и этого нет. Вот что с ними делать? Ну да, адвокат, правда, сказал, что никаких там, ну, условно говоря... Возможно, только какие-то дисциплинарные вещи в рамках, ну, не административного кодекса, а каких-то внутри корпоративных выводов, ну, не более того. Но они еще и эти бюрократы, мало того, что своему не научились делу, они теперь и в СММ лезут.
8: Угу, да.
2: Да, то есть, ну, что надо, ну, по рукам бить, вот правильно, нет, все хорошо, вот даже, может быть, оно и на пользу. По рукам ударили, показали, как надо. Если что, бить по рукам. И вот не пропускать такое. Не спускать. Такие вещи. В любом случае.
8: Да. Спасибо.
2: Да и нам весело.
8: Ну, да. Ну,
2: сделали мой вечер, да.
8: Немножечко такая новость. С одной стороны, конечно, это грустно и печально, то, что это происходит, да, и вот это вот общение в таком формате, в социальных сетях, это тоже, конечно. В очередной раз я убеждаюсь, что социальные сети... Штучка, конечно, злобная. Допускает до написания текстов, выражения мыслей тех людей, которые раньше не могли никогда дорваться до этих самых мыслей. И есть как бы и плюсы у этого, но есть и минусы тоже. И минусов как будто больше, нежели чем плюсов. Ну вот Наиль пишет, что это бред, что непонятно, почему этому еще выделяют эфирное время. С одной стороны, действительно, да, ну просто какая-то, да, бредовая ситуация. А с другой стороны, мне кажется, что неплохо то, что этому выделяется эфирное время, потому что людей, которые отвечают за подобные вещи, ну, они должны, значит, на своих ошибках кто-то, как в данном случае, или на чужих ошибках коллег, должны понять, как делать не надо. И вот эта вот бюрократическая машина должна функционировать определенным образом. Тем более по отношению к детям. То есть кто-то же, вы представляете, это большой достаточно процесс. То есть надо было туда приехать, увидеть рисунки, сказать, ну, выругаться, скорее всего, назвать детей каким-нибудь там нехорошим словом, сфотографировать это все, найти по камерам момент, когда это было нарисовано, скорее всего, несколько дней отследить по камерам на детской площадке. Понимаете, да, что это тоже, ну, на это было, кто-то этим занимался, может быть, какой-нибудь стажер, может, какой-нибудь практикант, но, тем не менее, кто-то этим занимался, нашли, скачали, выгрузили, определили, кто это, определили личность по этим видеокамерам, нашли, значит, где этот человек живет, пошли к юристу, юрист состряпал претензию. Нашли подходящие законы под это, подо все. Пошли еще и отдали это в полицию. То есть до полиции дошли. И завели дело. То есть это целый процесс. И ни у кого в процессе ничего не ёкнуло в моменте. Вот там задействовано было большое количество людей. И ни у кого не появилась мысль, что, может быть, здесь не надо сейчас вот это вот раздувать, потому что это, ну, не только просто абсурдно, так еще и политически самоубийственно для всех, кто в этом принимает участие. Миш Николаев пишет, что попахивает увольнением. Ну, я не удивлюсь. Но никто не смекнул, что это будет выглядеть странно. Вы знаете, сколько стоит художественная пастель? Да девочка вложилась в творчество, ей надо возмещать расходы и гонорар платить. Ну, может быть, да, может быть и так. Я не знаю, сколько стоит художественная пастель, но, наверное, что-то достоит. Эдвард писал, что там, значит, небось, в городе делать нечего. Это же первая мысль, которая приходит людям. А в эпоху интернета им там сразу же в комментариях накидали примеры плохого благоустройства в городе. С граффити где-то нарисованными, с обшарпанными домами, там еще что-то. И сказали, лучше бы сюда свое внимание обращали, а не на детскую площадку и на ребенка. В рамках этого всего можно же было пойти, например, да, если вы действительно считаете, что вам испортили детскую площадку, вы уже нашли, как этого человека, что это за девочка, кто ее родители, где они живут, вы все это пробили, и вот вместо того, чтобы дела заводить, можно было ведь пойти, тоже бред, сразу скажу, это тоже бредятина, но можно было пойти, найти этих родителей, связаться с ними и сказать, может быть, давайте-ка вы там как-то это уберете. Нет, они сначала все это завели, а потом сказали, убирайте, и тогда, может быть, вам наказание смягчат. А если будете нас оскорблять, предусмотрена ответственность за это. И все это время, на протяжении всего этого скандала, человек, который отвечал за посты в социальных сетях, он находился на своем месте. Он продолжал на них отвечать определенным образом. С такой небольшой долей бюрократического хамства. Его никто оттуда не убрал. Уже идет скандал. То есть все, уже развивается все. Но они продолжают. Ни у кого ничего не смекнуло по ходу дела. Меня вот это пугает. Рисунки очень милые, они только украсили безликое покрытие. Да, покрытие как покрытие. У меня как бы хорошее покрытие, на всех детских площадках такое. Оно безопаснее, чем асфальт или какая-нибудь там щебенка, как было еще относительно недавно, лет 20 назад. Нормальное покрытие, обычное, среднестатистическое, везде такое. Где-то изрисованное, где-то, знаете, там еще что-нибудь похуже бывает, а где-то в нормальном состоянии. Периодически его меняют, это покрытие. Обычное. Не безликое, просто без... оно не должно быть ни с какой индивидуальностью. Но ребенка пытаться притянуть по уголовным статьям за рисунок на детской площадке, это просто высшая степень абсурда. Василий пишет, да, что происходит, деда оштрафовали за попытку сбить БПЛА, ребенка за рисунки. Но, слушайте, с БПЛА там все-таки другая история. Там, кстати говоря, тоже уже, по-моему, история отыгранная назад, потому что тоже поднялся скандал. Но все-таки в одну кашу это все не надо замешивать, это разные вещи. У нас сейчас новости, потом продолжим.
9: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
10: 18:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В порту Черноморска российские беспилотники поразили два сухогруза. По данным объективного контроля, на судах находились боеприпасы и военное имущество для нужд ВСУ. Кроме того, в ходе воздушной атаки уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской бронетехники. В Минобороны подчеркнули, что удары по логистическим узлам противника будут продолжены. Волгоградский суд прекратил дело стрелявшего из ружья по дронам ВСУ пенсионера. Ранее Николай Мухин был оштрафован на 40 тысяч рублей за попытку сбить украинский беспилотник из охотничьего ружья. Мужчину признали виновным по статье о стрельбе в населенных пунктах. В мае житель села Волково заметил беспилотники и позвонил в экстренные службы. Когда один из дронов пролетал над его домом, мужчина открыл огонь из ружья. Диспетчер услышала выстрелы, и уже через час к охотнику приехала полиция. У него изъяли ружье и выписали штраф. Мухин настаивал, что защищал местную школу и детский сад, однако районный суд оставил решение без изменений. Волгоградского фермера поддержал губернатор Курской области Александр Хинштей. Он назвал судебное решение странным, поскольку в условиях дроновых атак инициативу граждан нужно приветствовать, а не наказывать. Глава региона уже пригласил Мухина в добровольческую бригаду «Барс Курск». В защиту фермера также выступила главный редактор «Арти» Маргарита Симонян. Она заявила, что полностью компенсирует штраф, назначенный ему судом. Крупная энергоавария в Дагестане оставила без света больше 120 тысяч жителей. ЧП случилось в горной части республики, сообщили в региональном управлении МЧС. Всего в зону отключения электроснабжения попали 147 населенных пунктов, 4 муниципальных районов – Ахвахского, Цумадинского, Ботлинского и Гумбитовского, говорится в сообщении ведомства. Сейчас на месте аварии работают ремонтные бригады энергетиков. Вернуть свет в дома жителей Дагестана специалисты планируют сегодня к 20:00 по Москве. В Хабаровском крае суд приговорил 21-летнего местного жителя к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и попытке теракта на железной дороге. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Установлено, что в феврале прошлого года подсудимый согласился за денежное вознаграждение поджечь релейные шкафы в Хабаровске. Он прошел специальное обучение в сети, приобрел горючую жидкость и инструменты, однако завершить задуманное не успел. Его задержали. Первые 3 года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 20, облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгений Егошина, говорит Москва.
9: Говорит Москва. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Новая русская эмиграция. Какая она?» В эфире журналист Ольга Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Именно. Поверх времен.
9: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
11: «Имена. Поверх времен».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.37 в Москве, сегодня 20 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94.8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчики, на кнопки с ракеты на Рутюбе, в общем, на все, что можно, нажимаете. Также у нас идут... ничего у нас не идет. Просто есть каналы в Дзене, в Максе, в Телеграме. И в трансляции есть QR-код, который вас приведет на бота в мессенджере Макс. Через него можно нам отправлять сообщения. Так же, как через смски и через бота в Телеграме. Так. Так никто ничего не говорил, так как это шло от администрации, пишет Егор Иванов. Никто не пошел против, вот и молчали. Не понял, я промолчали в рамках этой ситуации, что-то, по-моему, здесь просто никто не молчал. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Валерий, Москва. Позволите вот по поводу предыдущей темы, вот рисунков вот этих?
2: Да.
3: Смотрите, у меня случилась такая ситуация. У меня младшему сыну 11 лет. И он попросил какое-то время назад купить ему вот эти фломастеры, чтобы рисовать на улице.
2: Да.
3: Мы ему купили их, благополучно уходил, рисовал. И спустя какое-то время нас вызывают в школу. Нас вызывают в школу и говорят, что на камерах, которые стоят в округе, в том числе на детских площадках, было нарисовано, что наш сын в компании с другими ребятами рисовал, ну, эти псевдо-граффити, понимаете, такие. И я вот не обращал на это внимания, а после того, как это случилось, обратил. Вышел на улице, реально разрисовано все. Разрисовано все, трансформаторные будки, детские площадки, горки на детских площадках. Причем, ладно бы это было разрисовано, ну, хоть с каким-то элементом, какой-то красоты или эстетики, понимаете? Это какие-то реальные каракули, 67, 69, какие-то подписи абсолютно бездарные. И этого на самом деле так много, что, понимаете, вот я не выступаю, конечно, защитником этой администрации, но если бы вы внимательно посмотрели вокруг, что происходит, вот наверняка же многие ездили в Европу. Я вот, для меня шок был, когда я вот первый раз оказался в Вене, и я приезжал из какого-то другого города европейского, там по железной дороге, и там при въезде в Вену все разрисовано этими граффитами. Причем,
2: да,
3: ладно, это было бы красиво, а многое же некрасиво совсем,
2: конечно,
3: понимаете?
2: А это в итоге ваш сын сделал? Я не понял, разрисовал.
3: Да, мой сын, ага, в том числе с ребятами все это разрисовывал. Ну, да, так, нас, так сказать, чуть-чуть пожурили в школе. И отпустили, естественно. Никто ничего нам не сказал. Мы поговорили с сыном, и слава богу, он прекратил этим заниматься. Но вообще этого много, понимаете? И это на самом деле некрасиво. Я, когда стал обращать на это внимание, я вот обращал внимание, что вечерами эти ребята там из этих жилищников и прочим, таджики бедные, ходят с тряпками, с растворителем и стирают вокруг это. А на следующее утро это снова появляется. И это некрасиво, это грязно, и с этим тоже надо бороться.
2: Да, с этим безусловно, только это другой случай абсолютно. Здесь-то было красиво.
3: Ну, я понимаю, что другой случай, но он, как бы, понимаете, он немножко соотносится и с этим тоже.
2: А вот мне как раз кажется, что не соотносится, понимаете? Спасибо большое. В этом-то и проблема, что любой нормальный, здоровый человек... нормальный рисунок мультяшки на детской площадке на земле от граффити на стене школы отличить способен. вонючие, вот это, теги это называется и так далее, какой-то каляк-маляка, или надписи там про какую-нибудь не самую хорошую одноклассницу, ее характеристику, там, такое тоже бывает. Это как раз можно отличить. Для этого не нужна никакая экспертиза и научная степень в искусствоведении, для того, чтобы это отличить. В том-то и разница. И чиновник, какого уровня бы он ни был, он не должен быть роботом. Он должен быть человеком. И такие вещи надо уметь решать. То есть это на самом деле история. Я сейчас залез к ним в паблик. Им, конечно, тут летит по полной программе. У них под почти всеми постами вот с момента этого. Это, оказывается, вчерашняя вообще история. То есть она спустя сутки где-то долетела. Или подождите, или я... Не, вру. Сегодняшняя. 9 часов назад было это опубликовано. Ну вот с этого момента у них под всеми публикациями, у них еще вышло несколько публикаций. Они, видимо, попытались сделать так, чтобы она ушла пониже на страничке. Но хватило их только на 3 публикации. Что самое интересное, это, знаете, вот идет вот это вот пост, который я процитировал, а буквально следующий за ним пост. И здесь видеоролик, давайте я его отмотаю, по-моему. А, ну не обязательно видеоролик, здесь есть текст. Честные выборы начинаются с честного сердца. Вот сразу, они подряд идут. То есть сначала идет вот эта скандальная история, а потом они говорят про выборы. Так это еще и саботаж перед выборами, честно говоря. И тоже ничего не ёкнуло. По расписанию сегодня надо выложить пост, связанный с выборами. Выкладываем пост, связанный с выборами, сразу после того, как устроили скандал. Понимаете? Ну, это же просто, ну, как минимум, глупость. А как максимум, профнепригодность. Кто-то же там должен быть ответственный за это. Мне кажется, любому нормальному человеку понятно, что если у тебя сейчас выборы, в наше время непростое, мы там с вами постоянно говорим про террористические акты и так далее, Тульская область тоже регион достаточно любопытный с точки зрения специальной военной операции, я думаю, никому не надо объяснять, почему. И вот у нас сейчас там выборы, которые у нас пытаются нас раскачать со всех сторон и все вот это вот прочее. И вы вляпались уже в скандал, и вы прям берете и прилепляете к скандалу пост с выборами в этом самом паблике, к которому сейчас обращено внимание всех федеральных медиа по всей стране. Да, СММщик может быть на удаленке, пишет Ренат Баратов. Да и СММщик, хоть он будет на Луне, какая разница? Какая разница? Скандал-то он что же на удаленке? Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Ну, вы очень правильно подняли эту тему, потому что, ну, тот, кто помнит, тот помнит, кто не помнит, я скажу, когда к власти пришел Юрий Владимирович Андропов, то он сразу поехал на завод с танколинии, и там, выступая перед рабочими, сказал, что нам нужна прежде всего дисциплина. Дисциплина какая? Трудовая, производственная, финансовая, технологическая. И вот отсутствие дисциплины, к сожалению, ну, после того, как Андропов умер, вот Горбачев-то дисциплине никакого внимания не уделял. И что произошло? Страшные вещи. Отсутствие
2: дисциплины, понимаете? Да, я, ну, мысль я понял, там, к сожалению, в конце связь развалилась. Порадовать заднюю, говорит, что аккаунт взломали. Да, вряд ли будет. Помню, как вчера было. Ага, пишет Денис Девятиэтажник, это про Андропова. Все наши муниципальные административные паблики сделаны под копирку. Там только та инфа, которая спускает сверху по команде и по расписанию. Удивляться нечему, пишет Айвенга. Этот паблик отличился, он не такой, явно. Он как раз на этот паблик не похож. У нас коллега поссорился с начальницей, уволился и на остановке около работы на асфальте написал отдых и ее номер телефона. Да, ну вот я думаю, что таких историй на самом деле много и везде, и на школьных туалетах такого гигантское количество таких надписей. 100% везде. Да, я поэтому и говорю, вот есть разница между таким и рисунками на детской площадке. Достоевщина какая-то, чиновники в России как были, так и остались, не ради граждан, а граждане для них, и причем чем ниже уровень, тем жестче эти отношения, прям бесит. Да, всем начинают мнить себя царями, пишет Василий. Ну вот, у нас есть этот образ чиновника. Мне это неправильный образ чиновника, чиновники разные. Очень сильно разные. У нас образ чиновника выстроен какой вообще в стране? Чиновник — это очень-очень-очень толстый дядька на очень-очень-очень черной дорогой машине, желательно джипе, почему-то. Я не знаю почему, хотя на джипах они не ездят, но он должен быть джипом. Что ты говоришь? Ну да, да, да, вот он, значит, на черном джипе, в костюме Бриони, ну, никто не знает, что это костюм Бриони, но это костюм Бриони, гигантский такой, 67-го пускай будет, 6-7 размера, вот, значит, с барсеткой, а этот чиновник, вот он в бобровой шапке, крузак 200, да, крузак даже может быть 100, черный, вот, и этот вот, и он живет в супердворце. Весь дворец внутри в золоте, он варьё, пишет Виталий Филий, обязательно варьё, да, он всё наврал. Дети в Лондоне, вот, Эдвард пишет, живущий в коттедже, вы все этот образ понимаете, о чем я говорю. И этот вот человек, он занят только тем, что он, значит, ворует деньги и делает специально так, чтобы людям жилось хуже. Жинка в мехах, да-да, и она тоже мерзкая должна быть. Либо мерзкая, ну и любовница у него есть, я хотел сказать, либо молодая. Нет, у него должна быть еще любовница. И должна быть еще любовница. И в каком-нибудь сериале юмористическом будет показано так, что вот тот город, за который этот чиновник, в котором он трудится, это трущобы вонючие. Но есть вот один единственный район, где все очень хорошо. Это тот район, где он живет, и любовница у него там живет еще. Вот это так будет показано. А не так, чиновник не так выглядит на самом деле. Вообще не так. Но с помощью подобных историй этот образ продолжает подпитываться живительной силой и продолжает жить. И ненависть к чиновникам продолжает расти таким образом. Наоборот, надо сделать. И ведь, я думаю, первые, кто знает об этом, это чиновники. Они точно знают, что они не так живут. Тем более в этом Балахово, администрации Кировского района. 100% это не так. Так, пишет Эдвард, да, нет, не так. Они не так живут, они не так выглядят. Но берут, зачем-то делают то, что делают. Поэтому эта тема важная. Это урок всем людям, которые являются чиновниками, работают на государственной службе. Так с людьми общаться нельзя, так себя вести нельзя. Особенно публично. Надо взвешивать каждое свое действие. И то, что вы находитесь там не на федеральном уровне. На федеральном уровне тем более. Иногда и на федеральном уровне этого не хватает. Федеральным чиновникам тоже нужно об этом думать. Но вроде как более-менее со временем на федеральном уровне ситуация-то выравнивается. Но на региональном уровне, на местном уровне это тоже должно иметься в виду. Особенно в наш век, когда любая вещь может быть превращена в федерального масштаба новость за секунду. А здесь еще и все в довесок. И наша политика, которую мы сейчас ведем с точки зрения детей, и там специальная военная операция и Тула, и, естественно, выборы тоже сюда, в одну копилку. То есть здесь, на самом деле, моментов, которые утяжеляют эту ситуацию, их вагон и маленькая тележка. И ничего ни у кого не ёкнуло. Вот это потрясающе. Я всегда удивляюсь людям, у которых, знаете, вот они, ну, ты им будешь это говорить сейчас, прям в лицо, они будут на тебя смотреть стеклянным взглядом. И говорят, нет, у нас ничего не ёкнуло. Я ничего не понял. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
4: Добрый день, Леонид,
2: Москва. Здравствуйте, Леонид.
4: Ну, вы знаете, вспоминаются несколько крылатых выражений, первое из которых такое. Раньше о том, что дурачок, знали только дома, а теперь есть интернет.
2: Ага.
4: А второе такое. Такие слова, как инициативный, целеустремленный, настойчивый, являются плохими, если ты дурачок. Вот мне кажется, что в этой администрации там как раз они вот ровно по этой схеме действовали, да? Потому что, честно сказать, вместо того, чтобы помочь ребенку реализовать свой талант, каким-либо образом, они зачем-то начали вот заниматься тем, о чем вы сейчас рассказывали тут в эфире, да. Вот. Это очень странный подход. Это очень чиновничий подход. Очень такой, знаете, этот король шлагбаума там где-то есть какой-то, который решил, что вот он король вот этой вот детской площадки, и в его королевстве нагадили. Вот. Но вы понимаете, в чем проблема-то глобальная? Ведь не даже не в этом дело, а в том, что вот вы говорите, чиновники, они выглядят не так. Ну, вообще, они выглядят именно так, просто есть некая градация. Если это город там 200-300 тысяч, то точно, как вы описали. А если это вот это вот Кировский район, что-то там, то там просто мы Крузак меняем на Патриот, Бриони меняем там на Зару, а суть-то не меняется, понимаете, в чем дело? Чиновник искренне полагает, что он лучший из лучших. И вот это печалит. То есть чиновник не понимает, что он просто наемный сотрудник, которого выбрали люди и доверили ему там некий участок работы. У нас, понимаете, у нас почему-то чиновник считается, ну, как бы, во-первых, среди самих чиновников, а во-вторых, и во многом среди людей. Вот, кстати, например, мы, по-моему, вчера об этом говорили, среди тех, кто заправляется по 40 литров, да, вот им кто-то где-то что-то сказал, и это является уже неким таким постулатом, хотя законы говорят об обратном. Вот. И поэтому вот это странно, понимаете, что такие чиновники, они повсеместно, и только масштаб их черноты их джипа и размер этого джипа меняется, но суть-то не меняется. И вот вы еще сказали такую фразу, что и чиновники не роботы, они должны как бы думать, ну, там, головой, сердцем и так далее, да. А вот, вы знаете, я с нетерпением жду такого момента, когда чиновников вот таких вот районных, каких-то там городских, когда их роботы заменят. Вы знаете, мне кажется, тот же GPT, я с ним сейчас активно общаюсь последние несколько лет, он бы быстро проанализировал эту ситуацию, понял, что там нет никакого урона. Он бы, кстати, учел, что скоро выборы, и, скорее всего, например, пригласил бы туда губернатора, чтобы он отметил, что эта девочка очень красиво рисует. И это была бы совсем другая история, согласитесь, если бы губернатор, например, подарил ей там мольберт, ватманы и краски, а может быть, допустим, там, ее бы пристроили...
2: Губернатор теперь этим и займется, губернатор уже об этом и сказал, да, губернатор уже этим
4: занимается. Понимаете, да, то есть, вот вы, то есть мы все равно привлекаем губернатора, мы тратим бюджетные деньги, зарплаты всех этих дураков, я, кстати, отвечаю за свои слова, если что, мой номер у вас есть, пусть обращаются в суд, они реально дураки, и мы тратим время губернатора. И, как вы верно заметили, в Тульской области губернатору прям вот есть чем заняться, кроме вот этого. Ну, если вы уж хотите это сделать, так вы сделайте это позитивно для того же губернатора, да, которому там явно вот это могло бы пойти на пользу. Поэтому вот я очень жду, когда мелкое чиновничество будет заменено голосованием по всем вопросам через госуслуги, а решение каких-то таких вопросов отдать уже, наконец-то, роботам, и пусть это все будет в более приемлемом виде. Такие вот мысли.
2: Да, спасибо. Ну, не знаю, по поводу... Я все равно считаю. Я вообще обычно не оптимист. Может быть, здесь буду немножечко оптимистом. Я не считаю, что все чиновники такие. Но таких много, к сожалению. И это надо менять. Так, Неглотун пишет, что почему я его не читаю. Нет, я читаю, просто много сообщений. А, вот он пишет, что надо гнать со службы или терапию песнями шамана. Надо провести и вернуть после тестирования. Девочка, молодец. Тестирование. Терапия песнями шамана. Это сильно. Да, Георгий тоже давно работает с ГПТ-хой. Да, да, действительно давненько. С 20-го года примерно так плотно работаю с искусственным интеллектом. Так, проблема в том, что это провинция. Прям, ну, не глухая Сибирь или Камчатка, но от Москвы далеко. Вряд ли там в администрации выпускники РАНХИКСа или МГИМОШ какой-нибудь. Университет сантехники имени Коня Буденного максимум. Нет, я, кстати, вот с вами, знаете, здесь не соглашусь. Я думаю, что там выпускники... Ну, наверх у РАНХИКСа есть филиалы. Это я вам говорю как выпускник. Есть филиалы. Что? Ты на меня так посмотрел? Не знал, что я выпускник... Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации? Да, это я. Я выпускник. Есть филиалы по всей стране. Есть эти филиалы. И государственных служащих готовят в различных регионах. Но здесь... Это же не про образование, слушайте. Не про образование. Это про человека. такие вещи, ну что, вот все, кто сейчас пишет, им накидывает там в этих комментариях, что вы не правы, и там разные приколы им пишут, подкалывают их, а некоторые просто агрессируют уже. Все же у этих всех людей есть образование и степень по государственной службе, что ли? Нет. Они ну, просто обычные люди. И все. А помните в СССР таблички «газон не ходить»? И сейчас есть такие таблички. Знаете, а я вот подумал, первое, о чем я подумал в этот момент, я думаю, а если у вас там такое действительно суперценное покрытие, да, ну, могли бы поставить табличку, в принципе. А это просто не такое покрытие. Но если вдруг это так суперценно, взяли бы, изготовили табличку и поставили бы эту табличку, чтобы никто на этом покрытии, на детской площадке не рисовал. Еще можно, у меня, знаете, у меня... В детстве, значит, на районе, где я жил, была детская площадка одна. Образцово-показательная детская площадка. В то время, когда... Ну, она выглядела хуже, чем сейчас выглядят, безусловно, все площадки в Москве. Но тогда это бросалось в глаза. Я не знаю, мне сколько было лет. Ну, что-то типа, вот, наверное, как эта девочка, может быть, даже младше я был еще в тот момент. И была, значит, образцово-показательная площадка, которая всегда была закрыта, там вокруг нее поставили забор, а на входе повесили цепь, и туда было невозможно попасть. Там была и коробка для игры в футбол-баскетбол, с этим как раз тогда новомодным резиновым покрытием. Там были и горки, там были и песочницы, и все-все-все там было. И висело объявление, что эта площадка выиграла какой-то конкурс. Самая лучшая, значит, детская площадка города. Но на ней невозможно было играть, она была закрыта. Достаточно долгое время, несколько лет она была закрыта. А потом ее открыли. И, к слову, она никогда не была супер популярна, она не в удобном месте находилась. Но, как бы, и до сих пор существует, и, наверное, ее там как-то периодически приводят в порядок. Ну вот, можно и так сделать с детской площадки, в принципе. Можно табличку поставить. Если бы поставили табличку, наверное, бы никто там не стал рисовать. Но табличка это звучит точно так же, как, наверное, закрыть детские площадки или вот этот парк. Это какой-то, я так понял, был образцово-показательный парк, который там за счет какой-то программы государственной делался. И именно поэтому они так вокруг этого парка возбудились. Ну, можно закрыть парк. И он тогда будет в идеальном состоянии. Можно только туда, значит, приходить его чистить, мыть, но никого не пускать. Тогда парк будет в идеальном состоянии, и никто там не будет рисовать. Но это же абсурд. Абсурд. О, у нас такая же была. Седьмой континент собрал. Ну, ничего, народ повадился через забор лазить. Ну, вот, да, я тоже туда периодически залезал. Там был очень высокий забор, туда было нелегко залезть. Но я залезал, там футбол играл на этой площадке. Но и ощущение было немножко такое, криминальное, что я что-то не то делаю. Закрыто же. Я лезу на детскую площадку и играю там в футбол. Нельзя так делать. Но это время прошло, слава богу. Ее достаточно там... Ну, через несколько лет ее открыли, с тех пор она никогда не была закрыта, эта площадка. И сейчас открыта. Ты знаешь, где эта площадка, да? Да. А мы сейчас новости потом продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Пострадавший в результате атаки дронов в Ульяновской области умер в больнице. Житель Новоспасского района получил ранение головы, сообщил губернатор Алексей Русских. Врачам областного травматологического центра, куда был срочно доставлен пострадавший, не удалось спасти раненого. Глава региона выразил искренние соболезнования близким погибшего и поручил социальным службам оказать его семье необходимую помощь.

0: Мары потребовали изменить подход к мобилизации и ротации военнослужащих в вооруженные силы Украины, сделав его более человечным. Украинский лидер также назвал ключевым приоритетом перед зимой обеспечение противовоздушной обороны. В Госдуме предложили ограничить рекламу кредитов для сборов ребенка в школу. Как отмечают депутаты, тематические потребительские займы могут оставить негативный след на долгие годы. Кроме того, из-за подобных предложений люди начнут считать нормальным завышение цен на товары, необходимые для детей. Парламентарии отмечают, 1 сентября – праздник знаний, который в России всем детям дают бесплатно. Коммерциализация с отдельным типом кредитования приводит к тому, что начало учебы становится тягостным для родителей, а также противоречит основе российского образования. В этом году студенты столичных колледжей создали больше 20 тысяч изделий бренда, сделано колледжами Москвы. В их числе больше 1000 объектов уличной инфраструктуры, 10 тысяч предметов мебели для школ и больше 10 тысяч авторских товаров. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Студенты делают скамейки, ограждения, оформляют фасады школ, а их авторские изделия – футболки, шоперы, шелковые платки, пледы, блокноты, предметы декора и сувениры – можно приобрести в арт. Павильонах проекта сделано в Москве и колледжах. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 41 копейка, доллара 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. И о погоде сейчас. В российской столице температура воздуха плюс 21, облачно, с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва.

0: Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: «19:07 в Москве, сегодня 20 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Жмите на кнопку с ракетой, на колокольчики. Заходите к нам в Дзен, в Макс, в Телеграм. Обязательно подписывайтесь на эти наши ресурсы, это наши информационные каналы. Также в трансляции сканируйте QR-код, он вас приведет на бота в мессенджере Макс. Через этого бота можно нам писать сообщения в эфир. Так же, как через бота в Телеграме или через СМСки. Интересно, как Осипов будет оправдываться перед турецкими болельщиками, если Батраков не оправдает их ожиданий и вообще провалится? А вы думаете, он агент прямо был? Если бы он был агентом Батракова, то, ну, наверное, было бы хорошо для Осипова в первую очередь, потому что он бы сейчас бабла бы поднял хоть какого-нибудь. А так нет, по-моему. По-моему, не агент. Он просто из патриотических соображений болеет за Галатасарай. Ты же за Галатасарай? Или ты за Бешикташ? Не, у тебя полотенце Галатасарай, да? За Галатасарай, все, да, понятно. Площадку открыли, а Георгий все еще продолжал через забор, чтобы поиграть в футбол, пишет Джекпот. А мне Николай написал, что, скорее всего, просто была не введена в эксплуатацию площадка. Не были сертификаты соответствия выданы, например, или санитарной, или безопасности, и поэтому она была закрыта. Наверное, это не мешало ей выигрывать конкурсы. В этом проблема. Но это было давным-давно уже. Уже эта площадка не считается. Еще раз. Ну, кстати говоря, наверное, в принципе, потом все площадки в Москве плюс-минус стали бы похожи на эту площадку. Свою роль она все-таки сыграла. Помнишь, вот Осипов ее помнит. Действительно же похоже стало все. Но тогда она выглядела как единорог. Тогда это просто выглядело как Мерседес Высоцкого в 70 каком-нибудь году, когда он там на нем ездил. В 79-м точно ездил еще. Вот примерно так. В Мерседес Высоцкого в Москве. Вот так вот выглядела эта детская площадка. Какой-то новый мир, в нас пытаются убрать чувство самостоятельности, это нельзя, то нельзя, защитить себя, детей, свой дом от нападения, тебя же посадят, сделай добрый поступок, засудят, сидите тихо и не отсвечивайте, вот девиз. Но это если вы про дроны, слушайте, мы обсуждали несколько раз, знаете, вообще, вот вся эта ситуация, если мы будем говорить и про дроны, и про рисунки на детских площадках, надо отдавать сейчас себе отчет в том, что у нас времена меняются. Все очень динамично меняется. И нужно быть гибким в рамках этого изменяющегося времени. И законодательство не поспевает явно за многими изменениями. В принципе, законодательство всегда не поспевает. Старается успевать. Но сейчас особенно, потому что очень много изменений. И я рад, что история вот с этим мужчиной, который пытался сбить дрон, да, что она тоже решилась в правильную сторону, что сейчас там его уже и пригласили куда-то, да, его тоже губернатор там пригласил, вступился за него, много кто за него вступился, и Маргарита Симоньян сказала, что она платит вот этот штраф, ну, она там одна из первых за него вступилась, как только это все начинало развиваться. Ну, в итоге там и штраф отменили, и как-то тоже всю эту историю замяли, и хорошо. Но это тоже звоночки, что надо как-то, надо, значит, объяснить, что не надо сбивать эти дроны, потому что это же может быть опасно, понимаете, если вот собьет он этот дрон, и он упадет на кого-нибудь, Его могут обвинить в том, что он это сделал. Сбил его каким-то образом не таким и так далее. Надо работать, надо объяснить людям. Сбиваем мы эти дроны, если у нас есть такая возможность, или не сбиваем? Что хорошо, что плохо. И делать это надо как можно скорее. Уже опоздали, но невозможно за этим поспеть. Ну, время идет, все меняется. Надо быть гибкими. Исполнять старые правила до бесконечности в момент, когда они абсолютно не подходят, невозможно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну-ка.
4: Ух ты.
3: Да, удивились?
4: Ну, нет, ты удивился. Я готов. Слушайте, Георгий.
3: Да.
4: А вы понимаете, что в нашей стране продвигается прецедентное право?
3: Ага.
4: Вы понимаете это или нет?
3: Mm-mm.
4: Почему?
3: У нас не работает, потому что оно... В смысле, продвигается. Как это вам что, не работает? Пиар-проект?
4: А смешарики и выстрел в Тульской области — это не прецеденты?
3: Прецеденты, но на дальнейшей судебной практике они не будут. На дальнейшую судебную практику никаким образом.
4: Да?
3: Делать.
4: А да. Губернатор взял под козырек, а еще Симоньян заплатила. Это прецеденты.
3: Да. Это прецеденты, да. Но вы знаете, что такое прецедентное право?
4: Да, конечно, знаю, потому что я постоянно слышал во всех радиостанциях, начиная от радио «Спутник» и заканчивая «Гордость России», одно европейское право и Великобритания, и там Шекспир и так далее. Это что это? В нашей стране, которая воюет... Георгий, наша страна воюет с Западом.
3: Да.
4: И параллельно не с этим ночью продвигается вся западная ценность. Владимир Владимирович, вы знаете, что вас ночью... продвигаются западные ценности.
3: Почему ночью именно?
4: Да, именно ночью, потому что днем надо быть патриотичным, а ночью можно не быть. Почитайте, Георгий, почитайте, да, пожалуйста, книгу «Контроль и выбор». И вы увидите, как насколько наше государство гибкое. Оно настолько гибкое, насколько как... питон Ка говорит этим самым обезьянам: ближе. Помните, как он говорит? Ближе. Он такой.
3: Как еще раз говорит?
4: Питон Ка,
3: да,
4: говорит обезьянам: говорит? Ближе.
3: Ага. Ну, что-то сейчас интонация уже не та. Мне вот первый раз интонация понравилась.
4: Ага.
3: Такая легкая, эротическая была, да.
4: Я вас хочу попросить поехать в Ирак. Ну, пожалуйста, поездите туда.
3: В Ирак?
4: А потом в Сирию, а потом в Иран.
3: Ага.
4: А потом
3: в Ирак зачем?
4: А потому что там сейчас Трамп пытается за всех сил что-то там сделать.
3: В Ираке?
4: А потом... Ну, да, в Иране, да.
3: Нет, в Иране.
4: Пытается...
3: В Иране, да. Ирак и Иран. Это разные места.
4: Георгий, да. Дальше потом в Палестину, а потом Израиль. Ага. Проедьте, как ваш отец проехал всю Югославию. На машине.
3: Ну, он и в Иране был.
4: Звездам.
3: И в Палестине был, и в Израиле был.
4: Вот.
3: Почему именно?
4: Почему
3: вы привели в пример Югославию здесь конкретно?
4: Георгий, я
3: так
4: хочу,
3: ведь
4: чтобы
3: подходило
4: вы последовали, как ваш отец, по всем горячим точкам. Ну, сделайте доброе дело, 2-0.
3: 2-0. Хорошо, ладно. Да. Обязательно. Сделаю. Ирак, Иран, какая разница, пишет Миша Николаев. Да. Скажите ему, что Палестина и Сирия не были частью Югославии, пишет Виталий Фили. Но, знаете, без шуток, в определенной степени, Александр Пятько, страшную вещь я скажу, но он в определенной степени прав. Потому что вот теперь перейдем к теме, которую я еще с вчера хотел обсудить. Я про продвижение, значит, ценностей западных, всяких богомерзких. Прецедентное право я к таким ценностям, честно говоря, не отношу. Во-первых, у нас оно не прецедентное, но я ничего против прецедентного права не имею. Но я говорю сейчас о концерте, который собираются организовать, ну и уже, судя по всему, билет продали в Санкт-Петербурге. Концерте Канье Веста. Какая новость прилетела? Да. Ложа 67 продается за бешеные деньги, да, то есть конкретно 67-я. Раньше через одну ложу продавалось бы подороже, сейчас вот именно 67-я. 5 миллионов продается. Это одно место? Я видел новость, что там... Да, что там отдельно, там некоторые люди покупали за вот эти деньги, скидывались, покупали место в ложе, думая, что они арендуют полностью ложу, а они покупали одно место. Я видел вот такую историю. Значит, концерт Канье Веста. Канье Вест, для тех, кто вдруг не знает, это американский рэпер. Рэпер опальный. Вообще суперзвезда, конечно, мировой музыки. Лет 10 назад вообще артист номер один. Но не по причине музыки, хотя и музыка тоже, но скорее из-за того, что он стал модным дизайнером-инфлюенсером. Он, во-первых, был женат на Ким Кардашьян, тоже достаточно известной женщине. А во-вторых, потому что он начал там свою одежду продавать, кроссовки, которые были в какой-то момент самыми модными кроссовками и одеждой вообще в мире. За ними очереди. Помните, были очереди за кроссовками, которые Бульварное кольцо перекрывали? Это вот стояли очереди за его кроссовками. Причем не за тем, чтобы их купить, а за тем, чтобы выиграть право их купить. Вот такая была история. Это было как раз где-то лет 10, даже, может быть, чуть больше уже назад. А вот это Канье Вест. В общем, суперзвезда мировой музыки, рэпер. Но еще помимо того, что он суперзвезда и крутой, значит, успешный, по крайней мере, дизайнер, он еще и немножечко не в себе. У него буквально есть диагноз. Из того, что я знаю, я, как вы понимаете, не врач, но у него точно есть биполярное расстройство, зафиксированное врачами. Может быть, есть еще что-то. В общем, он вообще не очень в себе. И за последние несколько лет этот человек прославился тем, что он умудрился поссориться со всеми, с кем можно поссориться, включая собственную страну и всю свою музыкальную индустрию. Самое главное, что делал Канье Вест, самые его дерзкие выходки, наверное, я вот так скажу, что в какой-то момент он заделался нацистом. Что, конечно, бред, да, потому что это афроамериканский рэпер, но он начал восхвалять Гитлера прямым текстом у себя в соцсетях сначала. Он начал зиговать, он начал писать нацистские приветствия, он начал говорить, что, значит, Гитлер был прав, потому что там организовывал Холокост, я все больше и больше понимаю Гитлера. Огромное количество подобных постов. Потом он написал песню с нацистским приветствием. Я ее цитировать не буду, но там так и, значит, там поется «Нигер», а потом идет, значит, «Нацистское приветствие». Ну, такое классическое, вроде как афроамериканская песенка, но с небольшим подтекстом. В какой-то момент начал продавать одежду со свастикой на ней. За что его отменили по полной программе в Америке. Ему там отменяли концерты, с ним перестали коллаборировать другие артисты. Еще раз, это типа, это вот супер-топ уровень, да, для тех, кто вдруг не в курсе за там рэперскую музыку, за западную музыку. Я думаю, много таких людей. Это один из там, топ-5 артистов в какой-то момент. А может быть, даже топ-3 артистов. Я не знаю, какая-нибудь Тейлор Свифт. Канье Вест, кстати говоря, с Тейлор Свифтом он еще давным-давно поссорился. Бейонсе, там, вот эти вот все персонажи. Он супер крутой, был супер успешный музыкант. По-моему, он был одним из первых музыкантов, который стал миллиардером из-за своей коллаборации с Adidas. Ну, кстати говоря, вот, может быть, здесь-то и навеяло. Потому что братья Даслеры тоже известные персонажи. Но, кстати говоря, Adidas отказался от этой коллаборации, расторгли с ним контракт ровно после того, как он начал как раз продвигать свой турбонацизм. И вот этот человек сейчас приезжает к нам в Петербург давать концерт. Причем он приезжает уже во второй раз, по-моему, или в третий. Но первые два раза он не доехал. Были только новости о том, что он приедет. Он один раз приезжал в Москву. По-моему, в прошлом или в позапрошлом году тоже было, значит, целое событие, все соцсети, значит, гудели, Канье Вест приехал, начали говорить, что вот он сейчас будет, у нас тут концерт Канье Веста. На самом деле он приезжал просто, то ли просто как турист, то ли там с какими-то нашими дизайнерами, что-то. Ну, в общем, какая-то деловая была поездка, никаких концертов у него не подразумевалось. С тех пор он уже еще успел понаделать делов. еще большим нацистом сделал. Уже раскаялся несколько раз. Он несколько раз раскаивался, потом возвращался к своей этой нацистской билиберде. Он выглядит как сумасшедший. То есть нет такого, что он идейный нацист. Он просто выглядит как псих, который несет сумасшедшую дичь. Он там развелся со своей прошлой женой, завел себе новую жену. Эта жена прославилась тем, что она голая, на какую-то премию пришла, куда их даже не звали. В общем, он такой эпатажный психопат немножечко. Не в себе человечек. Но при этом вот сейчас ездит с каким-то мировым концертным туром и приезжает к нам. А у нас супер ажиотаж. И мы прям на полном серьезе рассуждаем о том, что, а может быть, может Канье Уэст встретиться с президентом? Без шуток, сегодня, по-моему, только, да, пресс-секретарь сказал, я вас умоляю, пожалуйста, это вообще к нам не имеет никакого отношения. Какая встреча с президентом у Канье Уэста? Но до этого там и в Государственной Думе комментировали этот вопрос. А у нас как? У нас, если кто-то в Государственной Думе что-то там заявил, это значит, что это будет завтра, правильно? И у нас все начали на это вестись, что вот Путин собирается встречаться с Канье Уэстом. Вот мы как вообще должны относиться к концерту человека, который вот такие взгляды публично демонстрировал, даже если он не в себе? Нам вообще надо проводить концерт? Давать проводить подобный концерт. На данный момент он будет в Санкт-Петербурге, на Зенит-арене. А потом, вроде как, организаторы даже начали говорить о том, что, может быть, он и приедет в Москву. Там тоже с организацией, я так понимаю, есть некоторые нюансы. Там ты, когда покупаешь билет, соглашаешься на условия. В условиях прописано, что если вдруг артиста заменят, то билеты никто не вернется на билеты. То есть они понимают, что, может быть, Канье Уэст не выступит. То есть они идут на определенный риск. Там еще была история вроде как с тем, что шаман должен был выступать на разогреве, и шаман отказался. Шаман отказался от того, чтобы он там выступать на разогреве у Канье Уэста. Ну, то есть целое. Будет группа «Ленинград»? Ну, такое я не видел, да. Мы вот как должны к такому? Нам нужен такой человек с концертом в Санкт-Петербурге? Правда, мы сильно так изголодались по иностранным артистам, которые приезжают к нам на гастроли, что нужно будет вот Канье Уэста к нам привезти. А когда этот концерт будет? Можешь посмотреть, пожалуйста, дату, когда он планируется? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, ВКонтакте, ВК-видео, Ютуб, Рутюб, заходите, подписывайтесь. А если его любят в США, то пусть выступает и здесь. Может, Весту шаман на разогреве должен быть, пишет Джекпот. Почему в этом году в Питер столько чуши приезжают? Братья Тейты, братья Илона Маска, батя Илона Маска, не тюменского, а жаль. А Илон Маск тоже не очень адекватен. Теперь вот это вот черная фашня, пишет Виталий Филип. Я не знаю. В октябре, в начале октября, 10-11. Два концерта. То есть, и там ажиотаж бешеный. То есть просто билеты начали раскупать за секунды. Цены на билеты безумные. До миллионов каких-то рублей все это доходит. Перекупы, естественно, подсуетились. Я думаю, сейчас, даже сейчас проверю. Наверняка она уже где-то там на площадках, где торгуют бэушкой всякой разной, тоже эти билеты уже продают. Я думаю, еще кинут гигантское количество людей на этих билетах. То есть все рвутся. Люди-то хотят. Ажиотаж есть. Люди хотят попасть на этот концерт. Ну, что-то, по-моему, душок. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
5: Алло.
3: Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Будьте любезны, очень хорошо, что вы подняли тему рисунков. Пусть вся Москва знает, что рисовать на зданиях и нигде нельзя. Второй вопрос. Будьте любезны выслушать.
3: Да, я вас слушаю.
5: Ленинский 83, корпус 5 и корпус 4. Чтобы дойти до Ленинского проспекта, у нас был асфальт, это дорожка такая, да. Ну, тротуарчик, узкий тротуарчик. Мы могли ходить, а рядом ездили машины. Теперь благоустройство прошло, тротуарчик наш убрали, вот, и заасфальтировали все.
3: Да.
5: И заасфальтировали все, где что только можно, каждую травинку. И поставили машины, как ходить людям и добираться до Ленинского проспекта. Мы же здесь изолированы. И с Вавилова, и с корпусов Ленинского все мы идем на Ленинский проспект, а дальше уже кому куда надо. Нас же отправляют к 85-му дому, идите, там есть дорожка, пройдите, а потом вернитесь, а потом дойдите до 83-го, а потом идите, куда вам надо. Когда мы задали вопрос этим благоустройщикам, они сказали, это не наша воля, это ваши, из вашего ЖЭКа скомандовали, чтобы убрать тротуар.
3: Ну, извините, а как вас зовут? Как вас зовут?
5: А
3: извините.
5: Если люди будут погибать под машинами?
3: Слышите меня? Послушайте, пожалуйста, меня. Пожалуйста. А это будет. Очень прошу. Пожалуйста, слышите меня? Как вас зовут?
5: Зовут меня Татьяна.
3: Татьяна, а, ну, может быть, надо в ЖЭК обратиться тогда с этим вопросом?
5: В ЖЭК обратиться бесполезно. Бесполезно, понимаете?
3: Да, а я просто что должен сделать?
5: Все люди с ними разговаривали, они говорят, уже заасфальтировано все, возврата нет. Все, будьте здоровы, говорят.
3: Ну,
5: обходите,
3: хоть так.
5: Ходите куда хотите. Так это что, жизнь только для машин?
3: Да.
5: А куда людям деваться?
3: Не знаю я вам, что на это сказать, честно говоря. Но я дал высказаться, как меня попросили. Поэтому, ну, мне кажется, что не ко мне вопрос. Я только... Единственное, вот я посмотрел, где это находится. И прямо между как раз 85-м и 83-м домом есть целое какое-то здание. А адрес 83Б, видимо, Ленинский проспект 83Б, в котором находится, я прям перечислю сейчас, я прям еще ближе придвину. Осипов, слушаешь внимательно? Мерседес-сервис, цивильный сервис, Меркурий-сервис, ремонт фар, БМВ 1312, тонировка, СКБ-БМВ, техцентр ТО Мерседес, 77, Вольво, Стартрек-сервис. Это, видимо, вот для тех, кто так умеет, да, пальцы делать? Стартрек-сервис, там вот эти вот крейсеры звездные ремонтируют. Видимо, реально какой-то единственный район, где для машин все сделано, потому что во всех остальных районах Москвы, по-моему, машинам вообще скоро не будет ни дорог, ни мест для парковок, ничего. А здесь вот, вот так вот. Но это вот наблюдение просто. Сколько всего в одном здании? Это я еще, я думаю, мне не все карта показала. Споки, да, вот, для споков сервис специальный. Ну, давайте все, про Ленинский забыли. Надеюсь, что ЖЭК все вопросы решит, и всем все будет удобно. Что-то мне подсказывает, что так оно и будет. Да, тут пишет Николай, интересные, смешные вещи пишет. Задел, как Ленинский-то вас, я смотрю. Ну вот вы смеетесь, а это не смешно, на самом деле. Вот человек хочет вопрос решить. Но это, к сожалению, не ко мне. Конечно. Вот никто меня не разубедит в том, что абсолютное большинство зрителей на этот концерт идут как на Щелкунчика в Большой театр 25 декабря. Конечно. Конечно. Слушайте, а есть вообще такая вот, такой вид людей, которые просто любят концерты как времяпрепровождение? Им не важно, кто, чей концерт. Я себя к этим людям абсолютно не отношу. Мне очень важно, чей концерт. Я только на артиста конкретного какого-то пойду. Я поэтому редко хожу на концерты. Но есть люди, которые ходят на все концерты, которым просто нравится движуха. И в основном, я думаю, там будут именно такие люди. Потому что прям вот чтобы прям фанаты... Канье Веста, ну, не знаю. Хотя, может быть, не с теми общаюсь я. Но люди пойдут, и два солдаута, как в деревнях говорят, будет точно там. Продолжим. И про тротуары, и про Канье Веста, про все, но уже после выпуска новостей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва.
6: 19.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Соединенные Штаты начинают масштабную экономическую операцию против Ирана из-за его отказа от заключения сделки, написал Дональд Трамп в True Social. Президент назвал новые меры самой сокрушительной операцией, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны, и пообещал Тегерану беспрецедентную изоляцию. Трамп также пригрозил последствиями государствам, которые поддерживают Исламскую Республику. Очередной виток эскалации начался после того, как Вашингтон обвинил Иран в обстрелах коммерческих судов в Ормузском проливе. Последние попытки сторон согласовать условия мира при участии ближневосточных посредников не увенчались успехом. Кении при крушении вертолета погиб миллионер из списка Forbes. Трагедия произошла в округе Самбуру, подножье горы Алалоквия. В Госдепартаменте США уточнили, что отец двоих детей, 42-летний Роджер Дуарте, был среди 5 американцев, погибших в авиакатастрофе, пишет «Нью-Йорк-Пост». Он входил в список Forbes 30 до 30, рейтинг успешных молодых предпринимателей. Ранее в правительстве Эквадора сообщили о гибели генерального директора Национального центра разведки страны Микеле Сенси Кантуге и его супруги. Сообщается, что чиновник был близким другом президента Эквадора Даниэля Нобоа. По информации телеканала «Эквавиза», на борту также находилась известный дизайнер и предприниматель Стефани Холихан. Департамент по расследованию авиационных происшествий Кении устанавливает причины падения воздушного судна. В российском посольстве в Найроби заявили, что граждан России на борту разбившегося вертолета не было. По данным местной полиции, в нем находились 7 человек, пилот кениец и 6 пассажиров-туристов. Выживших нет. В России зарегистрировали первый высокочувствительный тест на гепатит Е отечественного производства, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что система способна обнаруживать возбудителя на ранних стадиях инфекционного процесса. Разработанный набор реагентов позволяет определять наличие РНК-вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания, а также в период, когда специфические антитела в организме еще не выработались. Такой подход дает возможность выявлять скрытые источники инфекции, включая пациентов с бессимптомными формами гепатита Е, а также проводить эффективный скрининг донорской крови. В Пекине на выставке робот-гуманоид устроил истерику. Видеозапись инцидента завирусилась в китайских соцсетях. На кадрах видно, как сотрудники стенда пытаются успокоить и перезагрузить вышедшую из строя машину, однако вернуть робота в рабочее состояние долго не удавалось. По словам очевидцев, андроид катался по полу и вел себя как капризный ребенок. Пользователи шутят, что робот просто забил на работу и объявил забастовку из-за тяжелого графика. Масштабный форум робототехники проходит в Пекине до 23 августа. Участие в нем принимают свыше 300 компаний со всего мира. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, ощущается на 2 градуса меньше. Облачно, с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егушина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Новая русская эмиграция. Какая она?» В эфире журналист Ольга Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Именно. Поверх времен.
9: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
11: Имена. Поверх времен.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
13: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
1: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8.
13: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: «19:38 в Москве. Сегодня 20 августа, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. И еще раз наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8, код 495. У нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь. Кнопки с... ракеты на Рутюбе нажимайте. Также сканируйте QR-код в трансляции. Он вас приведет на бота в мессенджере Макс. Через него можно нам писать сообщение прямо в эфир. Алексей спрашивает, где бензин? Алексей, если хотите прямо это сильно обсудить, вы можете послушать вчерашний эфир. Мы вчера весь второй час эфира говорили как раз про бензин. Вот можете там послушать. Все трансляции доступны у нас, все записи на тех же площадках, которые были обозначены выше. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
15: Алло, добрый вечер.
3: Добрый.
15: Вот я по поводу этого, как вы сказали, Канье Уэст.
3: Угу.
15: Вы знаете, я думаю, ну, ничего народ не потеряет, если он там не будет выступать. Я вот, например, даже не знаю, кто это такой.
3: Ну да.
15: И шаман не знаю, кто такой. Вот,
3: ну, для ну это прав... как... неправда, что... Как вы не знаете, кто такой,
15: ну,
3: шаман?
15: Ну, я не слышал. Я слышал слово шаман. Ни одной песни не слышал.
3: Я русский, и... вы песню не слышали?
15: Не слышал, вот клянусь. Я как-то воспитан на Битлз.
3: И, ну, вы потеряли.
15: Ну, ничего страшного. И вот я просто ходил на концерты Ози Осборна. Ага. Знаешь, не талон вообще, так сказать, жизни. Там он запрещенные вещества, по-моему, ложками кушал.
3: Скорее всего.
15: И этот тоже из Квин, как его...
3: Фредди Меркури. Выходили на концерт Квин? Да.
15: И тоже не эталон. Но одна жизнь его на сцене, другая жизнь вне сцены.
3: Ага.
15: Я как-то вот не обращал на это внимания. Талант для меня было главное.
3: Угу.
15: Вот. А этот, ну, собственно говоря, я думаю, что у него таланта-то особенно никакого нет по сравнению с теми магиканами, которых вот я назвал до этого. Там «Отец тяжелого рока» или «Великолепный вокал» Фредди Меркьюри. Ну, это не жалко пропускать концерт. А это есть, есть, нет, нет. На мое такое вот мнение.
3: Ну, слушайте, талант, во-первых, штука относительная. Потому что я, например, никогда Ози Осборна сильно талантливым музыкантом не считал. Но что у нас является показателем этого самого таланта? Популярный, популярный. Музыка слушается, слушается миллионами, миллионами. Ну, наверное, тогда имеет место это творчество. Но это вот классический вопрос. А что у нас, можем ли мы отделить талант, искусство, песни, то есть само творчество, от личности человека. Можно ли это отделить? Надо ли это отделять? Или оно должно идти вместе? Как быть с тем, что человек, хоть и не особо в адеквате, действительно с диагнозом, в открытую на весь мир прославлял Гитлера и нацистскую Германию, и нацистскую идеологию. И продавал мерч со свастикой. Даже если, в принципе, он потом за это извинялся. Но уже после того, как его там вся музыкальная западная индустрия отменила, а там же продюсеры, ребята, которые не очень относятся к тому, когда оспаривают Холокост и считают, что Холокост — это хорошо. Американские продюсеры не очень на это на все смотрят. И правильно, на самом деле, делают. После этого он извинялся, но потом еще чудил. Продолжал таким образом чудить. Вот мы можем такое отделить одно от другого? И нужен ли нам в наше время, когда мы сражаемся с возрожденным нацизмом на Украине, с людьми, которые прославляют идеологию, которые там перетаскивают к себе всякую разную нечисть подобного толка, вот ровно в этот момент нужен ли нам такой концерт такого человека? Несмотря на его какие-то творческие заслуги. Меня вообще удивляют люди. В мире огромное число топовых артистов. Зачем устраивать самому себе проблемы? Я бы ему уголовную статью выписал за то, что привезли, пусть и псевдо, но все же нацика, пишет Гермашлем. Битлз вообще дрянь, если честно говорить. Битлз, конечно, не дрянь, но в моем понимании тоже перехайп есть. У Битлз. Слишком уж Битлз прям такая неприкасаемая вещь. Вот здесь я согласен. Но мы не про Битлз. Если что, Битлз не приедут к нам. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
16: Здравствуйте, друзья. Это Лимузин. Вы знаете, на мой взгляд, мир уже окончательно хотел, так сказать, прибегать слово емкое, да, иначе оно не будет.
3: Сошел с ума.
16: Ума сошел. Но сходить мир стал не сейчас. Ведь еще с Петра Первого, как нам говорит официальная история, начались эти театры уродов, что ли, как они там называются, кунсткамеры. Это было прикольно посмотреть на людей, которые на нас не похожи, ну, на нас. Все мы, конечно, говорят, врачи, что мы здоровых практически нет. Я имею в виду, ну, в общей массе, да? Это интересно. Но это сыграло с нами злую шутку. В итоге вот этот интерес, продвигающийся за деньги, продвигаемый за деньги определенными людьми, понимаете, общество стало их воспринимать как обычных людей. Вся эта вот голубая песенная история, которые практически вообще даже не скрывают свою ориентацию. Я не против, пожалуйста, ребят. Ну, там за закрытыми дверями делайте, что хотите. Сюда не надо это выставлять. Потом какой-то полусумасшедший, официально, да, там какой-то полнездоровый человек, продвигающий фашизм, сюда приезжает. Ну, наверное, на него прикольно посмотреть. Но... Да. Я как взрослый парень, например, мне хоть тут обвешайся вокруг свастика, и я не буду ее воспринимать, так сказать, в свою сторону и не стану под эти знамена никогда. Ну, молодежь-то, она как бы, ну, впитывает, так сказать, все, что видит вокруг, не сильно разделяя. То есть обычно обращают внимание на моду, вот эти законодатели моды. Это тоже странные люди, понимаете, в чем история? Если сейчас начать какую-нибудь свиную задницу показывать, то через пару-тройку недель в прайм-тайм найдутся люди, которые скажут: ребята, так это же новое веяние, вы ничего не понимаете, это 21 век, эй, какая классика, вы о чем, вы застряли в своем совке.
3: Да, ну нацизм как будто вполне себе классика уже, знаете, уже много времени прошло, это не что-то новенькое. Поэтому, понимаете,
16: проблема в чем? Проблема в чем? Как найти какие-то вот, каких-то людей... умных, правильных, воспитанных, грамотных, которые, на которых захотелось бы действительно равняться, кого можно приводить в пример. В разных там направлениях, не обязательно певцы. То, что у нас как-то к певцам относятся, как будто какие-то небожители. Ребят, ну это певцы, да, есть люди, которые действительно хорошо поют. Есть люди, которые не очень хорошо поют, ну тоже нормально, а чего бы нет. Но не надо относиться к ним как к небожителям. А у нас это все вот, если ты не станешь певцом или блогером, твоя жизнь потеряна. Если мужик не зарабатывает миллион в месяц, я не достоин моего первого номера. Да ладно, ты что, серьезно хочешь спросить? Ну, как бы, смешно же. Вот, но ведь молодежь на полном серьезе это, так сказать, высказывает.
3: Ну, кто-то, да.
16: Вот что страшно. Вот что страшно.
3: Кто-то, наверное, да. Видимо, пора таки вводить государственную идеологию, пишет хитрый лес. А свиная задница должна сгореть в ядерном огне, пишет Миша Николаев. А это итог того, что мы сделали разных трубадуров и министрелей ломами много лет, десятилетий назад, в 20 веке. Как раз, наверное, Битлз стали первопроходцами, 100%. Именно Битлз стали первопроходцами. А, со своими высказываниями. Раньше поешь хорошо и пой себе. А начнешь говорить про политику или короля, не сносить головы. Сейчас же это важные личности, иные в Думе. А, да, да, это Битлз начали, конечно. 100%. И, ну, у нас тоже, слушайте, в почете всегда были товарищи из культуры. Ну, дело-то не в этом. На самом деле, здесь же разговор... Мне кажется, даже не столько... Если бы это был просто какой-то, ну, вот просто обычный, базовый Kanye West. Вот у него там были песни, которые тоже лет, наверное, уже 15 назад были хитами. Там, где он засэмплировал Daft Punk, Stronger называлась, там еще какие-то Gold Digger. Ну, короче, в общем, были тоже известные хиты. Ну, просто вот, просто артист. Ну, артист. Ну, ноль вопросов. Хочешь приезжать с концертом, приезжай. Не хочешь, не приезжай. Здесь же речь идет о том, что человек, хоть и не в себе, но прославлял нацистскую идеологию абсолютно в бредовом ключе. То есть все это просто с чистой воды шиза. Но он это делал. И он сейчас будет давать концерт в городе-герое Ленинграде. Я правильно понимаю? Да, это вот так? Как это вообще? Вот как это может уложиться вообще в чью-то голову? Ну, если ты ходил под этими, вот как Лимузин сказал, я под эти знамена не встану никогда. А если он ходил под этими знаменами и продвигал это, хоть и будучи психом, как он может выступать сейчас в Санкт-Петербурге? Как так? Не должно быть такого, невозможная какая-то история. А у нас, насколько я понимаю, пытались этот концерт устроить разные всякие продюсеры на протяжении многих лет. Видимо, у самого Kanye West было подобное желание. Ну, черт, на желание психов, мне кажется, ориентироваться вообще не очень правильно. И были продюсеры, которые чувствовали, что денежка вот здесь, конечно, может капнуть, и они сейчас это делают. Но приготовились к потенциальной отмене. Тут все-таки хвалю за то, что могут смотреть. Завтрашний день. Не только лишь все, конечно, но эти могут. Еще у него жинка эксбиционистка. Я хочу, чтобы она приехала. Ее арестовали Милонов с Мизулиной, пишет Виталий Фили. Не поверю, что 100 тысяч фанатеют от этого певца, но знаменитости, люди идут, чтобы потом понтоваться. Я был на этом концерте, ни во что не вникая. Не, фанатеют сильно больше, чем 100 тысяч. Это я вам точно говорю. Кто-то идет попонтоваться, кому-то музыка нужна. Ну, это по-разному. Я даже людей, наверное, которые пойдут на концерт, у меня к ним нет никакого вообще отношения, мне все равно. У меня вопрос к нам как к государству. Мы как к этому относимся? И должно ли вообще, в принципе, государство обращать на такие вещи внимание? А должны ли государственные деятели комментировать потенциальное желание Kanye West встретиться с нашим президентом? Мы должны вообще это комментировать как-то. Он, кстати говоря, в 2016 году был одним из немногих звезд, который за Трампа очень сильно топил. Тогда началось у него. Ты не знал этого? Он был супер вообще фанатом Трампа тогда. Он с ним встречался в Трамп Тауэр. Он прям агитировал за него жестко. И тогда как раз пошел весь этот процесс у него скатывания. Исхождение с ума. Тогда многие уже от него начали отказываться. Ну, у них не принято от Трампа-то любить у всей этой публики. Но на самом деле это был звоночек того, что у него не все в порядке с головой. Потому что он перечеркнул гигантскую часть своих возможностей тогда всем этим. Выйдет Kanye West на Газпром-арену и скажет на русском языке: я тогда зашел не в ту дверь. И мы, как говорил Леонид недавно, несколько эфиров назад, мы простим, конечно же, потому что мы любим прощать. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
17: Добрый вечер, Михаил, Москва.
3: Здравствуйте, Михаил.
17: Ну, поработаю немножко адвокатом дьявола.
3: Давайте.
17: Значит, Kanye West не слышал, не слушаю и не буду слушать. Кстати, если мне склероз не изменяет мой, он еще и на Ким Кардашьян был женат.
3: Да, конечно,
17: вот.
3: Да.
17: Вот, значит, ну, смотрите, надо на самом деле просто прочитать, что было на самом деле там про его все эти профашистские дела. Не так много это все было, по дурке и тому подобное.
3: Ну, сейчас достаточно, него... достаточно много.
17: Ну, в принципе, да, у него сейчас мировой тур. Пару месяцев назад, по-моему, он собрал в Турции 118 тысяч на стадионе.
3: Ну, в Казахстане вот только что был недавно.
17: Ну, и в Италии недавно выступал. То есть, как бы, слушайте, получается, что бы он там ни говорил, справка есть у него или справки нету, вот. Тем не менее, народ на него ходит.
3: Да,
17: и
3: да.
17: По количеству разнообразных наград в Америке до того как, его до сих пор никто не обогнал, вот. То, что с точки зрения того, что он приедет и выступит, возможно, сугубо на мой взгляд, значит, это как бы такой общемировой прорыв, что, оказывается, в Россию ездят люди такой величины. Другие американские рэперы ездят вообще без проблем. Там группа «Оникс», если мне память не изменяет, еще кто-то приезжает постоянно. Но это как бы именно, ну, такой звезда первой величины. Возможно, что это будет определенный прорыв и слом некоторых парадигм в головах у людей. Алло.
3: Да, я слушаю вас, слушаю.
17: Да, да. И, ну, вот к нам в сентябре приедет Ричард Клаудерман. В октябре приедет культовая для советских подростков группа «Рокетс». Но никто об этом так вот по всему миру рассказывать не будет, потому что это уже такие сбитые летчики.
3: Ну да.
17: А это действительно очень крутой товарищ, ну вот так получилось.
3: Да.
17: Вот.
3: Ну,
17: и вот тут надо смотреть. Вот я вам напомню, несколько лет назад, до того как, на юбилей битвы под Сталинградской битвы на серьезных щах собирались приглашать Тиля Линдемана и, соответственно, всю его команду. И тогда действительно они тоже были замечены. Тогда действительно народ поднялся, но это вообще. Можете себе представить?
3: А Тиль Линдеман был замечен, да, тоже в этих историях? Вот тут не
17: да, Рамштайн и Линдеман, их обвиняли во всем этом деле, и они отбрыкивались, отнекивались. Вот. У нас вообще к Линдеману очень такое странное отношение. В результате пригласили, все-таки выступил на Удо Диркшнайдер, который в этих вещах замечен не был, вокалист бывший Акцепта. Так что тут надо смотреть, наверное, все-таки на результат общий от этого приезда. То, что огромное количество на него придет и билеты проданы, это понятно. То, что куча нашего народа, которая привыкла ездить по Европам там и по другим местам и ходить на хорошие концерты, плюс к нам приезжали эти люди, они, естественно, очень этого хотят. И пойдут на фактически там Sting, Madonna, кто угодно. Причем при том, что возьмите, Джолин Тернер, вокалист Rainbow и Deep Purple, живет в Беларуси, ездит с концертами по России, так?
3: Да, ну это тоже сбитый летчик. Но...
17: Мендоза, бас-гитарист знаменитый, здесь тоже выступает периодически. Этот самый, Алекс Карлин, американский гитарист культовый тоже, вот они здесь выступают. Но это не Kanye West.
3: Не Kanye West,
17: тут
3: да.
17: Тут будет хайп. Тут
3: хайп 100%
17: будет. Тут будет очень, очень мощно это самое, но это изменит определенное отношение большого количества простых людей, естественно, по всему миру. Что оказывается, в Россию приехал Kanye West, прекрасно выступил, на него продали билеты, и был замечательный концерт.
3: Ну, вот,
17: ой, а чё это? А нам-то рассказывали совсем другое.
3: Что нельзя, типа, да. Я понял. А у нас просто сейчас будет уже рубрика. Не знаю, я вот не уверен, что некоторые вещи стоят этого хайпа. Хайп, безусловно, этот будет. Будет ли такой эффект? Вообще далеко не факт. Я не понял про Мадонну. Мадонне надо запретить пожизненный въезд вообще в Россию. Давно-давно нужно было запретить за все, что она делала. Но, то есть, это нам точно не надо. Но ровно и в эту же логику укладывается и Kanye West, понимаете, в эту проблему. Но сейчас у нас будет рубрика не про музыку, а про кино. Киноафиша. А это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
18: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла сатирический боевик со звездным актерским составом, французскую фестивальную метадраму об искусстве сочинять истории и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни.
19: Ромен Гаврас, бывший клипмейкер, а ныне постановщик, который умеет создавать на экране хаос. В клипе для Kanye West'а «No Church in the Wild» или социальном триллере о французских протестах «Афина» Гаврас щеголял режиссерскими мускулами, талантом управлять большой массовкой и запечатлевать ее настолько изобретательно, что после просмотра неизменно хотелось изучать материалы о съемках. Оттого и удивительно, что для англоязычного дебюта Гаврас предпочел не условную экшн-комедию, а сатиру о богачах. Экотеррористы во главе со своей бесстрашной лидершей Аня Тейлор-Джой захватывают маленький греческий остров, на котором сливки общества играют в благотворительность. Активисты хотят спасти мир и принести в жертву вулкану трех человек. Выбор падает в том числе на горе актера в исполнении Криса Эванса, который приехал на мероприятие, чтобы спасти карьеру. За уморительной завязкой скрывается сборная солянка жанров. Жертва обстоятельств – это и черная комедия про радикальный активизм, и социальная сатира про лицемерный шоу-биз, и, конечно, стильный клип, который как минимум приятно смотреть. Добавьте к этому полдюжины звезд на экране, например, Сальму Хайек и Винсана Касселя, и получится одна из самых громких премьер этого лета – 18+. В этом году именитые режиссеры почему-то коллективно помешались на «Дикологе» Кшиштова-Кислевского и согласились снимать вольные ремейки отдельных фильмов цикла. Допустим, одна из самых ожидаемых картин Венецианского кинофестиваля «Возможная любовь» Лич Хандона. Это как раз парафраз польского классика. Впрочем, тренд начался именно с параллельных историй, метапереосмысления короткого фильма о любви от оскароносного иранца Асгара Фархади. Одинокая писательница Изабель Юпер подглядывает за соседями из дома напротив – Вирджиния Фера, Винсан Кассель и Пьер Нине. Что-то додумывает, по-своему интерпретирует и превращает чужие жизни в бульварный роман. В какой-то момент черновики попадают к ничего не подозревающим прототипам, и вот уже фантазии героини ломают чужие судьбы, а реальность и вымысел переплетаются. Фирменный моральный психологизм и напряжение бытового триллера Фархади заменил на легковесную интеллектуальную прелюдию с атмосферой буржуазного Парижа. Почитатели прошлых работ мастера наверняка почуют неладное, зато поклонники французских звезд даже не заметят гигантский хронометраж. Ну а фанаты Касселя и вовсе останутся в выигрыше. Когда еще у них был повод сходить в кино дважды за неделю? 18+. Если вы когда-нибудь мечтали увидеть вариацию «Графа Монте-Кристо» в сеттинге Детройта 1970-х и с заросшим Аланом Ричсоном в главной роли, «Мотор-Сити» — то, что вам нужно. Ветеран Вьетнамской войны и прилежный заводчанин Джон спасает девушку из лап наркобарона, делает ей предложение и уже вовсю готовится к счастливой семейной жизни. Как вдруг его арестовывает полиция. Оказывается, обиженный криминальный авторитет все подстроил, чтобы вернуть возлюбленную себе. Возмущенный Джон сбегает из тюрьмы, чтобы жестоко отомстить. Вторичную завязку режиссер Поцци Панчероли решил освежить сокращенным до минимума количеством диалогов. Вместо болтовни зрители либо слушают рок-хиты эпохи, либо смотрят очередную кровавую экшн-сцену. Звучит дерзко и интригующе, но без реплик получился полуторачасовой клип с плохими париками, ну или экранизация пубертатной фантазии, в которой секс и насилие важнее логики повествования. 18+. Два разгильдяя-неудачника, Марк, Дэйв Франко и Дэвис, Оши Джексон-младший, соглашаются на прибыльную подработку. Нужно всего лишь отвезти проблемного мажора, Мейсон Темс, в рехаб. Естественно, плевое дело приводит к череде абсурдных ситуаций и опасных последствий. «Придурки» — черная комедия в стиле Коэнов от Мейкона Блэра. Правда, в отличие от многих эпигонов, желающих снять криминальную байку под стать великим братьям, постановщик не только коллекционирует на экране нелепые случайности и эксцентричных бандитов, но и умудряется сказать что-то дельное о классовых различиях, безысходности в современном обществе и по-настоящему жестоких людях, которые никогда не задумываются о других. 18+.
20: Киноафиша онлайн.
21: Внимание, внимание! Говорит Москва. 90. 94,8.
6: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Тяжело раненый во время атаки ВСУ сотрудник Каховского РЭС скончался в больнице. Служебный автомобиль предприятия попал под удар беспилотника во время выезда аварийной бригады на ремонтно-восстановительные работы. Водителя с тяжелыми травмами доставили в Чаплинскую районную больницу, сообщил глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук. Несмотря на усилия реаниматологов, спасти мужчину не удалось. По словам главы округа, ранения получил еще один сотрудник. Он находится под постоянным наблюдением медиков. Кирилл Дмитриев обвинил западных доноров в финансировании украинской коррупции. Спецпредставитель российского

0: действующие и бывшие депутаты Верховной Рады, а также высокопоставленные чиновники из офиса Зеленского. В рамках расследования дела о легализации крупных денежных сумм обыски прошли у замглавы офиса президента Украины Ирины Мудрой, которая сразу после этого была отправлена в отставку. Рэпера Лил Пампа внесли в базу данных экстремистского сайта «Миротворец», исполнитель, настоящее имя которого Гази Фабио Гарсия, ранее посещал нашу страну и выступал вместе с певицей Марго. Авторы сайта обвиняют его в публичной поддержке нашей страны. В разговоре с российскими журналистами Гарсия называл Россию страной номер один среди мест, где ему доводилось выходить на сцену. Сегодня Лил Памп вновь прилетел в Москву. В субботу, 22 августа, у него запланирован сольный концерт. Экстремистский проект «Миротворец» создали в 2014-м. Авторы публикуют собранные нелегальным путем персональные данные всех, кто угрожает, по их мнению, национальной безопасности страны. Овчарка напала на участницу шоу «Уральские пельмени» Илану Дылдину и ее питомца. Инцидент произошел в элитном подмосковном поселке на Рублевке. Актриса вышла на утреннюю пробежку со своим йоркширским терьером, когда на нее набросилась соседская собака. Женщина не успела взять питомца на руки, овчарка атаковала его. Выяснилось, что сосед актрисы забыл закрыть ворота. Сейчас собака в реанимации в ветклинике. Ей провели операцию, она в тяжелом состоянии. По словам Дылдиной, питомец потерял много крови. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 41 копейка, доллара 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. И о погоде: в российской столице плюс 21, пасмурно, возможен дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Реклама.
3: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там! И будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принцепа».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Добрый вечер, Москва. Как всегда, в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. С вами я, Олег Бондаренко. Напоминаю, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 9.

0: 8 Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира. Будем рады вашим звонкам во второй части программы 8-495-7373-94-8. Если вы хотите нас не только слышать, но и видеть, можете зайти на YouTube, Рутюб и во ВКонтакте в канал «Говорит Москва» и вы нас увидите. Сегодня тема нашего эфира. Продолжаем. В прошлый раз говорили про эмиграцию бывшую, прошлую, давнюю. Сегодня говорим об актуальной новой русской эмиграции. Какая она? Говорим мы об этом с человеком, кто, можно сказать, сам уже стал ее частью, журналистом, Ольгой Бобровской. Оля, привет.
1: Привет.
0: Оля переехала в Сербию. Недаром же все-таки программа «Дело принципа». А, сколько? 4-3 года назад?
1: Три года назад.
0: И оказалась там в числе, не побоюсь этого слова, может быть, там сотен, полутора тысяч русских, которые сейчас там живут. По разным причинам живут, не надо сразу думать, что это какие-то люди, только исключительно убежавшие от мобилизации и так далее, и так далее. Нет, в основном это люди далекие от политики, больше, ну или как минимум половина из них туда перебрались, потому что их работодатели переехали. Во многом это эмиграция айтишников, информационщиков, чьи офисы их работодатели просто перенесли. Да, кто-то уехал в Дубай, кто-то уехал в Белград. И в Белграде их много. В одном Яндексе насчитывается, кажется, 13 тысяч сотрудников. То есть это вторая по численности трудоустроенных людей компания Сербии после нефтяной индустрии Сербии, на минуточку, на сегодняшний день. И располагается она вот сейчас новой, есть вот как в Москва-Сити, в Белграде, Белград на воде, и там есть такой главный символ в виде микрофона. Вот половина, большая половина этого микрофона занята сотрудниками Яндекса. И кто эти люди, как они живут, почему они так, в общем, слабые или не слабо кто-то интегрирован в сербскую среду, появились ли русские гетто, я сразу набрасываю вопросы, вопросы, да, а какова была мотивация этих людей и какая она вообще другая Россия в лице людей, уехавших по разным, не будем сейчас обсуждать, каким причинам, на время переехавших за пределы своей родины. Ольга Бобровская.
1: Ну, я бы не сказала, что она какая-то принципиально другая, хотя, скорее всего, можно догадаться, что у всех этих людей есть определенные схожие мировоззрения, схожие взгляды на политику. И, наверное, вот этим эта эмиграция... Ну, для меня лично цена, потому что если у себя на родине, выйдя во двор, я могла услышать очень разные мнения по каким-то вопросам, то, приходя в какое-то общество в Сербии, я с большей вероятностью встречу людей, которые думают так же, как и я, и у нас с ним по каким-то, ну, важным мировоззренческим вопросам, скорее всего, мнение будет совпадать. Вот.
0: Расскажи, почему, во-первых, такое интересное, прежде лично мной нигде не встречавшееся самоназвание? Не эмиграция, хотя ты сейчас сказал не эмиграция, да, но релокация. Кто это придумал и что это значит?
1: Я даже не знаю, если честно, кто это придумал.
0: Но ты встречал до 22-го года термин релокант?
1: Конечно. А, до 22-го? Нет. До 22-го нет, да, вот. Пожалуй, это... Наверное, это все началось... такого ресурса, как Ковчег. Мне кажется, в 22-м году много кто был его читателем.
0: Он не является иностранным агентом и так далее. Если что, пометочка. Хорошо, продолжаем.
1: Наверное, это началось оттуда, но я точно не знаю. Но действительно, я не слышала, чтобы нас называли эмигрантами. Скорее, да, везде... Мы релоканты, это правда. Наверное, это даже более мягкое какое-то название, а может быть, это просто специально выдуманный новый термин, чтобы отделить все-таки эмиграцию, которая в умах многих все-таки больше относится к переезду людей намного раньше, до 22-го года, что это все-таки была эмиграция, а после 22-го года это... релокация, то есть перемещение. То есть...
0: Проект «Ковчег» признан Министерством юстиции Российской Федерации иностранным агентом.
1: Хорошо.
0: Да. И чем отличаются люди? Ну, понятно, что, я не знаю, доводилось ли тебе общаться с потомками той первой, второй, третьей русской эмиграции? Отличаются ли они и вот те, кто сейчас переехал? И чем?
1: Ну, я думаю, да, просто люди из предыдущей волны, они не ситуативные, а это люди, скорее, которые когда-то приехали в Сербию, влюбились в страну и долго готовились, спокойно, планомерно переезжали из России и успели еще там основаться до того, как начали очень быстро подниматься цены вот после 22-го года. И поэтому они какие-то, может быть, более спокойные, более вальяжные, более расслабленные по сравнению вот с теми, которые приехали после 22-го, потому что все-таки это была определенная ситуация, которая вынудила людей переехать, поэтому кто-то собирался спешно, кто-то перед тем, как попасть в Сербию, еще успел пожить в Армении или в Грузии или в Турции, и уже имеют какой-то определенный такой релокационный опыт, но все равно это состояние людей на мешках, на чемоданах, такое состояние определенности какой-то, и не то чтобы они прям выбирали Сербию сердцем, потому что они влюблены в сербский язык или в сербскую культуру, просто так получилось, ну и, соответственно, эта страна была одной из тех, в которые переехать было легко, в том числе и по документам, и по правилам там, визовым и так далее.
0: А самое главное, по отношению к русским.
1: Да, конечно.
0: Которого нет больше нигде,
1: конечно,
0: практически.
1: Это было для многих людей, насколько я общалась, и даже для меня, это было одним из решающих моментов, что к нам там хорошо относятся.
0: Вот нам пишут наши читатели в Телеграме, пишите нам в Телеграм для сообщений, говорит Маскобот. Релокация — это HR-термин. Рекрутеры еще до СВО, предлагая работу за границей, предлагали оплачиваемый переезд и называли его так. То есть это релокация — это из области HR-а.
1: Ну да, это когда компании переезжают и перевозят всех своих сотрудников. Кстати говоря, некоторые компании тоже всеми своими вот офисами тоже переехали в Сербию.
0: Огромное количество. Но, Оль, позволю с тобой не согласиться. Ты говоришь про людей на каких-то тюках, чемоданах, вспоминается Бек Булгакова и так далее. Но ведь, у огромного количества людей, переехавших, люди купили себе квартиры. То есть это, мягко говоря, не с авоськой люди спешно собирались. Да? Люди продали квартиру в Москве или где-то в России, купили квартиру в Белграде или на Висаде. То есть это явно не на тюках и не на чемоданах. Да? Люди осознанно совершали инвестицию в сербскую, в данном случае, недвижимость, понимая, что на какое-то количество лет они там задержатся. И, в общем, деньги эти не сгорят. Так же?
1: Ну, если взять всех моих знакомых за 100%, то, наверное, только 20% из них все-таки обзавелись своим жильем.
0: Ну, 20% это тоже немало, согласись.
1: Да, но продавать квартиру в течение 2-3 лет и продавать ее в течение 2-3 месяцев – это разные.
0: Согласен, да, с дискаунтом, да, со скидкой. Я хочу пояснить нашим слушателям, значит, мы снимали фильм, который, я надеюсь, скоро уже выйдет, и в сентябре его будет премьера в Москве, а потом и в Сербии. Фильм, мой уже очередной фильм «Русские сербы. История любви», в которой я хотел бы рассказать про длинную тысячелетнюю историю наших взаимоотношений с сербами и расшифровать природу этой близости и любви. И в конце фильма мы сняли, значит, современный этап. Там была база русских спасателей российского МЧС в городе Ниш. И совершенно неожиданная, мной прежде невиденная концентрация русских во второй столице Сербии, городе Нови Сад, которую, собственно, вот сегодняшняя гостья программы «Дело принципа» Ольга Бобровская показала, продемонстрировала. За 3 часа буквально проведенных в центре города было случайно встречено, я не знаю, несколько десятков людей – увидено несколько различных ресторанчиков, кафе, магазинов, сувенирных, книжных, наконец, Цой-центр. Вот ты говорила про людей, то есть надо понимать, что, да, релоканты — это не те, кто там после 22-го года уехал. Вот основатель Цой-центра, он уехал, кажется, году в 16-м в Сербию, да, он об этом нам рассказывал, вот, и таких тоже немало, вот, и эти люди, которые нашли в Сербии что, свой второй дом, вот, очень интересно бы понять с твоей точки зрения, для тебя лично, Сербия, как ты ее рассматриваешь? Что она для тебя сегодня?
1: Для меня это как начало второй жизни. Такой новой, необычной. Может быть, даже это связано с каким-то кризисом среднего возраста. Когда ты понимаешь, что ты имеешь какие-то желания, которые тянутся очень давно уже, и все никак у тебя не доходят руки до их исполнения. А в Сербии, поскольку это какое-то совершенно новое, ну, место, новая обстановка, новые условия, как будто бы у многих людей, включая вот этого Андрея, про которого ты говоришь, руководителя Цой-центра, открываются какие-то новые силы, второе дыхание, вдохновение, возможно, для того, чтобы наконец-то уже реализовывать те мечты и желания, которые были в долгом ящике на родине, поскольку я не знаю, как это психологи бы объяснили, но там действительно у людей, у многих моих, вот то, что я замечаю, открываются силы и способности что-то творить и, наконец, заниматься тем, чем они давно хотели заняться, но по каким-то причинам не позволяли себе в привычной жизни. А здесь как будто бы они попали в такую непривычную, и она немножечко кажется, может быть, игрушечной или мультяшной, но какой-то несерьезной, в которой можно пошалить, в которой можно заняться, не знаю, импровизацией театральной, можно начать играть на гитаре в группе, можно пойти на какой-нибудь литературный вечер и там прочитать, наконец, твои стихи, которые ты никому никогда до этого не читал. Можно читать лекцию на те темы, которые тебе интересны, потому что там очень много благодарных слушателей. И какое-то огромное поле для самовыражения, на самом деле, потому что, ну, во-первых, есть люди, которые тебя будут слышать, во-вторых, есть площадки, на которых это все можно делать. А в-третьих, на самом деле освобождается еще очень много свободного времени, потому что те люди, которые жили в больших городах, раньше тратили это время, например, на транспорт, на дорогу. Да. Пока ты доедешь до работы, пока ты доедешь снова домой, у тебя уже ни времени, ни сил, ни на что не остается. Там же, поскольку маленькие расстояния, маленький город, понятные маршруты, особенно в Новисаде, потому что там практически весь город ездит на велосипедах, там для этого создана соответствующая инфраструктура. Так вот, вот это вот свободное время, оно позволило людям вот заниматься и, наконец, заняться тем, чем они давно хотели заняться. Вот.
0: Оля, а тебе не кажется, что это немножко такая поколенческая проблема? Проблема таких советских поздних, последнего извода советских бэби-бумеров, которые уверовали в постмодерн, ну, потому что выросли в эпоху постмодерна, и вот по поводу того, что ты говоришь, как бы и немножечко такая мультяшная, как будто немножко все не по-настоящему, как будто все так понарошку, да? Mm-hmm. Вот сама жизнь понарошку после 40. Ну, в общем, это проблема. Как ты думаешь,
1: хорошо,
0: поколенческая
1: тогда
0: ли это проблема или нет?
1: Скажи, пожалуйста, если это проблема, то чем она грозит?
0: Не знаю, но я вообще, у меня есть своя концепция по поводу поколения советских детей, рожденных около там, ну, так скажем, в первой половине 80-х годов, да, мне представляется, что это поколение может стать, скажу, в слагательном наклонении, потерянным поколением. В силу разных причин. И вот это вот ощущение, ну, потому что, да, потому что люди взрослели, значит, в 90-е, там, начало нулевых, потому что помнят в детстве огромное количество событий, которые происходило в истории нашей страны, и период активного такого роста и становления пришелся на вторую половину нулевых десятые. Ну, то есть, в общем-то, да, лет так 15, не больше. Ну, а потом ковид, СВО и привет, да? Для кого-то. Не для всех, для кого-то. Но для, в общем, немалого количества людей. А карьерные лифты, так скажем, ну, не то чтобы хорошо работают, да? А в бизнесе, если мы говорим про бизнес, до сих пор все основные позиции CEO держат люди, собственно, создавшие этот бизнес. Ну, в лучшем случае их дети, это поколение наследников, они только вот перешли в разряд там управляющих, в лучшем случае. В худшем не перешли. Вот. Ну, и мы видим, что, в общем-то, проблема старения элит в России, она очень актуальна. В этом смысле Россия — это часть мирового тренда. Мы видим, что, в общем, в мире тоже не сильно много молодых элит. Но для, если говорить про поколение, родившееся там, около там, 80-го года плюс-минус, то это может быть такая проблема, мне так кажется. Поэтому я и говорю, что это выход, попытка выхода из ощущения, ну, того, что как бы не все желанное, задуманное сбылось. И отсюда такая попытка, может быть, я не настаиваю, это моя версия, уйти в какую-то как бы мультяшность такую, ненастоящесть.
1: Ну, во-первых, мне кажется, что все-таки большинство... Я не знакома с социологическими исследованиями, какого возраста, сколько людей приехало в Сербию.
0: Но средний возраст, ты понимаешь?
1: Мне кажется, что это около 35 все-таки. Угу. А те люди, о которых ты говоришь, им сейчас где-то около 45 уже. Ну, мне примерно столько. И в отличие от моей мамы, которая меня на 20 лет старше, и по которой Советский Союз прокатился больше, у меня, как мне кажется, еще, поскольку я, когда Союз разваливался, я была не... взрослым еще человеком, и поэтому это сильно так вот по мне не ударило. То есть я это воспринимала все-таки еще с позиции подростка и не в полной мере осознавала, что происходит. Для меня это не было какой-то личной трагедией. И для меня переход от одной страны, в которой я тоже носила галстук, у меня был значок «Октябрёнка», и я прекрасно помню все эти там стихи и дедушка Ленин. Переход от этой страны к новой стране, он не был очень болезненным, и я помню этот переход, и моя память помнит, что он возможен, и после него есть жизнь. И поэтому я думаю, что это даже помогает таким людям, которые родились примерно в 80-е годы, поскольку они, с одной стороны, уже имеют опыт перехода из одной формации в другую и понимают, что можно выживать, можно находить себя в новом мире. А с другой стороны, они не очень сильно, ну, скажем так, травмированы, да, как более старшее поколение, которое прям с молоком матери впитало все вот эти вот... установки Советского Союза, которые сдавали еще экзамены по
0: истории марксизма, ленинизма, да.
1: Вот, я уже не сдавала подобных экзаменов, поэтому мне кажется, что для нас это наоборот не бака фича, то есть то, что сейчас происходит.
0: Переведи для тех, кто не в курсе.
1: Ну, то есть это не проблема, а наоборот какая-то возможность это использовать в свою пользу. И когда я говорю про мультяшность, это не значит, что мы впадаем в детство, начинаем там пускать слюни и, не знаю, заниматься какой-то инфантильной фигнёй. Для меня это возможность отдохнуть от вечных обязательств, которыми ты был связан с детства. То есть сначала ты должен был ходить в детский сад, просыпаться в ненавистное тебе утро, потом также ты был должен ходить в школу, потом институт, затем работа и так далее. И вот, наконец, именно вот эти люди именно в этом возрасте, мало того, что происходит какой-то чисто возрастной такой, назовем это переход, не обязательно это кризис, но переход из одного возраста в другой. А плюс к этому прибавляется еще вот это вот географическое перемещение в какую-то более...
0: приятный климат.
1: Я бы сказала, да, благожелательную, легкую такую среду.
0: Да.
1: Это и климат менее суровый, это и люди менее суровые, скажем прямо, и расстояние менее суровое. В общем, наверное, и такая вот обстановка в стране тоже менее суровая.
0: Оль, а ты сталкивалась с определенной такой дихотомией, внутренним культурным шоком, который определенная часть сербов испытала при столкновении с новой русской эмиграцией, релокацией, потому что восприятие это сербов, русские, это вот такие исполины, сибиряки, гиганты, суровые, а приехали, соответственно, ну кто, да, ну я не хочу никого обижать, но там можно поиронизировать, там мы сейчас не там, хипстеры, да, приехали хипстеры. Вот. И, конечно, хипстеры — это последние, кого был готов увидеть среднестатистический серб. Сталкивалась ли ты с таким отношением? С удивлением, скажем так.
1: Ну, те сербы, с которыми я общалась, мне напрямую так не говорили. Но я, да, как будто бы мне кажется, что у них было немножко другое представление о нас. И, кстати, оно, мне кажется, поменялось от 22-го года к 26-му году немножко в сторону такого, не то чтобы разочарования, но, скажем так, принятия реальности. А, потому что, да, действительно, вначале мы были русскими брача, нам все показывали с удовольствием дорогу, если мы спрашивали. Даже, я помню, водитель автобуса прям... остановил автобус, чтобы объяснить мне подробно, как я сейчас должна идти. И он мне подробно это рассказывал. А сербы, которые сидели в этом автобусе, они спокойно и терпеливо ждали, понимая, что ну, мы сейчас русскому брату помогаем. Мне кажется, это им было... Ну, в смысле, сестре мне. Мне кажется, это им было тоже приятно. И далее, если я, например, входила в какие-то магазины, и кто-то слышал от меня русскую речь, то они... как-то поворачивались и были готовы помочь всегда. Сейчас я чувствую, что немножечко поубавилось вот это вот восхищение какое-то, и пришло понимание, что мы бываем тоже разными, и мы не какие-то богатыри и прекрасные царевны из русских сказок Пушкиной, но... мы такие же обычные люди, и у нас похожие проблемы, как у всех.
0: Как и чем живет новая русская эмиграция в Сербии, продолжим сразу после выпуска новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. МИД анонсировал курс на экономическое сотрудничество на предстоящем саммите «Россия-Африка». Стороны намерены максимально раскрыть торгово-инвестиционный потенциал, который пока реализуется не полностью. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, на саммит приглашены лидеры всех африканских государств и руководители крупнейших региональных объединений континента. Министерство ожидает, что по итогам двудневной работы будет подписан пакет межгосударственных документов и коммерческих контрактов. Третий саммит «Россия-Африка» примет Москва. Форум пройдет с 28 по 29 октября. Центробанк подтвердил распространение банковской тайны на все операции с цифровым рублем. Третья форма национальной валюты защищена так же, как и обычные наличные или безналичные деньги на счетах граждан, заявила зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова. Она подчеркнула, что информация о том, где и как человек тратит свои средства, остается строго между ним и финансовой организацией. Кахруманова также подчеркнула, что эти цифровые активы невозможно заморозить, поскольку распоряжаться ими может только сам владелец. При этом переводы в новой валюте будут проходить через стандартные системы безопасности, включая защиту от мошенников и контроль за легализацией доходов. Блокировка транзакции возможна только в случае, если антифрод-системы распознают операцию как подозрительную. В таких ситуациях специалисты свяжутся с клиентом для подтверждения платежа. На Кипре выявлен первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила. 70-летний заболевший проходит лечение в отделении интенсивной терапии Центральной больницы Никосии. Его состояние медики оценивают как тяжелое, сообщает издание Филилефтерос. Кипрские органы здравоохранения отмечают, что с приходом жары в республике резко возрастает угроза заражения, поскольку при температуре от 30 градусов и выше комары начинают кусать людей в 3 раза чаще. Мониторинг вируса на Кипре ведут уже 10 лет. За это время были периоды, когда болезнь полностью отступала, например, в 2020, 2021 и 2025 годах. На острове не выявили ни одного случая. Однако случались и крупные вспышки. Так, 3 года назад заболели 9 человек, а пик эпидемии пришелся на 2019 год, когда лихорадку диагностировали у 24 пациентов. Зумеров в конце лета чаще остальных накрывает так называемый августовский блюз, сообщил специалист Московской службы психологической помощи населению Иннокентий Постников. Из-за окончания отпусков, приближения учебы и работы, а также сокращения светового дня у молодых людей может появляться грусть, апатия, ностальгия, сонливость по утрам и тяга к сладкому. Чаще всего это временная реакция на смену сезона и привычного ритма жизни, считают эксперты. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 20, ощущается на 2 градуса меньше, облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
5: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
0: Продолжаем наш эфир с журналистом Ольгой Бобровской, специальным корреспондентом проекта «Балканист» в Нови Саде. Оля, расскажи, пожалуйста, как выглядит практически Вот это новое русское сообщество релокантов, иммигрантов. Вот как оно, да? Что это? Это такой муравейник, где есть все свои по всем профессиям люди, аналог Чайна-тауна, люди, которые живут в более-менее замкнутом пространстве, поддерживают друг друга, вот, и спешат или не спешат интегрироваться в местное сообщество.
1: Да, я думаю, что это выглядит именно так. Это сообщество людей, которые поддерживают друг друга.
0: В чем поддержка выражается?
1: У нас существуют...
0: Русские же разобщенные люди, давай скажем честно.
1: Я тоже слышала об этом, и более того, когда я бывала в других странах, я это и наблюдала. Но здесь я с удивлением, с радостью для себя наблюдаю, что почему-то здесь они не разобщенные. Возможно, потому что все-таки средний возраст, 35+, возможно, именно это поколение, оно более доброжелательно друг к другу и более склонно к кооперации, сотрудничеству.
0: Может быть... Вот такой, извини, простой вопрос. Извини, что перебиваю. Да. Вот какое количество соседей на этаже ты знаешь в Нови Саде и в Москве?
1: Вот честно, в Нови Саде даже больше. В Москве я знаю одного соседа со мной на этаже. Угу. В Нови Саде я живу на 5-м этаже. И на моей площадке из 6 квартир, не побоюсь этого слова, 4 принадлежат русским.
0: Принадлежат русским.
1: Это не... Это просто, видимо, мне так повезло. Это не то, чтобы везде так.
0: Цены после того, как русские приехали в Сербию, поднялись в 2 раза больше.
1: На покупку или на аренду?
0: На покупку.
1: Ну да, где-то, наверное, около 2. Да, в 2 раза. На аренду, наверное, даже, может быть, чуть побольше. Но это был такой пик где-то в 23-24 годах. Сейчас это все-таки уже снова цены на покупку, они продолжают расти, но замедляются, а цены на аренду, они падают. В принципе, они все равно выше, чем те, которые были до 22 года, но это не такие уже сумасшедшие суммы, как там, в 2023 году, когда... Когда очень многие русские бесились, когда видели в чатах сообщения от своих же соотечественников наподобие «Хотим снять двушку, бюджет 1000 евро». И мы все хватались за голову. «Боже, зачем они это пишут? Какой бюджет 1000 евро?» Разумеется, сербы, которые...
0: Было дешевле, потому что стоила двушка, ну, да, 500 что... евро.
1: Ну, 400, да, как да, бы. Да, и да. Сербы, когда видели, что у них готовы их снимать за 1000, они, конечно же, сдавали за 1000. Соответственно, это повлекло за собой недовольство других сербов, которые тоже хотят снимать квартиры, они уже себе такого не могут позволить. И, насколько я знаю, нет отдельного рынка для русских, отдельных каких-то цен для сербов. Все цены, они более-менее одинаковые для всех, и да, в целом они чуть выше, чем были.
0: Как говорил один умный человек, почему все нельзя разделить на всех?
1: Да.
0: Потому что всех много, а всего мало. Продолжаем про русский муравейник.
1: Да, я говорила, что они, что мы довольно сплоченные, несмотря на то, что каждый из нас какой-то, ну, многие из нас, скажем так, имеют какой-то свой бизнес. Кстати говоря, я вот только сейчас поняла, почему мы особо не конкурируем, потому что
0: большинство
1: друг с другом, с русскими, потому что приехало очень много айтишников и удаленщиков, и они работают на себя. Получают зарплату независимо от того, есть ли у них клиенты сербские или русские или нет. А конкуренция возникает там, где, например, там на одной улице несколько кафе, и они друг у друга перетягивают клиентов. Вот. Наверняка такая конкуренция существует в среди русских кафе или ресторанов, или коворкингов. Но опять же, я знаю некоторых владельцев заведений и не слышала ни разу, чтобы существовала какая-то там жуткая вражда, перетягивание каната и поливание друг друга грязью. Вот я не знаю, я сама удивляюсь, я удивлением, радостью удивляюсь, но я не замечаю там каких-то, ну, каких-то междоусобиц, скажем так, между русскими.
0: Есть ли какие-то виды профессий, услуг, специалистов, которых у тебя лично в твоем кругу нет среди русских? То есть вот тебе нужен, я не знаю, там, ну, банально, да, специалист, который починит холодильник, сделает ремонт, сделает там маникюр, педикюр и так далее, да, вот эти все люди, юристы, медики, стоматологи и так далее, да, возможно, учителя, да, частные учителя или люди, которые открыли образовательный бизнес. Я знаю, что появились садики Монтессори в Сербии, которых до того вообще там не было, и так далее. Вот кого не хватает, или вокруг, во всех этих специальностях представлены русские, и, живя в русской диаспоре, можно, в принципе, не обращаться к сербам?
1: Мне кажется, реально уже абсолютно всех профессий хватает среди русских. Ну, пожалуй, наверное, переводчикам мы всегда обращаемся только к сербским, если нам нужны так называемые сербские
0: переводчик тумач. С русского на сербский, да?
1: Да, и обратно.
0: Да.
1: А юристы по-прежнему, все-таки сербские юристы, они,
0: ну, это логично.
1: Во-первых, больше.
0: Мало специалистов, да, русских, которые бы так хорошо знали, да, сербское законодательство.
1: Среди врачей тоже не все позиции закрыты русскими, потому что там нужно подтверждать квалификацию, лицензия определенная.
0: У нас
1: нужна
0: верификация дипломов есть между,
1: да,
0: Россией и Сербией?
1: Да,
0: есть.
1: Да.
0: То есть тебе не нужно подтверждать, что ты юрист, медик.
1: Вот насчет. Я недавно брала интервью одного остеопата, и он мне рассказывал очень долгий процесс верификации его квалификации, угу, в Сербии. И это непростой путь, он мне говорил. Вот. Что касается других специальностей, я не знаю точно, но это все равно нужно проходить определенный путь, чтобы подтвердить свою, ну, свою квалификацию, да, в Сербии, что тебе дадут разрешение на ведение практики, поэтому больше, насколько я знаю, наши соотечественники обращаются к врачам, именно к сербам. Вот.
0: Существует русское комьюнити, русское сообщество, которое регулярно собирается в каких-то местах просто для того, чтобы пообщаться.
1: О, конечно. У нас там огромное количество кружков по интересам, скажем так, разного размера. Есть люди, которые любят музыку, любят сами поиграть. Это, если мы говорим про Новый Сад, у нас есть центр, российская такая русскоязычная площадка музыкальная, Цой-центр. Также организовываются постоянно альтернативные площадки на базе каких-то уже сербских клубов и концертных площадок. У нас есть сообщество любительниц книг. Я сама раньше в таком состояла.
0: Библиофилы.
1: Девушки, да, в чате выбирают, какую мы книгу обсуждаем, затем через неделю встречаются, обсуждают. Вот.
0: В Москве что-то подобное было, когда ты жила?
1: Я думаю, что 100% было. Другое дело, что я никогда до туда не доезжала, угу, потому что от одной части Москвы до другой это как минимум там час нужно закладывать. И когда холодно, зимой, ты не всегда туда еще и поедешь. А здесь, поскольку вот у тебя через 15 минут начинается встреча библиофилов, у тебя есть под подъездом твой велосипед, ты просто садишься и едешь. Через 15 минут ты оказываешься там. То есть в Москве, конечно же, все это есть. И театральные кружки, и какие-то сообщества любителей тенниса, падла, бадминтона или пинг-понга. Но для меня всегда была проблема туда доехать. Время и расстояние. В Новом Саде такой проблемы нет, поэтому эти сообщества рождаются просто как грибы. Там есть и настольщики, и те, которые в караоке регулярно поют, и те, которые играют в определенные там игры. Ну, в общем, чего там только нет, реально.
0: У тебя есть опыт, ну, может быть, ты знаешь кого-то, кто имеет опыт жизни эмиграции в других странах, кто может сравнить вот эту русскую диаспору в Сербии с русской диаспорой отношением и возможностями с русской диаспорой там в Грузии, в Армении, в Венгрии, в Германии, еще где-то?
1: Я сама могу рассказать. Я когда была в Австралии, видела там, как общается русская диаспора. Там, опять же, в силу расстояния люди больше разобщены. Хотя они ничего плохого друг против дружки не имеют, но они просто реже встречаются в силу того, что это сложнее сделать. Все-таки мне кажется, что вот Сербия именно сейчас это такое уникальное место, где вот филиал России представлен вот так вот полно. Какие-то эмигрантские комьюнити в других странах, на мой взгляд, они более разобщены все-таки. А, да, я так, кстати, была еще в Венгрии, помню, тоже мы там играли в какую-то онлайн-игру, и люди приехали с разных концов Будапешта. Все-таки это нужно ехать на метро, все-таки это надо как-то...
0: Проблемы большого города.
1: Да, надо подбирать время, чтобы всем было удобно. Вот. Мне кажется, что вот эта вот маленьковость Сербии и Нови Сада, в частности, она создает такую почву для процветания вот именно такой сплоченной комьюнити. И нам там, кстати говоря, тоже в то же самое время не тесно. Вот, пока еще. Если, возможно, туда приедут больше русских, возможно, там уже и начнутся какие-то трения, потому что людям просто станет немножко тесновато друг с другом.
0: Есть ли пересечение этой новой, вновь прибывшей эмиграции русской с русскими, вот в классическом бизнес-понимании, релокантами, которые были в свое время трудоустроены в каком-то, в общем, довольно немалом количестве в компании «Нефтяная индустрия Сербии», штаб-квартира которой расположена как раз в Нови Саде. Есть ли эти пересечения? И как они происходят?
1: Эти люди, если у них есть общие интересы, они просто начинают дружить и общаться.
0: А у них есть общие интересы? Нет? Ну, какого-то, например, отторжения и неприятия одних другими?
1: Нет, я такого не заметила. Только если не наступают по бизнесу друг другу на пятки, то других пересечений нет. Вот я, например, знаю... Там один мой знакомый, он работал в НИСе и много лет назад начал проводить игры «Что, где, когда». И через какое-то время вокруг него образовалось такое большое комьюнити ЧГКшников, так называемых, то есть людей, которые вот раз в неделю приходят и играют 36 вопросов, 2 часа, с большим удовольствием вот в это «Что, где, когда». Я сама там тоже участвовала. И этот человек, он как раз представитель вот предыдущей волны эмиграции, который давно уже в Сербии. Я не видела, чтобы он как-то высказывался о понаехавших как-то отрицательно. Наоборот, они, мне кажется, имеют свои бенефиты с того, что у них там бизнес больше, ну, например, то же самое, «Что, где, когда», там просто больше участников, там просто огромное количество людей приходит каждый четверг на игру. Вот. Или, например, другая моя знакомая, которая приехала в Сербию тоже лет 15 назад, она там организовала свой прокатный бизнес по прокату автомобилей, плюс она работает в качестве так называемого помогатора, то есть она ходит с людьми в разные... государственные заведения, переводит, объясняет, как заполнить те или иные документы. Также она иногда присутствует на переговорах с потенциальными продавцами квартир, чтобы, ну, договориться о каких-то моментах. Вот. И для нее это, вот этот наплыв, это тоже золотая жила, потому что много клиентов, много потребностей, она много кому нужна.
0: Я знаю, что... русская диаспора успела даже разозлить сербов тем, что создала список, черный список сербских, как это называлось, владельцев.
1: Властников, арендодателей, их еще называют по-сербски газдеры.
0: Хозяева. Да. хозяева. Да, то есть был создан список сербских владельцев недвижимости, которые проявили себя в отношениях с русскими не вполне корректно. Расскажи про это.
1: Да, это черный список, который начался с группы в Телеграме. Люди начали кидать туда свои истории, как там кто-то их среди ночи там выгонял, значит, из квартиры, кто-то посреди арендного срока вдруг затребовал плату в два раза больше оговариваемой, только потому что приехали какие-то новые релоканты, готовые платить больше, ну и так далее. Там действительно много таких ужасающих историй, если читать только их, то сложится впечатление, что сербские владельцы квартир — это просто какие-то монстры, которые только и ждут, чтобы облапошить бедных русских. Но на самом деле надо понимать, что это концентрация подобных историй, а на самом деле есть и огромное количество других историй, когда все было хорошо с арендой квартир и с общением с ее владельцами. И, кстати говоря, со стороны русских аренда съемщиков квартир, да, тоже есть какие-то такие моменты, когда они некрасиво поступают с сербами.
0: Ну, это естественно.
1: Вот, соответственно, я слышала, что в ответ сербы хотят создать свой ресурс подобный. Угу. Но до сих пор пока не создали, возможно, из-за...
0: Потому что все по лаку.
1: По лаку, да.
0: У нас есть звонок, надевай наушники. Олег, здравствуйте. Говорите, вы в эфире.
6: Здравствуйте. Хотел спросить, 100 лет назад, ну, среди нашей эмиграции в Сербию были и военные, и профессора, преподаватели. А вот сейчас вот российское посольство, наверняка есть русский дом в Сербии, в Белграде. Вот он объединяет какую-то часть диаспоры русской? И происходят ли какие-нибудь значимые вот культурные мероприятия, скажем, вот в русском доме в Сербии? Спасибо.
0: Спасибо большое. Ну, я здесь могу от себя сказать, что, конечно, русский дом работает с русской диаспорой, но не уверен, что работает именно вот с вновь прибывшими, скорее это касается людей, кто давно и плотно живет в Сербии. И вот эти вот, вы знаете, вообще вот история горизонтальных связей внутри общин, особенно общин за границей, она очень ценна, и на мой субъективный взгляд, я могу здесь быть неправ, но мне что-то подсказывает, что эта практика не характерна, в общем и целом, для русских сообществ за границей. Если мы знаем, что во всем мире там есть китайские диаспоры, грузинские, армянские, сербские, еврейские диаспоры, где друг за дружку горой встанут, порвут чужаку глотку, даже если свой неправ. Ну, мы понимаем, о чем мы говорим, да? Мы это часто, к сожалению, можем видеть и у нас в стране. А вот. А было ли такое с русскими за границей? Нет, не было. Случилось ли такое с русскими за границей сейчас, например, в Сербии? Мне самому крайне интересно понять. Оль, случилось? Порвут друг за дружку глотку, даже если русский не прав?
1: Нет, я думаю, что нет.
0: Нет, все-таки нет.
1: Ну, потому что очень многие боятся все-таки потерять там свой статус. Я думаю, что многие знают, что ВНЖ может быть отозвано, если что. И, ну, вряд ли кто-то прям сильно так вступится за своего, ну, с риском потерять ВНЖ, например.
0: Ну, вот это характерный момент. Нам пишут СМС, почему Сербия отменяет безвиз, потому что очень хотят в ЕС. Нет, Сербия не отменяет безвиз, уважаемый наш слушатель. Это Черногория отменяет безвиз с 1 ноября. Не путайте Сербию с Черногорией. Да, до 2006 года они входили в одну страну, а сейчас уже последние 20 лет не входят. Сербия по-прежнему безвизовая страна для граждан России. Была, есть и будет, утверждаю я, Олег Бондаренко, балканист с 18-летним стажем. Вот могу вам дать слово, что Сербия не отменит безвиз для граждан России, но в среднесрочной перспективе как минимум. Знаете почему? Потому что отмена безвиза – это очень негативный политический ход для любой страны. А это потеря большого количества, ну, помимо политических моментов, соответственно, туристов и денег, И сделать это можно будет только если ты действительно, как Черногория сейчас, находишься там в 5 минутах от вступления в ЕС. Сербию в ЕС не примут, потому что Сербия не признает Косово, дорогие мои. Не забывайте, не только потому, что Сербия любит Россию и русских, хотя это тоже так. Но прежде и в главном Сербию не примут в ЕС, потому что Сербия не признает Косово. А главным требованием Евросоюза к Белграду является признание независимости Косово. Я утверждаю, что в ближайшие там 10 лет, как минимум, этого не случится. Любой сербский политик, который скажет «я признаю Косово», может считать часы до момента, когда его, значит, придут свергать, его бывшие сторонники. Потому что это святой для сербов момент, и несмотря на то, что де-факто Сербия уже не контролирует Косово, но де-юре, и с точки зрения Сербии, и с точки зрения России, и с точки зрения большей части стран мира, Косово — это Сербия. Была, есть и будет. Поэтому, вот ровно по этой причине Сербия не ведет безвиз для граждан России. Такая вот странная логика. А братская Болгария, как нам пишут, визы вводила. Ввела, но Болгария — это другая страна. Оль, а у нас осталось буквально 2 минуты. Что мы еще не успели обсудить из интересного по поводу русской эмиграции? Вот все-таки это люди, они надолго в Сербии задержатся, как ты думаешь? Они туда приехали... Ну, совсем?
1: По-разному. Есть те, которые сразу заявляют, что они здесь только транзитные пассажиры и метят куда-то дальше. Кто-то в Португалию, кто-то в Испанию. И вот на моем опыте уже несколько человек, да, все-таки воплотили свои планы и поехали дальше. А есть такие, которые... Говорят, что они собираются уехать, но по факту они ничего к этому не предпринимают, и как в той пословице, все временное, оно самое лучшее постоянное. То есть у меня тоже есть такие знакомые, которые говорят: нет-нет-нет, мы все-таки вот еще туда поедем, но постепенно они, как вот в том рассказе Рэя Брэдбери, и были они что-то там златокожими и златовласыми, про семью, которая приехала на Марс и очень сильно хотела двинуть дальше, ну, точнее, вернуться на Землю. Но постепенно вот это марсианское солнце выжигало в них все земное, и они уже начали уже говорить по-марсиански, детей своих назвали
0: марсианскими. По-сербски русская диаспора когда начнет говорить?
1: Это больной вопрос.
0: А что сложного-то? Ну вот
1: я знаю, что многие сербы, они прямо бесятся, когда русские не говорят по-сербски.
0: Это правильно, я их понимаю.
1: Я не знаю, я думаю, что русские, опять же, те, которые хотят дальше ехать, они просто не видят необходимости в том, чтобы сейчас...
0: Учить язык.
1: Да, и поскольку они всегда находятся в состоянии вот на колесах, они когда-то вот куда-то дальше поедут, но все еще не едут, вот они...
0: Вся жизнь в пути. Владимир Набоков 25 лет, как известно, прожил в Швейцарии в отеле, потому что не хотел смириться с мыслью, что нужно покупать новый дом. Ольга Бобровская, журналист портала «Балканист», была с... гостем программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва», портал «Балканист.ру». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили 64 украинских беспилотника. За 12 часов атаки отражены над 5 российскими регионами. Как сообщили в Минобороны, в период с 8 утра и до 8 часов вечера дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей. Владимир Зеленский пожаловался на дефицит средств для продолжения боевых действий, выступая на представление нового министра обороны Украины Евгения Хмары. Глава киевского режима назвал поиск денег главным вызовом для страны. «Нужно найти необходимый ресурс. Подорожала война, и это факт», отметил он. Зеленский поручил новому главе ведомства провести тотальный аудит всех договоренностей с западными партнерами. Кроме того, от ХМАРы потребовали изменить подход к мобилизации и ротации военнослужащих в вооруженных силах Украины, сделав его более человечным. Украинский лидер также назвал ключевым приоритетом перед зимой обеспечение противовоздушной обороны. 6 человек пострадали в ДТП на Невском проспекте. Легковая машина столкнулась с другим автомобилем и выехала на тротуар. Пострадали 5 пешеходов, в том числе 3 подростков, а также водитель. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Прокуратура Центрального района Петербурга контролирует установление обстоятельств ДТП, деятельность правоохранительных органов и экстренных служб.

0: возвращавшегося с рыбалки. Он сумел отбиться, ударив защищавшую детеныша хищницу сапогом в нос, после чего самостоятельно добрался до стоянки туристов. Пострадавшего эвакуировали в больницу вертолетом санавиации. В Тайшетском округе Иркутской области, недалеко от поселка Соляная, медведь напал на двух пенсионеров. Один из мужчин находится в реанимации в тяжелом состоянии с ранениями лица и груди, второй получил легкую травму ноги, сообщили Интерфаксу в региональном МВД. Участившиеся случаи нападения хищников могут быть связаны с дефицитом естественной кормовой базы в тайге, считают специалисты. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 41 копейка, доллара 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. И о погоде: сейчас в российской столице плюс 20, облачно с прояснениями, ожидается дождь. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
2: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
4: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, it's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали.

0: «Сами». Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Украинских сил из преграды Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15 часов 8 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Григорий Добромилов. К нам пришел руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Евгений.
5: Говорить будем про что? Про заседание Совета по стратегическому развитию национальным проектам. Много всего президент там сказал. Прям тезисно можно это все обсудить. Присоединяйтесь, пожалуйста. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит МСК-бот». В Ютьюбе, в Рутьюбе, в ВК. Можно смотреть прям смело. Давайте начнем, наверное, с тезисов президента, что он сказал. Поврежденные при атаках логистические складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Критических последствий от террористических атак по инфраструктуре России нет, не было и быть не может, но вред они наносят. Экономическая динамика в России в целом скромная, но позитивная. Вот даже если объединить эти тезисы, здесь президент как-то выступает на внутреннюю аудиторию, он обнадеживает и или это в большей степени обращение к, соответственно, там, министрам, к разным структурам и так далее, для того, чтобы, в общем, все дальше напряглись, продолжали работать и держаться?
6: Понимаете, от вчерашнего совета какое-то такое очень странное послевкусие, которое в целом характеризуется простой фразой «а он чижика съел», да? То есть, в принципе, это, по сути, подведение полугодовой работы органов власти по тем поручениям, которые президент дал в декабре. А напомню, что в декабре президент, помимо ключевой задачи, да, ускорения экономики, да, потому что в декабре уже было понятно, что мы как-то куда-то не туда идем. Да? При этом, конечно, это было еще там целых два месяца до глобального совещания у Владимира Владимировича, когда он сказал: слушайте, а что-то как-то мы не просто не туда идем, а не туда пришли. Да? Но пока результат вот этого «а не туда пришли» — вместо рецептов повторение каких-то стандартных мантр. То есть, строго говоря, доклад того же там Новака не сильно отличался от того, что он рассказывал в декабре. И даже вот в тех трех пунктах, которые вы сейчас перечислили, да, чувствуется какая-то такая недосказанность и половинчатость. Нет, понятно, что накануне думских выборов никто не будет публично никого стягать розгами, да, но даже сами эти поручения выглядят... Ну, вот как бы, как у медали есть одна сторона. Есть темпы роста, но позитивные, пусть незначительные, но позитивные. Не задаемся вопросом, а что было бы, что надо было бы сделать, чтобы они были не незначительные. Да? Угу. Пока никто, я думаю, что в ближайший там месяц точно, а дальше посмотрим, не сделает доклада с моделированием, а что было бы, если бы ЦБ не поднимал процентную ставку. Например, ну вот хоть кто-нибудь
5: чем
6: из...
5: обычный экономист задается.
6: Какой-нибудь экономический институт, ну, сделайте моделирование, да, вот, при такой процентной ставке, вот, были бы такие ретроспективные, да, вот, это первый момент. Второй, про логистику, да, логистические центры должны быть восстановлены за счет, с помощью государства в том числе, да. Хорошо, замечательно. Сами потери от того, что сгорели логистические центры, они несопоставимы, да, они на порядке отличаются от потерь самого товара на этих логистических центрах. Ни слова от президента не было сказано о том, что за счет государства в том числе будет оказана помощь пострадавшим предпринимателям от ликвидации их товара на складах.
5: Да? Сегодня с интересным тезисом выступил один из депутатов Госдумы. Вот в нашем эфире мы как раз это обсуждали. Он сказал, что вообще, по идее, как это должно выглядеть, хорошо. Вот если производил в России, ему компенсировать. А если торговал иностранным шивпотребом, то, в общем, пусть сам решает свое. Ну, примерно так.
6: Ну, смотрите, знаете, это все равно, что задним числом пытаться отделить там протестантов от гугенотов, гугенотов от католиков, да? А дальше, помните, знаменитая фраза, да, давайте резать всех, Господь наверху сам разберется, да? Вот здесь происходит ровно обратный процесс, да, а давайте-ка, да, мы разделим предпринимателей на патриотичных и непатриотичных предпринимателей. А критерий какой? Возил из Китая, да?
5: Но у нас много чего из Китая возится.
6: Да, давайте, когда мы вот тогда весь крупный бизнес посмотрим, да, да, ну и так далее. Я уж про сакральные слова там про оборону и безопасность вообще буду молчать, да? Чё, откуда, почему и зачем возится? Так вот, президент почему-то, причём... Понятно же, да, что здесь существовало как минимум два фильтра. Да, первый фильтр тех, кто ему это готовил, да, второй фильтр самого президента. Да, то есть его не смутило отсутствие обращения к... в его выступлении отсутствие обращения к пострадавшим людям. Да? Восстанавливать будем логистические центры. Да? То есть помогать тому самому бизнесу, безусловно, возможно, нужно. Да? Но как бы тут вот паритет справедливости, и тем более это выглядит крайне странно на фоне вообще электоральных процессов, которые идут. Да? То есть даже не видят в этом смысла. Нет, безусловно, я сам на протяжении 20 лет и эфиров повторял, что малый и средний бизнес сам виноват, что государство на него не обращает внимания, потому что они не составляют значимые электоральные величины. Да? То есть, как бы, на меня жутко тогда обижался нынешний и тогдашний, по-моему, руководитель Яблока. Да? Как? Да что вы? Да почему? Ну, потому что лилипуты вышли на митинг, нас не замечают. Вот, на самом деле, вот это поведение президента еще раз подчеркивает, что с точки зрения внутренней политики это совершенно незначимая категория...
5: Но подождите, смотрите, если говорить про, например, модель устойчивого развития, о которой тоже очень много говорилось, если вот попытаться как это прям общо, вот на, там, широкими мазками про это пройтись. Вот президент отдельно акцентирует необходимость госпомощи бизнесу и регионам. Но он, правда, не говорит там про крупный только бизнес или про регион. Может, там и все, пострадавшим от атак. Можно ли говорить о дальнейшем расширении, например, роли государства в экономике и признание, что государство, ну, как бы, видит те последствия, которые вот эти атаки приносят, и, соответственно, усиливает собственную роль в компенсационных каких-то мероприятиях, скажем так?
6: Смотрите, на самом деле же вообще первая фигура умолчания, которая существует, это реальная оценка доли государства в нашей экономике. Да? Мы же понимаем, что большинство даже крупных бизнесов частными являются абсолютно номинально. Да? А их руководители формальные держатели, собственники формальные держатели. Им дали поносить, что называется, да? И не разбазарить. Это первое. Второе, проблема управленческая. В том, что государство, строго говоря, не может определиться, как та обезьянка, она умная или красивая. Да? То есть мы бизнес считаем условно рыночным, да? И тогда правильный рыночный подход – это развивать страхование. То есть, ну, да, страховые компании должны были бы сейчас нести основные убытки, да, но поскольку, во-первых, у нас культура страхования вообще отсутствует и риск-менеджмента, да, а во-вторых, государство не прикладывает никаких усилий, при том, что мантры про отсутствие длинных денег, которыми являются пенсионные фонды и страховые фонды, я слышу на протяжении последних 25 лет, да, и ничего не происходит, да, про изъятие пенсионных накоплений граждан, заморозку, да, про возврат государство даже не заикается последние 20 лет, да, даже предлагая новые формы добровольных изъятий денег у граждан. А параллельно государство, и президент об этом подчеркнул в своих выступлениях за последнее время несколько раз, развивается процесс добровольной социальной ответственности со стороны бизнеса. И если Минфин оценивал эти добровольные поступления по этому году, на начало года, как бы планировал, что где-то будет 1,7, порядка 2 миллиардов рублей, то сейчас речь идет о 300 миллиардах рублей, которые бизнес добровольно отдал. Ну, то есть, как бы процесс мало того, что хорошо, крупный бизнес, да, хорошо, сверхприбыли. При этом, опять же, да, тоже фигура умолчания, да, сверхприбыли ритейла, сверхприбыли строительного бизнеса. Если у металлургов ретроспективно часть сверхприбыли начала 20-х годов изъяли, да, тем или иным способом, пусть там с визгом, с криком, но изъяли, да, и металлурги с этим согласились, то про стройку и про ритейл вообще никто ничего не говорит, да, при том, что это, а уж про банковскую сферу, да, третью тоже никто не говорит.
5: А должны?
6: Ну,
5: по идее.
6: Ну, строго говоря, когда на протяжении нескольких лет, даже в условиях жесточайших санкций, стройка, ритейл и банки получали сверхприбыли, да, то логично было бы в эту кубышку залезть. То, что потом они, в результате другого маневра та же стройка сейчас лежит на боку, да, ну, не, опять же, мы же не верим, и это в реальности не происходит, что строители залезают в собственные дивиденды и кубышки, да, беднее они не становятся, да, они, условно говоря, пытаются оптимизировать текущие затраты, да, то есть они не залезают в собственные погреба, да, они оптимизируют здесь и сейчас, да, они теряют больше доходов, да, то есть они, у них меньше стало доходов, а расходов больше-то не стало, да, вот-вот. Кубышку туда, в минус они никуда не ушли. Да? А предлагается поделиться всем. Да? Не точечно, а всем. И вот эти вот фигуры умолчания, вот их становится... Вот проблема госсистемы и системы госуправления сейчас колоссальная проблема в том, что слишком много стало фигур умолчания. Да? Когда внутри даже самой госсистемы, да, людям внутри госсистемы начинают рассказывать сказки, как будто разговаривают с людьми извне госсистемы. Да?
5: Ну, может, это период привыкания просто? Как бы нет, с констатацией фактов, нет?
6: Это не период привыкания, это скорее немножко потеря реальности у лиц, отвечающих за, скажем так, выстраивание стратегии повестки разговора с элитой. То есть с ней нельзя разговаривать так, как вы разговариваете с гражданами. Если для граждан все то, что рассказывается про успешные успехи, надойные надои и просящихся просей, это все выглядит вполне себе хорошо, да? Ну и тем более, что многие не задумываются. Да?
5: Но смотрите,
6: то вот да, так же говорить с людьми, которые принимают решения, да, пусть на уровне минус один, да, принципиально неправильно.
5: Ну, смотрите, постоянно какие-то уголовные дела около там важных каких-то структур возбуждаются, следствие ведется, кого-то сажают в тюрьму и так далее. Это разве не признак как раз разговора с людьми, которые выполняют решения? Разве нет? Ну, определенным образом.
6: Слушайте, Евгения, на самом деле, вот если признаком адекватного разговора с элитой является пугание посадками.
5: Нет, нет, нет, не пугание, вы неправильно, вы не мои слова-то не перебираете.
6: Нет, нет, нет, пугание посадками или объяснением, ребята, так больше не надо, я ж не про это.
5: Да? А про что?
6: Я не про то, что элите надо сказать, слушайте, прекратите жировать, да? Нет, я про то, что ее надо взять в союзники и сказать, слушайте, вот есть вот такие проблемы, раз, два, три, четыре, пять. Мы хотим их... У нас есть предложение по решению вот так. Да? У вас какие будут предложения? Не делайте из них дураков. Да? Вот сейчас из части элиты, из большей части элиты пытаются сделать дураков. Да? А по поводу посадок и постоянных уголовных дел, это как раз выполнение поручения декабрьского совета при президенте. И в этот раз президент еще раз отметил, что одна из ключевых задач – это обеление экономики. И действительно... скажем так, по очень большому кругу вещей, где раньше просто бы закрыли глаза, да, и спрятали под ковер, сейчас не прячут. Просто потому, что денег мало, их надо разными способами получать.
5: Подождите, а если на эту ситуацию по-другому смотреть, не с точки зрения того, что денег становится меньше, пирог уменьшается и так далее, а с точки зрения другого, что как бы реальность, она вот такая. И знаете, когда начались вот эти уголовные дела, которые касаются возведения фортификационных сооружений по Курской области, с одним из ваших коллег мы говорили в эфире. Он говорит, ну вообще-то чиновники, которых сейчас за это сажают, что там, значит, это, там, разграбление этого бюджета произошло, фортификации не было, в итоге произошла чудовищная история с оккупацией части Курской области и так далее, что люди, которые сидят там, они не должны ждать, что им кто-то сверху придет и скажет, что, ребят, прекратите жировать, воровать и так далее. Берите ответственность на себя и делайте то, что вам поручено. И в итоге эти уголовные дела были подтверждением того, что вот эта альтернативная реальность была сконструирована в том числе и этими людьми, которые ждали, что вот если мне скажут лично,
6: слушайте,
5: то тогда
6: компания
5: так.
6: «Пчелы против меда», она всегда очень выглядит позитивно в электоральном плане, но очень плохо в управленческом. Это ровно к тому, что вы сказали про... логистику и про чудное высказывание, а давайте отделим патриотичных от непатриотичных. Понимаете, нельзя задним числом определять правила игры. Да? Вот в отношении бизнеса, госслужащих задним числом пытаются сейчас определить правила игры, при этом, опять же, занимаясь фигурой умолчания, не говоря это прямо. То есть можно было прямо сказать, ребят, значит так, вот раньше на все закрывалось это глаза, сейчас нет. Да, имейте в виду, вот, причем вот на это и на вот это. А вот на это мы продолжаем закрывать глаза.
5: А
6: да?
5: Разве то, как это было сказано, это вот эти вот нет. люди, которые понимают этот язык, это не работает?
6: Нет, это так не работает. Понимаете, самый яркий аналог в нашей истории – это история с ЮКОСом. Когда раскулачивали ЮКОС, да, все вокруг партнеры и коллеги Ходорковского, да, он, ну, мало того, что вовремя предать, это не предать.
5: Агент и так далее.
6: Да, вовремя предать, не предать, это предвидеть, они все были рады, чтобы зашли не к ним, а к нему, да, но самое главное, что не понимал никто, да, это, раньше же так можно было, почему сейчас так нельзя, да, да, там были еще куча факторов, да, вот то же самое и здесь, да, государство не может играть в зоне полутени. Да? Нельзя этого делать собственной элитой. Да? Надо прямо и честно говорить. Ну, то есть, простой пример. Да? Финансы регионов. Да? Да. Силуанов опять грамотно все раскладывает, как мы регионам тут вот разрешим не платить по кредитам, тут этим самым слабым дадим дополнительные рублей, деньги, да. Суммарно получим где-то 200 миллиардов рублей, дополнительно да. регионы получат. Да? Но опять же фигура умолчания, и все губернаторы сидят и молчат, ну, потому что буйных мало, да, и героям страшно, да, чтобы вот кто-то встал и сказал... Владимир Владимирович, а вы не хотите спросить у людей, которые в прошлой осенью планировали бюджет и планировали налоговый маневр, когда у регионов должно было стать меньше денег, а теперь из федерального центра их обратно пытаются регионам вернуть? Транзакционные издержки по взад-назад хождению денег и кассовым разрывам кто-нибудь считал, который ущерб?
5: То есть вы говорите качество про аудит,
6: про необходимость аудита. Я говорю про качество прогноза и как бы определение ответственных, да, среди тех, кто занимался этим прогнозом и выстраивал эту экономическую модель. Когда у вас в феврале без изменений, тогда еще не было атак по НПЗ, по логистике таких активных, да, у вас дырка в бюджете, это значит, что вы очень плохо спланировали бюджет, да, осенью.
5: А да. кто-то стал говорить, что не надо бояться дефицита бюджета.
6: Еще раз. Можно было спланировать и больше дефицит бюджета. Можно было спланировать разные механизмы. Можно было даже спланировать изначально возможный сценарий кризиса финансового в регионах, да? И возврата этого. Но это никто не делает. Во-первых, у нас нет сценарного моделирования. Во-вторых, никто не выбирает разные сценарии. Говорят, вот так, а потом, ой, а теперь сценарии будет по-другому.
5: Смотрите, хорошо, мы по-другому спрошу. Экономический сектор, там вопрос. А мог ли центральный банк, что бы было бы, если бы, например, не было бы такого со ставкой? Классический вопрос, который задается многим экономистам. Некоторые экономисты, сидя в этой студии, говорят, ну, послушайте, вот привыкли люди мыслить учебниками, которые они, соответственно, читали, изучали. Та ситуация, в которой страна сейчас оказалась, она вот описана ли в каких-нибудь учебниках, где почитать инструкции и понять, а как можно? Поэтому, ну, как бы, есть, вот работает,
6: ну,
5: есть, да?
6: Читайте доклад Клепача. Да, ага. Где черным по белому написано, да, определенные вещи. Да, и об этом говорят все экономисты. Да. И более того, да, 17 числа проходит совещание в правительстве у Новака по экономике. Да, к счастью, Андрей Николаевич на нем присутствует, и все хорошо. Да, как бы для тех, кто, да, не в курсе, да, вот есть история с увольнением. Уходом, главного... уходом, вот корректно сказать, да, правильно, уходом, Андрей Николаевич. Потому что вот здесь нету формулировки увольнения, и более того, ее реальности нет. Да?
5: С должности вот, главного экономиста Веба, да, да. Вот это было 16 августа.
6: Самая главная история, что люди внутри государственной системы, принимающие решения, не считают нужным общаться с другими лицами, принимающими решениями и исполняющими эти решения, не с позиции «мы вам, дуракам, сейчас все расскажем, да, как делать, да, а вы промолчите», а с позиции конструктивного взаимодействия. Вот этого не происходит. Горизонт планирования для лиц, принимающих решения, непонятен.
5: Это фрустрирует. Потому что, смотрите, это так вот сложилось, потому что есть проблемы отсутствия, не знаю, диалога меж какого-то там структурного и так далее. Или это вопрос, что, ну, как бы, да, мы вот в такой ситуации сейчас находимся, и есть опасения, что, например, инициатива наказуема.
6: А это, вот мне кажется, что это вопрос выбора психологической модели управления. Я начальник, ты дурак. Вместо того, чтобы, как это очень часто говорят по отношению к гражданам, да, но на самом деле самая главная проблема по отношению к элите. Надо перестать считать элиту маленькими детьми.
5: Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Сейчас информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва.
2: 4,8. 21:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Тяжело раненый во время атаки ВСУ сотрудник Каховского РЭС скончался в больнице. Служебный автомобиль предприятия попал под удар беспилотника во время выезда аварийной бригады на ремонтно-восстановительные работы. Водителя с тяжелыми травмами доставили в Чаплинскую районную больницу, сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук. Несмотря на усилия реаниматологов, спасти мужчину не удалось. По словам главы округа, ранения получил еще один сотрудник. Он находится под постоянным наблюдением медиков. Умер создатель «Лепры» Йован Савович. 43-летний веб-дизайнер скончался из-за сердечного приступа. «Лепрозорий» был одним из самых культовых проектов Рунета начала 10-х. «Лепра» отличалась закрытостью и свободой высказывания. Остальной сети запомнилась кучей мемов, которые создали пользователи сайта. Также Йован создал известный форум dirty.ru, который очень повлиял на интернет-культуру нулевых. О смерти веб-дизайнера сообщили его друзья и коллеги. В России с 1 января будущего года начнет действовать новый ГОСТ на рис. Соответствующий документ утвердил Росстандарт. Документ устанавливает требования к нешелушенному продовольственному зерну. Согласно правилам, крупу разделят на три типа по соотношению длины и ширины: длиннозерный, среднезерный и круглозерный рис. При этом в каждом мешке допускается примесь других сортов, но не больше 10%. Разработкой нормативов занимался Всероссийский научно-исследовательский институт зерна. Ранее ведомство аналогичным образом стандартизировало параметры качества для красной лососевой икры. Россияне чаще всего оставляют чаевые по вечерам, причем ночью сумма вознаграждения может вырастать вдвое. В ресторанах пик щедрости приходится на 8 часов вечера, а в курьерской доставке на 7, пишет газета «Ру». В салонах красоты и бьюти-студиях клиенты также предпочитают благодарить мастеров в конце дня. При этом эксперты напоминают, что стандартный размер вознаграждения в России составляет от 5 до 10% от суммы чека. Специалисты по этикету призывают не оставлять сотрудникам мелкие монеты, поскольку это выглядит как неуважение к труду. Также при безналичной оплате советуют внимательно проверять настройки терминалов, где нередко списываются завышенные 15% чаевых. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 19 ощущается на 1 градус меньше. Облачно, с прояснениями, ожидается дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
0: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
5: 15.35. Столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Григорий Добромилов здесь, руководитель департамента государственного консалтинга. Много тезисов от президента по заседанию, во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. То есть, несмотря на сложные времена, все-таки пытаемся как-то определить контуры стратегического развития. Но есть интересная история. Президент поручил каждому министру и вице-премьеру работать с регионами. И здесь тогда вопрос, ну, прям вот лично туда приезжать и работать. Это попытка усилить вертикаль управления или признание того, что, например, ну, как будто бы федеральная политика, может быть, недостаточно хорошо учитывает региональную специфику. Надо в это дело вовлечься каким-то образом и так далее.
6: Знаете, если это было бы поручение, там, условно, лет 10 назад, да, это можно было бы трактовать как попытка приземлить федеральных министров к реалиям региональной политики. Да? Сейчас практически, мало того, что часть министров выходцы сами из губернаторского корпуса, да, и очень хорошо знают проблемы регионов, да, на себе. Кроме того, создано уже огромное количество механизмов и координации с регионами, начиная от кураторства вице-премьеров федеральных округов, и, по сути, это именно выдается в качестве ключевой заслуги, и губернаторы сами, мне не один десяток губернаторов говорил, что они поддерживают эту историю, потому что у них есть персональный лоббист, кому можно прийти и попросить за регион, а он дальше пойдет к премьеру и к президенту просить. Да? Кроме того, есть рабочие группы и комиссии Госсовета. Да? Кроме того, практически все министры и вице-премьеры регулярно ездят в регионы. Я думаю, что здесь скорее речь идет о том, чтобы те быстрые, срочные и зачастую форс-мажорные меры, да, оперативно согласовывались с регионами. Да, и те проблемы, мы понимаем, что сейчас ситуация с бюджетом такая, что, строго говоря, надо переходить на ручное управление кассовыми разрывами. Да, в автоматическом режиме это уже не сделать. Да, и поэтому вот это именно ручное управление и координация между правительством и губернаторами сейчас должна быть еще более плотной. Тем более, что начинается уже разработка, ну, вернее, как уже в очень активной фазе разработка нового трехлетнего бюджета. Но опять же, понимаете, это вот возвращаемся к первой части разговора. Главная проблема, которую Эйнштейн называл в... Ну, я сейчас ее интерпретирую как главная проблема управления, в том, что люди считают, что один и тот же человек в одной и той же ситуации будет поступать по-разному. Он будет поступать одинаково. Если, повторюсь, у нас не поменялся ни финансовый, ни экономический блок. У нас не поменялись большинство региональных вице-губернаторов, отвечающих за финансы. Ну, где-то произошли изменения, но это весьма незначительные. Эти люди катастрофически плохо спланировали бюджет 26-го года. Где гарантия, что эти же люди не катастрофически плохо спланируют 27-й год? Повторюсь, это даже сейчас не вопрос о пресловутой процентной ставке. Да? Президент очень четко в декабре сказал: другой финансовой политики у меня для вас нет и не будет. Эльвира Сахибзадовна со всех трибун каждый раз говорит: ну прекратите, да? Я по-другому управлять финансами не буду. Меня президент менять не будет, да? Вы будете жить с этой денежно-кредитной политикой. Более того, опытный бизнес, да, капитаны нашего бизнеса, ТОП и Forbes, они отчасти поддерживают эту денежно-кредитную политику, а отчасти говорят: слушайте, ну плевать против ветра-то не надо, мы просто это учитываем в своих программах инвестиционных и программах антикризисного управления, да? Почему госсистема-то продолжает сучить лапками и не признавать реальность? Вот самая главная проблема, повторюсь, это фигуры умолчания и то, что очень значимая часть системы перестала признавать реальность. Они не потому, что какой-то информационный кокон, а это еще феномен усталости. Реально управленцы устали, отсюда они, во-первых, фрустрируя, демонстрируют классическую, опять же, позицию психологическую: не трогайте меня, я не хочу в это верить, я хочу жить в том мире, в котором я привык жить, я вот другого мира не хочу видеть, я не хочу признавать ошибки, я не хочу думать, что наверху где-то ошиблись. Можно я буду ехать по рельсам, потому что сил для того, чтобы не ехать по рельсам, а строить новую дорогу, у меня нету и ресурса нету. Можно я поеду по этим рельсам? И все продолжают ехать по этим рельсам. А вот это уже классическая проблема управления.
5: Ну, смотрите, Григоренко, вице-премьер, говорит: национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%. Первый обращает на себя внимание абсолютную цифру, практически 99%, но в то же время бросается в глаза формулировка «в среднем достигнуты». И сам он говорит: то, что мы запланировали, фактически мы делаем это для людей. Важно понимать, как граждане видят эти положительные изменения от выполнения тех проектов, которые мы реализуем. А пощупать это как-то можно? Вот где что выполнено?
6: Можно.
5: Как это понять?
6: Но не нужно. Можно? А зачем?
5: Или документы почитать, да?
6: Смотрите, вот на самом деле феномен Дмитрия Юрьевича, это вот, это же классическая проблема, это квинтэссенция той ситуации, которая происходит в госсистеме. Дмитрий Юрьевич сделал колоссальные вещи для трансформации системы госуправления с 20 по 24 год. Да? Это реально, вот про него можно написать, что там он принял страну, аппарат правительства с сахой, да, вернул ее в 24 году с развитой индустриальной промышленностью, ну, фигурально выражаясь, да. Но то, что он заявил вчера, и то, как он это заявлял, да, ну, это же говорит о том, что... как бы попытаюсь подобрать выражение, так говорить нельзя. Нельзя говорить про 99%, не делая сноску про то, что для людей, да, это мы между строк прочитаем 99% от того, что написано в паспортах национальных проектах, откорректировано 20 раз в меньшую сторону, и изначально было вписано то, чего мы уже чаще всего достигли или достигнем в ближайшие полгода.
5: Вас послушайте, все ужасно, завернемся в сауну, поползем на кладбище, примерно так.
6: Понимаете, это надо было вот так, да? Надо было эту сносочку говорить, что 99% от того, что мы спланировали, да, вот мы выполнили, да, а не ссылаться на то, что 99% на цели достигнуто. Да не достигнуто. Более того, вы задаете вопрос, а как люди это воспринимают? У Дмитрия Юрьевича есть данные по социологии. Что были озвучены данные по социологии удовлетворенности гражданами по общественно значимым результатам, есть такая штука в паспортах нацпроектов с 24 года, называется общественно значимый результат, да, вот в KPI-ях количественно написано условно 20 школ, да, а в ОЗЭРе написано удовлетворенность школьным образованием, да, я сейчас не точно воспроизвожу, да, это вот пример, да. Эти цифры озвучены были? Нет, потому что их нельзя озвучивать, потому что тут 99% достигнуто, а здесь понятно, что при всех скидках, при всех проблемах будет слишком большой диссонанс восприятия граждан. Отчасти Михаил Кузнецов, выступая от ОНФ, он отчасти эти вещи стал называть, да? То есть в этом плане у ОНФ есть некая такая индульгенция говорить чуть-чуть правды. Чуть-чуть правды, да, всю говорить нельзя, можно говорить чуть-чуть правды. Вот здесь есть еще отдельные недоработки, которые обязательно в скором времени будут устранены.
5: Смотрите, допустим, все сказали, вот у вас такой праведный гнев такой транслируется, допустим, все прочитали и сказали то, что написано где-то мелким шрифтом. Дальше что?
6: А дальше это, понимаете, это же вопрос того, что... Вот, с одной стороны, я всегда говорил, что прекратите говорить, что президента обманывают, да, у президента достаточно источников информации для того, чтобы реально видеть картинку, да, но петля самоиндукции удовлетворенности удовлетворением удовлетворенного, да, она внутри системы начинает уже зашкаливать, да. Чудесный эпизод вчерашний, да, про... пожурение, журение и погрожение пальчиком тем госслужащим, которые на программы кадрового резерва в области технологий не приходят.
5: Ну, да? Что это, они воспринимают это не как серьезное что-то, а как формальность, наверное,
6: да,
5: какую-то, можно,
6: да,
5: избегать,
6: да,
5: ее.
6: У вас не создалось ощущение, что это как вставная пьеса внутри жанра, да, то есть вот было, потом какой-то странный кусок, непонятно откуда взявшийся, вернее, понятно откуда взявшийся, но зачем, да?
5: Смотрите.
6: То есть это вот взяли, это, по сути, вот этот маленький кусочек, это демонстрация того, как вообще должен был вестись разговор про все другие темы.
5: Всех распечь, всех распечь.
6: Значит так, ну, строго говоря, знаете, в свое время я активно предлагал прекратить публично транслировать заседание парламентских часов, правительственных часов в Государственной Думе, потому что это превращается в профанацию, потому что правду говорить можно за закрытыми дверями, да, но двери никто не закрывает.
5: В итоге,
6: да?
5: Фотографам теперь нельзя приходить и снимать что-то.
6: Ну, как бы, да, в итоге наказали
5: вас
6: непричастных, услышали. Да. Вот то же самое и здесь. Никто не мешал в нынешних условиях, когда все понимают, что ситуация тяжелая и сложная.
5: Все понимают.
6: Сделать открытыми 15 минут совета по стратегическому развитию.
5: Да? А потом?
6: А потом за закрытыми дверями начать обсуждение. Да, можно сказать, что, слушайте, ну, что вы тут придумываете, да? Это формат такой, который нужен для публичного освещения. В неформальной обстановке все сигналы всем подаются. Не так.
5: Григорий, подождите.
6: В таком составе это не обсуждается.
5: Григорий, подождите. Я просто не хочу, чтобы наш эфир только в эмоциональную неудовлетворенность превращался, что вот все прошло не так, как вы ожидали. Здесь речь еще в другом идет. Смотрите, вот даже про кадры. Мы с вами много раз говорили про кадры, про формирование новой элиты, ответственных людей, людей служения и так далее. В выступлении президента отдельно прозвучала тема программы «Кадры для экономики будущего». То есть... Приходим ли мы к тому, что дефицит кадров, квалифицированных, там, не знаю, эмпатичных, технологичных и так далее, становится уже не экономической, а политической задачей?
6: Да нет, у нас дефицита кадров.
5: Нет,
6: у нас есть низкая производительность труда.
5: Но которую можно компенсировать за счет этих кадров, правильно?
6: Кадров у нас достаточно. Да? Вопрос в их расстановке и в системе управления. А дальше мы опять, вот смотрите, перевожу с бюрократического на человеческий. Да? Вот все, что сказано президентом в его выступлениях, все, что сказано министрами, вице-премьерами, Шуваловым, угу. Кузнецовым ОНФ, губернаторами, кем угодно на совете при президенте, да? Не имеет ровно никакого смысла, кроме как строчек в новостях, если это не положено в перечень поручений по итогам Государственного совета. А дальше происходит еще более веселая вещь. Обычно этот перечень поручений формируется и дорабатывается. Есть проект поручений, да, и чаще всего он публично не озвучивается. Да? А тут президент прямым текстом озвучит. Вот смотрите, у нас три пункта в перечне поручений по итогам Госсовета, да, и Совета при Президенте, да, и все эти три пункта абсолютно вегетарианские.
5: Бюджет, цифровизация, там, ну, что-то, восстановление инфраструктуры. Но это же текущая история восстановления инфраструктуры, разве нет?
6: Продолжить работу. Все эти три пункта говорят, продолжите работу в заданных направлениях. Еще учтите, и потом президент с голоса говорит, учтите еще то, что сказала Цивилева, да, и учтите еще то, что тут вот Кузнецов сказал. Да. Вот эти вещи учтите в поручениях, ну, тут вот строчечками, да, вот включите в нужный пункт и добавьте. Это не перечень, вот смотрите, это не перечень поручений, имеющих серьезное управленческое воздействие. Да, летний совет всегда промежуточный, все ключевые поручения даются в декабре, да, и если мы посмотрим перечень поручений ПР-21, который вышел 12 января этого года, да, то там набор колоссальный, да, но и из них озвучено было на совете, ну, там, пятая часть,
5: смотрите,
6: дай бог.
5: По сути,
6: тут
5: то,
6: ничего не делается.
5: То, что сейчас, как бы, как выглядит со стороны, государству приходится одновременно решать все больше проблем. Это восстановление инфраструктуры, поддержание экономической, ну, как бы, относительной стабильности, значит, региональные бюджеты, что-то с этим делать, чтобы ничего не коллапснуло и так далее. А у вас как бы, ну, судя, если я правильно понимаю, как раз претензии к форме, что недостаточно всех распекли, потому что если бы всех распекли, тогда бы решения какие-то другие принимались.
6: Нет, я не про распекли. Я про то, что подобного рода поручения означают либо две вещи. Либо... Слушайте, никаких я вам поручений давать не буду, ибо это бессмысленно. В ручном режиме каждому лично скажу, побежишь делать, да? Это первый формат. Да? Никаких общих координирующих поручений, бессмысленно переходим на абсолютно ручное управление там, с ежедневными отчетами, да? Ответственным фигурам. Да? Да, еще был очень забавный момент. Слушайте, у вас тут есть поручения, а ответственные не написаны. Ну, давайте, Александр Валентинович, давайте Новаку поручим. Ну, как бы, он же докладывал, ну, давайте ему поручим, да? У вас тут не написано. Либо второе, я вам ничего поручать не буду, потому что, как бы, зачем вам сейчас что-либо поручать, выборы пройдут, буду поручать тем, кто будет потом это делать, да? Возможно, вторая позиция, да? Она тоже имеет право на жизнь. Но самое важное в этих, во всех историях, опять же, я понимаю, что никто из обычных граждан, не интересующийся глубоко госуправлением, никогда не будет читать стенограмму Совета при президенте по развитию, да? Но одно из двух. Либо вы прекратите тогда заниматься имитацией бурной деятельности, потому что на это потрачены не один час аппаратов, да, и лично управленцев, для того, чтобы просто посидеть и послушать все вот это. Внимательно посмотрите, чем в этот момент занимались Герман Оскарович Греф на своем планшете и Шувалов. Это камера прям крупным планом брала, да, когда Герман Оскарович что-то там рассказывал на планшете, показывая Игорю Ивановичу Шувалову, да. Кто-то сидел в телефончиках, да, Денис Валентинович, вот прям было видно, да, глаза и под столом, да. Вот либо надо перестать заниматься имитацией бурной деятельности, потому что сейчас не до этого, да. Либо уж если вы собрались, то тогда используйте этот момент для другого. Ритуальных, у нас и так целые ритуальные выборы в Государственную Думу. Да? Не в плане ритуальных похорон, да?
5: Ну ладно, Григорий,
6: в плане бессмысленности этих действий.
5: Наш слушатель говорит, что за пресловутая низкая производительность труда? Есть конкретные примеры?
6: Низкая производительность труда?
5: Да, наш слушатель спрашивает.
6: Есть конкретные примеры, конкретные цифры. У нас есть отрасли в целом. Так. Производительность труда в стране не растет темпами ниже общемировых. Да? Дефицит кадров. Есть исследования различных экономических институтов, которые говорят о том, что если мы увеличим производительность труда, у нас будет не дефицит кадров, а профицит кадров. Есть отрасли экономики, в которых катастрофически низкая производительность труда и темпы ее роста. Есть показатели федерального проекта «Производительность труда», которые были озвучены на стратсессии у Михаила Владимировича Мишустина. И если мы посмотрим на динамику выполнения этих показателей с 18 по 24 год, из 25 по 26, во-первых, динамика снизилась, а во-вторых, чтобы достичь тех целей, которые написаны там к 30 году, по ряду направлений надо увеличить скорость выполнения в десятки раз. С чего вдруг система, если до того она не могла ускориться даже в несколько раз, ускорится в десятки раз? Ни с чего.
5: Ну, у нас в какой-то момент испугались перегрева экономики, поэтому что ж тут говорить-то?
6: Ну, самое в свое время Глеб Олегович Павловский сказал Алексею Леонидовичу Кудрину: Алексей Леонидович, самая низкая инфляция, она вообще на кладбище.
5: Ничего не происходит.
6: Да, вот. Поэтому, вот понимаете, в чем, повторюсь, самая большая сейчас проблема, что те вызовы, перед которыми стоит сейчас система госуправления и в экономике, и в политическом, управленческом плане, и в технологическом, и в ресурсном, они не терпят имитации бурной деятельности. Надо реально заниматься и реально, и, кроме того, они требуют от тех лиц, кто этим занимается, идеальной формы и точности принятия решений. Половина системы госуправления находится в ситуации гроги. Да? Когда они не могут принимать оптимальные управленческие решения в силу целого ряда сложившихся ситуативных и неситуативных проблем.
5: Да?
6: И это надо сейчас исправлять. Либо выделять узкую группу вокруг первого лица, которые могут и ответственны принимать сильные управленческие решения, а всем остальным сказать: слушайте, ребята, да, не мешайте пока, да, просто вот мы разберемся, да, вот когда выплывем сейчас, да, вот тогда мы вернемся ко всем этим правильным управленческим моделям, там, демократии, канбанам, эджайлам, там, внутри правительства, всему остальному. А сейчас форс-мажор, да, ставка верховного командования будет принимать точные управленческие решения. Тоже вариант, да. Либо тогда уже, будьте добры, взбодрите всех, да, создайте оперативные штабы по направлениям, и не так, чтобы мы создали оперативный штаб по контролю мониторинга ситуации с топливом, и вдруг опять топлива нет. Ребят, так не может быть, да. Если вы за два месяца не можете обеспечить ритмичность, да, ритмичность, это же не вопрос объемов, да. объема может быть мало, но вы можете создать ситуацию ритмичного получения этих объемов. А если вы не можете создать ритмичность в этой ситуации, это значит, что вы не управляете ситуацией. Она стохастическая для вас. У вас снег на голову падает летом.
5: Наш слушатель говорит, помнится, вы как-то активно обсуждали тему образования с Григорием, и хотелось бы получить комментарий по поводу того, что можно сказать о, например, пертурбациях в системе высшего образования и как вообще это связано с рынком труда. Многие эксперты на рынке труда говорят, что система образования как будто бы вещь в себе, и в итоге кому-то места не хватило, а кто-то не знает, куда выходить после обучения.
6: Ой,
5: ну, три минуты у нас есть, да.
6: Три минуты. Но смотрите, если совсем коротко, первое. Система образования сейчас трансформируется на марш. Запрос рынок труда и бизнес и вообще адаптировался уже к пониманию того, что система образования не выдаст им то, что надо. Да? Баланс спроса и предложения плюс-минус достигнут. Да? Качество системы образования остается достаточно высоким при тех вызовах, с которыми она сталкивается. Коллапса и катастрофы не происходит. Угу. Более того, давайте посмотрим на балл ЕГЭ, поступающих в этом году. Он везде вырос. Да?
5: Да.
6: Это не говорит...
5: И Фурсенко сказал, наверное, надо теперь еще усложнить ЕГЭ, говорит Фурсенко.
6: Опять же, Андрей Александрович частично, я думаю, что тут иронизирует, да, потому что он прекрасно понимает и прекрасно знает, что как бы ЕГЭ не отражает, это не вопрос качества образования, это вопрос востребованности там, определенных направлений высшего образования. Система высшего образования требует, конечно, своей серьезной трансформации, да, но это эволюционная трансформация. Скажем так, из всех зол, которые есть сейчас в государственной системе, да, система именно высшего образования является задачкой там, третьего порядка. Да? Гораздо больше проблем в системе школьного образования, потому что вот там-то как раз коллапс колоссальный, потому что вот как раз те вызовы искусственного интеллекта, они в первую очередь бьют по средней школе, да? А не по высшей школе. Высшая школа, на то она и высшая школа, что там немножко другой уровень даже людей, принимающих управленческие решения, и они к этому адаптируются гораздо быстрее, да, и сами студенты уже более взрослые, они быстрее к этому адаптируются. А вот школьная система — это один из ключевых вызовов сейчас. Но то, что в нынешних условиях, особенно в нынешних условиях, надо просто взять и... это уже не мантра, это насущная необходимость просто открыть какие-нибудь загашники и помимо инвестиций в экономику, сделать инвестицию в культуру и образование и науку. Это абсолютно точно.
5: Григорий Добромилов был с нами сегодня, особенно эмоционален, я бы сказала, нетипично, как обычно, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, спасибо, ждем вас снова.
6: Спасибо.
5: Далее информационный выпуск, потом Филипп Климонов сюда придет. Я с вами до новых встреч, прощаюсь.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 22:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Профильные российские министерства выступают против денонсации соглашений НАТО. С НАТО, Евросоюзом, Всемирной торговой организацией и МВФ. Об этом в интервью ТАСС заявил полномочный представитель президента в Государственной Думе Гарри Минх. По его словам, ведомство считает, что данные документы все еще сохраняют свой потенциал. Они остаются важными инструментами для выстраивания диалога с западными странами. Дипломатический подход руководства России и Министерства иностранных дел не изменен. Москва готова к международному общению и никогда от него не отказывается, подытожил полпред президента. Вооруженные силы США организовали тайную перевозку миллионов баррелей нефти через Ормузский пролив без согласования с властями Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По их данным, от 15 до 20 танкеров ежесуточно проходят через Южный канал пролива вдоль побережья Омана, успешно экспортируя с Ближнего Востока около 10 миллионов баррелей нефти, что приблизительно равно половине от довоенного уровня. Эмиратская авиакомпания Fly Dubai возобновила полеты над восточным Ираном. Решение принято после завершения всех необходимых оценок рисков и безопасности полетов, заявил перевозчик. По данным сервиса Flightradar24, аналогичные изменения маршрутов зафиксированы и у другого перевозчика из Объединенных Арабских Эмиратов Air Arabia, пишет РИА Новости. Сообщается, что воздушные суда обеих компаний уже начали выполнять регулярные рейсы в Ереван и Баку через восточные иранские авиакоридоры. Умер создатель «Лепры» Йован Савович. Сербскому веб-дизайнеру было 43 года. Причиной смерти Савовича стала продолжительная болезнь, сообщили коллеги и участники созданного им сообщества d3.ru. Они попросили почтить память интернет-деятеля молитвой. Созданное им закрытое интернет-сообщество «Лепрозорий» в середине 2000-х отличалось свободой высказывания. На платформе зародились десятки популярных мемов и субкультур Рунета. Также Савович создал известный форум Duty.ru. Ресурс стал одним из первых и наиболее влиятельных коллективных блогов в России, во многом сформировавшим облик свободного русскоязычного веб-пространства начала нулевых. Осадки в Москве и Подмосковье.

0: прояснениями небольшой дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная.
5: Марин, ну куда ты опять собралась?
6: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
7: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
5: Рассказываем по пятницам после 12.
7: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Имена. Поверх времен.
7: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
8: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: Повтор лучшего.
10: Время начинать движение.
11: Мотор, мотор.
10: Так говорит Москва.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 20 августа на календаре. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щекин. У нас здесь программа о мощных событиях, животрепещущих, обо всем важном, интересном и о наших лучших друзьях, конечно же. Алена, доброе утро, Андрей Скорпион, Вась Куролесов, вам тоже доброе утро, мигранты из Корейтаун, Санта-Аннушки, плюс 24, хорошего вечера и вам тоже. Я хочу бензина. Как же я хочу бензина. Господи, как я никогда так не хотел бензина. Боженька, дай мне бензина, пожалуйста. Ну что, тебе жалко? Я знаю, у тебя есть. Дай мне бензин. Дай бензина. Дай мне бензина. Возьми мои деньги. Возьми все деньги. Дай мне бензина. Да. Но часа три, наверное, я спал сегодня суммарно.

0: потому что ездил за бензином. О, господи, это, конечно, жесть. С одной стороны, я понимаю, что нельзя открыто делиться информацией, потому что это как, ну, я не знаю, это как за покерным столом переговариваться с партнером, со своим, у тебя чего? А у тебя? Ну, слушай, у меня дама, валет здесь, там еще что-то. А у тебя что? А у меня вот это... А игроки вокруг сидят такие. Просто сидят. Вот, и такие слушают, смотрят на вас. А, ну понятно. Вот, то есть сейчас нужно найти какой-то источник информации такой, который бы по ту сторону вражины наши не слышали и не знали ничего об этом. А мы здесь между собой говорили. Но не сарафанное радио. Потому что сарафанное радио, конечно, такого навещает вам. Такого. Вот что. И поэтому это должно быть обычное радио. Причем локальное. Например, в Москве есть такое. Называется «Говорит Москва». «Говорит Москва». Говорит Москва. Слушать, думать, знать, говорить своим про бензин. Что там, как, какие меры, когда закончится и все остальное. Вот надо бы. Надо как-то вот, потому что писать в интернетах нельзя. Услышат гады. И поймут степень эффективности своей какой-то. Вот. Но как-то надо сообщать, потому что, честно говоря, когда я слышу экспертов, которые делают заявление про то, что вторая волна, а она сейчас, мы во второй волне кризиса топливного, что вторая волна, они причем в будущем времени, они говорят, вторая волна будет проще и легче. Я бы хотел, чтобы быть в вашей реальности, граждане. Я бы хотел, чтобы... Можно поделиться способом вашей жизни, при которой она проще и легче? Хотя, ну, мы их и так все знаем. Это электромобиль у тебя газомобиль, у тебя гибрид, но такой, который позволяет проезжать несколько сот километров исключительно на электричестве, и тогда у тебя все равно, что электромобиль, но с маленькой батареей. У тебя водородомобиль. Что еще у тебя? У тебя своя сеть АЗС. У тебя свои люди на АЗС. У тебя просто капец сколько денег, и поэтому ты заказываешь себе доставку бензина. Я от отчаяния уже позвонил даже, думаю, сейчас доставят, чтобы мне доставили бензин. Вот. Вообще я про это хотел после 8 говорить. Или час нужно говорить. Вы после 8 будете еще здесь? Давайте потом. Вот. Потому что хотелось бы, чтобы присоединились те, кто сейчас досыпают и не могут проснуться, а потом они проснутся. Вот, и все. Вот это. Нет? Сейчас нужно. Так я не себе. Мне тут говорят, пешком надо и сильно на общественный транспорт. Так я ж не себе. Не корости ради, только мы в пополнении топливного бака автомобиля, пославшей меня жены, которая улетела в Дубай в командировку. Нет, по-настоящему в командировку, в свою адвокатскую. А меня оставила с автомобилем, и когда я в аэропорт ее, значит, отвожу, она говорит... Только ты не ругайся, конечно, но там лампочка уже давно горит, топливная. Надо заправить. Она мне оставила автомобиль, в котором никакой индикатор уже не свидетельствует о том, что там хоть сколько-нибудь топлива есть. Хоть сколько-нибудь. То есть, и вот в этих условиях надо сейчас... А завтра вернется. Надо, я же настоящий подкаблучник. Мне надо заправиться. Ну, заправить автомобиль, чтобы там полный бак. Вот. И вот задача заправить его, но при этом у тебя нет возможности ездить от заправки к заправке и поехать в другой район. Я, к примеру, вчера нашел заправку, где, наверное, всегда можно заправиться, и даже сейчас. Отстояв не очень большую очередь. Откуда я это знаю? Потому что я там вчера заправлял заправлял каршеринг. Потому что я отвез «Волгу» в пресс-парк, вернул ее, удачно успев заправить ее, полный бак ей залить на «Аминьевке» несколько дней назад, и там очередь была небольшая. Вот. И я так полный бак залил, и поэтому сейчас можно было не добавлять. И там, рядом с этим пресс-парком, заправка No Name. Ну, она называется как-то, но никто этого названия не знает. И она и выглядит так, как будто ее никто не знает. Она такая, как будто бы портал во времени открылся, и она перенеслась из 90-х годов сюда к нам. Я залил второй по 119 рублей в каршеринг. 40 литров. На 4, ну, на 4,5 тысячи, наверное. Во, но 40 литров. И... Правда, жаль, что служба поддержки, у которой я консультировался, как это делать. Потому что я сел в каршеринг, а там 39 километров запас хода и горит лампочка тоже. А мне ехать нужно было с юга на север. Через пробки, через все. Думаю, не доеду. А других не было рядом каршерингов. А такси захотело 3000, а каршеринг захотел 900 рублей, чтобы я доехал. А на такси 3000. Я думаю, да нафиг. Я лучше детенышу на карманные расходы отдам 2000. Он хотя бы с пользой пойдет в МАК, там все поест. Жирное что-то такое, сладости купит себе. Кока-колы, лимонада, леденцов, что-то такое. И я не заплатил таксистам. Извините, таксисты, но я вам не плачу в таких условиях деньги. И рядом я знаю, я только что проезжал ее, когда «Волгу» сдавать. Вижу эту заправку, над которой я смеялся. Реально смеялся. Так в первую волну кризиса, потому что думаю, вот, ну что на самом деле, 120, что там, 127, ну 130, по-моему, был 95-й, 120 с копейками 92-й. Ну вот вы даете. И никого на заправке, никого. Ну, естественно, никого. Все же еще живут в парадигме прошлой топливной. Все же живут еще, думая, что бензинчик, ну максимум по 60 должен быть. А так-то вообще по 51 рубль. Ну, в первую волну, вы же помните. Вот. И... А сейчас очередь на нее. Угу. По 119 за 92-й, 120 или 130 за 5-й. Очередь. Прям такая очередь. Но на нее можно заезжать с двух сторон. Не специально. Просто те, кто едут с одной стороны МКАДа, с одной стороны заезжают. Те, кто с другой. И получается, я с другой заезжаю, и прям колонки второй попадаю. И все, я в каршеринг залил 100 литров по 119. Я бы туда поехал бы тоже заправлять жирный автомобиль. А что? Ну уж хоть, ну хоть сколько-нибудь. И от отчаяния позвонил в службу доставки бензина. Ну, в общем, 20 литров 10 тысяч, чтобы вы хотели знать. Вот если вы хотите заказать себе доставку бензина по Москве, и, к примеру, вы полный бак не хотите, потому что бог его знает, что они привезут, ну хоть сколько-нибудь, чтобы машина продолжала ехать, то за бензин вы должны будете заплатить по чеку, по какому-то, откуда-то чек появится, а 7 тысяч за доставку. Вот, 7 тысяч, чтобы доставить. Вот, понимаете, что я... Продам место в очереди за 7 тысяч рублей, пишет вот Алексей. Видите, цифра 7 волшебная. Второй от колонки, Роснефть, на щелчке, у Университета спорта. Я тоже подумал, что это можно делать платной услугой. Стояние в очереди за бензином. Ночью в 3 часа, я в 2:30 проснулся и к 3 уже ездил по районам. Ночью в 3 часа на всех тех заправках, где топливо хоть какое-то было, даже 92-е, очереди были автомобили, ну, автомобили из 40, где-то 50. Ну, то есть такая. Ну, вот на Ленинградке «Газпром», который у этого аэропорта. Как раз вот от этой заправки до метро «Аэропорт» была очередь практически. Вот как раз от нее до метро «Аэропорт». Угу. Вот так. Ну, как бы, даже не знаю сейчас. Та заправка, где было написано «нет очереди», «Роснефть», на Хорошовке, выезд на Звенигородку. «Нет очереди» написано, есть 92-й, 95-й, очереди нет. Я так издалека вижу, что нет очереди, а только фары последних автомобилей, которые стоят в очереди, еще на Октябрьском поле практически. Ну, как бы, на Третьей Хорошовской. Ну, тоже автомобилей там было, ну, тоже где-то под 40, наверное, может, тоже 50. Ну, так, часа на 3, наверное. И самое же интересное, что ты достаешь, а бензин закончится на тебе. Прям сразу. И все. Видел ли я новость про бензотуры в Беларусь? Да, Ну, странная экономика, мне кажется. Так лучше вот 7 тысяч доставку бензина заказать. Неужели это дешевле обойдется? Вот 7 за доставку, а дальше по чеку. То есть вот 20 по чеку, там в районе 80 рублей, мне бы обошлось 1600. То есть 9600, 8600. Что я говорю 9600? 8. Ну, тогда можно и 40, если по 80. 40 литров. Вот на 10 тысяч заправляешь, и все. Неужели это дешевле в Беларусь отправить автомобиль свой и привезти с полным баком? Ну, это какая-то, ну, ерунда. Нет, я знаю, что это новость была, и у нас она в эфире была, эта новость. Я ее вчера слышал. Я домой ехал, слушал радио. Но это какая-то нелепость, мне кажется. Это если от приграничной территории какой-нибудь, может быть, не из Москвы. Я слушаю, здравствуйте, доброе утро, да.
1: Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Ну, все понятно, трудности с бензином, положение в стране. Угу. А вот, ну, как бы, вот, знаете, а хорошо ли это? Нэп, вспоминаешь, помните, вот фильм, допустим, «Испытательный срок», где молодой там Табаков играет, невинный, молодых милиционеров, там, этот, как его, Жур, забыл, как его. Ну, короче, ага. Вот этот вот, как бы сказать, контраст, когда положение обязывает, но состояние НЭПа в стране, да? Угу. Вот хорошо ли это сейчас, что вот на дешевых заправках очереди, а можно, допустим, сделать по 500 рублей и будет без очереди, будут привозить.
0: Нет, так вот. А я уже да, понял, что это не вопрос денег, ну, в смысле, это не вопрос цены. Вопрос цены был в первый виток кризиса, да. А сейчас цена, главное, факт, понятно? Заправиться нужно, тупо, чтобы заправиться.
1: Это нужно, ну, надо просто взять канистру или не дают, и подойти к колонке, да налить и обратно принести, ну, в конце концов.
0: Ну, наверное, не знаю. Вчера таксист на этой заправке, где по 119-92, таксист заливал 6 канистр бензина. Я уж не стал его сдавать. Вот, брат, ну так нельзя же, ты же людей везешь. Ты же потом будешь людей везти, и у тебя в багажнике 120 литров топлива легкогорючего, испаряющегося, и пары его еще опаснее, чем оно само жидкое. Ну, нельзя же так. Это же, ну как, это же прямо вот, я понимаю, еще там... Тут же речь даже не в том, что стоял полчаса, заливал их по капельке, цедил туда, чтобы полное, чтобы было. Полное. Чтобы поверхностное натяжение только сдерживало бензин от проливания из канистры. Вот чтобы такая была. Вот так. И 6 штук у него так стояли туда. Так тоже нельзя. Короче, я понял, что вторая волна, она чем хороша топливного кризиса? Тем, что мы, наконец, все про себя поняли, и спекулянты тоже все про нас поняли. Что это тогда мы ценами возмущались, потому что еще думали, что это как бы безобразие, цена поползла вверх. И только из-за этого нет бензина. А сейчас вдохнули полной грудью ситуацию, и стало понятно, что плевать на цену-то уже. Потому что от тачки не откажешься, все. И поэтому уже не вопрос цены. Уже цена на ценник уже не... Я уверен, каждый второй не смотрит уже на ценник. А что, ты подъезжаешь, там 120 рублей будет, ты не заправишься, что ли? Когда у тебя лампочка уже начала гореть. И что, ты тачку бросишь здесь? На эвакуатор поставишь ее? Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, Роман. Доброе утро радиослушателям самой лучшей радиостанции. Я дней 10 назад вам звонил с монтажной 3А. Тогда цена была 5.98, 2.88. Вы говорите, ну, однако. Сейчас, Роман, 4 суток подряд, 5-й 140, 2-й 127.
0: Прикупите и на мою тоже душу, тоже там, литров 40.
2: Рвут.
0: Конечно, рвут. Конечно.
2: С 8 утра до часа ночи стоит сплошная очередь, рвут. И заливает до полного. Не просто залетает там 5-10 литров, а до полного заливает.
0: Ну вот скажите, вот мы в этой ситуации с вами, если бы мы были, участвовали в логистической цепочке поставки топлива и приобретения топлива на независимых заправках, что бы удержало нас от того, чтобы не воспользоваться этой ситуацией в спекулятивных целях? Ничего.
2: Ничего бы не удержало.
0: Ничего, конечно. Ничего бы не удержало. Поэтому я еще раз задаю вопрос о причинах. Странно, почему я его задаю, почему его не задает прокуратура. Потому что эти персонажи, которые мне сегодня сказали, ну, 7 тысяч, мы, 7 тысяч за работу, за нашу. Я говорю, а у вас на сайте написано, что
3: Вы в течение 30 минут приезжаете? Да, в течение 30 минут мы приезжаем. Я говорю, ну так а топливо-то сколько стоит? Ну по чеку. Я говорю, ну по какому-то чеку? Откуда чек-то вы возьмете? Ну, наш специалист заезжает на заправку, набирает 20 литров там и привозит вам. Я говорю ей, даме, любопытно. То есть у вас нет своего бензина? Нет, мы на заправку заезжаем, говорит она. Я ей говорю, ну я тоже на заправку заезжаю. Я вот сейчас проехал все заправки, которые мог на своем издыхающем автомобиле. И там очереди часа на три на каждой. Поэтому за полчаса, чтобы выехать, заехать на заправку, заправиться и доехать до меня, он точно не сможет. Он уже должен ехать с бензином. И она говорит, он заедет на заправку, там заправится и возьмет чек, и вот по этому чеку нужно будет оплатить. То есть, это либо какая-то заправка такая специальная, она вся такая в бункере, и они туда заезжают и заправляются. Либо у них они накупили уже, либо они сами заправочная сеть, заправочная, у которой есть бензин, но они его не продают через колонки, потому что регулировать-то его будут госорганы. И надо продавать по 80. А ты продаешь его, окей, по чеку, но еще на каждый чек 7 тысяч сверху. Где они его возьмут за 20 минут, чтобы за 30, чтобы и привезти мне тоже? Нигде не возьмут. Правильно. Потому что люди, вот сейчас вот, понимаете, люди... как это было? Какой-то фильм был, где продавали курицу. Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Вы помните, как он... Так, граф Монте-Кристо, продажа курицы. Но там не граф продавал, а лысый такой чувак, который... Лысый чувак, который за миллион продавал курицу этому прокурору, он говорит, продается курица, ну, голодом его морили, то есть миллион за курицу, это очень дорого, когда ты еще не умираешь от голода, а когда ты помираешь от голода, то миллион за курицу, то, в общем-то, и ничего может быть вроде бы, правильно? Вот они жрут, сидят. О. А он сидит в кандалах. Дайте мне поесть.
4: Зачем вы меня мучаете? У меня больная печень.
3: Печень у меня. Пить надо меньше, прокурор.
5: А, ведь мы не грабители. Мы просто торгуем курами. А, впрочем, если вы очень хотите есть, вы можете купить курицу. Но, правда, за 1 миллион франков.
6: Папочка, всего за миллион.
3: Ну? За миллион.
5: Барон, это же совсем недорого.
3: А он с чемоданом денег сидит. Видите, они специально вот они могли бы отобрать, они ж банда, а он у них в плену, в кандалах. Но они отбирают, хотят, чтобы сам отдал, по-честному.
5: Вот,
3: отдает им чемодан денег, а ему курицу дают. Это, по-моему, не новую.
7: Тут нет миллиона.
5: Прекрасно. Сколько там не хватает?
7: Почти 50 тысяч.
5: Ну, в таком случае мы просто уезжаем.
3: Все. В таком случае мы просто уезжаем.
5: Свадебный торт съедите без нас.
3: Все, в таком случае мы просто уезжаем. Курица продана за 1 миллион франков. Понимаете, в чем дело? То есть, когда у тебя перспектива либо бросить тачку, то ты заплачешь и 300 рублей за литр. Но я не заплатил 7 тысяч за это самое. За доставку, потому что я подумал, я лучше в эфире об этом поговорю. Граждане! Ну, это же уже откровенно. Ну, это же, ну, мне так кажется, что это уже откровенное хамство такое. Вот это вот игра на этом кризисе. С Южного Урала привет, Ресориус. У нас пока независимых ЭЗС. Пока на независимых. 92-й 95 стоит. 95-й 100. Очередей нет. Очередь на Лукойле. Ну, да, наверное, подешевле. Здесь край непуганный Южный Урал. Край непуганных южноуральцев. Они еще думают, что имеет значение, что вы на литре сэкономите 20 рублей. Они думают, ну на литре 20, на 10 200, на 100 литрах 2000. А на 2000 я могу себе купить курицу жареную и еще что-то. Да, этот с 6 канистрами и был их специалист, пишет Диванадав. Возможно, не знаю. Но нет, не был, потому что они мне сказали, по чеку будет от 70 до 80. Они даже примерно диапазон цен указали мне, от 70 до 80. А он бы привез мне по 119 по чеку. Поэтому это какая-то параллельная такая структурка, может быть. Но, тем не менее, точно совершенно понятно, что во все тяжелые времена, во всех ситуациях, к сожалению, всегда находятся подонки, которые стараются эту ситуацию использовать для себя. Подонки я назвал их только потому, что вы не должны обижаться. Подонками я вас назвал только потому, что вы меня в долю не взяли. Вот если бы у меня сейчас был бизнес, и я бы озолачивался сейчас на этом, и я бы уже думал, так, сидел уже, выбирал яхты себе в компьютере, квартирку расширить надо, второй этаж прикупить, выгнать оттуда всех. Что-то, в конце концов, уже пора обзавестись семейным гнездом родовым каким-нибудь, усадьбочку где-нибудь прикупить, то мы бы были, конечно, не подонками никакими. Мы были бы просто людьми, которые умеют крутиться. Людьми, которые предприимчивые предприниматели предпринимают предприимчивость. Вот кем бы мы были. Помню ли я таксистов, которые во время терактов повышали цены на услуги? Так я про это же и говорю. Что всегда во все тяжелые времена, будь то проливной ливень, когда все затоплено, будь то авария какая-то, и нужно развозить людей, будь, ну, в любые времена, всегда находятся вот такие типа предприниматели.
8: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: 22:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В порту Черноморска российские беспилотники поразили два сухогруза. По данным объективного контроля, на судах находились боеприпасы и военное имущество для нужд ВСУ. Кроме того, в ходе воздушной атаки уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской бронетехники. В Минобороны подчеркнули, что удары по логистическим ударам противника будут продолжены. На Кипре выявлен первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила. 70-летний заболевший проходит лечение в отделении интенсивной терапии Центральной больницы Никосии. Его состояние медики оценивают как тяжелое, пишут местные СМИ. Кипрские органы здравоохранения отмечают, что с приходом жары в республике резко возрастает угроза заражения, поскольку при температуре от 30 градусов и выше комары начинают кусать людей в три раза чаще. Мониторинг вируса на Кипре ведут уже 10 лет. За это время были периоды, когда болезнь полностью отступала. Например, в 2020-м, 2021-м, 2025-м годах на острове не выявили ни одного случая. Однако случались и крупные вспышки. Так, 3 года назад заболели 9 человек, а пик эпидемии пришелся на 2019, когда лихорадку диагностировали у 24 пациентов. В 12 российских вузах зафиксировали дефицит бюджетных мест для 100-бальников. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. В этом году около 9 тысяч выпускников сдали хотя бы один предмет ЕГЭ на 100 баллов. В общем, число выросло на 2000 человек по сравнению с прошлым годом. По его словам, Миноборнауки предлагали увеличить число бюджетных мест в вузах, но это оказалось невозможно. Осенью Комитет Госдумы по науке и высшему образованию попытается найти решение этой проблемы. В мексиканском городе Исамаль, штат Юкатан, полицейские поймали полутораметрового крокодила, который забрался в частный дом. По версии специалистов, хищник попал в жилой сектор из местной лагуны. Из-за сильных дождей водоемы вышли из берегов. В местной полиции подчеркнули, что крокодилы редко появляются в населенных пунктах, удаленных от мангровых зарослей. В такой среде они пугаются людей и ведут себя осторожно. Рептилия не пострадала, ее передадут экологам. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19, ощущается на 1 градус меньше. Пасмурно, идет дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
8: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
11: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут.
10: где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
10: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: «Право знать». «Говорит Москва».
13: Повтор лучшего. Моторы.
3: 7:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг, 20 августа, и вы абсолютно правы, потому что все происходящее на топливном, в том числе рынке, не повод не просыпаться. Хотя, с другой стороны, если бы можно было.
0: Если бы можно было так сделать. Да, может, надо было не просыпаться какое-то время.
3: Значит, я схему применил, которая сейчас осуществляется прямо сейчас по заправке моего автомобиля. Как я уже сказал, я не заправил автомобиль. Не заправил. Но это солидарная заслуга топливного кризиса и действий моей любимой жены, которая, моя королева, всегда права. Всегда, всегда. Запомните. Мужики, запомните формулу семейного счастья. Ваша жена права, к примеру. Вот она в чем-то права. Вы говорите, да, моя королева, ты абсолютно права. Нужно использовать именно эту формулировку. Я настаиваю на том, что не принцесса моя, не золотце, нет. Да, моя королева, абсолютно права. Потом ваша жена не права, к примеру. Вы точно это понимаете. В этой ситуации вы говорите... Да, моя королева, ты абсолютно права. Это специальная методика Щукина, подкаблучничества Щукина. Она прекрасно понимает, она же не дура у вас. Я надеюсь, у вас жена, она же не дура у вас, правильно? Она прекрасно понимает, что она не права. Но, когда она слышит: «Да, моя королева, ты абсолютно права», ей становится стыдно, и она тут же смягчается, она говорит: «Ну ладно, ладно, все это я все понимаю». И вы абсолютно счастливы в этом потрясающем браке.

Ну и, конечно, почаще используйте фразы «это наше совместное решение». Когда она говорит, что-то сделать. Это наше совместное решение, я тоже так думаю.

0: if y'all want to get crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy.
1: Так вот, моя королева была абсолютно права, что докатала автомобиль до красной этой лампочки топливной и уже вообще до всего. А я теперь вот этим занимаюсь. А что с бензином в Индии? Спрашивает Бон Джови Джон. А что с гигиеной в Индии? С уличным фастфудом в Индии? Что ну, нормально, наша компания там пакеты акций большущие. Вот у Роснефти там 49 с лишним процентов в одной большой индийской компании. Вот он, бензинчик сюда и приходит танкерами. Только не разгружается в Мурманске. Отставить, говорить, в Мурманске, в Магадане. Где он не разгружается? На Дальнем Востоке, короче. Потому что не могут понять, по какой цене его разгружать.

В Мурманске, знаешь, в Мурманске, если это. Но в Мурманске танкер. Ну, может быть. Самое время взять электричку от Жили в парк моторов. Конечно, Слава Принт, я об этом думаю. Самое время купить электричку от Жили. Или от Эволюта. Ну, в общем, как-то вот. Какое-то самое время принимать какие-то конструктивные решения. Все. Еще раз. У меня с бензином проблем на данный момент никаких нет. У меня с женой проблем.

Вот, правильно. Начинается технологическое каннибализм технологический, топливный внутренний каннибализм. Залил 92-й из газонокосилки в Passat свой турбированный. Ну, просто чисто, чтобы доехать до дома с дачи. Валерий Смирнов. Я тоже ходил по таксистам, спрашивал, нет ли у них с собой 6 канистр бензина в багажнике. Увидев эту историю днем, ночью ходил спрашивал.

0: моторы.
1: Одна из самых крупных добывающих стран мира не может обеспечить граждан топлива, пишет Алекс тут. Позорненько. Слушайте, а страна-то добывает не бензин же. Ну что в самом деле? Одна из крупных добывающих стран. Обеспечить топливом страна нефтью может. Хотите нефти? Пожалуйста, проблем вообще никаких нет. Причем здесь самая крупная добывающая? Нужно быть самой крупной перерабатывающей, а не добывающей. А по переработке, я не думаю, что она самая крупная. И при этом надо же, наверное, чтобы не летели беспилотники тысячами вражеские, тысячами, тучами. Наверное, надо бы, чтобы им не поставляли эти беспилотники НАТО, англичане ракет не поставляли, американцы, может быть, да? Или как? Довольно странно. Самая страна. Америка одна из самых богатых стран. Долг у нее сейчас перевалил за 40 триллионов. 40 триллионов долларов. Никогда в жизни она... Ну, это невозможно его погасить никак. Просто никак. И он будет только расти. Это означает, что крах экономики американской... Ну, то есть его нужно будет как-то обнулить. Способом отличным от погашения. Отличным. Потому что погасить его невозможно. Никак. В принципе. И все. И вот самая богатая страна. Рассказать вам про уровень бедности там и все остальное в самой богатой стране. Чего вы начинаете, в самом деле? Так. А бензином неужели не пахнет в салоне, если канистр с собой возить? Конечно, пахнет. Но я думаю, что это был Каи какой-то седанчик. Я думаю, что способ вот какой. У тебя в салоне должно пахнуть так, чтобы запах бензина был нейтрализатором этого запаха. И тогда все нормально. Запах бензина может оказаться в этом салоне не самым худшим запахом. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман.
1: Да,
2: а вы знаете, вот тут в Светлогорске как бы бензин есть, и в очереди...
1: Привезите, тут... а? Литров. Литров 200. Светлогорск. Я знаю, что есть места такие, где есть бензин. Я знаю.
2: И мне друзья сказали, ну да, то есть, ну, бывает там 5-6 машин, но бензин есть, вот. А зато у нас тут море 19-20 градусов.
1: Вы обратно-то когда, Кирилл, как оно?
2: Через неделю.
1: Через неделю. А потом обратно...
2: Нет, еще нет, обратно этот самый, 5 сентября.
1: Ну, то есть будет у нас возможность.
2: Если будет у нас, да, возможность.
1: Все, давайте, тогда на связи.
2: Пойду за вас покупаюсь.
1: Давайте. А я за вас поработаю, здесь посижу тогда. Это Кирилл, наш боевой друг, боевой пилот истребительный сейчас, штурмовой и истребительной авиации. А в салоне будет пахнуть дорого и богато. Конечно. В салоне будет пахнуть достоинством, достатком, престижем, обеспеченностью и умением решать проблемы. Когда у тебя в салоне пахнет бензином, ты пахнешь умением решать проблемы. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
3: Роман Блэкдак. Ну, что могу сказать? Вчера я ночью вообще не смог заправиться.
1: Сегодня, в смысле, ночью? Со вчера на сегодня.
3: Сегодня простоял 2 часа. Да, расскажу сейчас важно тезисно новости, которые, может быть, не знают слушатели. В общем, ситуация следующая. Значит, на Роснефти режим работы заправки 3 часа через 3 часа.
1: Угу.
3: То есть вот ночью я приехал в 12 и был первый на колонке. Мне заправщик сказал: чувак, типа, бенз есть, но как бы запустимся через 2 часа. Ты готов ждать? Я говорю, я готов. В общем, короче, мы... Кстати, заправка вот как съезд с Озерной в сторону Лобачевского. С Озерной, получается, направо, если повернуть.
1: А, там БП раньше была, которая бывшая... рядом с МАКом, там еще вкусная точка.
3: Да, рядом с МАКом, все верно. Понял. Вот вы знаете хорошо этот район.
1: Да.
3: Ну, в общем, короче...
1: Прожил там 10 лет, конечно, еще бы не знал я его.
3: Да, в общем, там очередь была, наверное... Ну, короче, до середины Озерной, вот такая.
1: Ага. Понятно.
3: Вот, но ребята сказали, что они просто, они бы с радостью отпускали, просто насосы перегреваются и уже неоднократно выходили из строя. То есть из-за того, что наплыв на заправке именно, ну, на как бы частных нету бензина, да, есть, соответственно, Роснефть, Газпром, Лукойл. И на них получается такой наплыв, что насосы не справляются.
1: Не справляются. Надо ездить со своими насосами тогда еще. У нас насос не справляется. А у меня свой. Вы откройте. Я еще сам накачаю себе. Тоже мне насос у вас не справляется. Мне ночью заправщик сказал, что они не работают, потому что бензина нет. Я говорю, окей, бензина нет, но дизель-то есть. Тут вот написано, дизель есть у вас на стеле. Он говорит, дизель есть, но он должен настояться должен. А автовоз сливает как раз бензин. Ну, дизель, в смысле. Я сначала подумал, что шутка, а потом думаю, ну, наверное, надо. Ну, чтобы вот пузырьки, все это вышло из него, воздух, все, чтобы он действительно стал однородным. Наверное. В общем, он должен настояться. Я бросил тачку на заправке. И отправил туда сына старшего, который уже с правами, все, опытный водитель уже. Вместо того, чтобы спал ребенок спокойно, я его послал туда сидеть в машине. С другой стороны, а для чего вам еще дети? Зачем вам еще дети? Вот. А у вас информация, сколько сейчас машин в Москве? Не, у меня такой информации уже давно нет. У нас раньше на экране, на нашем, на вот этом вот, где часы сейчас. 7 часов 49 минут, 55, 56, 57, 58, 59. 7 часов 50 минут. Была информация о потоках транспортных, но сейчас у меня нет. Но мы знаем, что в Москве 4 миллиона автомобилей. 4,5. Ну, ясное дело, что одномоментно они никогда не находятся столько, и поэтому вот одномоментно, я помню, было что-то около миллиона там, что-то такое. Но это когда пробки, все, сейчас поменьше. У меня другая есть информация. У меня есть информация, сколько нужно Москве бензина в сутки. Вы помните, мы говорили много раз с вами про то, что Москва это просто такое место, где всего нужно очень много. Всего. К примеру. Я, кстати, не знаю перепись Воробьев. Потому что была запланирована летом перепись Воробьев. Во-первых, мне сама структура переписи интересна. Там, допустим, помечают ли посчитанного воробья, потому что этот же гаденыш карусель может устроить со своими гаденышами, подростками, воробьиными друзьями. И будет летать из района в район, чтобы его несколько раз посчитали. Угу. Вот. И поэтому как-то помечать нужно. А как? Ну, отстреливать, наверное. Потому что те, кто у тебя вот в сумке собраны, это уже точно ты их посчитал. Наверное, так, может быть. Как-то перепись воробьев, и я уверен, что если бы опубликовали эти данные, то мы бы ужаснулись этой цифре, сколько в Москве воробьев вообще. Поэтому в Москве, чего не возьми, всего должно быть вдоволь. А это очень много. Вот это доволь, это очень много. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
0: Да, Роман, здравствуйте. Виталий меня зовут.
1: Да, Виталий.
0: Хотел бы рассказать про ситуацию с топливом на федеральной трассе М-12.
1: Так.
0: Пару дней назад возвращался с Чуваши в Москву. Значит, ситуация такая, что по ощущениям на 80% заправок топлива нет.
1: Угу.
0: Интересовался у людей, кто стоит в очередях, ждут завоза там по 4 часа. Соответственно, очереди начинаются там чуть ли не за километр по обочине.
1: Угу.
0: Соответственно, на заправку, даже если вам топливо и не нужно, а там условно там по нужде, нереально попасть. Поэтому, кто планирует поездку куда-нибудь на восток...
1: Не планируйте. Лучше не планируйте.
0: У меня, благо, дизель. Я на одном баке спокойно доехал.
1: О, Господи. Кто бы нам сказал, что с развитием технологий, гибридизации, электрификации и вообще всего мы будем вздыхать по дизелю когда-то. Нам бы сказали такое, мы бы такие... Да ладно, по дизелю. Просто сердце кровью... Ненависть кровью. Кровью. Обливается, глядя на этих людей, которые стоят на огромной заправке, на 10 колонок и стоит... Паджеро и какой-нибудь X6 BMW. Все. Или там крузак стоит и какой-нибудь X5 дизельный. Стоят, значит, болтают что-то между собой, не спешат никуда. Никуда не спешат отгонять автомобили. Никто их сзади не поджимает. Заправляются, говорит, ну давай, до встречи через 2 недели. Мне бака на 2 недели хватит, конечно, давай. Она говорит, давай, пока. А я вообще такой, вот это я думаю, что я уже... До осени доезжу на этом, теперь уже на этом дизель. Чтобы вы были здоровы, очень, очень от души рады за вас. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир.
1: Спасибо вам, да. говорите.
0: Знаете, вот мне, что вот эта ситуация непонятная. Здесь же наверняка какой-то профильный отдел, начальник этого отдела по решению чрезвычайных ситуаций, там, угу. различных, в том числе топливных.
1: Да.
0: И получается, не сделал никаких работ над ошибками, а наоборот еще ухудшил ситуацию. Вот сегодня я реально знаю двух человек, таксистов, там, с Измайлова. С 4 утра не могут заправиться, с 4 утра.
1: Да.
0: Люди, которые, в принципе, ну, прошаренные, знают район.
1: Да, да. Я вот тоже, когда приехал на заправку, там тоже стоял таксист, дремал. Вот, я сначала разбудил его, потом думаю, зачем? Ну, было же понятно, что если бы у него был запас бензина с собой, он бы сейчас не стоял бы здесь, не спал. Тоже, но он не в 4, он еще 3 не было, ну, почти 3. И он стоял там, ждал, потому что к 8.30 должны подвезти бензин, и он там, в этом месте он там...
4: Ситуация с бензином, стоял. Которая сейчас складывается, насколько долго она продлится? Ощущение есть, что все-таки вот тогда был острый кризис, а сейчас может быть таким затяжным. Это правда или нет?
5: Ну, во-первых, хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами.
1: Все, расходитесь. Правительство мониторит ситуацию. Так что, что вы в самом деле? Они мониторят ситуацию. Вице-премьер Новак о ситуации с бензином. Значит, они мониторят ситуацию, так что совершенно непонятно, чего вы еще хотите. Ну вот, от власти.
4: Бензином,
1: подождите, извините. Мониторим.
5: В ежедневном режиме.
1: Давайте.
5: Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемый. Там,
1: на Ходынке надо на потоки перенаправить.
5: Что в ближайшее
1: на Зорге,
5: ряд
1: на Народного ополчения, на Нижних Пневниках.
5: Ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот, будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Все. Сейчас уже пошел импорт. И
1: куда-то.
5: Все были приняты необходимые нормативные права акты для того, чтобы все. Можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Вот. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
1: Все. Наконец-то страна довольна. Правильно? Я думаю, наконец-то страна довольна. Потому что москвичей прижали. Ну же обычно наоборот. Все здесь, чтобы было. Все здесь. Что у вас, макароны закрыты? А у нас есть. Что у вас, туалетные бумаги? А у нас есть. Что у вас, масок нет в пандемии? А у нас есть. Мы раскупаем маски здесь пачками. Просто ходим маски. Я 4 сразу ношу, потому что я москвич. И на затылок еще надеваю несколько. Потому что могу позволить себе в масках вот так ходить. Все. Я бензином моемся, просто все, я бензином за этот забор от краски очищаю, поливаю, вот так, растворяю краску, вот столько у нас бензина. И теперь, наконец, страна может вздохнуть и сказать, ну хорошо, хоть подприжало москвичей, там этих буржуинов, а то живут вообще в реальности в какой-то пороху, не нюхают. У меня стая воробьев увеличилась раз в 10 с начала лета. Просто кормлю их пшеном из окна, Никита пишет. Она в объеме, ну, в смысле, в объеме воробьи увеличились или в количестве раз в 10? Потому что если пшеном кормишь, воробьи такие уже как голуби ходят такие, крылья атрофировались, потому что да нафига, все равно не поднимут такое тело. Да, перепись воробьев, это была, между прочим, не шутка. И оказывается, она ежегодно проходит в Москве. С какой целью? Ну, потому что воробьи же, они как-то участвуют в пищевом круговороте. Перепись воробьев в Москве 2026. Сейчас мы все узнаем про них. С другой стороны, мне кажется, что здесь в животном мире могло бы возникнуть недовольство, если бы переписывали только воробьев. Остальные такие... трясогузки, синички, голуби, вороны. А мы чем хуже? Я что, хуже воробья? Вот. Всероссийская перепись. Она всероссийская. Понятно? Она всероссийская перепись воробьев. В последнее время не успею. Или успею. Высоцкий. Высоцкий. Письмо тамбовских рабочих Тамбовского завода. Во, письмо. Не, не успею уже. Или успею. Но там, там припев нужен нам, конечно. Вот, письмо этот, про Воробьев там что-то было у него.
6: Письмо рабочих Тамбовского завода китайским руководителям. В Пекине очень мрачная погода.
1: Ежегодная просветительская акция.
6: У нас в Тамбове на заводе перекур. Мы пишем вам с Тамбовского завода. Любители опасных авантюр. Тем, что вы договор не подписали, вы причинили всем народам боль. И, извращая факты, доказали, что вам дороже генерал Деголь. Нам каждый день насущный, мил и дорог. Но если даже вспомнить старину, то это ж вы изобретали порох и строили китайскую стену. Мы помним вас, мы понимаем вас совсем немало, чтоб 300 миллионов погубить, но мы уверены, что очень жить.
1: Где
6: добивали анализм, хлеб живара оппортунизм. Ни бомбы, ни снаряды, не раздувайте вы войны, если будет ядерный удар. А если суд...
1: А.

0: уничтожайте ваших воробьев.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 23:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. На Украине подтвердили готовность к возобновлению переговоров с Россией и США. С таким заявлением выступил замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица. По его словам, Киев готов доказывать свои аргументы за столом переговоров как с американскими партнерами, так и с российской стороной. Заявление дипломата опубликовали украинские СМИ. Ранее в Кремле напомнили, что предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования нет из-за непоследовательной позиции киевских властей. Американские аналитики из журнала American Conservative в свою очередь отмечали, что Киеву в любом случае придется вернуться к диалогу, но уже на гораздо более худших условиях, чем в 2022 году. С 1 сентября Wildberries и Озон запустят оплату товаров в цифровых рублях. Российские маркетплейсы подтвердили готовность к внедрению третьей формы национальной валюты. В компании Озон уточнили, что с 1 сентября сервис начнет принимать цифровые рубли в тестовом режиме. После завершения этого этапа возможность оплаты распространится на всех клиентов. В свою очередь, Wildberries заявили, что действует строго в соответствии с требованиями и нормативными актами Банка России. Осенью все системно значимые банки страны открывают широкий доступ к цифровой валюте через свои мобильные приложения. На главных страницах появится кнопка с логотипом цифрового рубля для открытия кошельков, пишет РИА Новости. Согласно законодательству, принимать новый рубль обязаны все крупные торговые сети с годовой выручкой больше 120 миллионов. Со временем такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Волгоградский суд прекратил дело стрелявшего из ружья по дронам ВСУ пенсионера. Ранее Николай Мухин был оштрафован на 40 тысяч рублей за попытку сбить украинский беспилотник из охотничьего ружья. Мужчину признали виновным по статье о стрельбе в населенных пунктах. В мае житель села Волково заметил беспилотники и позвонил в экстренные службы. Когда один из дронов пролетал над его домом, мужчина открыл огонь из ружья. Диспетчер услышала выстрелы, и уже через час к охотнику приехала полиция. У него изъяли ружье и выписали штраф. Мухин настаивал, что защищал местную школу и детсад, однако районный суд оставил решение без изменений. Волгоградского фермера поддержал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он назвал судебное решение странным, поскольку в условиях дроновых атак инициативу граждан нужно приветствовать, а не наказывать. Глава региона уже пригласил Мухина в добровольческую бригаду «Барс Курск». В защиту фермера также выступила главный редактор «Арти» Маргарита Симонян. Она заявила, что полностью компенсирует штраф, назначенный ему судом. Россияне перестали искать смысл жизни. Такой запрос потерял 43% аудитории, говорится в результатах исследования. На его место пришел другой «Как найти себя». Эксперты отмечают, что главное в статистике не рост интереса к смыслу, а смена грамматики вопроса, формулировки в третьем лице ухода.

0: 98. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
2: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Повтор лучшего.
0: Время начинать движение.
6: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 6.07, 8.07 в столице. Флешбеки какие-то. Дамы и господа, заводите свои моторы. Какие шесть? При чем здесь шесть? Откуда шесть? А мне уже жизнь идет уже 2 часа к ряду мы здесь с вами. Ну, в смысле, в активности, в полнейшей активности. Иван Лукин. Да, доброе утро. Я не то чтобы хотел ругаться, Иван, я не называю каршеринг какой, просто говорю каршеринг. В отпуске это сильные проблемы с интернетом, пишет. А, все, тогда не буду про это говорить. Человек в отпуске, здесь сильные проблемы с интернетом. Давайте представим, где он в отпуске. Он в отпуске в горах, он в отпуске в Европе. Там сильные проблемы с интернетом. Да, типа того. Значит, пишет сейчас, типа того, отвечу я ему. И два ногтя. Знаете, молодежь называет наши смайлики, которые скобочками просто ставим, ногти. Ногтей настрогал старик опять, говорит, когда смайлики ставишь в конце. Я ему вчера написал эту ситуацию с каршерингом. Это один из руководителей одного из мощных каршерингов московских, российских. И сел в автомобиль, а там 39 километров запас хода. Не доеду. Вот, мне надо было больше ехать. Вот. А другого нет. А такси я уже... Ничего, что я заново буду рассказывать все истории, которые рассказывал час назад. Вы же все равно час назад спали, правильно? Вы еще не просыпались, вас еще здесь не было. Мира не существовало, потому что вы спали. А теперь вы открыли глаза, и мир заново существует. А ехать мне далеко, потому что такси захотели 3000, а каршеринг 900 рублей. С копейками. Причем не самый

отстойный это был Джили М. Грант. Джили М. Грант. Вот. И я сел, а там 30, 39 литров запас, и на моих глазах уже 38, 37. Думаю, не, поеду. Поеду только потому, что знал, что есть заправка рядом на Варшавочке, где второй по 119. Я думаю, ну, мне же все равно компенсируют. Так что так зато заправлю и поеду. Или поеду куда-нибудь, это, может, пересяду где-то в какой-то другой автомобиль. В общем, поехал, заправил, а потом оказывается, что деньги возвращаются на счет, а не на карту. Я бы тогда столько не заливал, мне на счету столько не надо, 5000 почти. Вот. Причем парень, с которым я консультировался, он об этом ни слова не сказал. Вот я бы тогда не заливал. А я, по-честному, полный бак, думаю, жалко, что пусть людям после меня будет хорошо, сядут, а машина заправлена. Поди плохо, конечно, хорошо. И вместо того, чтобы залить столько, чтобы я доехал, я мог десяточку залить туда, хватило бы мне. Да мне бы 5 хватило литров. Вот, а... С расходом. Что там расходы у этого мигранта? Вообще копейки. Но я с ракет жахнул туда. И мне говорят, что а, только на баланс. Так я говорю, я этот баланс у вас буду выкатывать 2 года. Я пользуюсь крайне редко и недалеко. Вот один раз сейчас далеко поехал. Вот. И главное, что не предупредили. Я говорю, как да я должен был узнать? Ну, это указано в нашем договоре. Ты такой, каждый раз заезжая на заправку, ты достаешь договор и начинаешь читать, что там в договоре. Я для этого и позвонил в техническую службу, чтобы уточнить, как это происходит. И мне специалист ответил, вы заправите, присылаете чек, мы вам компенсируем, переводится обратно эта сумма. Все, точка. Но я ж плачу картой, поэтому по умолчанию, куда у меня ощущение, что вернутся деньги? На карту. Ну, правильно? А так получается, что я приехал, заправляю автомобиль, делаю доброе дело для компании. Вместо заправщиков. Делаю доброе дело. Заправляю полный бак. Время свое на это трачу. И при этом кладу деньги как бы на депозит компании, потому что я ими уже как деньгами своими лично не воспользуюсь. Я могу воспользоваться ими как баллами. То есть, ну, я могу только одну услугу на них получить. Еще раз воспользоваться каршерингом. Пойти в магаз что-нибудь купить на них, заправить бензина на них. Я не смогу. Они забронированы компанией, правильно? Они у меня на депозите как бы лежат у каршеринга. А я не хотел класть 5000 на депозит. Я хотел просто доехать домой. И все. И чтобы эта тема закрылась для меня. А оказывается, что я на депозит компании положил денег. Это как бы... Не знаю. Да как если бы пришли, купили в магазине вещь, а она вам не подошла. Вы говорите, я, пользуясь законом о защите прав потребителей, возвращаю вам эту вещь, пожалуйста, вы мне верните деньги. Или, да, мы вам деньги вернем, но только на вашу бонусную карту в нашем магазине, и вы сможете на эти деньги купить еще какую-то вещь. Не, подождите, я хочу деньги обратно. Просто деньги дайте мне, и я уйду. Не надо мне баллы какие-то и все остальное. Поэтому как-то не очень. Если вы слышите, Иван, сейчас, посодействуйте. Дело не в том, что это самое. Тут вопрос принципа. Как бы. Ну, если нет, так нет, пусть лежат. Ну, в смысле, я не обеднею. Но хотелось бы, чтобы специалисты ставили в известность заранее, что это будет на счет. И я бы принял просто другое решение. Я хотел бы быть информированным в разных ситуациях. И в такой тоже. Значит, ну ничего, доехал нормально. Тачка норм, все нормально. Фу, проехался такая. Ревет, рычит, рвет. Так, ну не рвет, конечно. Но рычит. Такой вот надо раскачивать все время. У нас идет голосование. Вчера один из подписчиков-слушателей потребовал ежедневного голосования. Состояние топливного рынка ухудшилось, улучшилось, осталась прежняя ситуация. Очевидным образом она ухудшается. Я не знаю, все, что там говорят эти специалисты. Новак вот сейчас сказал, что они мониторят ситуацию. Мы тоже мониторим ситуацию. Понимаете? Я сегодня полночи мониторил ситуацию. И все люди, которые сейчас стоят на заправках, они тоже мониторят ситуацию. И тогда дайте нам столько денег, сколько получают специалисты, которые мониторят ситуацию. Потому что мы как бы делаем тоже эту работу, правильно? Мы же мониторим ситуацию.
Я не знаю. Я бы хотел какого-то, ну, что-то, какого-то другого. Ты такой приходишь к врачу, он такой говоришь, ну что, анализы сделали, все, МРТ, так, а он такой, ну я мониторю ситуацию. Я говорю, класс, а и? Он такой, что и? Говорю, ну мы что делать-то будем, у меня вот тут колет, ах, прям вообще. Он такой, да я понимаю, да, но я мониторю ситуацию, я держу руку на пульсе. Ага, а перспективы мои каковы? Ну как, ну я же мониторю ситуацию. Ну нам надо сейчас разработать план, сейчас мы разработаем, сейчас все будет нормально. Мы перераспределим сейчас тут нагрузку. Сейчас. Ага, ладно, хорошо. Хорошо. Значит, а где на Варшавке находится заправка? Вот это не скажу. Ну ладно, скажу. Она называется как-то Авис или что-то такое. Прям на МКАД уже. Вы когда съезжаете по Варшавке, едете? Но сейчас там уже, я тоже думаю, одище, потому что вчера мне со всей очевидностью днем стало понятно, что первый виток топливного кризиса вопрос стоял не только в наличии очередях, но и в цене на бензин. И цена на бензин порой была ключевым фактором, который заставлял вас стоять в более плотной, длинной, долгой очереди, но заплатить меньше денег. Потому что, ну, были ситуации, мы по Алтаю ехали, это тоже там было видно, даже на Алтае. Мы тогда на Алтае были. И на Алтае тоже, потому что не весь кризис мы пересиживали. И там была ситуация, при которой вот одна заправка крупной сети там по 60 с копейками и большущая очередь туда. Проезжаешь дальше, следующая по 80, 95-й, и один автомобиль стоит. То есть люди готовы были ради вот этих каких-то денег, не очень великих, сэкономленных, стоять, я лучше постою в очереди, чем вот это все. То есть сейчас со всей очевидностью мне стало понятно, что цена перестала быть фактором принятия решения, заправляться или нет. Нет. Да какая разница, какая цена? Ну а что? Ну высокая цена. И дальше. Подую-ка я в бак, надую туда своего дыхания и на этом поеду. Или как? На чем вы поедете? Нет, ну бензин же нужен. Да, это Варшавка. Если ехать по Варшавке в область, вы потом съезжаете на внешний МКАД, проезжаете над МКАД и направо, и потом проезжаете еще 100 метров, и на большой развязке у вас впереди торговый центр. Такой, вот тут, смотрите, не проскочить, с правой стороны есть съезд такой направо, и там такая заправочка. И раньше там никого не было, потому что по 120-130 был бензин в первую волну кризиса. А сейчас, ну вот, второй по 119 я заливал, и очередь, и прям очередь. Так вот, идет голосование. Улучшилась, ухудшилась ситуация, я уже не спрашиваю, потому что тут все очевидно. С какими проблемами вы столкнулись во время последней попытки заправить свой автомобиль? Вчера ли она была, позавчера ли она была? Это вы сами решаете, когда. Но я думаю, что это было на днях, правильно? Правильно. Никаких проблем. Попал в небольшую очередь до часа, но заправился. Я считаю, что до часа это небольшая очередь. Попал в большую очередь, более часа. Более часа это значит может и 2, и 3, и 4. Не было моего топлива, другие виды были. Заправился 92-м или 100-м вместо 95-м. Ну, короче, это просто как пример, поймите. Это я не описываю конкретно вашу ситуацию. Я же не могу все ситуации описать. Это просто пример. Вашего топлива не было, вы хотите только 95-м. Но стало понятно, что 5-го вы не найдете, и поэтому пришлось 2-м заливаться или 100-м. Ну, или дизелем вместо 95-го. Тут уж как вам. В общем, такой вариант. И, наконец, вариант так и не смог заправиться. Это мой вариант. Первый раз я это сделал. И вот эта ситуация. Я в этой ситуации. Я не смог заправиться сегодня ночью. И бросил автомобиль на улице. На заправке. Да. Такая вот история. Проголосуйте, пожалуйста. Зайдите. Щукин и все. Это в телеге традиционно ведется голосование. В Максе я в Макс не буду перебрасывать это голосование, потому что там такие монохромные голосования участвуют. Да, нет. На два ответа. А здесь вариантов больше. И в Максе реакциями это сложно сделать. Поэтому мы голосуем в Телеграме. Щукин, и все, кириллическое написание в конце «ё». И все, с точечками. Ну, если вдруг не ищется канал. Значит, что касается результатов голосования. Начнем от наименьшей группы. Наименьшая группа — это люди, не испытавшие никаких проблем. Я рассчитываю на какую-то обстоятельность вашу в этом голосовании.
Хотя, конечно, какой-то идиот, идиотский процент будет, ну, там, каких-то шутников, которые будут просто голосовать, а потом писать, а я вообще на автобусе, у меня никаких проблем. Предполагается, что это голосование для автомобилистов, которые делали попытку заправить автомобиль. Ну, так предполагается. Хотя, конечно, будут всякие. Вот эти 11% никаких проблем, ну, не знаю. А как вызов? Ну, возможно, это владельцы дизельных автомобилей, кстати говоря. Возможно. 11% никаких проблем не испытали при заправке автомобиля. 15% не было моего вида топлива, пришлось заправиться другим. Как правило, это 92 вместо 95. 18% отстояли небольшую очередь до часа, но заправился. 23% попал в большую очередь. Пришлось стоять более часа, но заправился. 33% так и не смог заправиться. 33%. Если я что-то понимаю в арифметике, то это треть. Правильно? Треть. То есть каждый третий из десяти, ну, точнее так, три из десяти, не каждый третий. Три человека из десяти не смогли заправить. Треть. Ну, это, братцы, как-то... Не-не, я не хочу нагонять. Вообще, я не нагоняю, не нагнетаю. Я просто описываю ситуацию, тем более я описываю свою ситуацию. Я в 2.30 проснулся по будильнику сегодня, поехал заправлять тачку жены. Которая, докатав до лампочки, до пустого бака, до паров буквально, укатила в Дубай в рабочую поездку, оставив меня разбираться с этим вопросом. Ну вот, я решил и не разобрался. На парковке у заправки кинул автомобиль, оставил его первым в очереди, чтобы стоял потом, если топливо привезут, и отправил туда дежурить в очереди старшего сына. Вот так. Нет, тут рассказываю способ заправлять автомобили. Рожайте детей, воспитываете их хорошо, помощниками. Они потом получают водительское удостоверение и ждут очереди на заправке за вас.

Где голосовать? Там голосовать на голосовательных участках, в школах, в детских садах. Или в Телеграм можно зайти. Канал называется «Щукин и все». Там в канале прямо сейчас активнейшим образом развивается драма в рамках этого голосования.

что? Я подумал, что это неправильно, раз мы с вами перетекаем сюда и моторы размазываем чуть более тонким слоем на 3 часа теперь. Что нам не опилюливаться? Простите, никакой музыки у нас нет. То, что вы слышите, это не музыка никакая. Нет. Это опилюливание, ну то есть попытка взбодриться, продрать второй глаз, чтобы смотреть на объективную реальность стереоскопическим способом. Двумя глазами в IMAX'е. Технологии IMAX наблюдать за вот этим вот всем, что у нас здесь происходит. Владимир Свет Олегович, доброе утро. Алексей Очеретин, Никита здесь. И Никита, системный администратор, Фома 73-й, рейнджер, большая буква Т с нами. Сергей Кузьмин, Слава Прин, Горелкин, Влад, еще просто Андрей Григорий, СПБ, Питеру привет. Это что у нас? Это Телеграм, бот-мессенджер в Максе, Александр, Данила, Кирилл Лубяка, Хисшадов, Елена, Сергей, Елена, доброе утро, приветствую, Верунчик, Моисеенко, просто Алекс, это который, нет, это хороший. И лучшие люди планеты везде, где пишете в эфир, молодцы большие. А вообще писать нужно, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Пусть жена из Дубая канистру бензина приведет. Конечно. Послал жену в Дубай за бензином, а она шоколад привезла дубайского. Помните про этого? Про похороны? Чувака, который покойнику... Гонял по городу. О, цветов нигде не было. Так я ему шоколадку купил.

Москва. Олимпийский проспект. 95-й по 75. Очередь 20-25 минут. Черт задери. Как звучит все приятно. Да, я, ну, в смысле, в моей ситуации я не мог колесить по городу еще потому, что я же говорю, бензина в баке было пары. Я и так применял всевозможные способы, там, накатиком, чтобы не выше 1500 оборотов, не разгоняться по пустой Москве, благо едешь. Светофоры мониторишь в Яндексе, так, чтобы докатываться до светофора, и зеленый включался. Ну, чтобы не полная остановка, потому что потом трогаться — это опять повышенный расход. И я так вот с горки где-то прокатился, еще что-то куда-то, вот так вот, чтобы доехать. Ну и доехал.

середине и в конце хвоста пробок устанавливать биотуалеты было бы неплохо. Пишет Александр, предлагает. А что у вас? Бутылок с собой пустых нет, что ли? Двухлитровых. Или сколько вам нужно? Четырехлитровых. Женщинам в этом смысле сложнее, а мужикам-то чего же?

0: Мочеприемник автомобильный. Вот я вам сейчас посоветую, потому что вы же не знаете. Все вам, всему учить вас нужно, вообще к жизни не приспособлено. Стоит как литр бензина. 186 рублей вообще. Это, ну вы даете. Вы что, не знали? Так, значит, смотрите. Спасибо. Это была Апилюлишная.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Вот, носимая сумка мочистка катетерным прото... чем-то, с катетерным, значит, складной герметичный, автомобильный мини, ну, это надо держать его руками, вставлять туда и держать, нет, автомобильный писсуар, портативный объем 1,2 литра, материал 290 рублей, да вообще фигня. Мне вот это нравится, такая штука, которая на резиночках такая, она как, вот как труселя, ты сразу надеваешь, так, и уже в нем сидишь прям, тебе уже ничего не надо делать, ты прям сидишь и так. Тони Старк, а как ты в своем костюме ходишь в туалет по-маленькому? Вот так, говорит он. Носимая сумка мочи с катетерным протоком. 1000 миллилитров, 2000 миллилитров, но только не после пива, конечно, потому что после пива нужно литров на 6, правильно? Для мужчин. Пожилой, недержание мочи. А почему сразу пожилой? Вот интересно. А если не пожилой? Если ты молодой, к примеру, и у тебя очень даже держание, но только очередь, и ты же не можешь из очереди выскочить, и вот это все. Вот, если надевается туда, вот сразу все вставляет, так вот в этом и сидишь, и едешь. Все, пожалуйста. Есть еще трусы непромокаемые. Вот. Набор трусов эко-лаванда. Впитывающее белье. Вот трусы непромокаемые. Можно... Но только условие такое, что это нужно, нужна малая нужда. Потому что большая нужда, это понятно. Большая нужда, это нужда в топливе. Вот это и есть большая нужда. Вот. А малая, по малой нужде, чтобы... А что вы, я не пойму, что вы хмуритесь? Что вы делаете такое лицо, как если бы мы здесь обсуждали что-то такое табуированное? Что-что? Вот сейчас я уверен, что огромное количество людей стоят в этих пробках, и до заправки не добежишь, во-первых, потому что она далеко. Во-вторых, тебе бежать придется по проезжей части, потому что ты стоишь во второй полосе, справа от тебя автобусная, а слева от тебя третий ряд движения, по которому все летят и так тебя ненавидят, потому что ты, ну, вы все забрали ряд один у них, у всех. Правильно? Правильно. И как ты побежишь? По автобусной. А ты побежишь, пока добежишь, а там автоматическая заправка газпромовская, там туалета нет. За нее будешь забегать. А еще, если там есть на заправке туалет, так все же из очереди тоже хотят туда побежать. И там очередь уже в туалет у тебя. Поэтому вот, пожалуйста, катетеры, трусы непромокаемые. Я вас научу сейчас жизни.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 23:30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Крыму при атаке ВСУ погибли два мирных жителя. Четверо, включая ребенка, получили травмы, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его данным, налет совершен на Симферопольский район. Еще один человек пострадал в Сакском районе. Всем раненым оказывается экстренная медицинская помощь, уточнил губернатор. На местах прилетов работают оперативные службы и следователи. Владимир Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала «Маша и Медведя». Меры коснулись студии «Анимакорд», которая занимается производством проекта, а также генерального продюсера анимационного сериала Дмитрия Лавейко. Указы украинского лидера опубликованы на сайте его офиса. Санкции предусматривают полный запрет на трансляцию этого медиапродукта на территории Украины и блокировку активов компании. Ранее в Верховной Раде и Центре противодействия дезинформации Украины неоднократно призывали запретить «Машу и Медведя». Чиновники и депутаты называли мультфильм инструментом мягкой силы Кремля и заявляли, что демонстрация самовара и звуки балалайки в сериях продвигают российские нарративы среди детей. Центробанк подтвердил распространение банковской тайны на все операции с цифровым рублем. Третья форма национальной валюты защищена так же, как и обычные наличные или безналичные деньги на счетах граждан, заявила зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова. Она подчеркнула, что информация о том, где и как человек тратит свои средства, остается строго между ним и финансовой организацией. Кахруманова также отметила, что эти цифровые активы невозможно заморозить, поскольку распоряжаться ими может только сам владелец. Овчарка напала на участницу шоу «Уральские пельмени» Илану Дылдину и ее питомца. Инцидент произошел в элитном подмосковном поселке на Рублевке. Актриса вышла на утреннюю пробежку со своим йоркширским терьером, когда на нее набросилась соседская собака. Женщина не успела взять питомца на руки, и овчарка атаковала его. Выяснилось, что сосед актрисы забыл закрыть ворота. Сейчас собака в реанимации в ветклинике. Ей провели операцию, она в тяжелом состоянии. По словам Дылдиной, питомец потерял много крови. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 16, ощущается как плюс 14. Пасмурно, идет дождь. В ближайшие 2 часа осадки не прекратятся. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: А вы говорите «милин».
4: Я его
3: тоже
4: что?
3: Мне «милин».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain, I'm sorry.
5: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Именно «Поверх времен».
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
8: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Моторы.
4: Нет, я абсолютно допускаю. 8.37, говорит Москва, моторы вот такие вот. И я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Я абсолютно допускаю, что вы бы хотели до появления покалывания в кончиках пальцев продолжать оставаться в теме бензина, но сколько же мы можем здесь сокрушаться? Хорошо бы, если бы еще вот это, эти наши сокрушания к чему-то приводили. Ну, то есть, такие, поскрушались, и это, вдруг раз появился бензин. Он говорит, давайте еще давайте. Я такой, да что же это такое? Он такой, уровень растет бензина в баке. Но тут же невозможно. Или возможно? Что вы скажете? Да, точно, спасибо за напоминание, потому что я затронул тему, а сколько же нам вообще, вот сколько же нам надо вообще бензина. Кстати говоря, вы даже не попробовали предположить, а было бы интересно, сколько Москве в сутки нужно бензина? Вот суточное потребление. Суточное потребление, ну, на самом деле это город такой, это просто такое место, где потребление всего колоссальное. К примеру, сколько москвичи выдыхают воздуха за сутки? Вы знаете? Ну, в смысле, вдыхают воздуха и выдыхают углекислого газа. Вот, просто воздуха сколько нужно за сутки? 15 миллионов человек. В сутки сколько вдыхают воздуха? Знаете? Не знаете? Вот сколько нужно? Вот если бы у нас осталось совсем чуть-чуть воздуха, то на сколько бы нам хватило? Если суммировать весь воздух, который за сутки вдыхает 15 миллионов человек, его объем составит от 150 до 300 миллиардов литров. Или 150-300 миллионов кубометров. 300 миллионов кубометров. Просто подышать, чтобы. Понятно? Вот сколько нам нужно воздуха? Сколько нам нужно бензина для Москвы? Для Москвы в сутки нужно от 9 до 11 миллионов литров. От 9 до 11 миллионов литров. В тонны переводите, получается от 9 до 11 тысяч тонн. Правильно, я считаю? По некоторым данным, ну, точной цифры нет, это понятно, что, ну, я не знаю, вам понятно, нет, что точной цифры нет. Но по некоторым данным, Москва это 15% федерального потребления топлива. На секундочку. 15% от всего топлива, необходимого для страны. Это Москва. 11 тысяч тонн. Я помню цифру в 70 тысяч тонн минимально необходимых для Крыма на месяц. На месяц. Если это так, то получается, Москва за неделю съедает больше, чем весь Крым за месяц. Так, не заводим моторы, потому что не на чем. Полиграф Полиграфыч сообщает. Понимаю вас. Весь год собирались на море, на машине. А по 300-500 рублей не в состоянии заправляться. Не до отдыха, вот пишет Владимир. Надо интересно, если поставить адаптивный круиз и пойти на заправку, будет ли автомобиль сам стоять в очереди? Сам стоять в очереди будет, ехать не будет. Поэтому стоять, пожалуйста. В данном случае адаптивный круиз не будет ничем отличаться от парковочного тормоза. Да я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
5: Доброе утро, Роман. А слушайте, а я бы пока не радовался тех, кто вот там, типа, у меня электричка, да я на газу. Да
4: а чего? Есть. А почему?
5: Объясню. Вот у вас Константин Симонов был недавно, утром я его слушал. Да. Он говорит о том, что рано или поздно враг начнет бить по нашей энергетике, то есть будет выносить электростанции, газосателлитные всякие узлы. То есть он не видит причин, почему этого не будет происходить. Вот смотрите, уже Крым сидит без света, за которое время, пока здесь, в Центральном федеральном округе, с этим все в порядке. То есть электричку же ее тоже нужно зарядить, электрический током, газ тоже нужно заправить.
4: Да.
5: Вот, так что...
4: Ну, это... Ну, как рано радоваться? Это при условии, что... То есть вы думаете, сейчас враг думает такой, не, электричество... Электричество — это не важно. Для них мы не будем бить по электричеству. Не, электричество — это такое дело. Или что? Или жалеет? Или на потом вкусненькое придерживает? Или почему вот враг сейчас не бьет? Во-первых, я вспоминаю историю про слона, который может съесть 50 килограммов орехов в день, 80 килограммов фруктов, свежей зелени еще 30 килограммов, выпить воды 80 литров. Может-то он может, только кто же ему даст вот это все? Понимаете, в чем дело? Враг может, конечно, испытывать планы. Враг может использовать баллистические ракеты, враг может использовать грязную бомбу, а то, может быть, даже и настоящую атомную какую-нибудь придумает себе бомбу. Безусловно. Вот. Но я надеюсь, во-первых, что кто же ему даст, во-первых. А во-вторых, все-таки в таком, находясь перед, безусловно, выбором, который в данный момент в любом случае это некая игра воображения, потому что у нас же нет машинки времени. Мы не знаем, что будет там дальше. По-настоящему не знаем. Соответственно, мы находимся каждый, и коллега Симонов, и руководство стран всех, и вообще все находятся в ситуации, когда мы можем заниматься планированием, а по большому счету предположениями. То есть вот мы предполагаем, это называется планы, да, мы предполагаем, что мы сделаем вот это. Они предполагают, что они... Вот Симонов предполагает, что начнут быть окей. А я предполагаю, что мы победим раньше. Вот я предполагаю. И почему чье-то иное предположение более объективное, чем мое предположение? Это наши такие два предположения. Вот такие у нас два предположения. Значит, нужно сделать так, чтобы не бил, чтобы не было возможности. Защищать то, что мы должны защищать, дублировать то, что мы должны дублировать, и бить туда, куда должны бить, и делать так, чтобы не бил. Вот мне, потому что вы не политолог, пишет мне Владимир Свет Олегович. А политолог — это человек, который знает, как будет. Правильно? Это политолог. Военолог тогда нужно. Чтобы я был не военологом. Владимир Свет Олегович, вы перепутали. Политологи не занимаются этими вопросами. Потому что в данном случае политолог от шоу экстрасенсов отличается только тем, что политолог основывается на каких-то вещах, которые ранее происходили, и позволяют ему выстраивать некие алгоритмы взаимодействия, о которых он... благодаря которым он предполагает, как дальше будут развиваться события в одной узкоспециализированной теме, направлении. Да? Поэтому, если мы говорим об ударах, так это военологи должны говорить, если вы терминологию эту собираетесь использовать, во-первых. А во-вторых, как я уже сказал, это шоу экстрасенсов. Потому что никто ничего вам не гарантирует. Ни самого худшего развития событий, ни самого лучшего развития событий вообще. И мы каждый, вот находясь на своем месте, можем либо делать то, что должны делать, и предполагать себе развитие ситуации так, как ты себе это видишь. Вот и все. И политолог, и самый продуманный, прошаренный политолог тоже делает именно это. Именно это. Предполагает. Все. Я предполагаю. Что мы каждый раз, сталкиваясь с какой-то проблемой, для нас это, помимо того, что это проблема, это еще и определенный урок. Определенный урок, что нужно делать, чего не нужно делать, где нужно делать чуть иначе. Вопросы, возникшие при тотальной попытке вывести из строя НПЗ наши, были поставлены. Я надеюсь, что уроки вынесены как-то из этого все, что мы что-то сделали. И если политолог, сидя здесь, говорит про энергетику, начнут бить. Но я думаю, что наши военные, стратеги, те, кто занимаются разработкой глобальных концептуальных планов, знают об этом тоже. И принимают соответствующие решения. Все. Поэтому вот здесь такое. Вы хотите меня уязвить, потому что вы не политолог. Да, я не политолог. Но мне не нужно быть сейчас профессиональным политологом, хотя я не знаю, что такое профессиональный политолог. Профессиональный политолог — это человек, который по шоу ходит телевизионный. Или где? Где профессиональных политологов готовят? В политологическом музее, институте? Политологическом. Или где их готовят? Они сами готовятся, политологи. И вы можете послушать одного политолога, а потом послушать другого. И вдруг осознать, что один одно говорит, а другой другое говорит. А будет вообще по-третьему на самом деле. Так что вот такая история. Что с субсидиями? Вот еще спрашивает меня, я не найду сейчас, кто спрашивает. В Максе. Вы в Максе тоже можете писать. Я нашел способ одномоментно смотреть везде ваше сообщение, видеть. И в Максе, и в Телеграме. Говорит МСК. В Политехническом институте готовят политологов. Это да. Кстати, вы удивитесь, но очень многих политологов готовили именно в Политехническом институте. В МАДИ многих политологов готовили. Ну, да, где угодно. В общем, ой, он говорит, я уже дома. А заправился-то хоть? Простите, у меня здесь переписка еще идет параллельно с сыном. Заправился, спрашиваю я его. Так, как вопрос писать на клавиатуре? Господи, мы не просто уже рукой разучились писать. Рукой, от руки писать просто, рукописный текст. Уже разучились клавиатурой пользоваться, потому что расположение вопросительного знака на клавиатуре и в телефоне разное. Вот. Да, я оставил тачку на заправке, она там одна стояла. Поставил, ну, колонок нельзя ставить, но поставил так, чтобы потом, когда это все откроется, чтобы она была, типа, первая очередь. И отправил туда мониторить ситуацию сына старшего. Да, и вот он там сидел, сейчас пишет уже, я дома. Интересно, дома и заправился? Так, голосование, давайте быстро голосование. Дома и заправился, дома и не заправился. Заправился дома, но дома не у себя. Да кто против, надо знать все и выбирать, что нравится. Но Европу надо бомбить, пишет Жорик. Да никто не против этого, что у всех разное мнение. Но Европу бомбить надо, говорит Жорик. Не надо. Зачем? Ну, в смысле, что же вы такие кровожадные? Не надо бомбить Европу. Европа хорошее место. Европа нам еще пригодится. В Европе хорошо. Хорошо в Португалии, во Франции. Ну, сейчас плохо уже, конечно, будет из-за климатических изменений и этнического изменения, изменения этнического состава. Ну, мы что-то как-то, я думаю, что сможем с этим побороться. Так что не надо бомбить Европу. Зачем? Она, Европа... Европа не виновата. Виноваты люди там. Люди. Политики там. Вот эти политологи из их европейских политехнических институтов, которые сейчас у руля в Европе. Вот это да. С другой стороны, ведь они действуют в рамках какой-то своей внутренней правды, своей внутренней политики, и они таким образом просто пытаются решить свои проблемы, свои кризисы через Украину и противостояние с Россией, свои экзистенциальные кризисы, в которые они погрузились просто потому, что... И вот тут нам пригодился бы политолог, конечно, настоящий. Есть среди нас политолог? Позвоните. Потому что... Весь 20 век к этому шли и шаги предпринимали для того, чтобы в результате в начале 21-го грянул этот кризис. Хотя на самом деле я думаю, что все предыдущие века они к этому шли. И та самая и политика колонизации, и политика взрывообразного экономического роста, основанного не на развитии внутреннем, а на получении ресурсов извне, накачивании себя ресурсами извне. А когда извне стали самостоятельными, территории извне, ты уже такой большой по объему внутреннему, а ресурсов-то и нету, все, тебе говорят, вас здесь не стояло в Африке, страна за страной, из-под протектората французского, не было вас здесь, и все, до свидания. И остальные территории, ресурсы тоже утекают. А ты весь такой потребительский, ты такой потребляешь на все свои 400 миллионов граждан. А где тебе все это брать? Нужна другая экспансия какая-то. И тут рядом колоссальная страна с колоссальными ресурсами, со всем вот этим. Вот. И она такая плохая. Она такая отвратительная, хотя бы тем, что она такая большая и богатая, но только все это не твое. Это вообще не твое все. И она такая отвратительная из-за этого, конечно. Вот. Но я не политолог, поэтому чего ж тут. Да, пишет. Все, заправился. 50 литров. Сейчас последнее нужно уточнить. 50 литров 95-го. 50 литров... Литров... 90... Все, видите, секрет успеха. Литров 95-го. Во. Отправляешь, значит, занимаешь, едешь, едешь ли... Я на радостях ошибки делаю. Едешь на заправку, находишь пустую, входишь в диалог с заправщиком, у которого сегодня день рождения, молодой парень. Прикольно. Узнаешь, что по утрам там бывает, узнаешь время, когда бывает. Оставляешь там автомобиль, отправляешь туда детеныша. Он спит, досыпает в машине, потом приезжает бензовоз, заливает топливо, и ты в очереди первый заливаешь себе 50 литров и уезжаешь домой. Красавчик, просто красавчик. Мы вдвоем красавчики. А все почему? Потому что подкаблучники оба. Ну, он подкаблучник природный, он обязан таким быть, он сын. А я подкаблучник приобретенный. Я приобрел это все подкаблучничество, и поэтому завтра, когда вернется супруга из командировки, из рабочей поездки, я буду ждать чистый. Черт, надо сегодня еще помыть его. Надо еще вымыть полностью, чтобы он ждал чистым и заправленным. Вот такая. Полиграф Полиграфович дома ест пельмешки. Очень хорошо. Вчера на Санбеке, это что, Ростовская область, на независимой заправке заправил сотово 130 литров по 170 рублей. На сетевых заправках или нет, или очереди на три квартала. Да, я вчера в каршеринг по 119 второй заливал. Прям кайф получаю от дизеля. Никаких очередей, пишет Кирилл. Рады за вас, Кирилл. Не от всей души. Не от всей. Нас, сотрудников ЦДД, заправляют даже на пустых заправках Роснефти. Госконтракт, однако. А своя машина пустая стоит, пишет Максим. Максим, а как вы удерживаетесь от того, чтобы в карман не залить себе вот для своей машины? Вы заправляете в ЦОДДшный свой автомобиль, а потом в карман. Сразу после слива заправляет чревато, пишет Диванов. Да, но он отстаивается, там под технологии его не сразу заправляют. Он еще какое-то время стоит, и только потом его заправляют. Как же сын без водительского удостоверения доехал от заправки до дома? В смысле, без водительского удостоверения? 24 годам у него водительское удостоверение уже давным-давно. И он освоил уже вождение всех автомобилей, включая газели, на механике и все остальное. Так что как же без водительского? Конечно же, с водительского. Зачем в Москве машина, спрашивает Павел, если только детей куда-то возить? Ну, привычка такая. Ну, как бы, такой вопрос можно задавать по любому поводу, по любому атрибуту современных технологий, современной техники, современных услуг. А зачем вам смартфон? Зачем вам смартфон на терабайт? Если можно иметь поменьше и удалять все ненужное. Зачем вам большой телевизор на 65 дюймов, когда можно на 43, это гораздо дешевле. Зачем вам есть мясо, когда можно есть сою? Ну, то есть, ну, понимаете, да, то есть, если вот задавать такой вопрос, конечно, зачем машина в Москве? Очевидно, чтобы ею пользоваться, чтобы ездить на автомобиле. Мне кажется, это так очевидно. Просто чтобы перемещаться по городу. Два года назад Гудошников тоже смеялся на тему топливного кризиса. Ой, над чем мы только не смеялись. И два года назад, и три года назад, и четыре года назад тоже. Смеялись. Меня здесь упрекнули, что я смеялся над патриотом на латинице. А вот против Волги на латинице ничего не имею, против тоже нашелся какой-то умник. Решил уесть меня, причем фразой. Помнится, какое-то время назад вы докапывались до патриота, пишет он мне. Докапывались до патриота. То есть он решил докопаться реально до меня сейчас. Я вчера опубликовал, как и говорил, запостил еще более сократив ее версию стрима о Волге К-40. Стрим на 40 минут получился, даже на 41. Из чего я сделал 16 или 17, 16, по-моему, минут. В общем, вырезал всякое, все порезал, оставив только ответы на вопросы, ну, собственно, сами вопросы и ответы. И все залито в Телеграм, Щукин, и все, там же, где вы сейчас голосуете о топливе. И, точнее, даже не столько о топливе, сколько о том, как вы заправлялись. И чуть выше, вот, Волга К-40, отвечаю, пост. И там же, 16 минут 23 секунды, и в Макс это закинул, вот он мне в Максе пишет. Про то, что это к вопросу о том, что кто-то когда-то что-то делал, смеялся или еще что-то, а сегодня типа переобулся или сегодня типа вот что-то должен изменить свое мнение. И вот этот упрек, дескать. Я на самом деле о Волге считаю, что это не имеет никакого значения, как на ней написано, латиницей или кириллицей. Серьезно. Вот это мое мнение. Но оно, это мнение, привязано четко к обстоятельствам сегодняшним. Потому что в контексте времени... Если не рассматривать в контексте времени и общей ситуации по рынку и ситуации на данный момент какие-то вопросы, но они превращаются в нелепости. Ну, надо в контексте времени это рассматривать. К примеру, когда-то вы смеялись над тем, что люди будут носить в карманах компьютеры, которые будут позволять им все, расплачиваться без денег, совершать видеозвонки, видеть того, с кем ты общаешься. Вот. Смеялись. Это что, означает, что вы идиот? Тогда. Нет. Это просто контекст времени такой был. Тогда это было смешно. Сейчас это реальность. Вот. Тогда патриот. Мне было странно видеть автомобиль, который закупает Министерство обороны, наше, потому что, ну, он патриот, он и изготовлен в том числе и с учетом потребностей Минобороны. По габаритам, по тому, как там люди должны размещаться с вооружением, в том числе, по ходовым качествам. А на крышке колпака у него, колеса запасного, написано название американской системы ПВО, которая, к тому же, сегодня еще и сбивает наши ракеты. Наши хорошие ракеты, которые несут туда порядок, а они их сбивают. Патриот там написано. И меня это немножко смущало. Когда написано латиницей «Волга», в те же моменты было написано «Лада», «Лада», «Веста», было написано тоже латиницей. У меня к «Ладе» тогда вопросов нет. Почему-то этот мой оппонент забыл об этой истории. Я тогда говорил исключительно о патриоте и о латинице, о том, что написано «Патриот» на нем. Вот. А кириллица это было бы уже немножко... Было бы «Патриот» тогда, это было бы уже наше слово. Вот. Ассоциации какие у вас негативные с Волгой возникают, кроме того, что это река и историческая марка автомобилей наша из советского прошлого? Не знаю. Не знаю.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: украинские СМИ ранее в Кремле напомнили, что предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования нет из-за непоследовательной позиции киевских властей. Американские аналитики из журнала American Conservative в свою очередь отмечали, что Киеву в любом случае придется вернуться к диалогу, но уже на гораздо более худших условиях, чем в 2022-м. Эмиратская авиакомпания FlyDubai возобновила полеты над Восточным Ираном. Решение принято после завершения всех необходимых оценок рисков и безопасности полетов, заявил перевозчик. По данным сервиса FlightRadar, аналогичные изменения маршрутов зафиксированы и у другого перевозчика из Объединенных Арабских Эмиратов – Air Arabia, пишет РИА Новости. Сообщается, что воздушные суда обеих компаний уже начали выполнять регулярные рейсы в Ереван и Баку через восточные иранские авиакоридоры. МВД объявило в розыск актера Семена Трескунова. Это следует из базы ведомства. По какой именно статье разыскивается артист, в карточке не говорится. В марте 2024 года Минюст внес Трескунова в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, актер публично выступал против проведения специальной военной операции, негативно высказывался в адрес сограждан и распространял недостоверную информацию о действиях российских властей. Сейчас Трескунов находится за пределами России. В Перу произошло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,2 зафиксировали на юге страны в 13:00 по местному времени. По информации портала ИФИ, эпицентр располагался в гористой местности в 35 километрах от города Каракора. Очаг залегал на глубине 108 километров. Колебания земной коры ощущались в нескольких регионах, включая Ику, Арекипу и столицу страны Лиму. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали. В Пекине на выставке «Робот-гуманоид» устроил истерику. Видеозапись инцидента завирусилась в китайских социальных сетях. На кадрах видно, как сотрудники стенда пытаются успокоить и перезагрузить вышедшую из строя машину. Однако вернуть робота в рабочее состояние долго не удавалось, передает портал SNVest. По словам очевидцев, андроид катался по полу и вел себя как капризный ребенок. Пользователи шутят, что робот просто забил на работу и объявил забастовку из-за тяжелого графика. В Москве плюс 16, идет дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 9:06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 20 августа на календаре. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа обо всем важном, живо трепещущем.

0: иногда болезненным, но не все же коту масленица. Если слово «Волга» написать иероглификой, Игорь Елен предлагает нам это сделать, то получится слово «Волга». Ну, то есть есть слова, которые никак они не переводятся. К примеру, наше слово «спутник» стало, ну, именем собственным в Японии после того, как мы запустили в 1957 году наш спутник. Они были настолько потрясены, это было настолько мощное событие для них эмоциональное, что они его так и назвали. Супутник. Супутник. Вот так. Супутник. Никак он не будет писать. Он будет супутник. Вот и все. Значит, не отродите себе своего. Все, извините. Тут все. Такой одолжите детенышу на завтра, говорит Хисшадо. Заправить типа автомобиль. Рожайте своего. Все. Надо вот... Понимаете, это эти child-free, которые начинают рассказываешь, как он прекрасно без детей, как все, все, кранты, ничего ты не можешь без детей. Значит, чем больше, тем лучше. Должна быть вообще армия клонов таких, ну, хороших своих, собственно говоря. Их должно быть много, их должно быть 12, 13, 15, все. И вот это, я считаю, просто ультра шикарный план для жизни. Москвичи так-то вообще Москву сожгли. Если вот в контексте времени Сергей Захаров пишет, рассматривает, совершенно верно. Вот если, ну так вот, если временной контекст убрать и просто сказать факт. Понимаете? Скажи-ка, дядя, ведь не даром москвичи сожгли Москву тогда в контексте времени. Так, что тут еще? Я вражина, оказывается. Жорик пишет. Но со смайлом пишет, тогда ладно. Все равно, на каком написано, где любовь к русскому. Дело не в этом. Я же говорю, дело в контексте. Ну, в контексте. Потому что, понимаете, вот... опять же, возвращаясь к топливному кризису, не могу. Я ночь не спал сегодня. Ночь. Столько нервов. Видите? Седой весь, посидел просто за эту ночь. Потому что сначала непонятно было, куда доеду, потому что на парах едешь. В любой момент она начнет чихать и остановится. Потом понимаешь, что приложение тебя просто тупо обманывает. Ты едешь на заправку, где написано «весь бензин есть, очередей нет». Очереди нет. Приезжаешь, а очередь там километр. Вот. Потом ты едешь на следующую, где написано 95-92-й. Приезжаешь, а она закрыта. Нет ничего. И ты понимаешь, что все, вот дальше уже ты никуда не поедешь. Ну, просто тачка не поедет дальше. Вот, седой весь. Поэтому от этой темы мы, конечно, не сможем уйти. Так вот, контекст. В первую волну кризиса казалось, что деньги – ключевой фактор. И важный фактор. Поэтому, нет, здесь по 120 рублей, не буду заправляться, поеду дальше. Вот контекст, да, есть возможность, есть ощущение возможности выбора и найти где-то деньги там, чтобы были приемлемые за литр. Окей. Сейчас изменился контекст, и деньги перестали, цена перестала иметь значение в основном, перестала. Главное, чтобы оно было, чтобы он был, вот где он есть, вот где есть, везде очереди гигантские. И поэтому контекст общий изменился, и фактор денег стал уже не таким важным. Поэтому, когда там, латиницу в написании чего-то автомобильного поносили изо всех сил, потому что... а чё они? Значит, а чё они? Контекст был одним. Правильно? Этот контекст был вот какой. Все здесь, весь цвет мирового автопрома представлен в России официально. Вот тебе Мерседес, завод под Москвой в Солнечногорске. Вот тебе Нижний Новгород, ВАК собирает, Шкоды, все собирает. Вот тебе Питер, там, БМВ собирает. Вот тебе все собирает. Вот тебе Москва, Рено собирает, которая, между прочим, дача, а никакое не Рено. Потому что когда сейчас мне начинают, какая это Волга, это Джили. Если уж так говорить, тогда вы нужно называть его Вольво, а не Джили. Собственно, это так вот и прикольно звучит. Волга. Волга. Во. Вот очень, очень напоминаю. Я думаю, что и в этой связи тоже название было выбрано, правильно? И в этой связи написание латиницей очень классно ложится. Вол. Во. Вот. И И здесь и есть наши, наши, на фоне всего вот этого, наши. Тем более, как я уже сказал, что патриот, у меня вопросы были только по аллюзии и отсылке к системе ПВО американской, вражеской, натовской. А сейчас в этом контексте, в нынешнем, когда, ну, вы видите, что происходит с автомобильным рынком, вы что, вы считаете, вот это ключевой фактор, название, написание его, использование шрифта, вот это и есть ключевой фактор? Или, может быть, все-таки качество? Техническая основа, база, оснащение, адаптация, спецификации, вот это все. Вот это имеет значение. Потому что когда сейчас вы начинаете про написание размышлять, я точно понимаю, для меня это четкий, четкий сигнал, четкий признак того, что вы никогда не собирались и не соберетесь приобретать этот автомобиль. Вам это не нужно. Потому что люди, которые реально рассматривают, точно понимают, что технические параметры, там условия приобретения, конечно, и остальные фактические, физические вещи, связанные с этим автомобилем. Вот это важно. А то, каким шрифтом написано, господи. Да пусть там вообще ничего не будет написано. Мне-то какая разница. Вот и все. Так и можно вычислить человека, который, ну, как Портос. Я дерусь, потому что дерусь. Без причины. Вот вы без причины недовольны. Вот и все. Да я слушаю вас. Здравствуйте. Доброго.
1: Да, Роман, приветствую. Добрый доктор.
0: Добрый доктор. Да, приветствую.
1: Смотри, по бензину можно, да?
0: Ну, а что, куда же без него? Давайте.
1: Ну, вот ситуация такая. Вчера, значит, хорошо отдохнули. Да, почти 3 недели были в Крыму. Слава богу, вернулись. Значит, я вчера в Москве приехал на любимую заправку. То есть, ехал на корпоративном драке М8, да, собственно. Значит, Джак-Гак-Гак, и обсох в районе метро Тульская, как выражается, да, наши коллеги. Ну и, собственно, любимая заправка Малая Тульская 54, Лукойл, да, красного бренда. Значит, с полной уверенностью направился куда, ну, как бы не знаю особо о проблемах, не предполагал, точнее, масштаба. Ну и, собственно, в итоге выяснилось, что там ничего нет. Абсолютно ничего, слова совсем, да. Кроме дизельного топлива. В итоге я понял, что мы с вами, и вы как радиоведущий, да, с многолетним стажем, и я как там врач с 22-летним, занимаемся явно не тем, поскольку вот столкнулся с работой так называемых доставщиков бензина, обзвонил вчера около 20 компаний, потому что ехать как-то надо, чтобы делать.
0: Я несколько. Сколько? У меня 7 тысяч за доставку запросили, ну, плюс цена бензина.
1: Вы знаете, у меня от 8 до 12.
0: Это мне еще дешево мне пошло.
1: Приоритет 8-10, то есть 8-10 плюс чек
0: плюс
1: бензина.
0: Чек.
1: Там,
0: да,
1: да, да. 20 литров они обычно возят. Да. Ну и, собственно говоря, вот понял, что занимаемся абсолютно не тем, сделал несколько доставок за день и свободен.
0: Конечно, свободен. Тут согласен. Поэтому, ну, а если у тебя сеть таких доставок, и ты развозишь его постоянно?
1: Ну, я думаю, что я вот с парнишкой пообщался, да, приехал парень.
0: То есть вы купили у него все-таки бензин?
1: Ну, конечно, а мне некуда. У меня как бы получилось так, что все куда-то разъехались, на друзей, знакомых, либо остались там бесправные, да, скажем так, без машин. И, ну, другого выхода нет, как бы надо было продолжать движение. Поэтому я около 3,5-4 часов на это все убил. Но в итоге мне привезли бензин за 20 минут.
0: За 20 минут.
1: Ну, собственно, с парнем разговаривался, он говорит, вот в последние дни, вот в этой экономической ситуации, да, как бы, бывает там до 12 до 15 доставок в сутки. Все. Поэтому вот, если на него на одного, до 12 до 15 стоите.
0: Конечно, конечно. Спасибо большое. Вот я это и говорю, что когда мне сказали в этой службе доставки, что мы привезем точно до 30 минут, но при этом наш мастер зайдет на заправку и наберет топливо. Ну, сразу стало понятно, что ни на какую... Либо он зайдет на заправку, которая закрыта, типа нет, и там заправляет, ему наливают. Либо у него с собой уже есть топливо, и все чеки там какие-то, или еще что-то. Ну, потому что просто так заехать и заправиться не получится. Это надо часа 2-3 отстоять. Вот, соответственно, да, бизнес. Бизнес, бизнес. Я поэтому и говорю, что здесь нужно очень много проводить расследований. Я бы хотел, чтобы прокуратура публиковала какие-то списки, там все, чтобы у нас было все там. Вот мы выявили. Не, уже даже речь не о заправках, которые цены поднимают. Речь именно об этих, о перекупах, о тех, кто пользуется этим всем. Так, можно вместе отказаться от своих машин и поехать на метро и автобусе, Шихтиц предлагает. Конечно. Отказывайтесь. Я не против. Да, пожалуйста. Я что-то, я не против отказывать. Вот. Ну, в смысле, да, еще раз. Я возился не со своей тачкой. У меня сейчас, ну, у меня вообще нет автомобиля по жизни. Вот. И у меня так получилось, что я неправильно рассчитал график, и вчера закончился тест «Волги», а следующий завтра только начнется. Вот. И завтра я специально подобрал автомобили в той или иной степени электрифицированные. У меня будет два гибрида, а потом еще один гибрид, и потом электричка, и, может быть, потом тоже снова электричка. В общем, я свои риски минимизирую, стараюсь их перекладывать. Вот. А здесь просто, ну, семейный автомобиль для жены. Завтра приедет, а у нее автомобиль без бензина. Теперь с бензином. Поступила ли из Дубая благодарность? Нет, ибо, ну, как бы, какая благодарность за исполнение обязанностей? Чего вы? Ты что, ну, благодарить должен начальник человека, который выполнил свои обязанности. Товарищ рядовой, благодарю вас за то, что вы плац вымели чисто. Это обязанность твоя, что тебе благодарить каждый раз? Еще разбалуешься. Ну что, с подкаблучниками так нельзя. Благодарность должна быть наградой за что-то действительно экстраординарное. А не вот это вот. Заправил машину, ездил всю ночь, потом помыл. Какая благодарность? Вы что? Это разбалуется еще. Вчера ездил в Ярославль по области Ярославской. Везде есть бензин. Нету очередей, пишет Денис Денис. Ну, очень даже хорошо, может быть. А что плохого делают перекупы? Не нравится, не покупайте, пишет Константин. Ничего плохого перекупы не делают. Вообще никто ничего не делает плохого. А что плохого делают перекупы? Послушайте, речь не о конкретном человеке, который привозит вам бензин. Это же система. Это же, ну, это схема. Схема. В худшем смысле слова. То есть у тебя есть заправка, у тебя есть бензин, у тебя есть заправка, у тебя есть бензин. У тебя есть два варианта. Торговать этим бензином для всех, получать, да, много, но копейки по сравнению с тем, что ты мог бы получать, торгуя им в серую. Копейки. Но официально продавать. И он у тебя быстро закончится. И потом ждать следующую партию. Или торговать им в серую. К примеру, завести коллаборацию вот с сетью таких доставщиков. Все они знают, что они приезжают к тебе за топливом, к тебе приезжают. Ты им спокойненько наливаешь это все. А прибыль делите там как-то, вот эти 7 тысяч делите пополам. Все, и зарабатываете. Ничего конкретно они плохого не делают. Они просто элемент механизма. Но неотъемлемый элемент. Потому что если бы их не было, то механизм бы этот не работал. Вот и все. И в этой ситуации осталось только выяснить, а каков процент таких схем сейчас? Вот как много таких схем сейчас работает? Потому что власти и люди там, в сфере утверждают, что объективных причин для настолько суровой ситуации по Москве их нет. Логистические, да, есть. Новака слышали вчера? Слышали? Нет? Все, рука на пульсе. Ситуация мониторится, проблемы известны, решения, предпринимаются шаги по решению. Все. Импорт открыт, экспорт закрыт.
2: В ежедневном режиме, собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемый, там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтепроводящих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт, и все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Вот. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
0: Работайте просто с московским регионом, в самом деле. Даже создается ощущение, что это хуже всего. Нам хуже всего, потому что до этого нам было лучше всего. Вот почему нам хуже всего. Потому что тем, кому до этого было не очень хорошо, так им и сейчас не очень хорошо, и ты как бы разницы не чувствуешь. Вот. А когда тебе очень хорошо до этого, а потом тебе стало очень плохо, то ты ощущаешь это очень плохо гораздо, гораздо больнее, чем те, у кого было не очень хорошо. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, правильно? Вот, поэтому поработайте, пожалуйста, с московским регионом. Да, ну, а если совсем коротко, вот чем плохи перекупы. Не этим. Этим наоборот. Этим хороший эфир моторов. А перекупы плохи тем, что они часть схемы. Привлекательной схемы для торговцев топливом.

Да? Это, если что, никакая не музыка, не надо здесь. Это пилюля. Призванная скрасить вам что-то, что нужно скрасить. Размягчить что-то, что было твердым до этого. Или наоборот, уплотнить то, что было, да, рыхлым. Все, пожалуйста, держите.

0: Да, ну что, нормально же было? Нормально, нормально.
1: Говорит Москва, 94,8.
0: Я уже смирился, что это тема и этот выпуск сегодняшний «Мотор» — это выпуск именно имени бензина, потому что все здесь только по бензину. Причем разница, какой класс бензина выпускает, НПЗ, Евро-2, Евро-3, 4, почему нельзя производить сразу Евро-5? Ну, можно сразу производить, а почему нельзя? Сразу. Это как... Зачем вы на АвтоВАЗе делаете Весты? Делайте сразу S-класс Мерседес. Что вы Весты-то делаете? Сразу производите S-класс и все. Что, сложно, что ли? Нет, не сложно. Просто это требует других ресурсов, другой технологической базы, других инвестиций, ибо это другие технологии, потому что бензин очистки, а именно очистки, и как следствие качества Евро-2, Евро-3 производится одним технологическим процессом с использованием технологической последовательности и оборудования одного. А бензин Евро-5, Евро-6, сколько там их этих евро еще есть, производится другими технологическими процессами. То есть производство Евро-2, Евро-3, насколько я понимаю, это часть того же производства, которые потом можно дойти до очистки уровня Евро-6. Но самих мощностей и оборудования должно быть другим. Вот поэтому не все предприятия, во-первых, способны выпускать высокого качества топлива Евро-5, Евро-6. И для того, чтобы они смогли это делать, их нужно мощно переоборудовать, это инвестиции. И ты не можешь его сегодня начать переоборудовать, чтобы завтра начать выпускать Евро-5. Это процесс долгий. Ну и время, и затраты. Соответственно, чем проще, тем быстрее. Точнее так, чем ниже качество, тем проще и быстрее это делать. У «Новотек Роснефть» есть бензин, машин мало, 15 минут. Александр Кастом АВ сообщает. Я вообще подумал, что думаю, что вот сейчас, наверное, уже должны процветать какие-то такие западни от пользователей. К примеру, ты приезжаешь на какую-то заправку. И для Яндекса... Вы как ориентируетесь? Вы же ориентируетесь по Яндексу, правильно? Где есть топливо, все. Ты приезжаешь на какую-то заправку и пишешь комментарии там. Проходишь по всей очереди. Я вообще научусь сейчас, как делать, как быть хитрым. Вот, проходишь по всей очереди и всем говоришь: так, парни, ставим отметки, топлива нет здесь. На этой заправке. Не работает, не работает, не работает, не работает, не работает. И новенькие пользователи не приезжают сюда, потому что они пробивают же, смотрят. Все, а здесь отмечено, нет топлива. Топлива нет вообще, никакого топлива нет. Все. И едут, продолжают. А на другую должны поехать те, кто уже заправился здесь. Они должны приехать на какую-то по-настоящему неработающую заправку и начинать писать там, что здесь есть топливо, все, приезжайте, очередей нет, все, чтобы туда все ломанулись. Правильно? Правильно. И тогда все переезжают туда. О! Так уже делают. Вот, Миша Николаев пишет, два раза уже с таким столкнулся. Я сегодня ночью столкнулся. Не, столкнулся нет, но я поехал на заправку, где было написано, что там все есть, а там, наоборот, ничего не было. Значит, вот, и, ну, надо как-то применять смекалку солдатскую. Суровые времена требуют суровых решений. Мы должны как-то смекалисто все это. А смысл отмечать, что топлива нет, если мы уже в очереди? Нет, ну, смысл в том, что вы же в очереди, вы же братство. Вы же братство очереди. В смысле, это как если бы Сэм сказал Фродо: а смысл мне тебе помогать? Кольцо-то у тебя. Вы же братство, вы в очереди. Чтобы очередь эта не росла, чтобы вы как-то вот все это, понимаете? Вот. Это же вопрос братства, солидарности. А что это за атомизированная позиция такая? Я в очереди, не мое дело уже. Нет, так нельзя. Вы братство очереди. Так что не надо здесь. Вот, скованы одной цепью, конечно. Введение в блуд. Нет еще такой статьи? Нет. Это не блуд никакой. Ну, в широком смысле слова. Это, ну, стратегическая хитрость. Какой же это блуд? Это просто такая стратегическая хитрость. Переоборудование техмосип, нам газ нужно поставить. Я не знаю, что это. В чеке указано не только ИНН, наименование продавца, но и дата, время можно ведь посмотреть, когда пробили чек, пишет мне Илья, про этих самых доставщиков перекупов топлива, которые привозят. Наверное, можно. Но только думаю, что никто это не делает, соглашаясь по 10 тысяч покупать 20 литров бензина.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
5: Повтор лучшего. Моторы.
0: 9:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, у нас четверг, 20 августа. А у вас, товарищ наш заокеанский слушатель. Давайте продолжать. Говорит МСК-бот, пишите, если есть что сказать. Говорите 7373-948. Это телефон прямого эфира. Другого по утрам эфира у нас нет. Так, введение в облот. Окей, это очень хорошо. В одном синем банке вместе с автокредитом навязывают помощь на дорогах. А также там есть помощь в пакете «Привилегия». Спросите слушателей, кому-нибудь удалось хоть раз воспользоваться данными бесплатными привилегиями и услугами. У меня нет, пишет Андрей. И у вас получалось? Во! Мигрант отреагировал. У него 19-е еще. Ну и как оно там во вчерашнем дне? В прошлом? Каково оно жить в прошлом вообще, мигрант? Он живет человек в прошлом, понимаете? У него 19-е число сегодня. А у нас уже 20-е. Вот я спрашиваю у слушателей, пользовались привилегиями помощи на дороге? Помогали вам однажды? Мне дважды помогали, и оба раза с колесом у меня были проблемы. Один раз на М4 я так аккуратно поехал через снятый асфальт, а у него настолько низкий профиль был. Асфальт на одной полосе сняли, а соседняя полоса уже была с новым асфальтом. И такой довольно острый получился угол у этого нового слоя асфальта. И надо было туда перестраиваться, и как по привычке ты просто, так раз, вот, и въезжаешь туда. Я такой раз так въехал, а у меня такой тыщ, и чек сразу, давление в колесе. Но это в Москве было, на Третьем кольце, в районе Мариной Рощи. Много лет назад, много. Вот, а второй раз... Было драматичнее гораздо, потому что сейчас никто даже уже и не помнит этого, и сейчас вы едете там совершенно спокойно, не зная, сколько рысаков там погибло в этом месте между Ленинградской областью и Карелией. Потому что сейчас эти два объекта географических, геополитических связывает роскошное шоссе потрясающего уровня. Мы не должны уже говорить европейского уровня. Так же это странно звучит, как евроремонт. Нашего уровня. Уровня, высокого уровня качественных дорог. А раньше, поскольку там по слухам, как-то все не могли понять, кто же должен сделать этот участок, область или Карелия. И несколько километров этого участка, это была грунтовка. То есть ты едешь по асфальту, асфальту, асфальту, потом съезжаешь грунт. Грунтовка, которая шла через какие-то эти деревни, через какой-то мрак абсолютный. И это было... И там КамАЗы ездят, какие-то фуры, пылище, все это невозможно. И в какой-то момент... Компания Porsche не придумала ничего более прикольного, как поехать из Питера в Карелию на своих замечательных автомобилях. Тогда был представлен Panamera GT в кузове типа универсал, ну, Grand Tour. Ну, он сам по себе GT, а это был кузов Schattenbrake, ну, в общем, ну, понимаете меня. Вот, и что-то еще, по-моему, электрический, что-то там, или гибридный, и Каены какие-то. И с Каенами у меня много жду было, а Панамера не было. Я думаю, ну, я на Панамере поеду. И я взял Панамерчику, и мы рванули. И, конечно, на этом участке дороги, грунт, все это, она тоже сказала, о, я дальше не поеду, колесо, снова колесо. Вот. А в таких автомобилях, да и в М4 тоже, и у Porsche, ты не можешь просто так взять и поменять колесо. Ну, я не знаю, как с Каеном у вас, но с Панамерой точно. Нет, это должны приехать специальные люди, специально обученные. Они в капсулах такие, в криогенном сне лежат все время. И когда что-то происходит у тебя с колесом, их пробуждают, они вот так делают. Что? Где? Куда бежать? И их отправляют специально прямо из Питера. И вот в это место, уже на границе Карелии, какое-то время я там, конечно, ждал. Счастье, что я нашел съезд, рядом был съезд в Садовое какое-то товарищество, и можно было съехать с основной дороги. Потому что реально затоптали бы. Там очень узкая грунтовка вот это была, и по ней постоянно фуры, КамАЗы, какая-то фигня. Да, и вот там мы стояли, но через какое-то время... Приехала техническая поддержка нашей группы. Я у них отжал Каен и на нем продолжил путешествие. А они остались ждать вот эту самую помощь на дорогах, которая из Питера ехала туда со специальными медицинскими чемоданчиками, там, с кислородными баллонами, с запаской специальной, чтобы поменять колесо. Поэтому, опираясь на свой опыт, дважды это случилось. Сколько бы это стоило в денежном эквиваленте, если бы услуг таких не было? Наверное, недешево для Porsche, во всяком случае. Вчера медсправку оформил для замены водительского удостоверения. Категория... наверное, категория 6700 плюс 4 пошлины в ГАИ. Ощущение, что берут ни за что, пишет Иван. Государственные пошлины, Иван, это деньги, которые вы оплачиваете не... за усилия, которые прилагает какой-то человек. Это не оценка деятельности каких-то специалистов. Это не оценка творческой составляющей предмета, которую вам передают. Государственная пошлина — это пошлина. Это просто ваш социальный договор с государством, что оно предоставляет вам определенные услуги, а вы оплачиваете это. Не потому, что это дорого стоит, или потому, что классная карточка водительского удостоверения, или... справка какая-то шикарная. Нет. Просто это объективная оплата ваших взаимоотношений с государством. Все. Оно говорит, окей, я выдаю тебе водительское удостоверение. Водительское удостоверение. Оно же государственное в том числе. Это документ. Вот и государство потом, оно в базах там везде будет, вас будут проверять по нему. Вы, исходя из того, что оно вам его предоставило, это же вам государство предоставляет. Вы в курсе вообще? Вы же не можете сами себе это сделать. Это вам предоставляет государство. Право управлять на его территории, ездить по дорогам, покупать автомобили, пользоваться ими. Это все предоставляет вам государство. И, соответственно, вы говорите «класс» и оплачиваете пошлину. Так вот, это так работает. Да. Прикиньте. Такая вот история с государством. Можно, конечно, этого не делать. Но тогда нужно придумать какую-нибудь территорию на планете Земля, где нет государства, и вы будете сами отстаивать свои интересы, сам себе дороги строишь, сам себе выдаешь все права, обязанности сам себе очерчиваешь. Некоторые так и поступают, потому что на Земле кажется, что все поделено уже. Ну, то есть очень, ну, на поверхности Земли нет территорий, где вот тут граница одного государства закончилась, а граница другого еще не началась. Она начнется где-то через 100 километров, а тут как бы вот это ничье. Так у нас устроено, что граница одного государства обязательно означает границу и другого государства. По ту сторону это уже другое государство. Кстати, меня в детстве вопрос интересовал, ты когда по трассе по загородной едешь, одна деревня заканчивается, знак такой зачеркнутый, а вторая начинается через какое-то время. Я все спрашивал у мамы. А это ж как называется вот это место? Вот это где между деревнями что-то. Там иногда даже бывает, что дом стоит какой-то, еще что-то. Это ж это где? Вот как это место описать вообще? Где это? Оно же вне деревни. Так вот, а в море у нас есть территории, где заканчивается граница одного государства, а граница другого не начинается. Это называется нейтральные воды. И в Мировом океане их большинство, нейтральных вод. Они не принадлежат никому. И есть специалисты, такие эти, примеры, когда люди выкупают нефтяные платформы, выводят туда, в океан, и там свое микрогосударство образуется, своими законами, конституцией, флаг себе. Вот там вы можете сами себе выдать беспошлины. Но, ну, если вы, только если вы, это ваша платформа. Потому что как только вы туда приедете, в это государство, да вам тут же придется тоже за что-то платить пошлины. Но только уже конкретному чуваку, потому что это же его государство, вы чего? Вот. А если вы свою туда выгоните, эту вышку, вот там вы сами себе сможете выдавать водительское удостоверение бесплатно. Ну, не платить себе. Есть такая возможность. Это, пожалуйста. Помогали, Катя пишет, про поддержку на дорогах. По трассе на Крым. А мы не знали про их существование. Закончился бензин. Они, наверное, по камере считали. А, не, Кать, ну это другое. Это служба аварийных комиссаров на трассе платной. Это тоже такая история. Вот что я оплачиваю проезд? А вы оплачиваете в том числе их работу, этих аварийных комиссаров. Они же бесплатно к вам приезжают. Подлетели, спасли. Это было неожиданно и приятно. А еще бесплатно. И отвезли на заправку, Катя пишет. Вот, пожалуйста, аварийные комиссары. У «Автодора» и у концессионеров они обязаны быть, и они есть, они действительно по камерам смотрят ситуацию. И как только, так сразу подлетают, и все. Я помню однажды какой-то М-11 только открыли, и я в один из первых проездов своих поехал в аэропорт по ней. И стримил тогда еще в каком-то перископе. Помните, с 1000 лет назад перископ такая была штука для стримов. Вот, и остановился в зоне, где кармашек такой на М-11, еще перед пунктом оплаты. Ну, как бы трасса, но кармашек аварийный. И что-то говорю, и в раз подъезжает желтый автобус, и мужчина такой подходит вежливо. У вас все нормально, ничего не случилось? Я говорю, да, нормально, вот стрим. Такой, а вы? Он говорит, а я аварийный комиссар, мы просто видим, вы стоите, может, у вас проблема. Вообще-то, если вам нужно там поставить, вот вы проедете пару километров, там пункт оплаты, и есть специальная зона, где можно припарковаться. Я говорю, хорошо, спасибо. Сам под минут через 5 буквально. Вот я остановился, ну, чтобы за рулем не ехать и не стрелять. Остановился и включил, что, дескать, вот я на трассе, смотрите, как круто. И он сам тоже подъехал, очень вежливо, очень круто. Помощь на дороге была 2 раза, Нигматулин нам сообщает. С колесом и довозом бензина 10 литров. Интересно, сейчас довезут бенз? Сейчас вас довезут до бенза. Бенз к вам не довезут. Ну, как правило, схема такая. За вами приезжает автомобиль, вас привозят на заправку, отвозят на заправку. Там вы заправляетесь, но это предполагает, что у вас канистра есть, и там в канистру вам наливают. А потом вас обратно отвозят к вашему автомобилю. Я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
6: Да, Роман, еще раз доброе утро. Это вот добрый доктор на линии, который вчера, как я уже говорил, да, за 8 тысяч.
0: Ага, вот. Человек 8 тысяч купил, за 8 тысяч 20 литров купил, пожалуйста. Но... Нет, не за 8, больше. 8 стоила доставка, 8, еще за бензин.
6: Да, 8 плюс полторашка за 20 литров.
0: Вот, ну, 10 тысяч, да, грубо говоря, округлим, за десяточку. Да. За десяточку.
6: Да, да, смотрите, я вот по поводу вот этой помощи на дорогах и так далее, да, есть тоже, вот, ну, как говорили, синего банка, да, пакеты вот эти привилегированные. Mm-hmm. Ничего не хочу сказать. Вот 2-3 года назад, значит, пользовался с ремнем ГРМ. На другом автомобиле возникали проблемы. Там в течение часа все решили, приехали. Как бы вопросов нет. Даже в ближайшем Подмосковье это было. Значит, потом еще что-то было, я не помню. Ну, в общем, 2 или 3 раза пользовался. К ним претензий нет. Но вчера, когда позвонил, ну, думал, мало ли, может, там, бензинчиком, да, ребята помогут. Сказали, что в связи, дословно, типа, с текущей топливной ситуации, к сожалению, вот не оказываем подобных услуг, но это ладно. Основная моя мысль в чем? Вот если такая ситуация, да, если она еще там может не раз повторяться, возникать, возможно, и так далее, почему бы не возглавить, не взять, ну, там, Мострансавто или, не знаю, там, Московский транспорт, создать какую-то официальную структуру, которую ты можешь не обзванивать, я вот вчера около 20 компаний Авито обзвонил, да, там, чтобы найти, а куда-то позвонил, например, на тот же номер 3210, я, кстати, вчера туда тоже звонил, вежливо послали, позвонил и, да, пусть там по какому-то тарифу, там, может быть, даже там, не 10 тысяч, там, 5, сколько там, 7, я готов, как бы, но чтобы все это было официально, да, там,
0: Ну, первое, что... Я понял идею. Первое, что приходит в голову, это то, что административная машина работает так, что подобная идея, она реализуемая, конечно. Но в рамках административной машины согласования, разрешений, оформлений, сертификатов и всего остального, это будет реализовано где-то к 29-32 году. Вот примерно. А кризис топливный закончится, как нам обещают, вот сейчас осенью начнут вводить новые мощности топливные. Те заводы, которые на плановых ремонтах стояли сейчас, будут введены в эксплуатацию. То, что было повреждено, будет отремонтировано, введено в эксплуатацию. И мы снова начнем заливаться топливом, будем брызгаться, плескаться в нем. Вот, и будет его много. Как минимум поэтому. Превентивно, чтобы предупреждать такие вещи, можно, конечно, создать, но они превратятся в лагеря странные, как вот эти под Москвой. Помните, строили госпитали в пандемию? Огромные территории были такие огорожены, все там выстроены, такие специально быстровозводимые ангары, все, потому что больничные мощности не справлялись с заболевшими. Что с ними сейчас, вы знаете? Я знаю, я видел. Вот случайно попали к одному такому, потому что ездили, снимали тест-драйв очередной. Тихо, смотрите. Да, я слушаю. Алло. Я слушаю вас, не очень. Да, не получается. Видите? То есть я просто ночью тоже звонил одному из таких вот не на Авито, а на Яндекс, там что-то профессионалы. Чуваку, чтобы купить топливо, доставку, потому что мне тоже предложили так же за 10-20 литров. И думаю, вдруг кто он перезванивает. И тогда я... Тихо, снова перезвонит. Сейчас мы купим. Я не знаю. Да, слушаю. Алло.
7: Добрый день.
0: Добрый.
7: Меня зовут Нуна, я из компании «Рольф». Официального дилера «Дилли» в Москве. Вы планируете покупку нового автомобиля в ближайший месяц?
0: Конечно. Планирую.
7: А скажите, пожалуйста, обращались ли вы за покупкой нового дилерского центра «Рольф» в предыдущие 3 месяца?
0: Ну, я не помню. А что? Вот вы же звоните не просто так. Вы же, наверное, знаете, что я хочу купить машину, да?
7: Ну, знаете, наш дилерский центр находится от Тупиева, Москва, от Тупиевское шоссе, дом 31, корпус 1. Вы обращались в данный дилерский центр? Предыдущие 3 месяца.
0: Так вы хотите узнать, хочу ли я купить машину или обращался ли я в центр? Я не очень понимаю, как в чем связь. Вы мне машину лучше предложите. Да. Что там у вас есть?
7: Хорошо. Вы находитесь в Москве или в Московской области, скажите, пожалуйста?
0: В Москве или в Московской области, да.
7: В Рольф проходит распродажа новых Geely City Ray, Manjaro и Atlas
0: Я понял, спасибо. Класс. Я уже выбегаю. Выбегаю уже, еду покупать по максимальной. Извините, пожалуйста. Я, видите, вот оно, как оно обращался. Был уверен, что перезванивает чувак, который хотел бы продать мне топливо, но, к сожалению, это не этот чувак. Эх. А я-то думал, марка-то историческая. Зачем было похабить? Ну, какая марка? Чего похабить? Кого похабить? Уточните, товарищ Родер. Мне кажется, мы тут особо сейчас ничего не похабим. Да я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
8: Доброе. Да, Роман. Говорите. Доброе утро. Доброе. Сергей, Москва. 2 недели назад ехал в Питер, и закончился бензин у меня, не доезжая километров 30-35 до Питера.
0: Угу.
8: Ну, я позвонил по вот этому короткому телефону, который там написан все время на растяжках. Через минут, наверное, 7-10 подъехал пикап желтого цвета, привезли 5 литров бензина, заставили оплатить по 95 рублей за литр, фотографировали меня, сфотографировали машину, номера и составили какую-то бумажку, которую попросили подписать.
0: Сказали, мы знаем, где ты живешь, если что, и в какую школу ходят твои дети.
8: 5 литров привозят без проблем.
0: А, да, то, что сами могут привезти. Прикольно, спасибо. Тетя не ожидала, что с ней продолжат разговаривать. Да, это программа такая, сказать откуда мы звоним, сказать, и после этого сбрасывают ее. То есть это такая программа. Превентивно буржуйки нужно уже покупать к зиме или потом зимой купить по повышенной цене. Да не, ну покупай, они же не очень большие, покупайте. Ну, просто придумайте, как вы будете использовать их сейчас. К примеру, вы там будете кур коптить. Купите сразу щепу специальную. Начинайте коптить в них кур. А потом, когда понадобится, будете использовать ее для отопления. Там, или что, носки сушить на ней, складывать свои. Значит, эти госпитали. У меня ощущение такое, что их сейчас используют для передержки граждан, которые должны покинуть территорию Российской Федерации в рамках своей нехорошести. В рамках нахождения здесь без закона или в рамках того, что они нежелательны здесь и еще что-то. Потому что все колючей проволокой там обвязано. А по территории ходят все время люди с такими лицами, которые, ну, похожи на тех, кто должен домой поехать. А домой это не в России. Вот. Это вот эти госпитали. Это я к тому, что административно запущено было все это строительство, все-все-все. И теперь нужно понимать, а теперь, когда пандемии... Пока еще нет, старая уже закончилась, а новую еще не завезли. Как использовать это все? Поэтому, когда мы придумаем вот это все с топливом, потом, когда это все реализуют, мы уже половина все будут ездить на газифицированном автомобиле, другая половина на электрических и гибридах, а эта система будет, на ней будет мох расти, она будет паутиной покрываться, а она же большая такая вся, и тогда придется... перепрофилировать его, ее, узнавать цены там, на колбасу в магазинах, там, а где купить свежие колбаски, допустим, вместо бензина. Это не то чтобы очень. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро, да, говорите.
9: Доброе утро, Роман.
0: Доброе.
9: Так, еще раз. Да. Я вот хотел сказать, я не знаю, там, что, кто вообще, и у меня ощущение, что люди и никуда не едут на такси. И как бы что происходит, то есть вы...
0: А
9: вы
0: как с вами будете... ехать? Как с вами ехать? Вы вчера хотели 3000, чтобы я доехал с Варшавки на Ходынку. А я на Карше доехал за 900 с копейками. Ну как с вами
9: это
0: ездить?
9: Правда. Ну. Это правда. Вот я
0: и вам знаю, же лучше, когда с вами не ездят, вы бензин не выкатываете, и вам не надо в очередях потом стоять, чтобы заправиться. Это же лучше.
9: Вот именно, что выкатываешь, понимаете? Вот проблема в том, что выкатываешь.
0: А, все равно катаешься. Бензин, все равно катаешься.
9: Ну, конечно, ждешь там вот этого золотого заказа как раз с Варшавки на Ходынку.
0: А вы не катаетесь. У нас на телеке режиссер есть, Руслан, офигенный. Он такой, он постоянно, когда прямой эфир начинается, и, ну, включается, он нам в ухо говорит всей нашей бригаде. Ну что, ребят, волнуйтесь? Там кто такой? Ну что, не волнуйся. А ты не волнуйся. Волнуешься? Не волнуйся. Выкатываешь бензин? А ты не катайся. Все. Ну, нормально. Не выкатывай и не будет выкатываться. Что, тяжело дышится? А ты не дыши. Че, денег не хватает? Ну, пусть будет больше. Больной? А ты не болей. Советы от Стэтхэма. Ты что, болеешь? А ты не болей. Все, давайте там, не болейте. Ну и... Надо какое-то прощание придумать, связанное с бензином. Да прибудет с вами топливо. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь там уже и будьте здоровы.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh my goodness!
10: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
11: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
10: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва». 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

тише ночи. Человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде и гасил.

бы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный

отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его ни злого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

0: тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба, от судьбы судьба.
1: Говорит Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Спи, любимая, спи, мою душу не мучай. Уже засыпаю, и горы, и степь, и пес наш хромучий, лохмато дремучий, ложится и лижет соленую цепь. Любимая, любимая, спи, любимая, любимая, спи, любимая, спи. Ничего не попишешь, но знай, что не

любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, что причина бессонницы? Ревущее море, деревья в мольбах, дурные предчувствия, чья-то бессовестность, а может, не чья-то, а просто моя. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи.

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мы на шаре земном, свирепо летящим, грозящим взорваться. И надо обняться, чтоб вниз не сорваться. А если сорваться, сорваться вдвоем,

и верен всем роботам, и всем своим опытом пес на цепи. А я тебе шепотом потом уже молча, любимая, спишь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться. Только в реке, только в реке. Нынче холодная водица. Вот и пою себе, а она сидит в кино.

надоело. Был бы рояль, был бы рояль, было б совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не требует.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший. Мне говорил дядин свояк, что я пою почти как трошин. Толку, что толку-то от моих

0: не везет.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: ошибся, и с легким хрипом из трубы донесся звук.
1: Мотивчик всеми забытый, всеми забытый, раздался вдруг.
2: Где-то под солнцем прерий, в пустой таверне, в чужом краю, Шонни увидел Мэри. О, Мэри, Мэри, я вас люблю.

устарел мотив. Вновь и вновь старый диск кручу. Словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне, чтобы эту старую песню

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

Горит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Пейте ха-ча-ча и отпевайте дружно ха-ча-ча. И пусть мостах не смущает носик, губки, глазки, зубки, веселей. Танцуйте ха-ча-ча, да?

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

или судьбу. Хватай его за руки и не отпускай свою мечту.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

что ж тебе не спится? В лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом. Листопад — награда за мои бои.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.